Какое хорошее небо. Ну вот попробуйте так, внутри телескопа. Ну, мы тоже так свой большой телескоп сделали. Вот, например, я сижу в кабине нашего 6-метрового телескопа. У него тоже кабина главного фокуса была, когда еще люди там внутри сидели. Но когда уже я стал астрономом, там уже люди не сидели, а просто всякие электронные приборы, ПЗС-матрица, камеры, и они транслируют изображение куда-то туда, в теплый кабинет, где астроном сидит у компьютера. Но по-прежнему в начале наблюдений надо залезть в эту кабину, настроить это все, там залить жидкий азот куда надо, там в ПЗС-матрице, чтобы охладить. Так что ты приходишь туда, там очень тесно, поработал, ушел, закрыл эту кабину. Дальше телескоп работает сам, а ты где-то с чашечкой кофе в теплом месте. Ну вот этот самый пятиметровик, это, конечно, легендарная машина, и до сих пор, хотя его диаметр уже не такой гигантский считается, есть и 10-метровые телескопы, но он модернизируется, и по-прежнему он один из лучших. Зеркало у него вот в этой нижней части, труба, как видите, ферма, то есть она не сплошная, а такая облегченная конструкция, а вот это все монтировка. Впервые сделали подшипник северного конца полярной оси в виде подковы. Зачем? А как наблюдать область северного полюса мира? Труба ложится внутрь этой подковы и может смотреть прямо вдоль оси. Настолько вот гигантский этот подшипник. Ну и второй подшипник тут в южном конце этой оси. А вообще говоря, подшипники – это не совсем подшипники. И вот этот плавает на тонком слое масла, и тот тоже. Это не подшипники качения там на роликах, шариках. Это под большим давлением подается масло, и фактически весь телескоп всплывает здесь и там тоже, и он плавает на тонкой масляной пленке. И наш 6-метровик также будет, у БТА мы вам отдел покажем. И фактически никакого трения там нет. Подходишь, а это все 1000 тонн весит, около 1000 тонн. Подходишь, рукой уперся, повернул его. 1000 тонн одной рукой. Ну, не быстро, конечно, масса-то огромная, но, по крайней мере, сопротивления практически никакого нет. Это все здорово придумано. В советское время самый большой, накануне появления 6-метровика, самый большой телескоп был 2,5 метра, 2,6. Видите, он еще на экваториальной монтировке. Американская вилка, подшипник, все как полагается, на экваториальной. Но когда задумали, ну, а у нас 2,5, а американцев 5, непорядок, нам надо превзойти американцев, давайте сделаем 6 метров диаметр зеркала. Но уже такой тяжелый получался телескоп, что на этой экваториальной установке было нереально его поставить. Он бы изгибал своим весом все на свете. И так впервые реализовали альт-азимутальную монтировку. Вот это наш 6-метровик, это первый в истории телескоп на альт-азимутальной монтировке. То есть он вращается вокруг вертикальной оси по азимуту и вокруг горизонтальной оси по высоте. Это очень сложно. Небо-то вращается вокруг полярной оси, а у нас тут две оси, не совпадающих с полярной. Значит, надо, чтобы следить за небом, одновременно вокруг этих двух осей, да еще с переменной скоростью. Человеку такое не под силу, нужен был компьютер. И когда появились компьютеры, реализовали этот телескоп, это середина 70-х годов. Очень красиво, он сразу облегченный стал, потому что гнутия тут меньше, и они более прогнозируемы. Но у него есть недостаток. Вращая его вокруг двух вот неправильных осей, не полярной оси, а вот этих двух, вы еще вызываете вращение картинки в поле зрения телескопа, она тоже вращается. Значит, фотокамера тоже должна следить за этой картинкой и вращаться с переменной скоростью. То есть там три вращения с переменной скоростью надо организовать. Ну, компьютер это позволяет сделать. А как тут? Ну, легкие приборы там в кабине наблюдателя находятся, а тяжелые ставят вот на эти платформы две. Тяжелые, спектрографы, они там тонну больше весят. А как их туда затащить, а как самому туда подниматься? Внутри вот этих вот конструкций лифт, посмотрите, дверь,
туда входит человек, там лифт, правда, маленький очень лифт, но человек и прибор помещаются, и здесь тоже лифт. И он вас отвозит сюда, вы выходите оттуда и будете там работать. Как-то раз студент один помогал, в наблюдении всегда несколько человек участвует, был студент, ему сказали подняться, отключить прибор, он залез в лифт, поднялся, а потом что-то спускаясь замешкался, то ли напряжение сняли уже раньше, чем он спустился, в общем, все ушли из башни, а он так в лифте и остался. Ну, не скажу, что он до сих пор там сидит, вынули, но вот застрял. Идеи по поводу монтировок телескопов продолжают рождаться. И вот несколько лет назад родилась новая идея. Вообще никаких осей, ни полярных, ни азимутальных. Придумали ее студенты Калтеха. Ну, знаете, да, Калифорнийский технологический институт в Калифорнии. А это что? Это цилиндры, гидроцилиндры, которые могут выдвигаться и вдвигаться по командам от компьютера. И что мы имеем? Движение телескопа в любом направлении с любой скоростью, ну это зеркало, это камера. Это такой пробный вариант, гексапод, то есть 6 цилиндров, они в 3 парах. И они могут телескопом как угодно руководить и как угодно его крутить. Гениально! Сейчас пытаются сделать более масштабную такую же конструкцию. Наверное, сделают, правда, очень красиво придумано. Ну, оптическая схема нашего шестиметровика, в общем, это лучшее, что в нашей стране есть, и еще на ближайшие, я думаю, 2 десятилетия оно и останется. Мы никак не можем найти деньги на более масштабный телескоп. Сделан он так, главное зеркало сплошное, никакой дырки там нет, поэтому кассегреновского фокуса нет. А главный фокус вот где-то здесь, внутри этой кабины наблюдателя. Там кроме наблюдателя, он в верхней части кабины, еще разные оптические элементы в нижней части кабины. Ну, например, чего туда можно запустить? Например, линзовый корректор, который исправляет недостатки этого зеркала, делает более четким изображение. Либо убрать корректор и ввести туда зеркало кассегреновское, и оно будет отражать свет вниз. А тут еще третье зеркало диагональное, которое либо сюда бросит. Ну, либо на одну, либо на другую площадочку. И вы там в приборе его поймаете. Вот так там и работают. Либо в главном фокусе, либо в одном из этих Несмитовских фокусов. Ну, конструкция Несмита, английского оптика, она как раз предполагает вот эти неподвижные фокусы при вращающемся телескопе. Удобно. Прибор стоит неподвижно, а в него всегда попадает свет, куда бы телескоп при этом не повернулся. Качество телескопа определяется диаметром, прежде всего диаметром объектива и фокусным расстоянием. Вот 2 параметра основных. Чем больше диаметр объектива, тем больше света мы собираем. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее собранный свет размазывается по фокальной плоскости, а значит яркость изображения падает. Если мы хотим яркое изображение получить, надо короткофокусный делать телескоп. Но то качество будет плохое, всякие аберрации полезут. Сделаем длиннофокусный, качество будет хорошее, зато яркость изображения будет не очень большая. Вернемся сюда. Наш шестиметровик обладает очень большим фокусным расстоянием. Это решает проблемы качества изображения, но, к сожалению, слабо светящиеся звезды в него не видны. Его предел, по-моему, 24-я звездная величина. А есть телескопы, которые до 27-й, до 28-й добираются, но они короткофокусные. И еще одна проблема. Чем длиннее труба, тем больше размер обсерватории, особенно купола. Купол же должен накрывать. А он огромный, он тяжелый и очень дорогой, дико дорогой. Самый большой купол в мире у телескопа – это наш шестиметровик. Хотя телескоп не самый большой, диаметр зеркала 5 метров, а есть и 10 нынче метровые, даже 11-метровые. А у них короткофокусная труба и маленький купол, и более дешевый. Ну, там свои проблемы тоже есть. Удивительную конструкцию придумал Бернхард Шмидт. А вот Эстония и Германия, они никак его не могут поделить, кем он был.
Ну, там неразбериха была в начале 20 века. В общем, родился в Эстонии, работал там и там. Ну, такой европейский оптик. И он придумал широкоугольный телескоп, чтобы большое поле зрения у него было. Чтобы большое поле зрения было, надо, чтобы не было оптической оси у главного элемента, у главного зеркала. А нет оптической оси у кого? У сферы. Она во всех своих частях одинаковую кривизну имеет. Но у сферы огромная сферическая аберрация. Надо было ее как-то исправить. И он придумал такую линзочку тоненькую, называется она шмидтовская пластинка, очень сложной формы, там уравнение четвертой степени. Тут так приблизительно нарисовано, на самом деле у нее очень сложная форма, но она исправляет аберрацию сферического зеркала. Фокус получается вот тут, пластинку или там ПЗС-матрицу внутрь телескопа надо всунуть, но зато большое поле зрения получается. Сам Шмидт очень интересный человек был. Он в молодости делал какие-то опыты, а взорвалось чего-то у него в руках, и ему правую руку оторвало. И он одной левой полировал эти свои оптические штуки, особенно пластинку, вот эту коррекционную пластинку Шмидта, так, что сегодня этого редко кто может сделать с помощью компьютерных управляемых станков оптических. Как это Шмидт делал одной левой, я не знаю, вот на таком примитивном оборудовании, но он изготавливал прекрасные камеры Шмидта, и вот они до сих пор работают. Камера, мы называем ее камерой, потому что туда всунуть голову невозможно, это не телескоп. Фокус-то у него внутри, ты туда не залезешь, поэтому в них обычно не наблюдают в окуляр, а просто фотографируют, как фотокамера шмидтовская. Самый прорыв в этой области был в середине 20 века. Шмидт, при его участии, была изготовлена первая большая камера Шмидта для обсерватории Маунт-Паламар. 48 дюймов диаметр коррекционной пластинки, 2 метра диаметр зеркала. И она впервые позволила получить фотографию всего небосвода. До этого момента астрономы отдельные кусочки на небе исследовали. А в эту камеру Шмидта впервые с хорошей глубиной, с хорошей предельной звездной величиной перефотографировали все небо и выпустили первый каталог всей, ну, небесной сферы, не всей, конечно, а той ее части, которая доступна в обсерватории Маунт-Паламара. Она не очень далеко от экватора, так что где-то 4/5 небесной сферы они перефотографировали. И более того, вот какой был проект, они с этих фотопластинок сделали отпечатки и разослали по всем ведущим обсерваториям мира. Повернитесь, посмотрите, сзади, видите эти шкафы серые? Там заперты именно вот эти самые копии фотопластинок шмидтовского. Ну, он назывался «Паламарский обзор неба». Это был прорыв грандиозный. Мы с этими, видите, как заперто на замочке, мы с этими изображениями работали и очень много чего интересного сделали. Вот спасибо американским коллегам, они это безвозмездно разослали на деньги географического общества, National Geographic, этот проект реализовали, и это действительно сдвинуло, собственно, внегалактическая астрономия родилась именно благодаря вот этому обзору. Спасибо Шмидту. Вот камера Шмидта паламарская, а это Хаббл, который уже в преклонном возрасте на ней тоже немножечко поработал. Подсмотр тут, если что-то смотреть, то не в саму камеру, а в дополнительный телескоп, гид, который позволяет, видите, пульт управления в руках, ты смотришь, это он пижон, просто трубка, это так, для фотографии. Хоть он и курил, но при наблюдениях никогда, конечно. Кто курит? Никто не курит? В Гаише вообще никто не курит. Два человека курят из 200 научных сотрудников. Но Хаббл курил. Ну и вот он смотрит в окуляр и параллельно трубе. Главной трубе вот это дополнительно ему помогает. Поэтому такие широкоугольные высококачественные снимки мы сегодня умеем получать только благодаря камерам Шмидта, либо их варианту. Камера Максутова, Дмитрий Дмитриевич Максутов, наш оптик, он, конечно, шел за Шмидтом, он знал, что сделал Шмидт, но понимал, что вот эту вот хитрой формы коррекционную пластинку очень трудно будет изготавливать.
И он придумал, что надо вместо нее мениск, очень дешевые сферические поверхности, мениск использовать почти такое же качество. Чуть-чуть хуже, но вполне приемлемое. И максутовские телескопы, и шмидтовские телескопы сегодня используются. И, конечно, максутовские на порядок дешевле. Теперь, а где установить телескоп? Вот мы свои поставили на краю Москвы, когда строился в начале 50-х этот комплекс МГУ. Тогда казалось, что а чего, Москва там, где-то вот там, мы тут, тут над нами отличное небо. Мы маленькие телескопы и большие в саду построили, но оказалось, что нет. Также значит, с такой же проблемой и другие европейские астрономы столкнулись. Прекрасная обсерватория недалеко от Парижа была, в Медоне, а теперь она уже внутри Парижа. И хотя там замечательный рефрактор, один из лучших в мире, ну теперь какой там, какие наблюдения, кое-какие делают, но это уже не то. Первыми поняли, что надо уходить от цивилизации, американские астрономы, и вот Лигский рефрактор поставили на горе Гамильтон. Вроде Калифорния довольно такое населенное место, но населенный там в основном берег, на берегу там хорошо. А эта гора, она так в глубине Калифорнийского полуострова. И там я вот летал на самолете над этой горой, и прям никакого жилья там в пределах 20-30 километров крупного не видно. И сам рефрактор до сих пор очень эффективно работает, а вообще обсерватория Лигская до сих пор нормально работает. Это была хорошая идея на горы забираться подальше от цивилизации. В Европе тоже ее реализовали. А на юге Франции, на границе с Испанией, там есть горный массив, кальдерьер, нет, что там. А, ну, собственно, а что туда тянется? Наверное, вот эта вот цепь Альп, альпийская, да, туда вот делит Испания и Франция. Наверное, это отроги Альп. А, и там соорудили еще в 19 веке замечательную обсерваторию Пик дю Миди. А, кто-нибудь бывал там? Нет, я тоже не был. А, туда трудно добраться, туда нет дороги, туда только канатная дорога поднимает людей. Кстати, как-то раз оборвался канат, погибли астрономы, было такое дело. А, но обсерватория на высоте почти 3 километра, и пока все эти окрестности были абсолютно нежилые, там было изумительно хорошо. Посмотрите, история мало кому известная. В 19 веке астрономы Пик дю Миди наблюдали кольцо Сатурна и зарисовали его, и опубликовали этот снимок. Никто им не поверил. Такая структура у кольца Сатурна, никто ее не видел, кроме тех, кто работал на Пик дю Миди. И эти снимки, нет, не снимки, рисунки, потом ушли из упоминания, я их нашел в старинных книгах, вот этот рисунок. В 20 веке их вообще никто не воспроизводил. Что за ерунда? Кольцо Сатурна вовсе не такое. Даже Хаббл, Хаббл Спейс Телескоп, фотографирует кольцо Сатурна и такой детализации не показывает. Даже Хаббл. И только когда космические зонды подлетели в упор к Сатурну, мы увидели, что кольцо действительно такое. А на Пик дю Миди его глазом различали. Но вот такая история. Тогда им никто не поверил, что они это видят. Сегодня там уже не так хорошо. Уже в долинах курорты всякие, лыжные, там по ночам народ гуляет, фонари горят. Видите, над каждой долиной у нас зарево, и, конечно, небо уже не то. Но работа продолжается, и они еще показывают класс. Хотя уже больших телескопов там не установишь, потому что вот канатка туда идет, на канатке мало что можно тяжелого поднять, но там, по-моему, самый большой полутораметровый телескоп тоже неплохо. Американцы в Калифорнии, одно из их любимых мест, поставили вот это обсерватория Маунт-Паламар и пятиметровик вот тут под этим куполом стоит. Там неплохо, высота не очень большая, но место сухое, хорошее, они работают. У нас, это шестиметровик наш на Кавказе, у нас таких сухих горных мест, ну, по крайней мере, в европейской части России нет. А на Кавказе довольно влажный воздух и довольно ветрено. Вот я как-то приехал, ну, все-таки нашел телескоп в тумане. А в этом году мы со студентами на практику ездили. Я на автомобиле поднимался вот по этой дороге, проехал мимо телескопа и не заметил его. Такой был туман.
уехал туда, а потом думаю, что-то не то, вернулся на машине, смотрю, а такой туман, что башню было не видно на расстоянии там 50 метров. Поэтому приходится ждать, ну, обычно так, каждая третья ночь в среднем бывает неплохой, ну, а каждая, скажем, 20-я ночь в году бывает идеальной. Но это не так хорошо. Надо бы все-таки более эффективные места для работы дорогих, больших инструментов находить. Нашлись такие места в мире, но их немного. Вот одно из лучших мест – это чилийские, север Чили, там, какие горы там? Анды, да, в Чили, Анды. А вот это чилийские Анды, очень сухое, достаточно высокая, 2,5-3 километра, там есть и 5-километровые вершины, кстати, на них тоже есть телескопы. Ну вот, впервые там появились астрономы, европейские астрономы в Чили, когда там немножко политическая ситуация, там революции были постоянно, ну, улеглась, и Европа со своими инструментами, у кого что было, пришла, и вот это первая площадка Европейской Южной обсерватории, European Southern Observatory. Почему южный? Потому что в южном полушарии европейские астрономы в южном полушарии соорудили, чтобы южное небо изучать. Тогда они просто притащили у кого что было. У кого мелкие телескопчики, у кого покрупнее, тут 4-метровый стоит. А потом уже на другой площадке сооружали специально для этой площадки специальные телескопы. Это другая площадка, недалеко от первой. Это вот Ла-Силья, а это... как она называется, не помню, запамятовал. Вот в процессе сооружения, я вам показываю, чтобы структура была видна, это 4 башни 8,5-метровых телескопов, а вот тут видны дырочки такие заготовленные для дополнительных телескопов, около 2 метров диаметром, но их можно переставлять с одной дырочки на другую, и они в эти дырочки свой свет отпускают, там под землей он путешествует, с определенной целью. С какой целью? Каждый из этих 8-метровиков, конечно, самостоятельный, и они, как правило, самостоятельно работают. Но иногда можно их объединять в единую многоглазую систему. Эти 4 больших и еще 4 двухметровиков, они свой свет собирают вот в этой лаборатории. Если когерентно сложить пучки света, получается как бы единый телескоп диаметром там больше 100 метров, но у него не полностью заполнена апертура, да, отдельными кусочками, но диаметр большой, а помните, дифракция как снижается? Лямбда, деленная на d. Если у вас d, диаметр телескопа 100 метров, дифракция становится маленькой, качество, картинка становится очень контрастной. Ну, делается, конечно, не очень просто. Надо когерентно, то есть в фазе сложить приходящее излучение. Оно же к одному телескопу раньше приходит, к другому позже. Поэтому есть такие специальные линии задержки, то есть свет идет, вот потом возвращается, ты двигаешь эту штуку, чтобы совместить, чтобы длина световых путей оказалось одинаковое. У одного телескопа можно выровнять, у другого телескопа, и в фокусе сложить их когерентно, тогда уже интерференция становится возможной, когда они как будто бы одновременно, как в фокусе одного телескопа, как будто бы одновременно приходят. Ну, не только два, можно и 8. Вот эта подземная лаборатория там между этими телескопами, где специальные компенсаторы световых, компенсаторы длины, фокусные, они, значит, работают и совмещают изображение. И посмотрите результат. Шкала вот эта. Мили арксекунды. Тысячные доли угловой секунды. 5 тысячных, 10 тысячных. То есть 1/100 угловой секунды. И мы тут различаем картинку. Ну, это звезды, сверхгиганты, там у них оболочки большие. Но мы различаем геометрию этих оболочек на уровне, ну, хорошо, не тысячных, но сотых уже долей угловой секунды, так и точно, даже чуть помельче. Вот это Very Large Telescope, это, значит, каждый из них называется, а Very Large Telescope Interferometer, это вот система, когда они все вместе работают. А, это обсерватория на горе Паранал, вот я вспомнил. Паранальская обсерватория. Интересный график. На нем по годам, от момента изобретения телескопа Галилеем и до наших дней, показано,
какое реальное угловое разрешение имели телескопы в ту или иную эпоху. А вот это, какое бы они могли иметь, если бы атмосфера не мешала. Вот эта атмосфера. Ну, чем выше

0: Там на Гавайях начинают, чтобы толстое было. Нет, нашли новый выход. Небольшое количество жидкой массы выливают вот в эту форму, а сама форма вращается. И центробежная сила разносит это небольшое количество массы по параболической поверхности. Можете посчитать, простая задача. Центробежная сила выравнивает именно по параболоиду верхнюю поверхность любой жидкости. Вот когда ложечкой мешаете чай, там тоже параболоид получается. И быстро остывает. И форму уже имеет готовую. Потом немножко подполировал, засунул в вакуумную камеру, распылил немножечко алюминия на верхнюю поверхность зеркала. Алюминий хорошо отражает свет. Алюминировал его, и готовое зеркало. Готовое. Где? На фабрике, где его сделали. А работать ему надо где? На обсерватории, где-то там в горах. Отдельная проблема – доставить большое зеркало с оптического производства куда-то туда, на горную вершину. Ну вот качество так проверяют. Посмотрите, какая поверхность у зеркала. Отступление от идеальной параболы на 1/100 долю миллиметра должно быть. Кто-то недавно посчитал, что если бы зеркало было размером с Тихий океан, то неровности на его поверхности не должны быть больше, чем 2-3 сантиметра. Представляете, Тихий океан такой ровный. Вот так полируют большие зеркала. Но потом, если оно тонкое, оно же будет изгибаться, значит, его надо как-то компенсировать, его собственные тяжести, сгибы. Мы уже поговорили про адаптивную оптику, а еще есть системы активной оптики. Там просто специальные домкратики поддерживают снизу большое зеркало и не позволяют ему менять свою форму при поворотах телескопа, при разных тепловых напряжениях. Видите, какое тонкое, здоровенно, 8,5 метров, а толщина тут меньше 20 сантиметров. Тонкий лист стекла. И он опирается на многочисленные такие домкратики, их называют актуаторы, ну, то есть действующие, так сказать, пальчики. И компьютер ими управляет. Вот так выглядит оправа современного зеркала, вот это все актуаторы, и на них укладывается само зеркало, и ими управляют. И компьютер опрашивает форму, там лазерным лучом иногда сканирует, там раз в несколько секунд проверяет параболу, если нет, тут поддернет его и, значит, выправит его форму. Следующая проблема. Дом для телескопа. Кстати, по-английски он так и называется. Дом. Но мы говорим башня. Это важная вещь. Она, во-первых, от снега, от дождя, от ветра, от пыли оберегает тонкую оптику. Ну и много у нее разных задач. Например, не создавать дополнительных проблем при наблюдении. Вот башня. Изумительная башня, белая, красивая, ровная. Но чтобы открыть наблюдательную щель, надо раздвинуть вот эти створки. Пока она вся ровненькая, ветер ее так мягко, ламинарно обтекает, и никаких завихрений. Но стоит раздвинуть эти щечки, эти щель вот закрыта двумя забрал, ну как это назвать, двумя шторками, они выпирают за пределы башни, и ветер за них запинается, и начинает тут турбулентность возникать. Плохо. Очень красиво решили эту проблему на нашем шестиметровике. А щель открыта. А где створки щели? Куда они делись?
1: Назад уехали.
0: Правильно. Они уехали назад. То есть это забрало, как на шлемах древних рыцарей. Оно переехало туда, на другую сторону башни. Правда, один раз упало на землю. Ну, в общем, ладно. Но надо было вовремя остановить моторы там. Да. Ну, ничего, подняли. И теперь работает нормально. И смотрите, башня по-прежнему ламинарно обтекается воздушным потоком. И в этом смысле наши молодцы, конечно. Купол огромный, но работает хорошо. Вот там шестиметровик трудится очень успешно. А я говорил, шестиметровик слишком длинный. Слишком, потому что очень большой купол приходится делать. Нынешние для экономии телескопы большего диаметра, вот у нас 5 метров, а вот это, например, 8-метровое зеркало, а посмотрите, какой коротенький. Коротенький, значит, сравнительно дешевая башня получается. Вот, очень короткофокусный, но мы же знаем,

0: Короткий фокус – это все аберрации начинают вылезать. Приходится делать какие-то линзовые компенсаторы, которые уменьшают аберрации вот этих короткофокусных объективных зеркал. А это не очень хорошо. Вот. Разве телескоп вообще какая-то бочка для засолки огурцов? Нет, это телескоп, но он супер короткофокусный. А там же работает на... Вот здесь 8-метровики на обсерватории Маунт Паранал. А это рядом стоит такой обзорный телескоп ВИСТА 4-метровый. Кстати, зеркало для него делали у нас тут в Подмосковье на Лыткарино, там фабрика оптического стекла. Хорошее зеркало сделали. Везли его в Южную Америку, перекладывали там с автомобилей на корабли, с кораблей на автомобили, подняли на гору, открыли коробку, а там бой стекла. Непонятно, в какой момент его уронили при перегрузках. Сделали второе зеркало на Лыткарино, довезли, нормально работает, очень хорошо работает телескоп. Угловое разрешение лучше, чем полсекунды. То есть зеркало сделали великолепно, ну и атмосфера там очень хорошая. Видите, как приходится делать? Это оптическая схема, кстати, у нас в ГАИШе рассчитана, оптическая схема короткофокусного телескопа. Главное зеркало, вторичное зеркало, а потом еще линзовый компенсатор всяких аберраций. Так что без линз уже не обходится. Дальше еще там фильтры, линзы приходится их ставить. Монтировка. Чем больше телескоп, тем тяжелее должна быть монтировка. И вот когда 5-метровик паломарский изготовили, я читал отчеты инженеров, которые его делали, они написали так. В конце 19 века закончилась эволюция телескопов-рефракторов. Ну, мы это знаем, она, правда, закончилась. А с появлением 5-метрового телескопа, ну, он в 49 году появился, заканчивается эволюция телескопов-рефлекторов. Потому что если кто-то задумает более крупный сделать, у него ничего не получится, металл просто под собственным весом потечет. Действительно огромная масса металла. Ну и что? Сделали в конце 20 века телескоп диаметром 10 метров. Не 5, а 10. А посмотрите, какая паутинная конструкция. Вообще кажется, что она невесомая. Современные материалы, современные методы расчета. И идея, новая идея. Мы чего хотим вот от этой трубы? Чтобы оптические элементы, главное зеркало, вторичное зеркало, там другие зеркала, не смещались друг относительно друга при поворотах трубы. Поэтому делаем ее тяжелой, жесткой. А, собственно, в чем проблема? А пусть труба мнется как хочет. Либо только зеркала бы сохраняли свое относительное положение. И вот расчет современных конструкций телескопов такой, что все вот эти трубки понемножечку деформируются, а зеркала параллельно друг к другу перемещаются, и относительно их положение не меняется. Мягкая такая конструкция, но с умом рассчитанная. Придумал это один немецкий астроном фон Хернер. Как-то мы с ним пиво пили вместе, и он вот рассказал историю, как это ему пришло в голову. Сначала он был радиоастроном, для радиотелескопов это придумал, для больших, а потом и для оптических стали делать. Башни телескопа – это много чего. К ним претензий, к этим башням, очень много. Во-первых, сохранять там от снега, дождя, пыли. Ладно, закрыли башню, все хорошо. Во-вторых, это должна быть кондиционированная атмосфера внутри башни. Почему? Днем яркое солнце, это же горы, яркое солнце нагревает, тут все будет нагрето, телескоп будет нагретый, главное зеркало будет теплое, а потом ночь наступила в горах, ночь наступает, и очень быстро падает температура. Холодный воздух, мы открываем башню, и сюда холодный воздух, отсюда теплый уходит, турбулентность, но не это важно. Важно, что хлынувший сюда холодный воздух начнет охлаждать элементы телескопа, особенно зеркало. А надо, чтобы у него была ровная температура, потому что температурные флуктуации, они вызывают, коробится зеркало, тепловые напряжения возникают, и оно уже теряет свою форму. И пока оно придет к выровняется там его температура, оно же тяжелое, уже утро наступит, и поздно будет наблюдать. Значит, надо днем тут сохранять такую температуру воздуха, какая прогнозируется ближайшей наблюдательной ночью. И для этого там своя служба, метеослужба на каждой обсерватории, свой прогноз погоды и мощные кондиционеры, которые... Ошибешься на 1 градус, и уже можно ночь пропустить, наблюдать будет невозможно. Третья претензия. А как же так? Он же в горах стоит, а в горах землетрясения постоянно бывают. А нам нельзя трясти эту штуку. И тут очень сложный расчет, там отдельные фундаменты для телескопа, для конструкции башни, компенсаторы дрожания. И вот пример. Почти 8-бальное землетрясение было там на Паранал, а 8 баллов – это дома рушатся. А тут не только ничего не разрушилось, телескоп вообще не почувствовал этого землетрясения, ничего там не пострадало. Вот это все усложняет, удорожает конструкцию башни. И башни тут какие-то странные. Раньше делали полусферические, считалось, что это замечательно. А европейцы для экономии денег сделали бочки такие. Оказалось, что тоже работают хорошо, вполне себе нормально. Мы с коллегами, вот Петр Владимирович Щеглов начал, потом я закончил эту историю, мы как бы эволюцию телескопов и рефлекторов в течение 20 века разделили на 4 поколения. Вот поколение, и в каждом из них менялся и материал, из которого изготавливали объектив, ну, главное зеркало, и форма зеркала, и монтировка ее, конструкция. И башня, конструкция башни, что тоже важно. И место установки. Сначала устанавливали вблизи университетов, где работаешь, там и телескоп ставишь. Потом поняли, что надо уходить куда-то в горы, на острова. Ну и вот прототипы тех телескопов, которые послужили, так сказать, предвестниками новых поколений. Ну а пятое поколение – это космические, это совсем уж особые телескопы. Наш родной гаишевский большой телескоп, диаметр объектива 2,5 метра, работает на нашей горной Кавказской обсерватории. Вы там будете, наверное, на практике и познакомитесь с ним. У него много интересных особенностей. Он очень современный. А у него 5 фокусов. Кассегреновский вот тут, в дырке главного зеркала проходит свет. И 4 Несмита. 2 из них вот на этих площадках можно тяжелую аппаратуру ставить. А 2 таких гуляющих. Мы их назвали студенческие фокусы. И в позапрошлом году мы приехали туда со студентами, а тут ничего никогда у нас не висело. Студенты говорят, это студенческие фокусы? Мы говорим, да, мы их так называем. Так давайте мы их используем. Как вы их используете? А поставим туда окуляры, будем наблюдать вот телескоп. С ума сошли, 2,5-метровый телескоп, в них никогда никто не наблюдает. Ну, можно. Я говорю, ну можно, попробуйте. Они в мастерской трудились дней 5, сделали вот такой вот окуляр, вот такого диаметра. Воткнули его вот сюда. Ночью я в него посмотрел, чуть не ослеп. От Юпитера такой поток света был. Ну представьте, 2,5 метра зеркало, оно же собирает. А оказалось, хорошая идея, теперь там висит студенческий окуляр. Ну, в общем, надо пляжные очки, наверное, одевать черные, чтобы смотреть на яркие объекты. А вот такая конструкция нашего телескопа, техническая. Ну, познакомитесь с ним когда-нибудь поближе. Каждому хочется иметь большой телескоп, но не у каждого есть достаточно денег, чтобы его соорудить. Тогда ищут какие-то пути, чтобы дешево сделать, но большой. Удается, надо чем-то пожертвовать. Вот, например, телескоп Хобби Эберли. Такой сделали в Штатах сначала первый. Хобби Эберли – это известные любители астрономии, они предложили эту конструкцию, а потом ее реализовали. Второй такой в Южной Африке работает. Чем пожертвовали? Возможностью поворачивать телескоп куда хочешь. Он вращается только по азимуту. Он не может менять наклон трубы, только по азимуту. Но вот здесь, в фокальной плоскости, приемник света немножечко по этим салазкам может гулять туда-сюда, и это как-то создает ему возможность чуть-чуть по высоте менять поле зрения. Ну что, он по азимуту крутится, Земля крутится, эта штука подвижна, и, в общем, он где-то процентов 85 небесной сферы над собой может увидеть. Зато дешево, в 10 раз дешевле обошелся, чем полно а функциональный телескоп такого же диаметра. А тут, дай бог, какое зеркало? 11 на 9 метров. Ну, оно понятно такое, а здесь подлиннее, потому что ходит эта самая фокальная система, и она как бы вырезает из главного зеркала кусок 9 на 9 метров тут, либо 9 на 9 метров тут, когда перемещается. Хорошая штука. Здесь в фокусе концы оптоволоконных устройств, и потом они выхватывают отдельные источники наблюдения, и потом оптоволокно на спектрографы. Много-много небольших спектрографов разводится, и одновременно при одной экспозиции получается много спектров. Красивая идея. Когда в Южной Африке такой сооружали, нам предложили войти в долю. Кейптаунская обсерватория, у них тоже денег немного, они нам предложили, давайте ваш вклад и станете совладельцами такого гигантского телескопа. И надо было всего 10 миллионов долларов накопить. В Академии наук нашей не нашлось 10 миллионов долларов. И нам их не дали. И мы не вошли. Хотя академики не раз ездили туда в командировки, посмотрели место, где его будут сооружать. Сказали, да-да-да, все хорошо. А денег не дали. Ну вот мы не имеем теперь такого большого телескопа. Очень красивая идея. Зеркало настолько большое, что там уже не щель приходится открывать, а просто пол купола смещать. Он так съезжает в сторону, чтобы это зеркало смогло вот в эту дырочку на небо посмотреть. А китайцы недавно реализовали тоже дешевый, но очень хороший телескоп, состоящий из двух частей. Зеркало и этой части, и этой наборное из кусочков. Но это, по сути, камера Шмидта. Это неподвижно стоящее главное зеркало, 4-метровое, а это то, что эквивалентно вот этой вот пластинке шмидтовской, коррекционной пластинке. И одновременно целостату. То есть она меняет свою форму и меняет направление. Выхватывает какой-то кусочек на небе и отражает его на главное зеркало. А главное фокусирует вот тут, и там много-много спектрографов стоит. Немцы это рассчитали, китайцы это реализовали, и вот у китайцев шикарный спектроскопический такой телескоп, и мы пользуемся его результатами. Вот вроде бы тут три телескопа, на самом деле два, это старая башня, а вот это и это две части одного телескопа Ламост. Очень хорошо работает. Еще более дешево, разве можно еще дешевле сделать? Оказывается, можно. Взять большую тарелку, налить туда ртуть, заставить тарелку крутиться, и тогда ртуть примет форму параболоида, и вот у вас параболическое зеркало большого диаметра, а тут фотокамера. Он смотрит только в зенит, но над зенитом-то какая-то часть неба проходит же, вот ее и можно изучать с помощью такого телескопа. А одна только проблема была – ртуть испаряется, а пары ртути – вещь очень опасная. А у нас когда-то в Гаише был небольшой вертикальный телескоп, и его искусственным горизонтом в нем работало тоже ртутное зеркало. Оно не вращалось, оно было неподвижным. Такая тарелка сантиметров 30 была, залитая ртутью. Так сотрудникам института, которые с ней работали, с этой системой, каждый день выдавали бесплатно по пакету молока, чтобы они поправляли свое здоровье. Надышался парами ртути. А тут, смотрите, стоит человек рядом с 6-метровой тарелкой, там никакой пакет молока бы уже не спас его, и ничего не боится. А почему? Идея красивая оказалась. Поверх ртути налили тонкий слой прозрачного полимера жидкого. И все. Ртуть не испаряется. Мы до этого не додумались. Можно было подсолнечное масло налить. Но как-то вот не дошло. И такие тоже пользуются спросом, такие телескопы. Для небольших университетов вполне они. Сейчас изготавливаются в процессе строительства три гигантских телескопа. 25, 30 и 40 почти метров диаметром. Ну, а один вот из таких больших зеркал, а остальные из многого количества мелких зеркал. Самым большим станет вот этот. 40-метрового диаметра, гигантское зеркало из 8 сотен отдельных кусочков. Строят его там же в чилийских Андах, И, в общем, он был бы уже готов, если бы не пандемия. Затормозилось там строительство, и его обещают через год только сделать. Ну, еще год или полтора он будет налаживаться. Это большая машина, очень сложная. И в конце концов мы приобретем, мы это, значит, все астрономы мира, а принадлежит он европейским астрономам, гигант с 8 лазерами для создания искусственных звезд. То есть там и активная оптика, и адаптивная оптика будут работать. Очень сложная конструкция. Главное зеркало, вторичное, третье, там 4 зеркала и еще линзовый компенсатор. Изображение, в общем, сложная конструкция, но зато гигантский размер. Вот это все зеркала, которые мы сейчас используем. Почему-то для этого 40-метрового телескопа странную башню строят. Ее уже строят, там фундамент заложен, она уже почти готова. Башня такого классического типа, с раздвижными створками, которые явно ухудшать будут движение воздуха перед объективом этого телескопа. Ну, видимо, думают, что поборят любую турбулентность воздушную с помощью активной оптики, адаптивной. Ну, может быть. Во всяком случае, башня эта меня в восторг не привела, что-то такое устаревшая конструкция. А вот это привела. Это 30-метровый телескоп, его тоже сейчас сооружают американцы с какими-то там японскими и прочими людьми в кооперации. Большой объектив 30 метров, дырка для его работы. А где крышка? Как эту дырку закрыть?
1: Сфера вращается.
0: Сфера вращается, она вращается не горизонтально, а под наклоном, поэтому вы путем поворота вокруг вот этой и вокруг вот этой осей можете эту дырку в любое место неба направить. Но где крышка? Она внутри. Она топится туда внутрь и переезжает вот на эту часть купола. Туда, внутри купола. Замечательно, очень красиво, очень красиво. Дырка открылась, а никаких помех ветру при этом не создается. Сейчас заканчивается строительство еще одного большого, 8-метрового, 8,5 метров телескопа, обзорного. У него широченное поле зрения, 10 квадратных градусов. Для большого телескопа это очень много. И раньше он в проекте назывался вот Large Synoptic Survey телескоп, то есть большой телескоп для быстрых или систематических обзоров неба. Но в 18-м не удалось, в 20-м не удалось, к 22-му обещают заработает. И он будет за несколько ночей все небо над собой до 20 почти пятой звездной величины фотографировать. Фантастика. Но, говорят, это можно будет сделать. Там огромная камера. На каждом кадре будет 3 миллиарда пикселей. Миллиарда. Как такие объемы вообще обрабатывать потом? Как их сбрасывать с горы в университеты? Ну, проложат какое-то оптоволокно, наверное. Через спутник не пойдет такой объем информации. Но он скоро будет готов. Ему дали имя американской женщины-астронома Веры Рубин. Это очень известный астроном. Она одна из первооткрывателей темного вещества, Dark Matter. А если у вас совсем нет денег, а очень хочется все небо наблюдать, надо купить маленькие объективы, но в большом количестве. И поставить их на одну монтировку, направить в разные участки неба, и вот у вас большой многоглазый телескоп за небольшие деньги. Объективы-то стандартные, вот такие фотообъективы хорошие, они сравнительно дешево стоят. Или вот такие даже объективы от кэноновских фотоаппаратов направили в разные стороны. Мы тоже такой соорудили, даже более крутой, чем вот эта вот конструкция. У нас в САО работает такая машина, увидите ее, когда будете там. Все, читайте книги и учите матчасть. Телескоп – это главное, чем мы изучаем Вселенную.

0: 1900 году 35-летний русский художник Валентин Серов прибыл в Париж на Всемирную выставку. Его работа «Портрет великого князя Павла Александровича» была удостоена высшей награды Гран-при. Серов с интересом рассматривал картины художников-импрессионистов, а его коллеги и друзья вновь и вновь обращали внимание на сходство полотен Серова с полотнами французских мастеров второй половины XIX века. Валентину Серову было всего 22 года, когда он создал свой первый шедевр «Девочку с персиками» – портрет 11-летней дочери знаменитого мецената и покровителя искусств Саввы Мамонтова.
1: Все, чего я добивался, это свежести. Той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца, измучил ее бедную до смерти. Уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности, как у старых мастеров.

0: техникой Серов владел в совершенстве. Его первым учителем был Илья Репин. А позднее он занимался в Академии художеств у профессора Павла Чистякова. Школу знаменитого мастера прошли многие живописцы, в том числе Суриков, Васнецов, Поленов и Врубель. Серов же курса обучения не окончил. Он предпочел свой собственный путь.
1: «Я хочу быть беззаботным. В нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу отрадного. И буду писать только отрадное».
0: Новая картина «Девушка, освещенная солнцем» имела оглушительный успех и была немедленно приобретена Павлом Третьяковым. Такой радующий глаз, ласкающий, изящной живописи до Серова у нас не было, восхищался художник и искусствовед Игорь Грабарь. Больше всего она напоминает живопись Ренуара. Это почти невероятно, но Серов увидал Ренуара и импрессионистов значительно позже. То, что его полотна сравнивают с полотнами импрессионистов, не слишком занимало Серова. Его также не интересовали сюжеты картин, равно как и темы идеологии в искусстве. На вопрос знаменитого критика Стасова, правда ли, что вы не признаете картин содержанием, Серов отвечал:
1: «Не признаю. Я признаю картины художественно написанными».
0: Именно художественный образ, главный смысл, скрытый от поверхностного взгляда зрителя, диктовал художнику манеру исполнения. Близким другом Серова был Константин Коровин. Недаром их называли «Коров» и «Серовин». Артистичный и эмоциональный Коровин, привыкший завершать работы за 2-3 сеанса, сетовал, что Серов чересчур долго копается с картинами и засушивает их. Словно оспаривая мнение друга и повторяя его стилистику, Серов пишет портрет Коровина смелыми мазками, используя его любимые цвета – красный и белый. В небрежно написанной фигуре никто не угадает банкира или ростовщика, писал современник. Художника выдают аксессуары, но и без них вы узнаете жреца искусства. Всегда аккуратно одетый и причесанный, сдержанный и немногословный, Валентин Серов был совсем не похож на представителя богемы. Рано лишившись отца, тот был знаменитым композитором, он тосковал по семейному уюту и покою. В возрасте 24 лет Серов женился на Ольге Трубниковой. В счастливом браке они прожили 22 года, имея 6 детей. Свои портреты кисти Серова мечтают иметь артисты, художники, композиторы, писатели и представители аристократической элиты. Он же берется за работу, только если ему нравится модель. Впрочем, бывают исключения, случаи, когда отказать просто невозможно. Собственный портрет пожелал иметь сам Николай II. Он собирался подарить его своей царственной супруге. Императрица сочла возможным вмешаться в творческий процесс и досаждала художнику советами до тех пор, пока Серов не предложил ей взять кисть и палитру и собственноручно завершить портрет. Гнетущую паузу прервал император. Он извинился за бестактность супруги, после чего сеанс был продолжен. Многие годы спустя Константин Коровин написал: «Серов первым из художников уловил и запечатлел на полотне мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость императора». Работал Серов всегда тщательно. Если другим портретистам хватало десятка сеансов позирования, то Серову требовалось 40, а иногда и больше. Княгине Зинаиде Юсуповой, одной из самых знаменитых светских красавиц, пришлось позировать 80 раз. Она вспоминала: «Я худела, полнела, вновь худела, пока исполнялся Серову мой портрет. А ему все мало, все пишет и пишет». вот княгиню Орлову Серов писать отказывался. Элегантная и надменная петербургская модница не блистала ни умом, ни красотой и вовсе не вдохновляла его. Лишь уступив настояниям заказчицы, художник создал портрет Орловой, изобразив ее сидящей в манерной вычурной позе, в наброшенном на плечи роскошном меховом палантине и с непропорционально огромной эффектной шляпой на голове. На протесты Орловой Серов решительно заявил:
1: «Именно в шляпе и заключается весь интерес портрета».
0: В этом он был абсолютно откровенен. Когда Серова упрекали в излишней ироничности, он оправдывался:
1: «Чем я-то виноват? Шарж сидит в самой модели. Я только высмотрел, подметил».
0: От внимательного и проницательного взгляда художника не укрывалась ни одна деталь характера его модели. Вечно спешащий предприниматель Владимир Гиршман, бесконечно смотревший на часы во время сеансов, так и схвачен с рукой в жилетном кармане. Юная красота чересчур женственного Феликса Юсупова контрастирует с мордочкой его собачки.

0: Федор Шаляпин, даже в повседневной жизни, не забывавший о своем звездном статусе, изображен в ракурсе снизу вверх. Он словно стоит на сцене. Поиски нового художественного языка Серов не прекращал никогда. Он исполняет портреты знаменитых актеров, художников и писателей в стиле старых мастеров, которые у профессионалов вызывают ассоциации с полотнами Веласкеса. А затем живописец с легкостью отказывается от кисти и красок, превращаясь в блистательного графика. Серов был прекрасным пейзажистом и иллюстратором. Он великолепно рисовал животных, создавал декорации к спектаклям и рекламные афиши для труппы «Русские сезоны» Дягилева. В 1910 году художник приступил к работе над портретом легендарной танцовщицы и актрисы Иды Рубинштейн. Она поразила его своими выступлениями в дягилевских спектаклях «Клеопатра» и «Шахерезада». Ускользающая и утонченная красота и мудрость древних эпох воплотилась в портрете обнаженной танцовщицы.
1: Не каждый день приходится делать такие находки. Ведь этакое создание, но что пред ней все наши барыни? Да и глядит-то она куда? В Египет.
0: Завершая работу, Серов уже предвидел критику со стороны коллег. Он не ошибся. Картина, показанная на выставке в 1911 году, вызвала бурю негодования. Суриков назвал портрет безобразием, а Репин, всегда с любовью относившийся к работам своего ученика, пришел в ужас. Серов засушил все свои черты, довел их до безжизненности. И колорит серый. Мертвый труп. Да, это гальванизированный труп. Неужели Серов подражает Матиссу? У Серова никогда не было своей собственной мастерской. Он лишь шутил.
1: Я как доктор хожу по чужим домам. Заказывают, пишу. А если бы не заказывали, кто знает, может, не писал бы. А так, баклуши бил.
0: 22 ноября 1911 года княгиня Полина Щербатова ждала художника в своем особняке на Новинском бульваре. Подготовительные эскизы заняли много времени, поскольку господа заказчики настаивали, что портрет должен быть не хуже, чем у Орловой. Именно сегодня Серов должен был приступить к работе красками. Всегда пунктуальный, на этот раз он запаздывал. Раздался телефонный звонок. Это сын Серова. Валентин Александрович очень извиняется, что быть не может. Он умер. Валентин Серов скончался от сердечного приступа в возрасте 46 лет. А совсем незадолго до смерти побывал в Третьяковской галерее. Долго стоял перед своей картиной девушка, освещенная солнцем. Пристально разглядывал ее, словно изучал. Потом махнул рукой и произнес, глядя куда-то в пространство.
1: Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь как не пыжился. Ничего уж не вышло. Тут весь выдохся.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добро пожаловать в Дарвиновский музей. Методы датирования – это важная тема для антропологии, археологии. Методов много, они разные, не перекрываются, все время создаются новые. Мало кто представляет себе все разнообразие этих методов. Эту огромную тему я постараюсь рассказать вам буквально за 5 минут.

Метод датирования в антропологии делится на относительные и абсолютные. Относительные методы не дают знания о точном времени, когда та или иная находка погибла или была сделана в культуре человека, но дают нам относительное расположение находок во времени, что было раньше, что было позже, во-первых, и их синхронность или асинхронность. К относительным методам относятся стратиграфия и типология. Стратиграфия – это метод, который основан на том, что более древние находки обычно залегают в глубине, более современные, более новые, ближе к поверхности. Это связано с геологией планеты, с отложением осадочных пород, во-первых, и, во-вторых, с тем, что на нашу планету в год выпадает 5 миллионов тонн космической пыли. Что касается типологии, то она основана на уже существующих находках. Это такие длинные ряды в археологии орудий, в антропологии костей, в палеонтологии тоже чаще всего костей, останков животных, которые выстраиваются в длинные ряды, показывающие нам постепенные изменения в той или иной области эволюции, биологической или культурной. Если у вас есть типологические ряды на какие-то темы, то новые находки можно примерно по типологическому ряду прикинуть, соответственно, раньше или позже они были, чем предыдущие находки. Абсолютный метод датирования исторически обычно

клетку с помощью радиоуглеродного метода, мы узнаем, когда этот образец умер, это животное или растение, а не когда из этого дерева был сделан какой-то артефакт, например. Во-первых. Во-вторых, период полураспада углерода 5,5 тысяч лет примерно, и этот метод позволяет датировать находки до 70 тысяч лет. То есть какие-то очень древние кости наших предков мы не можем датировать с помощью этого метода. Дальше, радиоуглеродный метод не работает для морских организмов, потому что океан – это такая огромная подушка, которая активно работает с углекислым газом, как древним, так и современным, накапливает в себе и тот, и другой. Поэтому с морскими отложениями радиоуглеродный метод тоже не работает. К счастью, антропологи чаще всего работают с останками, которые не были на морском дне и не находятся в данный момент, поэтому это ограничение для антропологов большого значения чаще всего не имеет. Еще одна трудность радиоуглеродного метода в том, что он требует разрушения образца. То есть, чтобы датировать предмет с помощью радиоуглеродного метода, нужно взять из него навеску. Чем больше мы берем навеску, тем меньше остается изначальной находки, которой, по идее, ученые очень дорожат. А еще одна проблема радиоуглеродного метода – это то, что в разное время изотоп углерода на разных широтах накапливается с разной скоростью. Но геологи очень большое подспорье в этом смысле для археологов, антропологов, потому что они создают огромные калибровочные кривые, позволяющие оценить, в какие периоды времени как углерод накапливался. И все равно позволяют с очень хорошей точностью датировать те или иные находки. В целом этот метод считается дельным и хорошим, особенно для древесины, которая содержит целлюлозу, органическое вещество, и для костей, которые содержат белок коллаген. Эти два вещества позволяют пользоваться им в интервале до 70 тысяч лет с хорошей высокой эффективностью. Кроме того, кости часто датируют по окружающей фауне, то есть не по человеческим находкам, а по палеонтологии окружающей. Кроме того, можно изучить минерализацию кости, то есть непосредственно, насколько она окаменела, сколько у нее осталось органического вещества, сколько неорганического. Кроме того, изучают с помощью рацемизации кислот костные останки. Рацемизация – это смесь остатков, которая обладает определенными оптическими свойствами. И изучая оптику небольшой навески образца, тоже можно датировать с хорошей достаточной частотой. Для зубной эмали есть еще один специфический метод, недавно открытый, физический, а не химический, электрон-спин-резонанс. Этот метод позволяет определить накопившиеся в кристалле изменения в повороте электронов. Это ценно только для тех структур, которые имеют кристаллическую природу, поэтому для людей можно говорить только об эмали зубов. Но зубы очень хорошо и очень часто сохраняются, поэтому это такой ценный и весомый достаточно метод, позволяющий датировать вплоть до достаточно древних обезьянам находки. Абсолютные методы датирования для орудий также часто используются для датирования костей, если кости очень древние, и мы не можем исследовать, собственно, кость по тем или иным причинам, и должны исследовать те слои, в которых эти находки залегают. Изучение слоев тоже часто связано с явлением слоев Земли, часто связано с явлением радиоактивности. Есть скале-аргоновый метод, который позволяет датировать до 1,3 миллиардов лет назад, хотя может иногда с достаточно высокой погрешностью. Этот метод используется на основании того, что калий со временем распадается и превращается в аргон. Аргон уходит в атмосферу, это газ, а калия, соответственно, не остается. Его вообще, в принципе, на планете становится все меньше и меньше с каждым годом, на самом деле, хотя мы этого не замечаем. Калий-аргоновый метод хорош только для тех находок, которые находятся под слоем вулканического пепла, потому что вулканический пепел образует такую консервирующую среду, под которой остатки калия хорошо сохраняются. Мы можем со скидкой на атмосферу того или иного геологического периода датировать находки под вулканическим пеплом. Под слоями пород железосодержащих обычно анализируется магнитное расположение частиц в этом слое, и по нему опять же определяется возраст находки. Что касается горных пород, то обычно используется самый древний классический уран-торий-свинцовый метод, также основан на явлении радиоактивности, в этом случае это распад урана до тория и свинца, соответственно, постепенный. Этот метод позволит датировать очень древние находки, до 4 миллиардов лет, до появления жизни на нашей планете, а не только человека, в принципе, но используется для орудий и там, костей обезьян, в зависимости от того, в каком слое, в каких породах находка была сделана. Кроме методов, которые основаны на явлении радиоактивности, есть также более новые, более свежие физические методы, не из 20-го, а уже из 21 века, которые связаны с выделением веществом света. Во-первых, есть метод оптической люминесценции, который связан с кристаллами кварца. И эти методы можно изучать не только слои, но и сами орудия, содержащие кварц. К счастью, это не редкость, особенно в последние 1,5 миллиона лет истории человечества. Этот метод позволяет определить, когда кварц последний раз видел свет. Нужно делать скидку на то, что орудие могло оказаться

на свету, и после своего же захоронения, после того, как оно было там потеряно и оставлено людьми. На это нужно делать скидку, но с хорошей вероятностью мы определяем время, когда орудие оказалось в слое и больше не использовалось, то есть оказалось погребено под землей, больше не доставалось до момента раскопок. Известен также термолюминесцентный метод, который основан на нагревании образцов и излучении ими света после нагревания. С одной стороны, этот метод травмирует образцы, разрушает их, с другой стороны, позволяет определить, опять же, когда они видели свет в последний раз. Большая часть метода датирования имеет свои ограничения, как по тем находкам, которые мы исследуем, так и по тем условиям, в которых эти находки были захоронены в то или иное время. Но при этом методы перекрываются, одни и те же находки датируются разными методами, кроме того, есть определенное развитие этих методик, то есть есть множество лабораторий, где ищут новые методы, как еще можно датировать, как еще можно узнать, когда эта находка была сделана, откуда были взяты материалы для того или иного орудия или артефакта, предмета. И по сумме эти методы, они дают очень хорошее, очень достоверное знание. То есть у антропологов с каждым годом становится все больше находок, которые датированы с очень высокой точностью и с очень маленькой погрешностью. Я не уложилась в 5 минут, эта тема действительно очень обширная. Если у вас остались какие-то вопросы по методикам датирования антропологии, вы можете задать их в комментариях. До встречи в Дарвинском музее.

Офицеры боялись принимать ордена от Павла, ну, чтобы не вызвать ревность императрицы. Вот видите, современным словом, брелочек, вмонтированный в эфес шпаги, это орден. Люди воровские, беглые, мы за них не отвечаем. В Константинополе султан скрипел зубами, понимал, что его дурачат, но сделать ничего не мог. Сколько мы туда тонн золота отправили, десятков тонн золота, отдают всю Карскую область Турции, включая великую армянскую гору Арарат. Для чего? Каких только причин не заявляется. Что касается реал-политик, или в нашем случае реал-внешний политик, что всегда изоляция – это плохо для страны. Александр III решил пойти на союз с Францией. Родственники, дядюшка Вилли. Но по большому счету, а какая альтернатива? Юлаев и отец его защищали правду, как ее понимали.

0: Добрый день, дорогие телезрители, подписчики нашего лектория, радиослушатели, все те, для кого мы делаем наши исторические передачи. Сегодня, по сложившейся традиции, мы записываем несколько передач, посвященных ответам на ваши вопросы. Вопросы вы задаете письмами на канал «Культура». Я уже как-то говорил, что очень трогательно получать письма на бумаге. Мне зачастую кажется, что уже так и не пишут. Нет. Пишут, и пишут интересно, грамотно, доходчиво. Мы получаем вопросы через мой телеграм-канал Владимир Вединский, либо в Ютьюбе, Рутюбе, ВКонтакте. Так что всем спасибо. Эта подборка вопросов будет посвящена не просто истории России, а военной истории. Так уж сложилось, это наше увлечение. Мне счастливится на протяжении довольно долгих лет уже работать в Российском военно-историческом обществе, заниматься многими проектами. У нас хорошие специалисты. Я надеюсь, что те ответы, которые мы вместе вам подготовили, будут любопытны как мужчинам, так и нашим любимым дамам, девушкам. Тем более их среди наших телезрителей очень много. Итак, там, где возможно, я буду называть автора вопроса. Вопрос первый. От Дмитрия. Слышал, что Россия и Турция между собой воевали 27 раз. Правда ли это? 27 раз. Тут, как говорит один мой помощник, ситуация следующая. Как считать? Последняя, слава богу, русско-турецкая война случилась в начале 20 века, и это, собственно, была часть Первой мировой войны. До этого Россия воевала с Османской империей, если брать крупные войны, вплоть до конца 19 века, 10 раз. Если к этому прибавить походы, когда войско турецкое, янычары вместе с крымским ханом, так было при Иване Грозном, например, тоже выступали против московского государства, ну, можно еще добавить 1-2 похода. Получится 12 раз. Откуда умопомрачительная цифра 27, которая тоже, наверное, имеет право на жизнь? Я думаю, что при желании можно насчитать и большее число раз, если сюда добавить все столкновения с Крымским ханством. Дело в том, что когда правил в Москве Иван III, великий князь московский, великий государь, то примерно в эти годы, в 1475 году, войска турецкого султана захватили южный берег Крыма и, собственно, крепость Кафу, это Феодосия сегодня. Так крымский хан превратился в вассала Османской империи. С того времени все набеги крымцев на русские земли, походы с понятной целью – пограбить, угнать в полон пленников, потом их продать на рынках Константинополя. Все эти походы можно было бы формально называть русско-турецкими войнами. Но я бы все-таки делать это поостерегся, поскольку наше правительство, отражая набеги крымцев, никогда не считала себя в состоянии войны с Османской империей. С крымцами мы воевали, а тем временем наши послы в Константинополе вели рутинную дипломатическую работу. Что это из себя представляло? Нужно было подкупать чиновников султана, уговаривать самого султана, чтобы он как-то одернул своего взорвавшегося вассала крымского хана. Султан входил в наше положение и, как правило, обещал разобраться. Такая была игра. Мы тоже вели похожую игру. Например, когда донские казаки нападали на турецкие суда и тоже грабили караваны. Когда захватили Азов, знаменитое Азовское сидение середины 17 века, и султан выражал свое возмущение по этому поводу, то в Москве отговаривались примерно так же, что какие казаки, причем мы здесь. Это люди воровские, беглые, мы за них не отвечаем, московского царя они не слушаются. В Константинополе султан скрипел зубами, понимал, что его дурачат, но сделать ничего не мог. Так что вот такая была обоюдная дипломатическо-военная игра. Поэтому я к исчислению, собственно, войн с Турцией, с Османской империей, подходил бы, конечно, строже. Их было, наверное, 10, 11, 12. Но и то цифры впечатляющие, согласитесь. Дорогие друзья, видите, антураж у нас немного изменился. Это означает, что мы переместились из нашей традиционной студии в соседнее помещение, в музей истории военной формы в центре Москвы на Большой Никитской, 46. Здесь так много подлинных, древних и очень ценных предметов, что я не рискнул брать их с собой на запись в студию. Лучше покажу их вам здесь. И вот, говоря о русско-турецких войнах, не можем мы с вами не остановиться на этом прекраснейшем экземпляре. Это мундир, минутку, ему 150 лет. Мундир трубача 3-го Драгунского военного ордена Его Императорского Величества Великого князя Михаила Николаевича полка образца 1872 года. Именно в таких мундирах наши солдаты освобождали Балканы в ходе той победоносной русско-турецкой войны 1877-78 годов, когда Скобелев подошел прямо к окраине Константинополя. В чем уникальность полка? Расшифрую название. Что значит великого князя Михаила Николаевича? Просто сын Николая I, тоже боевой офицер, был шефом этого полка. А почему называется полк военного ордена? Вот это очень интересная история. Полк старинный. Полк был сформирован где-то под Полтавой вот во времени 1709 года. Затем несколько раз переформировался. Какое-то время это был Драгунский полк. Драгуны – это кавалеристы, которые могут воевать и в пешем строю. Был Кирасирский полк тяжелой кавалерии и даже назывался Минихов Кирасирский полк. То есть, видимо, имел непосредственное отношение к фельдмаршалу Миниху. Отсылаю вас к нашей лекции о фельдмаршале Минихе, интересном немце на русской службе. В годы правления Екатерины II за особые военные заслуги полк получил уникальное название. Помним с вами, что орден Святого Георгия, военный орден офицерский, был учрежден императрицей Екатериной. Это высший орден из всех военных, которым награждают боевых офицеров. Обычно полки Сумской, Мелитопольский, Черниговский там и так далее, они либо по месту формирования, либо по какому-то другому принципу географической привязки к области, к региону, даже к названию реки иногда. Но этот полк, уникальный один такой в русской императорской армии, носил имя военного ордена, то есть полк ордена Святого Георгия. И обратите внимание, все кантики оранжевые. Вот эти, чуть не сказал, погоны, крыльца это называлось, крылья, они просто георгиевских цветов. Далее, обшлага рукавов тоже оранжевые. Обшивка. Мундир, ну, до такой степени темно-зеленый, что, в общем-то, он черный, честно говоря. То есть, все это в цветах ордена Святого Георгия. Все командиры этого полка, штаб-офицеры, обер-офицеры, должны были быть непременно кавалерами ордена Святого Георгия. То есть, каждый капитан уже заслуженный, геройски проявивший себя боевой офицер. Представляете качество офицерского корпуса этого полка? Особый полк. Не случайно прошел сквозь все войны, освобождал Балканы, покрыл себя неувидаемой славой и в годы Первой мировой войны. Хотя, конечно, там под пулеметами и отравляющими газами были они не в такой красивой форме, а наверняка в каком-нибудь зеленом грязном хаке. Но геройство нашим воинам это не убавляло ни в коей степени. История полка славная, 150-летняя, даже нет, почти, да почти 200-летняя, к сожалению, закончилась с революцией 17 года. Самое главное, что после 17 года, когда большевистское правительство решительно поддержало кемалистов, сторонников Кемаля Ататюрка, после распада Османской империи, с той поры мы никогда с Турцией не воевали. И сейчас у нас мир, и слава Богу. И это результат тонкой, осторожной, систематической работы нашего МИДа и президента. Результат сдержанности во внешней политике. Сложные были моменты. Посла нашего, террористы, кстати, бывшие сотрудники турецкой безопасности убили. Надо уметь сдерживаться. Результатом этой сдержанной и продуманной политики является то, что у нас в целом с Турцией, со всеми шероховатостями, которые всегда бывают между большими государствами, с большими разноплановыми интересами, уже много десятилетий развивается взаимовыгодное сотрудничество Это большой успех и наш, и турецкого руководства. Следующий вопрос относится ко времени, к середине уже XIX века, как смерть императора Николая I повлияла на ход Крымской войны. Был ли у России шанс на победу? Смерть Николая I уже никак на результат этой войны не повлияла и вряд ли могла повлиять. Вообще рассуждать о шансах на победу в Крымской войне России надо очень и очень осторожно. Давайте посмотрим под таким углом зрения. Какие цели уже в разгар этой войны, не в начале. В начале все у нас складывалось прекрасно. Турецкий флот разбит Нахимовым, побеждаем на всех фронтах Турцию. И до тех пор, пока за Турцию не вписались Англия, Франция, отчасти Австрия, Пруссия, Германия, Италия, Сардиния, я так называю современными названиями государства той поры. То есть пока Россия не оказалась один на один против всего НАТО, всей Объединенной Европы, у нас перспектива победы была просто на кончиках пальцев. Вот еще чуть-чуть, и Святая София и Константинополь вернутся в родную гавань. Большая политика, все оказалось гораздо-гораздо тяжелее. И, конечно, такой международной изоляции, такого предательства со стороны своих союзников Николай I не ожидал. Поэтому давайте посмотрим, какие задачи уже в разгар войны ставили перед собой ее участники. Какие задачи ставила Россия? Мы были в здравом рассудке, и ни о какой десантной операции в Лондоне или победном марше до Парижа уже речи идти не могло. Наша главная задача была как-то выгнать врага со своей территории, из Крыма, сбросить в море, заставить этот объединенный десант ретироваться. Смогла это сделать наша страна? Наша армия? Нет. К сожалению, этого сделать не удалось. Но при этом, говоря о поражении России в Крымской войне, которую в Европе называли Восточной, а мы сегодня часто называем Нулевой мировой, следует сделать одну важную оговорку, что те условия мира, которые были завоеваны силой русского оружия, были, в общем, вполне достойными по сравнению со стратегическими целями, которые ставили наши враги. Ведь не случайно во Франции, да и в Англии, после подписания Парижского мирного договора в газетах писали, мы вообще не понимаем, а кто победил-то? Из договора это не ясно. Я напомню, что еще до начала войны тогдашний министр иностранных дел Британской империи лорд Пальмерстон формулировал задачи на русском направлении дословно следующим образом. Кавычки открываются. «Для меня идеальная цель войны» — речь шла уже о войне Британской империи с Россией — «заключается в следующем. Аландские острова, Финляндию возвратить Швеции. Ядро Польского королевства восстановить как барьер между Германией и Россией. Валахию, Молдавию отдать Австрии. Крым, Черкесия и Грузия отрываются от России. Крым и Грузию передать Турции, а Черкесия становится независимой, либо тоже подчиняется султану». Кавычки закрываются. Но вот такие неслабые британские планы на нашу территорию. Благодаря победам русской армии на Кавказе ни о каком отрыве Грузии и Черкесии, конечно, речь уже идти не могло. Благодаря героической обороне Севастополя ни о каком отрыве Крыма от России в пользу Турции даже заикнуться союзники Англия, Франция, Сардиния, Турция не могли. Благодаря успешной обороне Петербурга, Кронштадта от британского флота, о каком отрыве Финляндии могла идти речь? Ну, наконец, какое еще восставление Польши? Там даже не рискнули открывать фронт. Равно как не смогли ничего сделать ни на Соловках, ни на Архангельском направлении, ни на Восточном направлении. Камчатка, Сахалин. Мы везде одержали победы. Рассуждая с вами о Крымской войне и о том, как смерть Николая I могла повлиять на исход этой войны, не могу не показать вам этот замечательный подлинный предмет, тоже которому много-много лет. Наградная офицерская генеральская шпага к мундиру павловского образца. Образец 1798 года. Ну, мы с вами понимаем, да, что холодное оружие было в значительной степени разносортицей в нашей армии всегда. До Павла. Павел – большой любитель ордунга и порядка во всем. Предельно все унифицировал, все, до чего мог дотянуться. Предписывалось, какие шпаги боевые, какие парадные, облегченные, в каких ситуациях, какому типу мундира – офицерам, штаб-офицерам, обер-офицерам, генералам, когда носить. Нарушать-то было нельзя при Павле. Ну, по крайней мере, в столице лучше на глаза ему не попадаться. Это, конечно, экземпляр более поздний. Ну, видите, она уже не боевая, это абсолютная формальная парадка, элемент мундира парадного, скорее всего, генеральского. И это, наверное, было при генеральском мундире где-то в конце 19 века. Но тут одна интересная деталь. Вот видите? Вот это вот маленькое, современным словом, брелочек, вмонтированный в эфес шпаги. Это орден, офицерский орден, Анна IV степени, обычно за личную храбрость в бою. И мы предполагаем, что этот генерал, который носил при мундире своем его высокопревосходительство эту шпагу, получил орден в молодости, может быть, в Крымскую войну как раз. Орден был необычный, его носили не на кителе, не на мундире, а на эфесе шпаги, иногда на темляке. Есть интересная легенда. Дело в том, что Павел I, будучи еще наследником престола, очень хотел награждать своих приближенных офицеров сам, без разрешения матушки своей волевой, императрицы Екатерины, но боялся это делать. А в свою очередь офицеры боялись принимать ордена от Павла, ну, чтобы не вызвать ревность императрицы. Все-таки по положениям, по всем ордена – это прерогатива монарха. И вот Павел придумал орден Анны IV степени, который был так спрятан, который монтировался где-то к эфесу таким вот образом. И вроде как со стороны его не видно. Наградил одного, наградил второго, и когда орденом этим он наградил от своего имени цесаревича будущего московского градоначальника Растопчина, это был один из помощников, приближенных Павла, то Растопчин так разнервничался, ему вроде как и отказать своему шефу неудобно. И не дай бог императрице кто-то донесет, что он не очень законно получил награду, он как-то все-таки прорвался к Екатерине и пытался объяснить неловкость ей своего положения. Екатерина II улыбнулась и сказала: «Ну что за бестолковый у меня сынок? И объяснить-то ничего толком не может. Ладно, давай, Растопчин, носи ты свой орден, пусть сын мой им продолжает награждать, а я буду продолжать эти ордена не замечать. Их тут, в общем-то, и не разглядишь». Павел награждал, матушка императрица не замечала. Запроса так ордена тогда не давали. Даже Анну IV степени, если ты, конечно, не близкий приближенный Павла и можешь получить его за какой-нибудь успешный маневр в Гатчине, то во всех иных обстоятельствах прояви себя, будь любезен, на поле боя. Ну и, конечно, какие книги рекомендовать об эпохе Екатерины? Ну, конечно, мой любимый Николай Павленко. Екатерина Великая. Великолепная, профессиональная, легким языком написано историческое повествование. И что особо ценно, научное предисловие к этой книге другого замечательного ученого, доктора наук Татьяны Черниковой, которая, между прочим, один из активнейших участников авторского коллектива, готовящего сейчас единый государственный учебник по истории России. Популярный и хороший историк, пишет легким, запоминающимся языком. Поэтому рекомендую. Екатерина Великая. Конечно, еще Суворов в серии «Великая Россия. Наука побеждать». Это воспоминания дочери Николая I, Ольги. Здесь написано пафосно. Великой княжны Ольги Николаевны, королевы Виттенбергской. Ну, на самом деле, это его дочь. Звали ее Оля. Ее воспоминания об отце тоже в этой книге вместе с профессиональным историческим трудом доктора наук Баханова. Рекомендую. В все эти цели британским дипломатам, они от них не отказались, нет. Им их пришлось отложить на долгие годы. И частично последовательные люди, англосаксы, им удалось этих целей по ослаблению России достичь по итогам Первой мировой войны, когда действительно от России была отторгнута и Финляндия, и Польша, и Прибалтика. С Крымом хотели, могли называть они, Белогвардейская республика и независимая Врангеля, но речь-то шла тоже об отторжении территории от России, уже Советской России. С Крымом не получилось. Кавказ отторгли с помощью местных националистов ненадолго, только на время. И скоро русская, то бишь уже Красная армия, зашла туда и восстановила границы Российской империи. Тут, правда, оговорка, на эту тему тоже приходит много вопросов от наших слушателей, поэтому я сделаю небольшое отвлечение. На Кавказе часть наших земель все-таки ушла в сторону Турции. И тут, ну, как я их называю, мои друзья, историки, монархисты, белогвардейцы, в шутку, в кавычках я так говорю, они, конечно, пеняют большевикам, что большевики не только потеряли Польшу, Финляндию, Прибалтику, но и потеряли часть Армении тогда. Тут все-таки поясню, это произошло не из-за большевиков. Это произошло скорее из-за армянских националистов, так называемых дашнаков, которые интриговали, в итоге навредили собственному народу. История эта довольно интересная. Займу несколько минут вашего внимания. Тем более, что с учетом всего того, что сегодня творится, Закавказье, вокруг Армении, Карабаха, Азербайджана, всех тех близких нам народов, которые всегда жили в рамках Советского Союза, в дружбе и в понимании с соседями. Эта история не может нас не беспокоить, поэтому давайте расскажу вам о том, что произошло тогда, после окончания Первой мировой, и как так получилось, что часть Армении оказалась в составе Турции. В 1920 году был заключен отдельный договор, кстати, очень невыгодный, кабальный, для Турции, где Антанта диктовала условия отделения, так называемого раздела турецких колоний, раздела арабских и европейских владений Османской империи. Почему арабских, обратите внимание, тогда же возникла и тема Палестины. Видите, как все связано в истории с сегодняшним днем. Палестина же была частью Османской империи к началу Первой мировой войны. Так вот, Турция соглашалась передать независимой республике Армения, независимая республика Армения во главе с собственным независимым националистическим правительством возникла тогда ненадолго. Граница между Турцией и Арменией должна была быть установлена так называемыми независимыми арбитрами. А на роль этих независимых арбитров были приглашены Соединенные Штаты Америки. Армянские националисты согласились на арбитраж США. Но это не всем нравилось. Это не нравилось армянским социалистам и коммунистам, которые продолжали воевать уже под советскими флагами, с местными националистами. И это не нравилось молодым прогрессивным офицерам в Турции, патриотам, кемалистам, которые тоже не признавали этот договор и продолжали где-то на границе с Арменией такие вялотекущие боевые действия. Советская Россия, которая в части внешней политики поддерживала и очень сильно материально поддерживала, сколько мы туда тонн золота отправили, десятков тонн золота в помощь Кемалю Ататюрку, кому интересно, посмотрите. Возможно, без помощи Советской России победить ему было бы гораздо, гораздо тяжелее. Мы поддерживали кемалистов и рассчитывали, что в знак благодарности Кемаль Ататюрк, придя к власти, согласится с тем, что граница вернется как бы на старую имперскую границу. То есть большая часть Армении окажется в составе уже Объединенного Союза Советских Республик. В конце концов, Карс, Эрдоган, Саракамыш должны были остаться в составе Армении. Кстати, и легендарная гора Арарат тоже. Но в этой сложной запутанной ситуации независимое армянское правительство, которое тогда контролировало столицу, зачем-то объявило войну Турции. Ну, честно говоря, историки до сих пор спорят, не могут понять вообще зачем. Загадка. Поскольку шансов победить у националистического армянского правительства не было никаких. Из Европы, из Лондона, из Парижа выглядело как просто приглашение турок к оккупации. Таким образом, чтобы территория Армении, по крайней мере спорная, досталась не Москве, а туркам или кому-то еще. Никакого больше смысла в этой странной войне не было. Турки за месяц разбили армян и заняли большую часть армянской территории. Чтобы предотвратить полный разгром Армении, а там было много просоветски настроенных граждан, советская Россия срочно приступила к процессу, который стали называть потом советизацией. Силы Красной Армии вступили на территорию Армении, это конец 20-го года, и уже 2 декабря 20-го года представители националистического дашнакского правительства подписали с советами договор, где соглашались на создание советской Армении, советского государства. Дальше вообще невероятная история. Через несколько часов это же дашнакское правительство буквально в ночь на 3 декабря, видимо, понимая, что дни его сочтены, взяли и подписали от имени Армении с турками мирный договор. То есть только объявили им войну, тут же ее проиграли, и подписывают с Турцией мирный договор, по которому отдают всю Карскую область Турции, включая великую армянскую гору Арарат. Советское правительство, естественно, этот договор не признало, заявило об этом, но это было сложное время, гражданская война. Переговоры продолжались, даже через год в Москве пришлось заново переподписывать договор о разграничении границы, и все-таки Москва была вынуждена признать Карс Эрдоган частью Турции. Правда, советское правительство все же по итогам добилось от кемалистов уступок. Они вернули России Батуми, Батуми вернулась Грузии с окрестностями, Гюмри к Армении, а Нахчивань к Азербайджану. Но вот Карскую область и гору Арарат турки возвращать отказались, не без резона ссылаясь на то, что получили ее в качестве жеста доброй воли от независимой Армении, что они за эти земли не воевали и не захватывали их военной силой ни в коей мере у России. Таким образом, армянские националисты, как считают многие историки сегодня, сделали двойную ошибку. Сначала зачем-то положились на арбитраж США и вообще Антанты, которые не собирались, естественно, Армению защищать ни в каком виде. Ну, а закончилось это вот такой подлянкой своему народу, завоеванные когда-то в жестоких боях, многочисленных русско-турецких войнах, о которых мы говорили, армянские земли, преимущественно населенные армянами, земли, завоеванные русской армией. Карс, Эрдоган, они сами отдали Турции. Для чего? Каких только причин не заявляется. И по причине своего природного антибольшевизма, чтобы большевикам напакостить. И по причине русофобских настроений. Есть мнение, что они просто уже все собирались эмигрировать и действовали напрямую по указке англичан и американцев. Такое тоже нельзя исключить, потому что с тех пор, особенно после распада Советского Союза, чего только не происходило на этой прекрасной, красивой, древней армянской земле, и какого рода только интриги, зачастую не в пользу армянского народа, а в пользу третьих стран, в пользу Запада, не осуществляли некоторые представители армянского руководства. Я не буду об этом говорить сегодня, у нас все-таки историческая передача, и я ни в какой степени не хочу ее политизировать, хотя был бы у нас другой формат. Я мог бы вспомнить те времена, когда служил в Министерстве культуры, и как имел удовольствие и неудовольствие общаться с разными армянскими министрами культуры и с теми, которые воспитывались в Советском Союзе, для которых русский был второй родной. И русская культура была такой же родной, понятной и любимой, как для нас любима древняя армянская культура, ее история. А были и другие министры, которые не то, что по-русски там не очень знали, мне иногда казалось, что они и по-армянски это не очень. Складывалось ощущение, честно говоря. Не буду я об этом рассказывать. Народ древний, мудрый, он сам непременно со всем разберется. Возвращаемся к Крымской войне. Главной причиной Почему, придя к власти, Александр II и его правительство согласились остановить войну на невыгодных для России условиях? Я напомню, что мы теряли небольшую территорию в районе Молдавии. Но самое главное, мы лишили Черноморского флота и пообещали срыть все военные укрепления в Крыму и на побережье Новороссии, в районе Одессы и так далее. То есть речь шла о превращении Черного моря в мирное нейтральное море. Турки тоже обещали ликвидировать свой флот военный в Черном море. Главная причина, почему мы подписывали в Париже мир вот на таких условиях, заключалась в том, что России исчерпались ресурсы. Империя, по сути, стояла на грани финансового краха. Многократный рост государственного долга, практически в 20 раз за годы войны. Обесценение рубля, нехватка оружия, нехватка боеприпасов. Ну, достаточно сказать, что войска, обороняющие Севастополь, потребляли почти весь порох, который производили все пороховые заводы на территории Российской империи. То есть мы не были готовы к войне такой интенсивности. Поэтому, исходя из этого, было принято решение пойти на минимальные уступки, возможные, но из войны выйти. Это были экономические причины. На поле боя англичане, не французы, ну, тем более сардинцы или турки, собственно, никаких особых лавров не снискали. Подведу такую черту. Следующий вопрос от нашей подписчицы Ольги Смолыгиной. Расскажите, что произошло через 60 лет после окончания Крымской войны, что подвигло Российскую империю заключить тройственный союз с Англией и Францией. Александр III, чье изречение сейчас цитируют многие под лозунгом «Как он был прав?», почему, что толкнуло его на создание союза с нашим неуважаемым партнером? Немного путанный вопрос. Речь идет о создании Антанты, это начало 20 века, Англия, Франция, Россия, тройственный союз. Когда говорят о неуважаемом партнере, наверное, Ольга имеет в виду Англию. Наверное. Давайте, как говорится, по порядку. Александр III говорил, что главные союзники России – это армия и флот. Самый известный его афоризм. Говоря откровенно, мы точно не знаем, говорил ли он на самом деле, потому что единственный источник этой фразы – воспоминания его зятя, великого князя Александра Михайловича, мужа дочери Александра III. Что касается реал-политик или в нашем случае реал внешний политик, то надо понимать, что всегда изоляция – это плохо для страны. Всегда надо иметь систему соглашений с соседями о сотрудничестве, а лучше о союзе, чем не иметь их вовсе. Александр III решил пойти в конце XIX века, в 1890-е годы, на союз с Францией. И все, кто критиковали это решение, на самом деле ведь не считали, что надо оставаться в изоляции. Нет. Речь шла о том, что надо договариваться не с Францией, а с германскими государствами, с Германией и Австро-Венгрией. Странами, которые близки нам территориально, ментально, ну и вообще правящей династии родственники. То есть альтернативная точка зрения исходила из необходимости союза с немцами против французов и англичан. Мол, этот союз нам более выгоден. Но тут есть нюансы. Дело в том, что германская промышленность имела в России очень сильные позиции. И по большому счету мы поставляли Германии сырье. Все это имело очень нехорошие перспективы. Со временем Россия действительно могла превратиться в сырьевую полуколонию для растущего германского монстра. Царское правительство, когда форсировало индустриализацию своего рода и всячески поддерживало национальный капитал, нуждалось в большом кредите, в деньгах для развития российской промышленности. Деньги можно было брать у тех же немцев, а можно было брать деньги более дешевые у тех, у кого не было таких сильных позиций на территории империи. То есть у французских банков и у бельгийских. У французов денег было много, предоставляли они эти кредиты на очень выгодных для России условиях, поэтому вот решили так, заключить союз с Францией, брать у них дешевый кредит и инвестировать эти средства
1: в российскую промышленность. Британия находилась примерно в схожей ситуации. Британская промышленность, знаменитая фабрика мира, начинала все более и более проигрывать немцам. Причем проигрывала не только по качеству, но и по цене. Сложно сегодня представить, но Германия выступала тогда, как Китай сегодня. Она делала товар качественный, made in Germany, но гораздо более дешевый, чем английские фабрики и заводы. И этим конкурировали. Таким образом, британцы в самый для нас, как оказалось, подходящий момент после поражения царского правительства в войне с Японией, сделало предложение и России. Предложение, от которого нам не имело никакого смысла отказываться. Они весьма миролюбиво, британцы, предложили правительству Николая II заключить договор о разграничении сфер влияния в Азии. Грубо говоря, Афганистан и то, что южнее Индия, Пакистан, это английская зона влияния, современный Пакистан. Тогда это все было Индия. А Персия, современный Иран, это русская зона влияния. Обращаю ваше внимание, чья земля и чья зона влияния, чья территория Средняя Азия, это даже не обсуждалось. Это все уже общепризнано юридически всеми территория Российской империи, законная. А вот Персия, куда могла идти экспансия Российской империи, отдавалась России. Решение это было непростое, потому что мы понимали, что договариваясь с англичанами и умея уже договор с французами, которые имели договор военный с Англией, мы объективно входим в потенциальную конфронтацию с германцами, тем более родственники, дядюшка Вилли. Непростое было решение, но по большому счету, а какая альтернатива? В Германии, помимо того, что это промышленный гигант и военный гигант, уже росло националистическое движение «Дранг нах Остен», что надо идти на восток, расширяться за счет восточных территорий. А там, простите, у нас граница. Никакой Польши нет. У нас граница прямая между Германией и Российской империей. Если мы с англичанами не договоримся о разделе зон влияния, тогда в случае, не дай бог, какого-то конфликта с Германией, англичане тут же нанесут нам удар в спину и вторгнутся в нашу Среднюю Азию, в наш Кавказ. То есть все планы лорда Пальмерстона вновь оживут. Ну, хорошо бы иметь англичан хотя бы как нейтральное государство, уж лучше как союзников. Поэтому сложная история. Лучшим выходом, безусловно, было бы, чтобы во время Первой мировой войны Россия в нее не ввязалась и осталась над схваткой. Вот это было бы идеальным политическим решением. Но, к сожалению, как показывает практика, России практически никогда в силу ее географического положения, в силу политических реалий, да, в общем-то, и имперских амбиций, никогда над схваткой, к сожалению, оставаться не удавалось. Если поставить вопрос шире, можно ли вообще было избежать Первой мировой войны, империалистической по Ленину, это вопрос сложный. Это вопрос, является ли история детерминированной, как утверждают марксисты, или всегда существуют множественные исторические альтернативы. Это все тема для большого, отдельного, друзья мои, серьезного разговора. Следующий вопрос. Очень интересно было бы послушать про наши оружейные заводы, талантливых оружейников 17, 18, 19 веков, которые создавали новые конструкции пушек, ружей, пистолетов. Во-первых, нужно в этом системно разбираться. Это требует узкой специализации, требует много времени. Этому надо посвящать отдельную лекцию, или, может, даже серию лекций. Ну, может быть, когда-нибудь, не знаю, мы так и сделаем. Пока не осилю. А если вам эта тема интересна, то рекомендую съездите в Тулу или зайдите в интернет на сайт замечательного музея оружия в Туле. Это, наверное, один из лучших музеев старинного оружия в мире. Когда я служил в Министерстве культуры, его реконструировали, наполняли экспозиции. Пассионарный и интересный коллектив музейщиков работает. Они очень любят это дело. Съездите недалеко, посмотрите. Вам понравится, вы много интересного узнаете об истории нашего оружейного дела, и об истории оружия, и об истории заводов оружейных.
0: Там вам расскажут люди, которые по-настоящему глубоко в этом разбираются. Кстати, советую взять детей. Экспозиция очень интересная, в том числе и детям. Следующий вопрос. Кто из знаменитых русских полководцев прошлого сейчас бы нам пригодился в наше время? Чей талант, чей совет был бы наиболее сейчас востребован? Друзья мои, вот мы все думаем, что было бы, если бы Суворов, Кутузов, Жуков, Рокоссовский до сегодняшней армии. Так не бывает. Я мог бы на этот вопрос ответить коротко, отшутиться, что когда родился человек, тогда и пригодился. Все они дети своего времени, но постараюсь ответить чуть-чуть поосновательнее. Если рассуждать в духе машины времени, что бы было, если кто-то из наших великих оказался сегодня во главе или в составе руководства российской армии, и чей бы совет пригодился, и кто бы был наиболее эффективен, я отвечу коротко. Никто. Все наши выдающиеся полководцы от Скопина, Шуйского, Менщикова, Птенцов, Гнезда, Петрова до Суворовских, чудо-богатырей, героев 812 года, Скобелева, героев Первой, Второй мировой войны. Все они были инноваторами, сторонниками современных методов войны, современной тактики для своего времени. Будучи перенесенным машиной времени в сегодняшний день, никто бы из них с советами не лез. Им всех надо было бы переучиваться, потому что новые средства борьбы, авиация, танки, БПЛА, ядерное оружие, ракеты, новая тактика, все другое, совершенно другая война. Вопрос в другом, что заложенные нашими великими предшественниками традиции, давайте не умалять этого, эти традиции и сегодня продолжают жить в современной армии. Их изучают, их чтут, берегут. Еще от Петровских уставов и науки побеждать до наставлений Скобелева, до пособий по уличному бою генерала Чуйкова, тактических разработок маршалов Победы. О каких качествах исторических русских военных служилых людей можно говорить? Верность присяге боевому знамени, флагу военно-морскому, личный пример командира в бою, забота о сохранении жизни подчиненных, взаимная выручка на поле боя, боевое братство, или, как тогда говорили, войсковое товарищество, гуманное отношение к врагу, поверженному, к населению стран противника, к пленным. Это все традиции русской армии. Есть и более масштабные вещи. Это то, чему, кстати сказать, всегда уделяли у нас особое внимание, чему учились, чему и сегодня надо, наверное, учиться, не забывать это. Я напомню, что Суворов Александр Васильевич поначалу долгие годы служил на интендантских должностях по снабжению. Ему это потом очень помогло в реальных боевых действиях, ибо он понимал базовый принцип, понимал армию не только как место, где решается все личным героизмом, взорвать себя гранатой, окруженных врагами. Это уже когда все уже дошло до последнего момента. Нет, он понимал армию как единый, очень сложный хозяйственный механизм, где нет мелочей в снабжении, обеспечении. Понимал важность военного образования, важность отлаженной системы мобилизации и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся система, которая точно не менее важна, чем личное мужество и героизм. Поэтому, если вы смотрели другие мои лекции о великих полководцах прошлого, Румянцеве, Потемкине, Суворове, Кутузове, Барклае де Толли, Багратионе, Паскевиче и Дибиче, Котляревском и Воронцове, Скобелеве, то вы убедитесь в том, что воинские традиции нарабатывались, укреплялись столетиями, и опыт их, опыт того, что наработали лучшие наши полководцы, их заветы по-прежнему с нами. Следующий вопрос. Это как раз уже относится к военной истории. Почему Салават Юлаев, который шел на подавление восстания Пугачева, вдруг решил поддержать мятежника? У обоих судьба была страшная, но Юлаева не решились казнить. Почему Салавату Юлаеву стоят памятники, в честь его названы города и хоккейные команды? От русских немцев перешли к русским башкирам. Честно говоря, я нигде не встречал, что Салават Юлаев шел воевать против Пугачева или командовал какими-то отрядами до присоединения к восстанию, или получал какие-то приказы на подавление восстания, не знаю. Известно, что, во-первых, он пару лет исполнял обязанности старшины в своей родной волости. Это Шайтан-Кудейская волость Сибирской дороги. Ну, в общем, Башкирия. Был он там старостой за своего отца, пока его отец, уважаемый человек Юлай, он Салават Юлаев, то есть Юлаев – это отчество, не фамилия. Пока его отец храбро воевал в составе башкирской конницы, участвовал в походе военном на Польшу. Потом отец вернулся, вместе отец и сын в какой-то момент приняли решение присоединиться к восставшему Пугачеву. Что важно, не надо думать, что было какое-то башкирское войско, которое было направлено против мятежников, и оно перешло на его сторону. Нет. Во-первых, Пугачев действовал не где-то там, далеко, а действовал прямо на территории Башкирии. Ну, наверное, местная администрация пыталась как-то организовать башкир защищаться, но защищать они местные власти не особо хотели. Они как раз главным образом присоединялись к пугачевцам вместо защиты местных крепостей и заводов, но по своим собственным причинам. Участие башкир в Пугачевщине было обусловлено собственными внутренними башкирскими проблемами. Во-первых, за несколько лет до Пугачевщины там было подавлено крупное восстание. Подавлено жестоко. И тысячи башкир даже были вынуждены переселиться южнее на казахские земли, туда, в казахские степи. Связано это было с чем? Притеснение, произвол местных властей. Империя не всегда корректно бывало наступала на права местного населения, злоупотребляла, ограничивала местное самоуправление. Не все всегда было идеально в национально-территориальном вопросе. Башкиры плохо платили налоги. Империя решила запретить им добычу соли, обязав покупать ее в казенных магазинах. А как людям, которые живут мясом, надо же как-то хранить мясо, это же соль-консервант, как жить без соли? Ну, не хотите платить ИСАК, вот будете покупать соль втридорога. И мы это зачтем за уплату ИСАКа. То есть, как бы, у власти одна логика, но в результате это получилось, что не вместо налога, а ставка налога выросла как бы в несколько раз. Недовольны были башкиры. Они стали возмущаться, у них стали забирать оружие огнестрельное. Причем в такой форме, если ты написал донос на соседа, что у соседа ружье, что он его не сдал, значит, ружье забиралось и отдавалось доносчику. Обижались башкиры. Ну, а потом шло отчуждение земель под крепости, строящиеся заводы, какие-то поселения служилых людей. Все это воспринималось местным населением, естественно, в первую очередь, не бедным населением, а богатыми башкирами воспринималось как нарушение старинных вотчинных прав, дарованных еще Иваном Грозным, когда башкиры добровольно вошли в состав московского государства. Это история с тем же отцом Салавата Юлаева, старшиной Юлаем. Он когда вернулся с войны, он вернулся не просто так, а с пожалованием. Ему за верную службу, за участие в польском походе дали какую-то вотчину, какое-то земельное пожалование. А когда он приехал вступать в право собственности, знаете, как бывает, приехал квартиру получать, ордер вот, а квартира уже заселена кем-то, самозахватом. Выяснилось, что какой-то местный подрядчик, жуликоватый, захватил эту землю и уже строит там завод. Он не знал про это. Возник спор. Старшина пытался восстановить свои права через суд. Но суд оказался неправым, безуспешно. Жаловались куда-то, к жалобам не прислушивались. Вот тогда разобиженный Юлай вместе с сыном, с другими

0: где-нибудь, что летом там на Ямале оленеводы оленей вообще отгоняют в арктические пустоши, где все-таки мошек поменьше. А в некоторых регионах действительно они делают жизнь летом совершенно невозможной. Интересно, что личинки у них тоже обитают в воде и обладают очень интересным строением ротового аппарата. У них по бокам от головы два такие веера из щетинок. Они закрепляются задним концом тела и как-то кеглевидная такая форма у них тела. Располагают против течения вот эти веера и периодически их облизывают, то есть являются фильтраторами. Отсюда вывод, что для них чем быстрее, чем выше скорость воды в реке или в ручье, тем больше количество съедобных частиц за единицу времени они могут таким образом уловить. Они фактически являются пассивными фильтраторами. Именно поэтому мошки кусают тоже рядом с реками и рядом с ручьями. Потому что в ручьях их личинки тоже прекрасно развиваются. Ну, понятно, если это быстро текучий ручей, который протекает через какие-нибудь там поля, где пасутся сельскохозяйственные животные, то это вообще идеально, потому что органики в этой воде много, и в таких местах личинки мошек могут сплошным шевелящимся ковром покрывать вообще все объекты на дне. Ну что ж, так, все. Дальше мы уже сейчас не пойдем, а то не успеем. Ну что ж, мы пробежались с вами по кровососам среди беспозвоночных животных. Теперь я готов ответить на вопросы. Да, слышу хорошо.
1: Так, вопросы. Угу. Спасибо за ваш труд. Это наш слушатель пишет. Вопрос. А если можно, клещи могут обитать в затапливаемой долине реки?
0: Да, могут. Но, разумеется, они там как бы не зимуют, потому что те места, которые затапливают, там зимовать они не могут. Но они могут туда заползти из, в общем, соседних каких-то территорий без проблем совершенно. Так что да, можно с ними там встретиться.
1: Вопрос не совсем по теме, но очень важен для меня сейчас. Шмели передают заболевание? Меня ужалил шмель.
0: Нет, не передают. Ну, потому что у представителей отряда перепончатокрылые, они же вас именно жалят, ну, то есть жалом. Заболевания обычно передаются, когда покровы тела нарушаются при укусе. То есть подразумевается, что слюна туда попадает. А тут нет, как я, конечно, никаких заболеваний.
1: Говорят, кровососущие не передают вирусные заболевания, например, гепатит. А если жертва шлепнет по комарику, сидевшему минуту назад на инфицированном, и расчешет место, как такое?
0: Ну, смотрите, вы практически ответили на свой вопрос. Да, на самом деле, ну, не то, что неверно говорить, что там комары не переносят вирусные заболевания. Они переносят вирусные заболевания, просто не все. Для того, чтобы комар был переносчиком вирусного заболевания, важно, чтобы этот вирус сохранялся у него в слюне. Потому что понятно, что та кровь, которую он съедает, она полностью переваривается. И, соответственно, если как большинство вирусов там тоже перевариваются просто. Есть некоторый набор вирусов, которые сохраняются в слюне у комара, и именно эти заболевания и могут быть переданы. Но, разумеется, если комар только что укусил человека, который болеет каким-то вирусным заболеванием, и вирусы представлены в крови, и вдруг человек его согнал, комар, не доев, перелетел на другого человека, сел прямо на открытую рану, и там человек его прихлопнул, и эта кровь затекла ему в рану, тогда да. Но мне кажется, мы описываем какую-то крайне маловероятную ситуацию. Прям очень.

0: Следующий
1: при
0: вопрос.
1: Укусе нет, не передают. Да.
0: Следующий вопрос. А можно ли ускорить рост ракообразных, искусственно сократив биологический ритм бодрствования и сна, например, включать и выключать свет, плюс кормежка по времени?
1: Ну, во-первых, вопрос уж очень далек от темы. Ну. Да, но так, в принципе, как бы, можно ли создавать условия, в которых прирост биомассы будет больше, чем в природных? Да, можно, если кратко ответить. А дальше все зависит уже от конкретного существа, в общем. А так, в теории, да, можно, конечно.
0: И все-таки, существуют ли истинные бабочки-вампиры?
1: Да, несколько видов из рода Калиптер, которые тропических, которые, ну, обычно они питаются, как бы, могут питаться и кровью, и слезами. Есть те, кто предпочитает питаться кровью, да.
0: Так, сейчас посмотрим, есть ли еще вопросы. Нет, вопросов больше нет. Спасибо за лекцию.
1: Ну что ж, спасибо за внимание и до новых встреч.

0: Доброе утро, дорогие зрители! Мы с вами продолжаем рубрику «Утренний отбор». И сегодня в утреннем отборе у нас будут динозавры. Значит, утро у всех определенно задастся. Итак, сегодня я хотел рассказать о том, как динозавры дышали. Ну, точнее, не то чтобы я прям хотел об этом рассказать, и я об этом все знаю, но хотел рассказать об очередном исследовании, которое пытается нам приоткрыть эту великую тайну. Кстати говоря, на самом деле о том, как дышали динозавры, ученые задумываются, ну, если не постоянно, то частенько. И несколько уже было подобных исследований, в которых всячески изучали крепление позвонков к ребрам, чтобы понять, похожа была грудная клетка у динозавров на птичью или крокодилью. То изучали различные полости в костях, чтобы понять, все-таки были воздушные мешки у динозавров или нет. Ну и в итоге, после всех этих многочисленных исследований, пришли к выводу, что все-таки динозавры тероподные, то есть динозавры вроде там тираннозавров всяких, дейнонихов и так далее. Так вот, эти динозавры дышали примерно так же, как птицы. То есть у них были все соответствующие адаптации, у них были все вот эти характерные плюшки, вроде воздушных мешков, получение кислорода при вдохе и при выдохе. Короче говоря, дыхательная система была просто шикарной, и это во многом способствовало тому, что у динозавров был высокий уровень метаболизма и в том числе теплокровность. Но это речь идет о тероподных динозаврах. А что с другими динозаврами, такими как зауроподы или еще лучше всевозможные птицетазовые динозавры, орнитисхии, всякие эти трицератопсы, всевозможные анкилозавры, там эти стегозавры и же с ними. На самом деле, вот как они дышали, тайна за семью печатями. Понятно, что немножко не так. По крайней мере, воздушных мешков, как у всевозможных тероподных динозавров, у птицетазовых обнаружено не было. Больше того, судя по всему, грудная клетка у них была устроена несколько иначе, я бы даже сказал, несколько проще. Отсюда был такой вот косвенный вывод, что, наверное, они дышали скорее так, как крокодилы, а не так, как птицы. Хотя, ну если уж говорить совсем по чесноку, никто вот так вот детально не пытался в этот вопрос вникнуть. Было просто такое общее представление у ученых, что, ну, наверное, вот как-то это так происходило. Но никто вот специально каких-то исследований не проводил. Здесь, пожалуй, что стоит оговориться о том, как, в принципе, дышат крокодилы. Крокодилы дышат не самым обычным способом, но, по крайней мере, для нас он может показаться довольно экстраординарным. Для того, чтобы легкие крокодилов раскрывались, у крокодилов перемещается печень. Она едет вниз, подобно поршню, легкие раскрываются, ну и, соответственно, потом она отправляется наверх, и легкие сворачиваются. Вот такой получается необычный печеночный поршень. Ну, соответственно, если птицетазовые дышали как крокодилы, наверное, у них было что-то подобное. Итак, это всякие примерные представления о дыхании разных динозавров, которые были в головах ученых до нового исследования. Что же произошло сейчас? Сейчас решили присмотреться к древнему птицетазовому динозавру гетеродонтозавру. Гетеродонтозавр – это динозавр, живший порядка 200 миллионов лет назад. Это такой прям самый ранний юрский динозавр. Ну, можно сказать, один из древнейших динозавров. Известен он по не очень многочисленным остаткам, но довольно неплохого качества. И один из самых хороших скелетов гетеродонтозавра был обнаружен в 2009 году. Этот скелет решили посмотреть на синхротроне и построить его даже такую 3D-компьютерную модель. Исследования были достаточно длительные. Начались они где-то в 2016 году, и вот только в 2021 наконец-то дошли уже до публикации. Но, наверное, все-таки вот эта выдержка исследований в данной ситуации пошла им только на пользу. По крайней мере, были получены многочисленные интереснейшие данные, которые сейчас как раз были представлены широкой публике. Ну, еще буквально секундочку подержу интригу и расскажу о самом гетеродонтозавре. Сам гетеродонтозавр – это был небольшой динозавр, ну, где-то метр 30 длиной, совсем небольшой. Судя по всему, он был всеядный, по крайней мере, на это показывают его зубы. И, кстати, зубы его уникальны не только для птицетазовых динозавров, но и для динозавров вообще. Ведь они были разными, как у млекопитающих. У него даже было некое подобие предкоренных коренных зубов, абсолютно четко выраженные клыки и спереди что-то подобное резцам. То есть что-то совершенно аномальное для птичьей ветки рептилий, скажем так. Собственно, именно благодаря разным зубам он и получил свое название гетеродонтозавр, то есть разнозубый ящер. Ну и еще стоит упомянуть, что, судя по некоторым остаткам, можно сделать вывод, что он был покрыт протоперьями. И это, кстати говоря, тоже на самом деле необычно. Казалось бы, кого можно удивить пернатым динозавром, но вот среди птицетазовых динозавров на самом деле пернатых известно очень мало. И вот гетеродонтозавр один из них. Ну а теперь перейдем к тому, что же удалось узнать об этом динозавре сейчас с помощью синхротрона. Итак, удалось выяснить, что грудная клетка и таз у него устроены довольно-таки необычным образом. В том числе в его грудной клетке были обнаружены гастралии, или, выражаясь по-русски, грудные ребра. У таких прогрессивных ребят, как тераподы, считается, что гастралии помогали во время дыхания, как-то там помогали распределять воздух между воздушными мешками. Но то тераподы, а у орнитишей ничего подобного не было, и гастралий, собственно говоря, у них обнаружено ни разу не было. То есть, что делают гастралии у птицетазового динозавра, на самом деле, большая загадка. Кроме того, оказалось, что и нормальные ребра у него тоже устроены гораздо сложнее, чем у многих. Вот. В том числе, у него были так называемые развитые грудные пластины, довольно-таки крупные. Все это говорит о том, что дышал он как-то не так, как все другие уже более прогрессивные, более поздние птицетазовые динозавры. Но, с другой стороны, скорее всего, и не так, как ящеротазовые динозавры, как тераподы, а как-то по-особому. Присмотревшись к его тазовой области, заметили, что у него достаточно неплохо выражен отросток лобковой кости, к нему могли крепиться довольно мощные мышцы, ну и предположили, что, может быть, у этого динозавра тоже работал такой вот печеночный поршень, и возможно, что это как раз какая-то мышца, которая двигала печень, крепилась к отростку таза, к лобковой кости. Но это лишь одна из теорий. Другая теория, которая была высказана в этой статье, еще более экстравагантная, но и на самом деле более любопытная. То, что, возможно, у этого динозавра был так называемый тазовый поршень. То есть не печень двигала легкие, а просто от таза к нижней части легких шла особая более крупная мышца. Так как эта мышца сейчас не существует, пришлось ей дать какое-то название. Назвали ее лобково-брюшной. О, как. Или даже лобково-брюшинный. Вот так, пожалуй, лучше ее перевести. Вот эта лобково-брюшинная мышца, соответственно, оттягивала легкие, или же, наоборот, их отпускала и способствовала вдохам и выдоху. Если посмотреть на эволюцию таза птицетазовых динозавров, можно заметить, что у них действительно один из отростков лобковой кости постоянно увеличивался, и на нем была прекрасная площадка для крепления какой-то мощной мышцы. Возможно, как раз вот этой самой лобково-брюшинной. А это значит, что, возможно, птицетазовые динозавры развили свой уникальный способ дыхания, не характерный ни для крокодилов, ни для тераподов, ну и тем более не характерный для птиц. То есть что-то вообще уникальная вещь в себе. Ну, идея интересная, единственное, что, к сожалению, у нее нет какого бы то ни было подтверждения. Поэтому мы ждем каких-то новых находок, которые как-то подтвердят или опровергнут эту теорию. Но в любом случае задумка довольно-таки занятная. На этом, пожалуй, что про дыхание динозавров я сегодня уже ничего рассказывать не буду. Но я зато отвечу на ваши вопросы. Вот много рассказывают, что грибы, как и все живое, вышли из океана. А существуют в наше время грибы в соленых и пресных водах. Как они выглядят, как живут, какие плодовые тела формируют, как размножаются. А еще интересно, какие находки подтверждают, что грибы вышли на сушу из океана. Ведь существует мнение, что грибы, как и бактерии, могли прилететь из космоса на астероидах и кометах. Так. Ну, знаете, насчет летучих грибов, ну, здесь не помню, чтобы какие-то специальные исследования проводились, но раз уж тут речь зашла о кометах, не могу не упомянуть, что недавно доказали, что, оказывается, тихоходки — это такие маленькие микроскопические животные, напоминающие то ли какого-то жука, то ли многоножку, вот, а они пролетели к нам из космоса. Ну, точнее говоря, не прилетели, но могли бы. Для того, чтобы проверить, что они могут выдержать удар астероида о Землю, тихоходок специально там вмораживали в пули и потом тихоходками стреляли по разным мишеням и смотрели, что получится. Так что идея о том, что кто-то прилетел из космоса, до сих пор ученых не покидают, и все новые и новые исследования проводятся. Но прошу прощения за лирическое отступление. Вот, просто, конечно, тихоходки в пистолете — это новость мне покоя не дает. Но возвращаясь к грибам, могу сказать, что, к великому сожалению, я не миколог, поэтому всего разнообразия грибов я не знаю. Но могу сказать с уверенностью, что грибы в воде есть. И на самом деле они довольно-таки разнообразные. Но это все-таки формы, ну, сродни плесени. То есть такие нитчатые, не формирующие их особо плодовых тел. Ну и очень-очень небольшие, на самом деле практически незаметные невооруженным взглядом. Хотя, кстати говоря, могу упомянуть, что буквально, по-моему, пару лет назад было сообщение о том, что впервые был найден морской гриб, который таки формирует плодовое тело. То есть прям вот такая подводная сыроежка конкретная. Ну, это я, конечно, шучу насчет сыроежки, но действительно что-то такое большое, видно невооруженным взглядом. Так что грибы в воде определенно существуют и достаточно разнообразные. Что же касается того, почему предположили, что все-таки грибы изначально были морскими, потом стали вылезать на сушу, ну, здесь на самом деле это не столько предположение, сколько более-менее доказанный научный факт. Потому что просто-напросто известны более древние гифы грибов, найденные в морских отложениях. Кстати говоря, самые древние имеют возраст больше 2 миллиардов лет. И найдены они в подводных вулканических породах. Вы, возможно, заметили, что мы находимся в окружении довольно необычном, в окружении работ великих палеоиллюстраторов. Но, правда, находятся они в не очень экспозиционном виде. Дело в том, что они недавно приехали с выставки, которая у нас происходила, выставки «Палеоарт». К сожалению, выставки в нашем музее существуют всего лишь на протяжении нескольких месяцев, после чего мы их расформировываем и собираем новые. Но если вам все-таки хотелось бы ознакомиться с выставкой «Русский палеоарт», вы можете все еще это сделать. У нас есть несколько роликов на канале Дарвиновского музея, посвященные выставке «Русский палеоарт», да и палеоарту в целом. На этом я сегодня с вами прощаюсь. А разбудил нас сегодня ежик резиновый. До новых встреч! Здесь, пожалуй, стоит оговориться о том, как дышали крокодилы. Сегодня с утра вы слышали брачный зов крокодила. Ну, хотя брачный зов у них своеобразный, они на пузырьки выпускают под животом. А сегодня вас разбудила кризма.
1: Да, да.
0: А почему свистит? Потому что свистком.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Совсем скоро вы сможете увидеть пролетающую близко от Земли комету. Журналисты пишут о ней как о самой яркой комете века. А можно ли ее так называть? И почему эта комета так необычно себя ведет? Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Сейчас мы разберем, что это за комета, которая всех так интересует. Буквально сейчас, в эти дни, пролетев мимо Солнца, к Земле приближается новая комета. У нее очень странное название, но для астрономов оно обычное. Си-2023А3 – это обычное обозначение кометы. А дальше в скобках идет Цзинь-Цзиньшань-Атлас. Что это такое, скажу сразу. Цзинь-Цзиньшань – это довольно старая, высокоуважаемая китайская обсерватория. Именно на ней около 2 лет назад впервые на фотографиях заметили эту комету. Тогда ее могли заметить только астрономы, она была почти не видна, ну, на пределе видимости. Через несколько дней ее заметил телескоп-робот в Южной Африке, Атлас, поэтому двойное название. Они независимо друг от друга сделали открытие, поэтому оба получили эту честь дать имя новой комете. Казалось бы, ничего страшного, еще очередная комета, в год мы таких несколько открываем. Но это обещает зрелище. Потому что ее яркость начала нарастать, за 2 года она наросла так сильно, что сегодня ее видят глазами в южном полушарии Земли. Ее прекрасно видят космонавты с борта МКС. Ну и в ближайшие дни, и может быть прямо сейчас, когда вы смотрите этот наш подкаст, вы можете полюбоваться на нее. Ну, предупрежду вас сразу. Облачная погода не даст вам этого шанса. Сквозь облака небо не видно, кометы не видны тоже. Но если у вас будет хорошая погода, то приблизительно с 10 по 20-22 октября, после захода солнца, поверните голову на запад, туда, где солнце только что зашло, и когда его лучи уже окрасят небо в темно-фиолетовый свет, то есть еще не ночь, но уже глубокие сумерки, вот там вы должны заметить эту комету. Максимальной яркости она достигнет примерно 18 октября. 12 октября она будет пролетать на минимальном расстоянии от нашей планеты. Но не беспокойтесь, это минимальное расстояние составит 70 миллионов километров. Это примерно в 200 раз дальше, чем Луна от Земли. Комета должна быть яркая, красивая. Ее будет видно невооруженным глазом. Но я вам советую, запаситесь биноклем. Тогда еще лучше будет видно эту комету, и больше будет период, в течение которого вы ее увидите, может быть, даже до конца октября. В бинокль она будет вполне хорошо видна. А как ее наблюдать? Ну, я уже рассказал, сумерки, приближается ночь, но не ждите глубокой ночи, потому что комета будет низко над горизонтом, и когда солнце опустится глубоко, уже и сама комета будет вблизи горизонта, и сквозь толстый слой воздуха вам трудно будет ее различить, но часа через 1,5-2 после захода солнца она тоже скроется под горизонтом, и не ищите ее на небе. Пару месяцев назад российские ученые обнаружили нейтронную звезду, которая, представляете, в 1,5 раза тяжелее Солнца. Да еще и вращается со скоростью, внимание, 600 оборотов в секунду. Ее зафиксировал один из телескопов космической обсерватории «Спектр рентген-гамма». Ежедневно этот космический аппарат передает от 500 до 700 мегабайт ценнейшей для науки информации. На сайте Института космических исследований РАН даже есть интерактивная карта Вселенной, которую составили по данным с этой обсерватории. И сканирование космоса продолжается по сей день. Страшно подумать, сколько бы ушло времени у астрономов на обработку этой сырой информации вручную. Этим, конечно, занимается специальный алгоритм искусственного интеллекта. В науке технологии облегчают специалистам жизнь и улучшают результаты, но также они показывают высокую эффективность и в бизнесе. Ну, например, с помощью нейросетевой модели GigaChat. Компании практически из любой отрасли могут существенно оптимизировать многие процессы, усилить уже существующие решения или создавать новые интересные продукты. В первую очередь GigaChat будет интересен бизнесу при генерации контента. Напишет описание к товару на маркетплейсе, ответит на обращение клиента, поможет подготовить речь или презентацию для публичного выступления. Более того, сервис легко справится с обработкой больших массивов данных. Он найдет необходимое в тексте за считанные секунды или автоматически подведет итог онлайн-встречи. А недавно GigaChat научился распознавать изображения. Это значит, что теперь в качестве запроса пользователь может отправить фотографию, чтобы сервис использовал ее как дополнительный контекст. Скажу вам, что генеративный искусственный интеллект – незаменимый помощник для бизнеса и каждого отдельного сотрудника. Все подробности о GigaChat можете узнать по ссылке в описании. А мы возвращаемся к новостям. Кометы – довольно плохо предсказуемые объекты. Я вам напомню, что такое комета? Это большая глыба льда, причем грязного льда. Лед, водяной лед, лед метановый и прочие газы, замерзшие при низкой температуре, внутри кометы перемешаны с твердым веществом, с пылью, с мелкими частицами силикатными и так далее, с металлическими частицами. Когда комета пролетает мимо Солнца, она немножко подсыхает. Солнечные лучи испаряют верхнюю часть кометы, верхнюю часть этой глыбы, которую мы называем ядро кометы. А грязь, вот это вот твердое, темное вещество, выходит на поверхность и не улетает. И коркой покрывает комету. Знаете, на что больше всего похожа комета? На мартовский сугроб в большом городе. Ну, вдали от городов сугробы и в марте белые, снежные. А в городах, вы же помните, в марте подтаявший сугроб покрывается толстым слоем грязи городской, особенно вблизи автострад. И вот эта самая черная корка, она обычно присутствует снаружи на комете. Поэтому очень трудно прогнозировать, как комета будет вести себя, приближаясь к Солнцу. Она нагревается солнечными лучами. Ее твердая черная кора прогревается. Под ней нагревается лед. Он испаряется, давление пара повышается, и время от времени эта черная кора взламывается давлением пара. И тогда оттуда выпрыгивают фонтаны газа, уносящие с собой и мелкие частицы, и огромное количество разных газов. Это создает у кометы хвост. Но он не постоянный, он то яркий, то не очень яркий. И сама комета то темнее, то светлее. Это от многих параметров зависит, от ее расстояние до Солнца, от ее предыдущей жизни, от ее истории, подлетала ли она когда-нибудь к Солнцу, испарялось ли вещество, покрыло ли оно корой ядро планеты, ядро кометы и так далее. Так вот, прогноз того, как будет выглядеть комета в ближайшие дни, астрономы, конечно, сделали, но он не очень надежный. Это всегда так. Это вот не надо упрекать астрономов за то, что они что-то не могут предсказать идеально точно. С кометами мы имеем дело как с непредсказуемыми, очень такими активными объектами. Ну, приблизительно можем сказать. В первой половине октября, вблизи середины октября, ее видимая звездная величина должна быть от плюс второй до плюс четвертой звездной величины. Что это такое? Это примерно яркость звезд в ковше Большой Медведицы. Ну, ковш Большой Медведицы все знают. Звездочки там такие яркие, что их даже на городском небе видно. Но комета – это не звезда. Это все-таки размазанный такой протяженный объект, И вот если собрать весь свет от кометы, он будет светиться, как одна яркая звезда в ковше Большой Медведицы. Но, конечно, размазанный по небу в виде хвоста довольно длинного, он будет не таким ярким, как звезды ковша. Но все-таки глазом это должно быть видно хорошо, а в бинокль просто отлично. Почему так трудно предсказать, как будет вести себя комета и какая яркость у нее будет в ближайшие дни? Ну, вы уже поняли, что она ведет себя непредсказуемо. То один кусочек черной коры отвалится, то другой, то одна струя газа из нее вылетит, то другая. Более того, поведение кометы зависит от того, в каком ракурсе относительно Солнца мы ее наблюдаем. Освещают ли ее солнечные лучи со стороны или контровым светом в направлении нас, или со спины мимо нас проходит солнечный свет. От этого зависит, как он рассеивается мелкими частицами кометы. Ну, вспомните, когда вы в темной комнате в солнечный день видите сквозь щель в занавесе лучик света, и в нем бегают пылинки. Посмотришь в направлении солнечного луча, пылинки хорошо видны, а вдоль него с другой стороны они пропадают. То есть то, как рассеивается солнечный свет, зависит от размера пылинок, от их формы, тоже происходит и в хвосте кометы. Поэтому не будем гадать, насколько яркой будет она в этот раз. Одно знаем точно. Мы ее увидим невооруженным глазом. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски «Неземного подкаста» и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Само обозначение кометы, которое начинается с буквы «Си» английской, оно как раз и говорит, что это комета. Английское слово «комет» с буквы «Си». Но иногда кометы обозначают, начиная с буквы «П» – периодик. В чем разница? Периодическими мы называем кометы, которые летают недалеко от Солнца. И не реже, чем раз в два столетия приближаются к Солнцу и становятся видимыми. То есть мы неоднократно их наблюдали в истории астрономии, знаем их орбиты, знаем, что они тут где-то в пределах планетной системы. Когда комета прилетает издалека, конечно, назвать ее периодической мы не можем. Может быть, в предыдущий раз она прилетала миллион лет назад. Вполне возможно. Нынешняя комета прилетела очень издалека. Ее орбита практически гиперболическая. То есть такое впечатление, что если это наша комета, она прилетела с самого края Солнечной системы, из внешних областей облака Оорта. Это очень далеко, и ее орбитальный период – десятки миллионов лет. А это значит, что в следующий раз она вернется через несколько десятков миллионов лет. И если вернется. Дело в том, что кометы, пролетая мимо Солнца, еще немножечко напоминают собой реактивные объекты, ракеты. Потому что вещество, которое испаряется и покидает поверхность кометы, оно работает как реактивный двигатель и дает отдачу твердому телу кометы. Иногда разгоняет ее, иногда тормозит, иногда разгоняет вперед. Это зависит от обстоятельств, как вращается комета, какая форма у нее. Похоже, что в этот раз ракета сработала на ускорение. И орбита действительно немножечко гиперболическая. То есть не эллипс, замкнутый вокруг Солнца, а гипербола подлетела, сейчас вот пролетает мимо Солнца и Земли и унесется навсегда. Если ей ничего не помешает, если она сама себя не притормозит, то мы ее больше не увидим никогда, даже через десятки миллионов лет. Не упустите возможность. Посмотрите на эту комету. Она очень красивая. Кстати, еще одна важная новость. Нашему с Алексеем Семихатовым каналу «Вселенная Плюс» исполняется один год. В честь этого события 16 октября мы проведем стрим. Ссылка на будущий прямой эфир на канале «Вселенная Плюс» есть под этим видео. Приходите на наш день рождения. Будем рады. Не упустите возможность. Посмотрите на эту комету. Она очень красивая. У нее два хвоста. Один желтоватый, другой такой голубоватый. Это и понятно. Выбрасывается газ, он в ультрафиолетовых солнечных лучах ионизуется, и это голубоватый газовый, а точнее говоря, плазменный хвост кометы. А желтоватый – это та пыль, которая вместе с газом покинула поверхность кометы, и она немножко в другую сторону летит. Дело в том, что газ, ионизованный газ, плазма, взаимодействует с солнечным ветром, с потоком солнечной плазмы. И давление солнечного ветра отбрасывает газовый голубой хвост прямо в противоположную сторону. Хвост смотрит туда, куда повернитесь на 180 градусов, вы увидите солнце. А пылевой хвост, он немножечко чувствует давление солнечного света. Мелкие пылинки ощущают не только гравитацию, но и давление солнечного света. И они летят, в общем, по траектории полета кометы, но немножечко отставая от нее. Поэтому два этих хвоста кометных разделяются в пространстве.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: В истории астрономических наблюдений было несколько удивительных, выдающихся комет. Комет столетия, которые были видны во всех уголках земного шара всеми наблюдателями и оставили неизгладимое впечатление. Но об этом вы узнаете из книг, из справочников. А я вам расскажу о нескольких кометах, которым сам был свидетелем. Я родился в 1953 году, и вот за эти прошедшие 70 с небольшим лет перед моими глазами, я вспомнил и даже списочек небольшой составил, было всего 5 ярких комет. То есть таких, которые невооруженным глазом были видны даже в городах, и пропустить их было невозможно. Комета Икея-Секи. Это два японских астронома, любители астрономии, но очень квалифицированных, в 65-м году, 1965 год. Это было нечто выдающееся. Она была такая яркая, по полной яркости она в несколько раз превосходила Луну, полную Луну в полнолуние. Можете себе представить? Поэтому даже на дневном небе, даже рядом с Солнцем на небе, можно было заметить эту комету. Представляете, днем была видна комета. Это, конечно, незабываемая вещь. Ричард Вест, один из европейских астрономов, друг нашей семьи, открыл комету в середине 70-х. И в 76-м году комету Веста я как раз наблюдал, выходя из МГУ с очередной лекции, это заканчивал университет. И я помню, прямо в городе, вот на проспекте Вернадского, при довольно ярком городском освещении, еще вечером, хорошо видел комету Веста. 96-й и 97-й год. Я думаю, те, кто не намного младше меня, прекрасно помнят эту эпоху середины 90-х и эти две изумительных кометы. Комета Хиакутаки, правда, сегодня говорят Хиакутаки, японское имя, а мы тогда говорили Хиакутаки. Ну, не имеет значения, она была очень яркая. А вторая вслед за ней, в 97-м году, было нечто невероятное. Комета Хейла-Боппа. Это два любителя астрономии из США, открывших ее, по-моему, независимо. Это было такое зрелище. На ночном небе она висела над Москвой, как фонарь.

0: инновация в области астрономии. Открыл комету, ей дадут твое имя. Кроме ее очередного номера, обязательно имя первооткрывателя. Для чего? Да чтобы люди стремились открыть кометы, чтобы не пропускали эти редкие явления. Потому что это правда очень интересно, очень важно для науки. Поэтому мы, ну, как бы поддерживаем интерес любителей и профессионалов астрономии к тому, чтобы они искали кометы, но их имя навсегда останется в имени этой кометы. Макнот открыл ее, живя в южном полушарии, в Австралии. И она действительно была очень красивой, хвост на пол неба раскинула. В Австралии, в южном полушарии Земли, она была видна хорошо. В нашем, северном, она уже потускнела, она уже удалялась от Солнца и Земли. Но мы еще ее наблюдали, но не так ярко она себя проявила. Вот такие 5 комет в моей жизни, в моей памяти остались навсегда. Ну а давайте теперь смотреть на небо. Может быть, эта комета нынешнего года тоже нас порадует. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. И одно замечание, друзья. Те фотографии, которые мы видим в интернете, на экране компьютера, в книгах по астрономии, они, конечно, получены с помощью прекрасной фототехники, больших телеобъективов, хороших телескопов, очень качественных фотоаппаратов, с большими экспозициями, то есть с длительными выдержками. Не думайте, что глаз человека может так же точно схватить оттенки цвета, так же точно схватить слабо светящиеся части хвоста кометы. Не надейтесь на это. Глаз – это не телескоп. Если мы что-то видим глазом, это уже хорошо на небе. Но, конечно, фотографии, которые вы тоже можете попробовать получить, они будут значительно более эффектными. Попробуйте обычной фотокамерой. А если есть небольшой телескоп, с его помощью сфотографируйте эту комету, и впечатление будет гораздо более ярким, чем от визуального наблюдения.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, в эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук, лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и мой хороший друг Николай Андреев.
1: Добрый день.
0: Очень приятно видеть тебя в этой студии. И тема сегодняшней передачи – это математика и как ее можно увидеть в…
1: Я бы сказал, услышать.
0: Услышать. В данном случае услышать вокруг нас.
1: Мы поговорим чуть-чуть про математику и музыку. И у нас и логарифмы в какой-то момент могут возникнуть. Но начнем мы с очень простого. Какие-то интервалы музыкальные звучат хорошо, а какие-то плохо, да? Какие-то неприятно для уха.
0: Неприятно для уха,
1: да. Собственно говоря, один из вопросов, который мы сегодня обсудим, почему. Но давайте начнем с простого. Октава – это что такое?
0: Ну, октава 8, да?
1: Да.
0: И? Ну, полный набор.
1: На самом деле...
0: У меня нет никакого музыкального образования, хотя дети с удовольствием занимаются музыкой.
1: Да. Если залезть в какой-нибудь словарь, то мы увидим, первое, что нам скажут, что октава – это музыкальный интервал. А слово «интервал» мы все встречали на уроках математики. И интервал характеризуется своими концами. Точно так же. А октава характеризуется своими звуками. Два звука, частоты нот которых различаются ровно в два раза. А вот если я сейчас сыграю звуки внутри октавы, какую последовательность частот мы услышим? А вот удивительный факт, что в основе равномерно темперированного строя, того строя, как сейчас настраивают все рояли, все клавишные инструменты, лежит геометрическая прогрессия.
0: Та самая, которая в школе.
1: Да, та самая, которая в школе. Давайте напомним зрителям, что это такое. Во-первых, так же, как и в случае октавы, если вы залезете в математический словарь и посмотрите, что такое геометрическая прогрессия, то первое, что вам напишут, это последовательность чисел. Абсолютно правильно. И это такая последовательность чисел. Каждая последующая, есть первый член F1, следующий член F2, который равен F1, умноженное на Q. Умноженное, как говорят, знаменатель. Да? А F3 равно F2, умноженное на Q. То есть у вас каждый следующий член отличается от предыдущего домножением на одно и то же число, которое называется знаменателем. На самом деле здесь можно написать так. F1, F1 умноженное на Q, F1 умноженное на Q в квадрате, и поехали так дальше. Вот со времен Баха, собственно говоря, в основе равномерно темперированного строя лежит геометрическая прогрессия. Кто не помнит, вот мы чуть-чуть напомнили определение, давайте поговорим про свойства. Во-первых, геометрическая прогрессия очень быстро растет.
0: Сейчас. Ну вот был пример, да? Вот где здесь Q, а где здесь, значит, F1, F2, F3 – это каждая новая частота, да?
1: Да. Значит, F1, с чего мы начали, ну, это, например, вот нота до первой октавы, ее частота. А вот какое Q мы сейчас… Ну, давайте сразу, собственно говоря, выясним. Мы знаем, что ноты, различающиеся на октаву, различаются по частоте ровно в два раза. Итак, Дим, какой у нас знаменатель Q в этой?
0: В два раза отличаются первая и девятая или первая и восьмая?
1: Первая и двенадцатая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: Сейчас, тогда почему же октава? Октава восемь.
1: Это потом уже придумали это название. Но на самом деле они не делили так. Октава еще идет от Пифагора. И действительно, у тебя не было тогда черных клавиш в реальности.
0: Сейчас, я просто совершенно не образован в этой области. Во времена Пифагора были клавишные инструменты или...
1: Нет, мы же сказали, что это музыкальный интервал.
0: А.
1: И был монохорд, коробка, на которой натянута струна. Дергали за струну.
0: То есть, это смычковые инструменты как бы?
1: Не обязательно смычковые, можно щипковые.
0: Струнные,
1: можно
0: хорошо.
1: Можно щипковые считать, да.
0: Да.
1: Дергали за струну. А потом начали делать следующую вещь. Подставляли подставочку под часть струны, чтобы отсечь вторую часть. И смотрели, когда будет приятно звучать целая струна с ее кусочком. И вот самое приятное для человеческого уха оказался интервал, который вот потом назвали октавой. И это была половина струны. На самом деле стоит отметить, что частота, она обратно пропорциональна длине струны. И просто поставили под середину струны, дернули и посмотрели, что приятно.
0: То есть буквально как бы математика вошла через такое вот ощущение приятности.
1: Пифагор там обозначлял математику, как мы понимаем. На самом деле вот октава – это значит у нас F и 2F, да? Две ноты. Угу. Следующий по приятности интервал для человеческого уха – это квинта. Собственно, тоже передвигали подставочку, подставили на 2/3 длины от основной струны, ну а, соответственно, частоты F и 3/2 F. И это будет квинта. И последний интервал, который относится к чистым, это кварта. Вот мы ее сыграли. Это 3/4 от длины основной струны, ну а, соответственно, F и 4/3 F по частоте. А почему эти интервалы звучат приятнее, чем все остальные? На самом деле нужно вспомнить, как колеблется струна. Дело в том, что натянутая струна – это очень хорошая модель для любого воспроизведения звука. У нас здесь хоть и синтезатор, но его звук мы могли бы сымитировать, натянув соответствующую струну. Давайте напомним нашим зрителям. Напомним нашим зрителям эксперимент, который они, может быть, проводили в детстве. Нужно взять скакалку. Собственно говоря, вот модель – это колебание струны. И когда вы дергаете за струну, то она начинает колебаться, например, вот с одной волной. Это основной тон. Но оказывается, что одновременно с этим происходит масса других колебаний. Например, происходит вот такое колебание. Смотрите, вот у Димы закрепленный конец. Ну, я чуть-чуть не закрепленный конец, но чуть-чуть совсем вращаю. А вот средняя точка, как говорят, узел, там никто не держит. Да, но это такой виртуально закрепленный конец. И вот это вот будет тоже, вот такое колебание тоже будет происходить. И это будет первый обертон, и частота его, как мы знаем, уже в октаву от основного тона, потому что в два раза меньше длина. Хорошо, одновременно происходят еще и другие колебания. Например, звучит второй обертон, где будет два узла. Я думаю, что зрителям уже понятно, чего мы хотим добиться.
0: Да, вот их видно.
1: А можно получить и третий обертон, и четвертый обертон. И все они будут устроены одинаково. У вас n, ну, n-1, если в этой n-1 закрепленный, виртуально закрепленный узел. И, соответственно, можно посчитать частоту. Вот проанализировав вот длины, когда мы берем два звука в октаву, или в квинту, или в кварту, можно увидеть, что обертонные ряды этих струн, они очень хорошо гармонируют друг с другом. В случае октавы просто один вкладывается в другой, в случае квинты почти вкладывается через один ряд.
0: Вот эти обертона, они, собственно, удачно накладываются друг на друга, и поэтому нет такого диссонанса,
1: помех. Когда у вас это порождено одной струной, то это как бы родные обертона, на самом деле. Если здесь у вас такие же обертона, ну или большинство обертонов такие же, то приятно звучит. А если будут совсем другие, то будет неприятно звучать. Так, возвращаясь. Итак, у нас 12 ступеней. И за 12 шагов, одинаковых шагов, по геометрической прогрессии, мы должны увеличить частоту ровно в два раза. Какой же у нас знаменатель Q?
0: Возникает логарифм.
1: Раз геометрическая прогрессия, то логарифм. В обратную. Это мы сейчас обсудим. Раз логарифм, то геометрическая прогрессия. А знаменатель Q равен корень 12 степени из 2. Представляете, что музыка основано вот на таком числе корень 12 степени из 2. Это число, которое, возведенное в 12 степень, даст вам двойку. Это стало такой строй начали использовать после, собственно говоря, произведения Баха, который, на самом деле, чуть-чуть про другое писал, ради других целей писал произведение. У него произведение называется «Хорошо темперированный клавир». ХТК – известное произведение.
0: Я тоже название знаю, хотя я совершенно не специалист, но название это знал.
1: Мы давайте вспомним свойства геометрической прогрессии и посмотрим, что они дают в музыке. Первое свойство, которое стоит вспомнить, это то, что геометрическая прогрессия очень быстро растет или убывает. Как это можно продемонстрировать? Во-первых, давайте вспомним легенду о появлении шахмат. что мудрец Сесса пришел к царю Шираму и показал ему игру в шахматы. Царя настолько поразила и обрадовала игра, что он предложил просить все, что хочешь. Что попросил Сесса, ты, Дим, хорошо помнишь, а именно зернышки, да. На первое поле одно зерно, на второе в два раза больше, на третье еще в два раза больше. И мы получаем геометрическую прогрессию. С первым членом равным единице, и со знаменателем двойка. Легенда закончилась тем, что у царя не оказалось. Да. Мы можем провести к вычислению и увидеть, что нужно собирать урожай с площади всей планеты на протяжении нескольких тысячелетий, чтобы вообще набрать такое количество зерен. А смотрите, мы начали с единицы, знаменатель не очень большой, двойка, и всего 64 шага. То есть вот геометрическая прогрессия растет очень быстро. На самом деле это можно продемонстрировать с помощью листочка бумаги. Давайте мы будем складывать с листочка бумаги. Опять же, мы начали с очень маленького первого члена, толщина этого листочка. И знаменатель будет тоже двойка. Ну, известно, что шаги на седьмом меня постигнет неудача. И дальше я складывать не смогу. Но если бы я мог сложить 42 раза, то вот толщина этой стопки, получившейся, оказалась бы больше, чем расстояние до Луны. Больше, чем 380 тысяч километров. Всего
0: очень впечатляет.
1: Да, всего очень впечатляет. 42 шага, начиная с очень тонкого листочка
0: бумажки. Да. Да.
1: А что же это дает для музыки? Помнишь, сколько клавиш в стандартном концертном рояле?
0: Не помню, но больше, чем в этом.
1: Ну, больше,
0: раза,
1: да.
0: Раза два, грубо говоря.
1: На самом деле, 7 с копейками октав. То есть, 80 с небольшим. Почему больше не надо? Ровно потому, что геометрическая прогрессия очень быстро растет. Вы за вот эти 80 там, с небольшим шагов, вы проходите более-менее весь интервал, который приятен для человеческого слуха.
0: А вот приятные для человеческого слуха, это уже особенность уха, да?
1: Ну, понятное дело, что считается, конечно, это отчасти особенность уха. Слышим мы формально и чуть выше, и чуть ниже, чем настраивает пианин.
0: Но опять же, на пределе, то это, как правило, раздражает.
1: Или ну, это, часть, да, раздражает. Это будет и плохо слышно, и раздражать. На самом деле, вот из тех чисел и знаний, которые мы сегодня сказали. Но еще давай вспомним, что ноту ля первой октавы, обычно от нее все пляшут, обычно там настраивают 440-442 герца в нашем современном мире. И зная это, вы уже можете посчитать, вот рояль, какую часть из того интервала, что слышит человеческое ухо, он занимает, зная, что это геометрическая прогрессия. Опять же...
0: Нота ля – это был звук вот телефона, когда телефон раньше поднимали, это нет?
1: Помню, честно сказать.
0: Какая это была...
1: Вот. Ну, вот обычно пляшут от ноты ля, собственно говоря. И используют, в частности, вот эти вот чистые интервалы, хотя внутри того, что я сыграл... Если мы возьмем квинту, например, да, то это будет не чистый интервал. На самом деле, в равномерно темперированном строе никаких чистых интервалов, кроме октавы, не осталось. То есть октава действительно точно в два раза больше частота. Но если вы посмотрите на вот эту формулу F умножено на Q, F умножено на Q в квадрате и так далее, и посмотрите на знаменатель корень 12 степени из двух, то можно легко понять, что ни в какой корень 12 степени из двух, если возвести в какое угодно число, ну давайте напишем K, то он никогда не будет равен 3/2.
0: Не будет.
1: А почему? Ну, здесь у тебя только двойки.
0: Конечно.
1: А здесь у тебя тройка.
0: Ну, конечно.
1: Да.
0: Ну, как же, ну,
1: соответственно, двойка
0: ну,
1: ни в какой степени у тебя не будет равна тройке. То есть, вот на самом деле, в равномерно темперированном строе нет чистых квинт. Также нет чистых хват. И люди отказались от чистых интервалов ради второго свойства, которое мы сейчас вначале вспомним про геометрическую прогрессию. Давай мы еще раз выпишем.
0: У Баха было что? У Баха было вот этих 4/3 у нее не было, да?
1: Или как? У Баха еще было, на самом деле. У Баха еще было. Бах показывал, что вы можете сыграть от любой ноты. Но он во всех, у него 24 произведения, и у нас нот 12, от каждого можно сыграть мажор, можно минор. Вот, он показывал, что вот в любом можно сыграть. А чуть раньше Баха вообще началось это течение, а именно вот те, кто следят за простыми числами, за нахождением простых чисел, такой есть спорт в нахождении самых больших простых чисел, то чаще всего находят числа Мерсена. Но их проще просто искать. И вот этот вот самый Мерсен придумал, собственно говоря, положить вот геометрическую прогрессию в основу равномерно темперированного строя. Это чуть раньше Баха. Еще одно свойство, которое нам понадобится. Давайте мы выпишем геометрическую прогрессию. F1, F1 умножить на Q, F1 умножить на Q в квадрате. И поехали так дальше. Да? В кубе и так дальше. Давайте я выпишу где-то далекие члены. F1 на Q. Ну, давайте в сотый. F1 на Q в 101. Ну, и так дальше. На самом деле, если я возьму окошко и буду двигать вдоль геометрической прогрессии, то я всегда буду видеть одно и то же. Здесь вот у меня F1, F1 умножен на Q. Здесь, казалось бы, другое, но на самом деле, если это обозначить за, ну, давайте за G для простоты, то здесь у вас будет G, умноженное на Q. То есть то же самое. На самом деле, по смыслу то же самое. То есть вы геометрическая прогрессия на любом участке выглядит одинаково. Что это дает для музыки?
0: Я... Это с любой...
1: Да, я могу транспонировать мелодию. Нашему слуху понятно, что это будет та же самая мелодия.
0: Да.
1: Хотя абсолютное звучание другое, но для нашего уха важно, насколько мы знаменатели Ку пошли вверх, насколько знаменатели Ку пошли вниз.
0: И вот эти вот... важно отличие. Отличие. Ну, общая нормировка, он...
1: Да, в твоих терминах так.
0: Да.
1: Действительно, нормировка не так важна. А геометрическая прогрессия устроена всюду одинаково. Знаменатель Ку, переход от одного члена к другому, от одной ноты к другой, он одинаковый. Поэтому что ты будешь от ноты до, на сколько шагов вверх прыгать, что ты будешь, там, что ты будешь... от нот фа, на сколько-то шагов прыгать, да? Вот, собственно говоря, важность геометрической прогрессии. И если это понимать, то будет, на самом деле, гораздо проще вот сольфеджио учить и так далее, потому что действительно здесь много чего исходит из математических свойств геометрической прогрессии.
0: Вот у меня старший сын, он не очень хорошо, значит, с музыкой, но у него нужно было по ему, его обучению, в частности, фортепиано. И он говорил, значит, что главное ему не сбиться. Он вот это все вычислял. И ему нужно было начало, правильное начало. Потому что там следили, откуда начинаешь, то есть, так сказать, вот эта вот сдвижка. Сдвижку он делал легко, но ему нужно было правильное начало. Поэтому если он вдруг ошибался, надо было возвращаться в самое начало.
1: И у нас остался еще необсужденным вопрос, а именно про логарифм. Действительно, а при чем тут логарифмы? И здесь возникает то, что вы в физике называете законом, а мы бы в математике все-таки это законом не считали, но это экспериментальный такой закон. Закон Вебера-Фехнера, который принято обсуждать, ну так, в стандартном варианте обсуждать на лампочках. Если в помещении горит 8 лампочек, и мы добавим еще 2, то мы на самом деле разницу почти не почувствуем. Ну давайте не 8, а 20, да? И добавим еще 2. Мы разницу не почувствуем. А если мы увеличим в 2 раза, то на самом деле мы разницу почувствуем. А раз в, то это возникает, собственно, геометрическая прогрессия и логарифм. Не на сколько, а во сколько раз увеличилось. А чтобы напомнить, вот насколько это арифметическая прогрессия, когда вы к каждому предыдущему прибавляете одно и то же число. А здесь мы умножали геометрически. Вот. Оказывается, что наше тело, наши органы, они почти все логарифмируют. То есть вот считают, что не все знают логарифмы, но так вот на физиологическом уровне, в общем-то, логарифмы знают все. А соль, вот ощущение солености, свет, яркость света.
0: Сейчас, что значит логарифмируют? Увеличение количества соли при этом сказывается на... То есть организм вот это чувствует, беря логарифм.
1: Давайте я еще один пример приведу, который будет чуть еще показательнее. Когда вы входите в наушниках и слушаете, например, в тихой комнате музыку, то вам вполне достаточно. Когда вы выходите куда-то, где громко, то он перестает хватать вот эту громкость.
0: Да, не слышно все
1: да,
0: такое.
1: Вам надо увеличить.
0: Надо увеличить.
1: А, причем увеличить не на сколько-то, а во сколько-то раз. Вот в самом понятии децибел на самом деле как раз заложен логарифм. И вот здесь у нас стоит вот синтезатор. Все вот эти громкости, они тоже сделаны в логарифмической шкале. Чтобы вы линейно двигали ползунок, а громкость увеличилась во сколько-то раз. То есть вот на самом деле алгоритмы мы, как ни странно, все знаем. Осталось только научиться с ними работать. И очень... Кстати, классный инструмент – это логарифмическая линейка, в которой можно не только линии чертить, но, например, что умеешь логарифмическую
0: линейку? Нет,
1: линейка
0: логарифмическая линейка, наверное, уже сейчас вряд ли где-то встречается.
1: На самом деле, вот главная форма, главное вот, свойство и формула – то, что у тебя логарифм произведения равен сумме логарифм. Да. То есть у вас сумму он производит в произведении. Собственно, для чего когда-то и делали, ну, вводили.
0: А когда логарифм появился?
1: Непер. Непер вводил. На самом деле, вот для двух целей, собственно говоря, вот действительно перемножать числа, потому что складывать-то проще, и таким способом перемножали числа. А вторая вещь, опять же, мы вот в прошлой передаче говорили чуть-чуть про картографические развертки, про развертку сферы. Логарифм естественным образом возникает в задаче Меркатора. Вот карта Меркатора, она что, чем хороша? Что ты все время можешь двигаться под курсом постоянного румба. Ты поставил компас, поставил так корабль
0: так.
1: И двигайся. Для того, чтобы сделать проекцию Меркатора, чтобы ты соединил две точки на карте просто прямой, посмотрел угол с меридианами и поставил также корабль уже на земле, а не на карте.
0: На воде.
1: Ну, на воде, да. В море, там, в открытом. Да. И начал двигаться под этим углом, и тебе все время не нужно там менять маршрут, ты просто следишь за компасом. Ну, там, без учета, если не учитывать всяких склонений и так далее. Просто следишь за компасом. И оказывается, что вот для этой проекции тоже нужен логарифм. Он там тоже возникает, собственно говоря, таким естественным способом. Вот. Так что вот, опять же, чтобы вот понимать музыку, нужен логарифм, нужна геометрическая прогрессия, свойства геометрической прогрессии. И все это мы проходим в школе.
0: Но в школе как-то вот в таком контексте геометрическую прогрессию, по-моему, не дают красиво. Конечно, здесь обязательно упоминают про...
1: Про шахматы вспоминают.
0: Про шахматы, да. Конечно, вспоминают, насколько сильная эта прогрессия. Но дальше, наверное, она появляется, может быть, в биологии, где вот всякие мушки...
1: А это ровно то же самое, да. У вас деление происходит тоже в геометрической прогрессии.
0: И тут, конечно, люди говорят, ну, вы понимаете, что геометрическая прогрессия, значит, так вот как ее реализация в настоящей не существует, потому что не бывает же у вас вот такого-то. Вот посмотрите, что у вас здесь на бумажке получилось. Ну, такого же не бывает, вы понимаете, что все это закончится. Поэтому, соответственно, ну, как бы... Как говорят, там экспоненциальный рост, да, ну, обратная функция к логарифму экспонента, экспоненциальный рост не может длиться вечно.
1: Это да. А тем не менее, функция-то очень хорошая, и не зря ее открыли.
0: Вот это как бы развитие, связь, так сказать, музыкального и математического, это вот до Баха, да, вот это. Обязаны такому замечательному.
1: Ну, обязаны мы в каком-то смысле Пифагору. Обязан мы Пифагору, да. Потому что он первый, он уже знал чистые интервалы, знал вот эти соотношения, которые мы писали, 3 вторых, там, 4 третьих, там, 2F. И с помощью вот этих чистых интервалов начал строить, ну, как бы мы сейчас сказали бы, строй, вот, частоты нот. Как он делал? Он взял какую-то струну, отложил от нее октаву и пытался построить внутри струны. Что он делал? Давайте мы от этой струны построим квинту. 3 вторых строить умеем, да?
0: Да.
1: От получившегося еще снова построим квинту. Но мы уйдем за октаву. Ну, давайте на октаву вернемся внутрь. Получим еще какую-то ноту. А беда оказалась в том, что этот процесс можно продолжать бесконечно.
0: Да.
1: Ровно потому, что 2 в какой-то степени равно 3 в какой-то степени. Ну, вот никогда не равно.
0: Я так понимаю, что из-за вот, нашего разговора дети чаще, часто, которые начинают учить музыку, они проигрывают эту геометрическую прогрессию до того, как понимают, как она выглядит на бумаге.
1: Действительно, если сыграть вот подряд звуки, то мы, собственно говоря, вот услышим геометрическую прогрессию. Услышим в том смысле, что частоты нот образуют геометрическую прогрессию.
0: Очень, очень было интересно. Большое спасибо, что вы к нам пришли сегодня.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Приветствую вас, друзья, на борту научной станции. Мы выходим в эфир два раза в неделю, по средам и обычно субботам, для того, чтобы вы смогли встретиться с интересными гостями и задать им свои не менее интересные вопросы. Сегодня честь открывать эфир досталась мне, Георгию Соколову, но, как обычно, у нас есть два ведущих, и сейчас я хочу представить вам второго, и это, по странному стечению обстоятельств, Александр Соколов, редактор Anthropogenes.ru. Привет, Александр.
2: Да, здравствуйте, друзья, здравствуй, Георгий. Хочу сообщить нашим зрителям тему нашего сегодня эфира. Впрочем, они, наверное, уже прочитали анонс. Но, тем не менее, сегодня нас ждет эфир в формате постскриптум. А это значит, что сегодня один из докладчиков форума ученых будет отвечать на ваши вопросы. И сегодня у нас в гостях Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор, председатель учебно-методической комиссии и заместитель директора Института истории СПБГУ. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
2: Мы тоже очень рады. А я напомню, что Кирилл выступал на форуме «Ученые против мифов 15» с докладом «Что сказал бы Фрэнсис Дрейк, встретив Джека Воробья? Пираты в книгах, кино и в реальности». Доклад был, как следует из названия, про пиратов. Сегодня мы будем снова говорить о пиратах и отвечать на ваши вопросы про пиратов. Но перед этим традиционно несколько коротких объявлений, и начнет Георгий.
1: Спасибо, Александр. Я призываю всех наших зрителей задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы просто в этом чате, вы можете использовать так называемый суперчат, а еще вы можете использовать специальную ссылку, которая есть в описании к видео, появится сейчас в чате. И задавая вопросы через суперчат или с помощью этой ссылки, вы, во-первых, поддерживаете наши эфиры, позволяете их вообще делать и делать их качественно. А во-вторых, вопросы, заданные подобным образом, мы прочитаем Кириллу Борисовичу в первую очередь. А вопросов всегда очень много, и не на все мы успеваем ответить. Кроме того, я призываю вас поддерживать наши проекты, а в данном случае это лаборатория научных видео, на Patreon. Зарегистрировавшись на Патреоне, вы будете поддерживать этот проект регулярно, ежемесячно, а кроме того, будете первыми видеть все материалы, которые выходят на наших каналах раньше, чем все наши другие зрители. Я еще призываю вас задавать вопросы, потому что в конце каждого эфира мы просим нашего ведущего выбрать авторов двух лучших вопросов. И сейчас Александр скажет об этом еще пару слов.
2: Да, Александр скажет, что мы каждый раз выбираем авторов лучших вопросов, они получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». И, в частности, на прошлом эфире, где у нас в гостях был Дмитрий Пащенко, такими счастливчиками оказались, по мнению Дмитрия, Наталья Бачко, которая спрашивала, а что такое крокодил, который упоминается в русских летописях и якобы водился в реке Волхов? И Антон Валерьянов, который спрашивал, слышали что-нибудь про битву за остров Рамри? Вот Наталья и Антон, так сказать, напишите по тем контактам, которые сейчас должны появиться в чате, узнайте, как вам получить вашу заслуженную футболку. И всем нашим постоянным зрителям я рекомендую периодически заглядывать в специальный... Ссылка на него есть в описании к этому стриму, где у нас список всех авторов лучших вопросов, всех наших эфиров. Вдруг вы там есть, а вы просто об этом не знаете. Внимательно посмотрите. Вот. Ну, в любом случае, готовы вопросы. И теперь мы закончили с объявлениями и переходим, собственно, к самому интересному, к вопросам.
1: И я, пожалуй, зачитаю первый вопрос, да, если Александр не возражает. Вопрос из комментариев к видео выступления Кирилла Борисовича. И задает его зритель с ником, не знаю, как это прочитать, Чуча, наверное. И Чуча спрашивает, интересно было бы побольше узнать про морской костюм той эпохи. Почему именно был таким? Какой функционал выполнял?
3: Ну, спасибо за этот вопрос. О этом можно очень долго рассказывать и картинки показывать, что было бы, конечно, идеально. Но я постараюсь ответить коротко, но емко. Никакого специального морского костюма, в общем-то, не было. Вот тот костюм, с которым ассоциируется современный моряк, там бескозырка белая, в полоску воротник, тельняшка, брюки, клеш, это все было придумано в 60-е, 70-е годы 19 века, тогда, когда флот стремительно переставал быть парусным и становился паровым. Но у моряков возник очень большой страх, что поскольку они лишатся парусной специфики, то сухопутная армия подгребет их под себя. И во всех странах мира моряки начали всячески подчеркивать свое своеобразие. Ну и одним из этих вот ходов по подчеркиванию своего своеобразия была придумана специфическая яркая морская форма. А до этого моряки носили обычный производственный костюм, который носило все простонародье, который носили паденщики, мелкие ремесленники, портовые рабочие в европейских городах. И этот костюм сложился в конце 17 века, потому что до этого, скажем, в 16-м, начале 17 века, это была версия обычного мужского костюма. Испанская мода – это довольно узкий облегающий калет, то есть куртка короткая, короткие штаны довольно широкие до колена, чулки и башмаки. Сам по себе этот костюм сложился как костюм, который надевали под доспехи рыцари. Именно этим объясняется то, что он был очень облегающим и достаточно сильно подчеркивающим фигуру, потому что никакая лишняя ткань под доспехами была нецелесообразна. А вот в конце 17 века, когда доспехи окончательно ушли в прошлое, дворянство переоделось в совершенно другой костюм. Длиннополые кафтаны, довольно широкие рукава, большие обшлага, эти громадные парики на голове. Понятно, что в таком костюме рабочему человеку было никак не справиться со своей работой. И поэтому простонародье сохранило костюм предыдущей эпохи, то есть короткая куртка с узкими рукавами, короткие штаны до колена. Смысл этих штанов был в том, что всегда можно было снять чулки, ну, если они вообще были, и войти в воду или в грязь и не замочить штаны. Чулки и башмаки на голове, либо шапка такого вполне себе восточноевропейского вида на меху, либо небольшая круглая шляпа, иногда даже вязаная, которую можно было натянуть на уши. Но это, в общем, прямой аналог шапки петушок, хорошо знакомый нашим людям 70-х, 80-х годов. Там погрубее немножко была ткань. И куртки могли одеваться в несколько слоев. Могло, судя по изображениям, могли носить до 3 курток одна на другую и для тепла, ну и для демонстрации своей относительной состоятельности. Но примерно иногда дополнял этот костюм широкий кушак, которым обматывали 2-3 раза поясницу и завязывали его таким узлом. Ну, собственно, и все, и никакого другого моряцкого костюма не было. Понятно, что как только пират становился, ну, если мы говорим о пиратах, пират становился каким-то важным человеком, или пиратским капитаном, скажем, он старался обзавестись длиннополым кафтаном уже в начале 18 века, а может быть, даже и париком. Но основная масса этой братьи носила различные версии этого народного костюма. И, кстати, позднее этот костюм к концу 18 века претерпел некоторые изменения. Куртка стала совсем короткой, едва до пояса, а штаны удлинились и стали достигать щиколоток. И вот именно этот костюм и стал костюмом революционных французов во время Великой Французской революции. А тот самый фригийский колпак, который изображали и на печатях времен Великой Французской революции и на гербе революционной Франции, и который вообще широко был представлен в разных видах, представлял собой вязаную шапку, которую носили вот те самые простые рабочие французские горожане, и моряки в том числе. Так что костюм был функционален в том смысле, что он позволял достаточно свободно двигаться, в нем не было лишних, скажем, длинных фалт, каких-то полос ткани, которые могли попасть и где-то застрять, и которые можно было испачкать. Но чего-то такого специфически моряцкого в нем не было, потому что самое главное, что никакой непромокаемой одежды не существовало, и моряк всегда вынужден был быть мокрым, если погода была, ну, чуть хуже, чем идеальная. С этим мирились, конечно, болели, умирали от этого, но кто оставался жив, тот все это мог вынести. Естественно, что никаких париков на кораблях матросы не носили и волосы не пудрили, в отличие от солдат сухопутной армии, где пудренная прическа стала обязательной уже в конце 20-х, в начале 30-х годов 18 века и продержалась до конца 18 века на кораблях. Никто никогда ничего не пудрил, но если носили относительно длинные волосы, их заплетали в косичку, чтобы они не мешали. Хотя есть легенда, что матросский воротник, вот этот наш привычный синий с белыми полосками, появился для защиты одежды от засаливания косичкой. Это полный анахронизм, потому что косичка исчезла в начале 19 века, а воротник появился 50 лет спустя. И к косичке он никакого отношения не имеет. Так, вот. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Михаил Сычев. Вопрос звучит так. Рассказываю своим ученикам, что пираты Карибского моря не только в кино, но и в реальном 17 веке говорили по-английски. Потому что в Англии из-за огораживания оказывалось гораздо больше лишних людей, искателей счастья, чем в других странах. Так вот, вопрос. Это правда, или я создаю, а может быть, поддерживаю очередной миф?
3: Это правда. Действительно, секрет успеха британской колонизации, ведь можно шире посмотреть на вещи. Сейчас огромное количество стран говорит на английском в разных частях света. Их гораздо больше, чем стран, говорящих, например, по-французски. Ну, разве что вот испанский язык был настолько же успешен в своем распространении. А ни голландцам, ни французам не удалось конкурировать в этой части с англичанами, потому что я тоже придерживаюсь такой точки зрения. Развитие капитализма в Англии в 16-17 веке выгнало на улицу огромное количество людей, которые были абсолютно не нужны в Англии, которые могли умирать от голода где угодно, и которые вынуждены были ехать за море в поисках лучшей доли. И они были и колонистами в будущих Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и многие из них оказались в Индии, и в Африке, и, в общем, где угодно. И действительно, в начале 18 века английские пираты оказались наиболее активными в Карибском море. Французы откровенно находились на втором месте. И вообще такой провал французского колонизационного проекта связан с тем, что Франция позднее вступила на путь капитализма, и французы в 18 веке пытались старыми феодальными способами, скажем, основывать колонии. Они, например, выделяли огромное пространство земли в Канаде знатным придворным господам, которые должны были создавать там нечто вроде феодальных поместий. Ну и эта история оказалась неэффективной, но прежде всего, конечно, потому что во Франции было меньше лишних людей. Вот так выбрасывать на улицу крестьян, как в Англии, во Франции к тому времени еще не научились. И действительно, если так посмотреть, то англичане доминируют, хотя французы были представлены все-таки в пиратском сообществе 17 века, но к 18 веку они практически сошли на нет. А испанцы, которые, первыми захватили острова Карибского моря, они вообще попали в положение обороняющихся. И испанское пиратство в Карибском море – это отсутствовавшее явление. Хотя, в принципе, испанские корсары на службе у короля, конечно, действовали и нападали на английские, французские и голландские суда, но они действовали в рамках боевых действий, в рамках действия с регулярным флотом и самодеятельностью, в отличие от англичан и французов, не занимались.
1: Спасибо.
2: Благодарю.
1: Вопрос задает Павел К. Пиратов часто изображают с попугаем на плече. А как на самом деле складывались отношения морских разбойников с братьями нашими меньшими?
3: У меня складывается впечатление, что попугай на плече – это скорее результат развития образа английского моряка в целом. В Англии, естественно, должен был сложиться какой-то образ моряка, и он сложился уже в XVIII веке, причем это был совсем не тот образ моряка, который потом возникнет в конце XIX – начале XX века. То есть, скажем, в конце XIX – начале XX века морской офицер, как правило, предполагалось, что он человек достаточно образованный, воспитанный и превосходит сухопутного офицера с точки зрения интеллектуальной. В XVIII веке все было ровно наоборот. И морские офицеры были для английского общества символом дикости, варварства и необузданности. Достаточно почитать роман Тобиаса Смоллета «Учение Перегрина Пикля». Там есть прекрасный образ отставного командора Трайона, при котором состоит отставной лейтенант и отставной боцман. И эта троица творит бесконечные непотребства, разговаривает совершенно ужасным языком и всячески безобразничает. Но в английском языке сложилось даже устойчивое выражение. Я не рискну приводить его по-английски, но в переводе оно звучит так. «Сундук и клетка» – это выражение, которое означало «пожитки моряка». Но под клеткой имелась в виду клетка для попугая, потому что матросы действительно часто привозили экзотических птиц, иногда и обезьянок в Англию. Но, с одной стороны, это просто скрашивало их жизнь, а с другой стороны, экзотическую птицу или обезьянку можно было продать в Англии и поправить свое материальное положение. Поэтому то, что у моряков из-за моря попугая, стало стандартным таким ходом. И, видимо, отсюда произошел перенос этого представления на пиратов, которые, конечно, были моряками, и, конечно, попугай органично вписывался в их образ. Хотя я должен сказать, что я не знаю ни одного более-менее достоверного свидетельства о пребывании попугая на пиратском корабле, но, с другой стороны, я не знаю ни одного достоверного свидетельства о пребывании попугая на корабле вообще, то есть, скажем, понятно, что это была такая мелочь, о которой, ну, мемуаристы, скажем, не писали. И даже существует довольно бедная художественная литература по количеству наименований, посвященная морякам XVIII века, в основном английская. Там тоже я не встречал упоминаний о попугаях. Вот. Но это не значит, что их не было. Там, знаете, не встречается упоминаний о многих сторонах морской жизни, которые точно имели место. Но в XIX веке попугаи, да, стали популярными спутниками моряков.
2: Спасибо. Вопрос задает Евгения Кузнецова. Причем тут использование дельфинов людьми, как и животных, в гнусных целях? И умозаключение выступающего, что дельфины – пираты, и не надо их жалеть.
3: Но я должен извиниться, видимо, моя шутка оказалась не совсем понятной, или, может быть, задающий вопрос не сначала меня слушал. Мой доклад начался со слайда, где была изображена был изображен греческий сосуд для вина, на котором была сцена одного из мифов о боге Дионисе. Диониса в образе прекрасного юноши захватили пираты и повезли продавать в рабство. Ну, а Дионис, естественно, будучи богом, превратил пиратов в дельфинов, и они попрыгали за борт. И греки верили, что дельфины – это превратившиеся в морских существ пираты. Поэтому они обречены вечно странствовать в море вот мстительным Дионисом. Ну а дальше я продолжил эту мысль, что использование дельфинов в военных целях соответствует их пиратскому происхождению. Но, конечно, это просто древнегреческий миф. И ни один дельфин не пострадал в процессе подготовки этого доклада.
2: Спасибо. Надеюсь, наша зрительница, так сказать, удовлетворена этим. Вопрос от Метрикс. Известно, что при штурме Панамы адмирал Морган командовал флотом из 36 кораблей. Насколько типичны сколько-нибудь крупные объединения для пиратов? И кто брал Панаму, пираты или англичане?
3: Видите, конечно, Морган командовал флотом из 36 кораблей, просто другое дело, что это были кораблики, а не корабли, если называть вещи своими именами. Самым крупным кораблем Моргана был фрегат, предоставленный английским правительством. И то это был 30-пушечный фрегат, то есть довольно маленький корабль для класса фрегатов. Все остальные суда Моргана не были кораблями. Я напомню, что в 18 веке, вообще в парусную эпоху, кораблем называется не все, что плавает по морю. Корабль – это судно с тремя мачтами и прямым парусным вооружением. Значит, если у нас две мачты, значит, уже не корабль. Вот остальные корабли Моргана кораблями точно не были. Это были двух- или одномачтовые суда, очень небольшие, с экипажем в несколько десятков человек, самое большее, и несколькими маленькими пушечками. Поэтому в Европе появление такой флотилии, ну, около какой-нибудь крепости вызвало бы смех гарнизона, потому что такой эскадрой ничего взять было нельзя. Но в Америке была другая ситуация. В Америке были принципиально более меньшими испанские вооруженные силы, чем в Европе, и фортификация. В Америке испанская была гораздо, ну не только испанская, вся фортификация была слабее гораздо, чем в Европе. Я бы сказал, несравнимо слабее, чем в Европе. Поэтому с таким отрядом Морган мог делать большие дела. И под командой Моргана во время набега на Панаму была сборная солянка. Большинство было, конечно, англичанами по происхождению, но были и французы. Так что Панаму брали все-таки пираты. Другое дело, что Морган выступал в качестве корсара в данном случае, если юридически быть точным. Потому что он имел каперский патент. Каперы и корсары вообще это синонимы. Там еще есть вопрос об этом. Между ними нет принципиальной разницы. Просто в разных языках, в разных местах Европы их называли либо корсарами, либо каперами. И он имел патент, хотя и просроченный. И более того, губернатор Ямайки и сам Морган знали, что уже заключен мир с Испанией, но сделали вид, что они этого не знают. Поэтому официально это было действие английских вооруженных сил, ну, несмотря на то, что это были пираты. И эта такая юридическая катавасия была вполне себе нормальным явлением для 17 века.
1: Спасибо. Вопрос от зрителя под ником Эрлинг, который поддерживает стрим. Спасибо вам, Эрлинг. И говорит: добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что для пиратов было ценнее? Захваченный груз или призовое судно? Продавали ли пираты захваченные ими суда? Было ли это прибыльно? И кто был их покупателем?
3: Вопрос сложный достаточно, потому что, ну, у нас просто нет статистики. Вообще, если бы была статистика, все было бы гораздо проще. У нас есть какие-то отдельные упоминания чего-то. И мы всегда вынуждены задумываться, с чем мы имеем дело. То ли это просто подборка каких-то ярких случаев, которая может быть нерепрезентативной, то ли это действительно какая-то более-менее репрезентативная выборка из пиратских преступлений. Вообще не всякое захваченное судно годилось пиратам, потому что торговые суда были достаточно большими и тихоходными, не ставилась перед ними задача участвовать в гонках, поэтому большое тихоходное судно пиратам явно не подходило. И с другой стороны, продать его было тоже довольно сложно. То есть, если пираты действовали под официальным прикрытием, то есть они были корсарами или каперами, они, конечно, могли продать это судно, но, впрочем, не очень дорого, потому что понятно, что главными пиратами всегда были торговцы и спекулянты. Вот они все сдирали со всех шкур, включая и тех пиратов, которые грабили какие-то суда. Естественно, что в условиях колонии хорошо продать судно было сложно. Осады действовали обычно на небольших судах, потому что просто больному было трудно управлять, пиратские экипажи были невелики. Ну и кроме того, им нужны были быстроходные суда, и кроме того, суда, которые можно было бы, ну, скажем, спрятать в какой-то небольшой бухте. Суда, которые можно было бы кринговать своими силами. То есть вытащить на отмель и поворачивать сбоку на бок, очищать днище от наросших ракушек и водорослей и его осмаливать. С большим судном тоже это сделать было нельзя, его нужно было вводить в сухой док, а таких сооружений в колониях вообще практически не было. Так что, конечно, пираты иногда продавали суда, а иногда они просто отпускали захваченное судно, сняв с него все ценное, потому что это было проще, чем потом возиться с этим судном. Опять же, нужно было выделить призовую команду для управления этим судном. То есть,

0: зарабатывали
1: место корабля,
0: суперчат
1: ограничило возможности надводных рейдеров, потому что любой торговый пароход, который подвергался нападению, он мог успеть дать радиограмму о том, что на него нападает рейдер. И это сразу же сильно облегчало военным кораблям его поиски. В Первую мировую войну статистически ни один немецкий рейдер не продержался дольше года. В среднем, если считать, они держались около 6 месяцев, потому что рейдеры четко делились на две категории. Одни погибали в первые же недели рейдерства, а другие довольно долго находились в море, но тоже, как правило, погибали. Либо были потоплены, либо интернировались в нейтральных портах. Но буквально единицы немецких рейдеров смогли вернуться в Германию, потом снова выйти в море. Так что здесь я бы не стал приводить много параллелей. Плюс к тому, что еще современные 20-вековые корабли требовали пополнения топлива, тогда как парусные суда топлива не требовали. Их автономность была гораздо больше, чем у кораблей 20 века, ну, если только это не атомные корабли. Так что не думаю, что слишком много опыта пиратов немцы использовали, хотя, конечно, в пропагандистских целях Антанта постоянно клеймила немецких рейдеров Первой мировой войны пиратами, но в Первую мировую войну это было безосновательно. Вот во Вторую мировую войну, конечно, уже установки немецкого командования поменялись, и немецкие моряки начали гораздо, скажем так, свободнее нарушать законы и обычаи войны, и во многом превратились в жестоких пиратов.
0: Спасибо. Вопрос задает Алексей Кравцов. Можно ли считать набеги викингов пиратством? В чем разница?
1: Видите, в принципе, набеги, можно не только набеги викингов вспомнить. Если копать вглубь веков, можно вспомнить набеги народов моря в 12-м, там, примерно веке до нашей эры, которые перевернули вверх дном весь древний Ближний Восток и которые зачерпнули целый ряд государств древнего Ближнего Востока, и, скажем, Египет очень тяжело пережил эти набеги народов моря. Ну, можно вспомнить, скажем, использование варварами, которые ворвались в Римскую империю в 4-5 веках нашей эры, флота, когда те же вандалы переправились в Африку и захватили римские земли в Африке. То есть, в принципе, и до викингов морские набеги практиковались. Но разница, в общем, наверное, была в том, что и викинги, и народы моря, и те же вандалы были гораздо более массовым явлением, чем пираты. И они в гораздо большем количестве появлялись, чем любые пиратские там, ватаги. Но, с другой стороны, они действовали в довольно короткий промежуток времени по историческим меркам, тогда как пиратство – это неизбежный спутник морской торговли, и оно появилось тогда, когда появилась морская торговля, и исчезнет вместе с морской торговлей. Ну, а если она в космос, торговля перейдет, то, наверное, появятся и космические пираты. Так что тут викингов, ну, в какой-то степени можно считать пиратами, потому что они совершали грабительские набеги. Но в то же время викинги, поскольку были довольно многочисленными, охотно основывали свои государственные образования на новых берегах. И можно вспомнить и Нормандское герцогство во Франции, и державу Кнута Великого, которая включала в себя Англию, и область датского права в районе Йорка в той же Англии в более ранний период, и Нормандское Сицилийское королевство 11-12 веков. То есть норманны викинги очень охотно, как сказать, свои поселения основывали, из пиратов превращались в феодальных сеньоров в той или иной местности.
0: Спасибо. И вопрос от Коробкова Ивана, который поддерживает стрим, и спрашивает, были ли пиратские команды одной расы и одной веры, или на корабле могли пиратствовать разные люди? Были ли среди пиратов аборигены Карибских островов?
1: Ну, я бы сказал так, что в эпоху БЛМ это законный вопрос, но...

0: Надо понимать, что до 20 века человечество жило в условиях достаточно жесткого патриархального общества. И те же самые белые англичане, они не собирались, как бы сказать, рука об руку идти с неграми или индейцами. И, насколько я понимаю, пиратские ватаги состояли, как правило, из соплеменников, в том смысле, что или из англичан, или из французов. Конечно, отдельные представители, ну, сказать, белых европейцев могли быть, примыкать к иноязычным ватагам, но в целом это было не массовым явлением. А что касается негров или аборигенов Америки, индейцев, то об их участии в пиратских командах ничего не известно. Насколько я понимаю, даже бедный и простой английский человек 17 века считал себя настолько выше любого цветного, что просто, ну, не собирался стоять с ним на одной доске. И это полностью, ну, как бы сказать, лишало возможности вот каких-то смешанных в расовом отношении экипажей.
1: Да. То есть, если мы в кино такое увидим, это, так сказать, веяние
0: Ну, в «Черных парусах» мы это уже
1: ужаса.
0: видим. Там негры вовсю участвуют во всех этих делах. Ну, какие-то очень смуглые ребята, которые вряд ли негры, но какие-то там, не знаю, арабского вида. Это все дань современным представлениям об устройстве общества, а мы должны судить об обществе исторически. Знаете, мы будем последними дураками, если будем считать, что современные нравы, они существовали 1000 лет назад.
1: Спасибо. И вопрос задает Константин Быков. Как у пиратов были дела с запчастями? Хранили ли на кораблях запасные реи и стеньги? В какой части корабля их можно разместить?
0: Но на любом парусном судне был запасной рангоут, обязательно. Размещалось все это таким образом. Значит, более-менее длинные предметы, реи и стеньги, лежали в центральной части судна на верхней палубе, то есть на шкафуте между фок-мачтой и грот-мачтой. И они довольно компактно укладывались в диаметральной плоскости корабля в несколько рядов, и сверху на них обычно ставилась шлюпка. Ну, не совсем на них, там были кильблоки, конечно, под шлюпкой, но, в общем, они так компактно в центре находились. Запасные паруса и запасной такелаж находился внутри судна, где-то в специальной, это называлось шхиперская каюта, где хранились эти вещи, по возможности сохраненные от сырости. Запасной якорь обязательно имелся, иногда и два запасных якоря. Их устанавливали вдоль грот мачты, вертикально зарывая нижнюю часть балласт, а верхнюю часть привязывая к мачте. Но при этом шток с якорей был снят и хранился отдельно, и шток нужно было надевать на якорь перед его использованием. Причем расход материалов был очень большой. На деревянных судах постоянно ломался рангоут, и если брать парусину, то комплект парусины и веревок приходил в негодность после 6 месяцев плавания приблизительно. И на военных флотах существовала такая норма, что после 6 месяцев плавания нужно по возможности менять вообще все паруса и весь такелаж. Но не всегда это удавалось, но если это не удавалось, то начинали латать, латать, латать, он начинал рваться на каждом шагу, и это становилось сплошное горе, а не работа с парусами. И на судах полагалось военных иметь стопроцентный запас парусов и веревок. Ну, купцы, конечно, экономили, у них стопроцентного запаса не было.
1: Спасибо. А тут вот
0: Спасибо.
1: Георгий Соколов задал вопрос. А негра-слугу тоже не взяли бы на корабль?
0: Ну, видите, слугу бы взяли, но проблема была в том, что пираты были людьми достаточно простыми, и мало кто из пиратских капитанов имел личного слугу. Но если, конечно, если, как бы сказать, пиратский капитан был авторитетный и богатый, он мог иметь слугу негра. Но за человека этого слугу бы никто из пиратов не считал.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Кистиперо. Кистиперо. Так, а что про женщин-пиратов? Все ждала этого вопроса, но его не задали.
0: Ну, это прекрасный вопрос. Давайте он будет заключительным вопросом этого стрима. А женщины-пираты, конечно, были. Вообще, это интересная история. Начнем с того, что общество европейское того времени было жестко патриархальным. И предполагалось, что место женщины на кухне с детьми и в церкви. Ну, это вот 3К немецкое. Кирхе, киндер, кюхе. Но при этом женщины постоянно взрывали стереотипы. То есть отдельные женщины становились правительницами, отдельные женщины влияли на государственные дела. Были жены генералов, которые вместо них командовали армиями. Но это были отдельные случаи. Были и отдельные женщины-пиратские капитаны. Но вот если брать пиратов классических, то в начале 18 века было несколько случаев, когда подруги пиратов как-то помогали своим избранникам на корабле, а потом в случае гибели принимали команду. Такое могло, в принципе, быть. Но это было, это как Старостиха Василиса, знаете, вот в эпоху войны 1812 года. Была же у нас женщина-командир партизанского отряда, но это было исключение. И была у нас, в конце концов, императрица Екатерина II. Но в целом отношение к женщинам, ну, как бы сказать, как явлению на корабле было отрицательным. Хотя и на военных даже кораблях женщины в XVIII веке встречались не так редко. И зачастую несколько женщин там присутствовало. Дело в том, что когда корабль в мирное время разоружали, ну, то есть с него снимали рангут, такелаж, паруса, затягивали тентом, ставили на якорь в какой-нибудь гавани, на нем оставалось, ну, десяток матросов для охраны. И обязательно оставался боцман, который отвечал за порядок. А боцман и эти матросы вполне могли жить на корабле с семьями. Причем держать, скажем, свиней на этом корабле, там, ну, все что угодно. И когда корабль получал приказ вооружиться и выйти в плавание, то эта семья боцмана зачастую оставалась на корабле там, и так далее. И эти люди продолжали на корабле жить. Но для этого женщина должна была быть женой какого-то, ну, более-менее авторитетного моряка. Скажем, иметь на корабле своих жен офицерам категорически запрещалось, и это преследовалось, потому что сразу же это могло привести к всевозможной коррупции. Ну и на кораблях могли быть и женщины легкого поведения. Скажем, когда поднимали корабль «Ваза» в Стокгольме, нашли около 170 скелетов моряков на корабле и около него, погибших во время катастрофы. Среди них нашли 3 или 4, я сейчас не помню точно, женских скелета. Причем 2 женщины были около 40 лет, и это, видимо, были почтенные жены боцмана, ну и какого-то еще старшего унтер-офицера. А две барышни были юного возраста, 16-18 лет, причем одетые в мужской костюм. Скорее всего, это как раз были вот девушки легкого поведения, но, с другой стороны, надо понимать, что уже в 18 веке от таких дам на корабле старались избавиться, потому что, естественно, их не могло быть много, услуги их были бы востребованы, это могло вызвать нездоровый ажиотаж, поножовщину и все что угодно, не говоря уже о болезнях специфических, от которых толком лечиться не умели, и которые были бичом моряков, потому что стоило моряков отпустить на берег в каком-нибудь порту, как тут же из экипажа корабля несколько человек подхватывали сифилис, гонорею или что-нибудь в этом роде. А дальше начиналась передача этой болезни там, контактным образом. В общем, женщин на кораблях, я бы сказал так, не жаловали, но они все равно там были. А иногда даже и становились пиратскими атаманшами. Но это были редкие исключения, еще раз подчеркну. И в том же сериале «Черные паруса» женщины играют гораздо большую роль, чем они играли в действительности, просто потому что мы живем в другом мире, где женщины могут быть кем угодно, и женщины играют большую роль, и, ну, киношники не могут не как бы сказать, идти на поводу у аудитории. Спасибо.

0: действительно поддержать наш проект всерьез, станьте подписчиком Патреона лаборатории научных видео. Ссылка на Patreon появится в чате, она есть в описании к видео. Если вы не знаете, что такое Patreon, перейдите по этой ссылке. И это такая очень для нас важная система, благодаря которой, собственно, и существуют вот эти стримы. Я надеюсь, что Александр сейчас скажет пару слов о наших эфирах на этой неделе.
1: Да, я скажу про наш эфир, только я сначала хочу сказать, что у нас еще осталось много-много вопросов, поэтому я предложил бы Кириллу Борисовичу продолжить в следующий раз.
2: Давайте мы назначим новую встречу. Конечно, я готов. Да. Где-нибудь да, через пиратов... месяц можно было бы встретиться, договоримся и встретимся.
1: Давай.
2: А сейчас позвольте, позвольте тогда попрощаться и поблагодарить слушателей за внимание.
1: Да, спасибо большое. Надеюсь, встретимся, может быть, через месяц в новом эфире. А я напомню нашим дорогим зрителям, что уже завтра у нас на канале выйдет очередной доклад с форума «Ученые против мифов 15» под названием «Меч против шпаги. Разрубая мифы о средневековых поединках», где историк и реконструктор Вадим Сеничев не только рассказывает, но и показывает, его коллеги показывают различные приемы боя на мечах, в частности. Это было очень круто, советую посмотреть. А в пятницу, внимание, не в субботу, а в пятницу, 1 октября, у нас будет эфир из Великого Новгорода, где мы в сопровождении археолога нашего уже старого друга Павла Колосницына будем ходить по Кремлю. Это будет интересно. Вот. А кроме того, уже определились даты форума «Ученые против мифов 16», и это 13 и 14 ноября. Вы можете уже Георгию Соколову писать письма, заявки отправлять, а скоро будет уже готова программа этого мероприятия. Спасибо, друзья, и напоминаю еще про наш чатик в Телеграме, где, так сказать, мы вас всех ждем всегда.
0: Ссылка, пообщаться. Ссылка на этот чатик сейчас появится в чате нашего стрима. Если вам понравилось общаться во время нашего прямого эфира, вы можете продолжить это долго, надолго и навсегда остаться в нашем дружелюбном чате, общаться там со зрителями наших эфиров. А если вы действительно хотите первыми получить билеты на форум «Ученые против мифов», то напишите мне или напишите Марише по контактам, которые сейчас появятся в чате, в том же самом. Спасибо, друзья. Да, спасибо, Кирилл Владимирович.
2: Спасибо.
0: Спасибо, Александр, за ведение сегодняшнего эфира. Всем пока.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архе». Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабругаевым. Сегодня вы прослушаете часть шестую по зоогеографии. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ребята дорогие, здравствуйте, взрослые, если вы тоже решили сегодня побыть с нами, надеюсь, тоже не соскучитесь. Ну вот мы все с вами никак не можем выбраться из заколдованного круга, уже шестой раз, да? То есть, ну, мы предполагали, что у нас будет такой галопом по Европам, по Африкам, по Америкам, по Австралиям и туда-сюда, с Северного полюса на Южный, но мы основательно застряли в зоне умеренного климата, потому что здесь оказалось масса интересных вещей. Вроде бы все животные, все птицы, все там рептилии вам хорошо знакомы, но оказывается, что у этих хорошо вам знакомых животных есть масса интересных каких-то вещей, о которых вы наверняка ни разу и не слышали. Поэтому мы опять сегодня далеко не, с вами не уедем от родных мест. Но, тем не менее, я вам обещаю, что скучно вам не будет. Ну вот сейчас еще раз посмотрите на карту. И вот эти вот такие сиреневые, да, розовато-сиреневые зоны – это и есть зона умеренного климата. Ну, сюда субтропики тоже входят. А дальше уже пошел тропическая зона, и выше уже там Арктика, да? Ну, вот давайте следующую, Александр, посмотрим картиночку. В прошлый раз мы с вами, вот там, видите, вот как раз очень хорошо видно. С 23 градуса начинается и до 66,5. И то же самое диаметрально противоположно внизу на юге. Но теперь можно следующую картинку посмотреть. Мы на ней в прошлый раз остановились. Мы с вами говорили про ежа, и встретились мы с вами вот на этой картинке, где ежик встретился с гадюкой. Гадюка черная, зловещая, глаз у нее нехороший, вертикальный кошачий зрачок, верный признак ядовитой змеи. А помните, дети мои, как называются такие вот черные морфы? Вообще такой морфа, да? Морфа – это разновидность, внешний вид, а черные морфы, как называется, меланист, да, правильно, вот пантера багира – это меланист леопарда. Кстати, такие же черные меланисты бывают не только у леопардов, но и у ягуаров в Новом Свете. Тоже бывают черные, как черные пантеры. Так вот, что дальше произойдет? Ну, конечно, ежик победит, да, потому что ежик же он такой добрый, он хороший, он такой положительный персонаж во всех сказках, мультиках. А гадюка, она злая, она подлая, она нехорошая. И вон, видите, глаз у нее такой сердитый. Ну, на самом деле, здесь еще одна есть причина, потому что ежик выдерживает совершенно сумасшедшие дозы яда. Я сейчас не помню, там сколько, то ли 20, то ли 30, то ли 40 доз смертельных для человека или для лошади. Ежик легко выдерживает. Ну, так, может быть, полежит денечек-другой, поболеет немножко, потом встанет и побежит по своим ежиным делам. Но, ребята, на самом деле, вот все такие фотографии на 99% и 9% – это постановочные фотографии, которые делают фотографы, которые делают для того, чтобы снять какие-то кадры в кино интересные. Очень часто ежика выпускают голодного, и змею тоже голодную, да, чтобы она его съела с колючками. Шутка. На самом деле, конечно же, ежи, ну, ежи молоденьких, маленьких змеюшечек, вот таких, которые величиной с дождевого червяка, конечно, съедят. Но на большую змею еж нападать, наверное, не будет. Только если уж он совсем умирает от голода. Поэтому вот это вот такая байка, то, что ежи уничтожают змей, заведи ежа на участке, и змеи у тебя не будет. Это, конечно, полная ерунда. Ну, а теперь давайте разберемся с гадюкой, что гораздо интереснее. Действительно, она такая злая, ведь гадюка – это, ну, исключительно в такой отрицательной коннотации, да? Мы используем гадюка. У Алексея Толстого даже рассказ есть такой про комиссаршу гадюка. Да вообще корень какой? Гад, да? Гад, гадюка. Хотя древнее слово «гад» обозначало рептилий, а вовсе не каких-то нехороших людей. Так вот, гадюка на латыни. Ну, вот это вот самая обыкновенная наша гадюка – это Vipera berus. Ну, сейчас систематики переиграли там немножко все, перестроили, переставили, поэтому випера, это у нас уже в виперах остались, по-моему, комплекс «Кавказский гадюк» и «Степная», да, этих немножко. Ну, систематики они такие, они все время с таксона на таксон что-то переставляют, и есть у них на то основание, потому что наука не стоит на месте, особенно генетика и так далее. Гадюковые – это очень-очень-очень большое семейство, огромное семейство, колоссальное. Это 38 родов и, по-моему, где-то 350 видов, которые разбросаны вообще и туда-сюда, и куда хочешь. Вот. Гадюку нашу, ну, вот обычное такое каноническое изображение гадюки, это она какая-то сероватая или коричневатая, или охристого цвета, и у нее такая зигзугообразный узор на спине, да, черный. Ну, давайте следующую картинку посмотрим, Александр. Вот там будет как раз такая классическая гадюка. Вот. На самом деле, ребята, гадюки удивительно полиморфны. А полиморфны – это... Помните, дети мои, да, это разнообразные. То есть, ну, каких там только цветов и сочетаний нет. И пепельно-серые, и голубоватые, и кирпично-красные, и такие бордовые, и желтые. Вот каких только нет. Гадюк с зеленоватым оттенком есть гадюки. Узоры бывают ярко выраженные, не ярко выраженные узоры. Бывает, что узоров вообще нет, как вот вы только что видели черную гадюку. А, ребята, бывают совсем необычные такие гадюки, у которых, скажем, правая половина тела – это вот узор зигзаги, а на левой вообще ничего нету, она черная, как у меланистов. И такие гадюки, змееловы, они на своем жаргоне называют подгоревшие гадюки, как будто бы их на одном боку пожарили немножко, но пережарили, и они с этого бока почернели. Ну, ребят, на самом деле, это очень хорошая метафора, подгоревшие гадюки. Потому что гадюка – змея удивительная. Вот мой старый добрый товарищ, мы его с вами сегодня еще будем поминать. Он жив, здоров, я надеюсь. Жив точно, надеюсь, что здоров. Замечательный герпетолог Александр Валентинович Огнев. Он написал в свое время очень хорошую статью. Я тогда был главным редактором журнала «Миллион друзей» о животных и птицах, это было больше 20 лет назад. И он написал статью «Необыкновенная обыкновенная гадюка». Ну, вот она есть в интернете, если хотите, ее найдите. И вот он уверяет, что ему попадались гадюки метровой длины. Ну, кроме него мало кто мне о таких встречах рассказывал. Ну, чуть поменьше гадюки, да, действительно встречаются. На самом деле змея небольшая, хотя живет долго. В неволе гадюки доживали до 30 лет. Это зафиксировано было. А как мы с вами знаем, дети мои, рыбы или змеи, они растут всю жизнь. И всю жизнь змеи растут и линяют, линяют, линяют. Ну, правда, они могут в старости уже медленно расти и линять редко. Теперь давайте поговорим о том, где вот... Давайте следующую картиночку посмотрим. Там будут другие гадюки другого цвета. Вот, посмотрите. Вот, видите, совершенно другая гадюка. Еще одну давайте посмотрим. Но у всех гадюк есть характерные черты. Во-первых, у них ярко выраженная шея. Ну, у ужа, например, или у полоза нету такой ярко выраженной шеи и головы. Вот у них это все-таки плавно все это проходит. А во-вторых, вот посмотрите, глаз гадюки – это вертикальный зрачок, такой щелевидный у гадюки, у гюрзы. Кстати, гюрза – это тоже гадюка, макровипера, по-моему. И вот давайте следующую картиночку посмотрим. Это характерные черты. Мы дальше об этом будем говорить, потому что гадюк часто путают с другими змеями, зачем-то их убивают. Это совершенно глупо, жестоко и неправильно. А теперь посмотрите, какой ареал у этой змеи. У нее фантастический ареал, огромный. Вот посмотрите, Англия, да, там Португалия, это уже теплые страны, там мандарины растут, апельсины. И через всю Евразию... туда, видите, Сахалин и чуть ли не до Кореи, да, Вот это вот все, это все гадюка. Ну, туда, в Арктику, она не поднимается, там вечная мерзлота, но, тем не менее, в Приполярье уже гадюки есть. Вон, посмотрите, Кольский полуостров, да? Почему, ребят, почему эта змея умудрилась так далеко продвинуться на север? Вот давайте следующую посмотрим картиночку, да? Вот всего-то каких-то, ну, 40-50 тысяч лет, да? Представляете, что такое 30-40-50 тысяч лет? Это совсем недавно. А вот наши края выглядели, вот где я сейчас сижу, да, границ Тульской и Московской области, где вы наверняка сейчас нас смотрите, они выглядели вот так вот. Это была такая вот тундра-степь. Тундра-степь – это была длинная-длинная зима, деревьев почти не было, были только травы, в основном травянистые растения, были в основном животные, которые питались травой, она называется, этот комплекс животных называется мамонтовая фауна. Видите, там и бизоны, и львы, и пещерные медведи, и волки, кстати, это все мамонтовые фауны. Лошадь Пржевальского и северные олени, которые в то время водились, даже до Крыма доходили. Потому что был другой климат на планете. И как же бедная гадюка выживала в то время? Вот у Александра Валентиновича в его статье «Необыкновенная, обыкновенная гадюка» написано, что гадюка – это очень молодой род. И вообще вот гадюка обыкновенная, випера берус, в частности, она сформировалась уже после последнего ледникового периода. Да? Ну, последний вообще-то малый ледниковый период закончился совсем недавно, веки где-то в 16-17, но он имел в виду, конечно, большой ледниковый период. Другие герпетологи эту точку зрения оспаривают. Александр Валентинович уверяет, что в это время гадюки тоже были. То есть в этой тундра-степи, тем не менее, была своя герпетофауна, и были ящерицы, и были в том числе и гадюки. А гадюкам, так же, как и ящерицам, что помогало выживать? Ведь рептилии у нас как размножаются, ребята? А? Правильно, яйцами. А есть еще так называемое яйце живорождения, да? Вы, наверное, слышали. Это вот у некоторых акул, у рыбок, как гупи, да? Почему яйца живорождения, а не просто живорождение? А потому что в момент рождения яйцо или икринка, икринка – это тоже яйцо, да? Это одна клетка. Вот яйцо или икринка – это одна клетка. И даже вот яйцо страуса, вот это огромное, это тоже одна клетка. На самом деле, одноклеточный организм. Так вот, в тот момент, когда оттуда выходит эмбриончик созревший, оно лопается, и он из маминой утробы уже живой, выплывает или выползает. Так бывает у многих змей, так бывает у многих рыб, да? И так бывает у ящериц. Одна из ящериц так и называется. Ящерица живородящая. Мы ее с вами чуть дальше увидим. Но у гадюки оболочка яйца срастается с утробой матери. Вот какая штука. И, ну, образует нечто подобное плаценте, в которой мы с вами когда-то в мамином животике плавали, да? И поэтому гадюку можно назвать смело живородящей змеей. То есть это не яйца живорождения, а именно самое настоящее живорождение. И вот такая тактика и позволяет гадюке продвигаться севернее и севернее, потому что многим видам, которые откладывают яйца, им там на севере просто, ну, не хватает положительных температур, чтобы эти яйца инкубировались. Да? Вот пример вам – красноухая черепаха или, скажем, болотная черепаха. Красноухих черепах выбрасывают в наши пруды, и в Москве, и в Подмосковье, и где угодно. Они зимуют спокойно. Ой, вы бы знали, сколько этих красноухих черепах в московском зоопарке, в прудах. Видимо, люди приходят, не знают, куда их девать, и выбрасывают туда. Они нормально совершенно зимуют, но они не могут размножаться, потому что не хватает положительных температур. И, естественно, многие виды рептилий, продвигаясь туда на север, останавливаются, не расширяют свой ареал именно по этой самой причине. А гадюка, она греет свои яйца, своих эмбрионов в животике. Вот какая история. Причем греет самым натуральным образом. Вот еще снег не сошел, первые-первые проталинки. А гадюки уже выползают на эти оттаявшие бугорочки и начинают поворачиваться разными боками и прогревать это вот Александра Валентиновича. Мы дальше увидим, а можно его поставить. Вот это и есть Александр Валентинович Огнев. Большой, замечательный человек, очень опытный герпетолог. Сейчас про него расскажу. И гадюки начинают заряжать свои солнечные батареи. Еще же холодно, да, они же потом дальше в норок в какую-нибудь мышиную уползут, холодную ночь переждать. И вот гадюка поворачивается этим бочком, этим, потом вот этим. Она соображает прекрасно, каким бочком надо провернуться, чтобы все ее тело как следует прогрелось. Потому что, ребята, вы же знаете прекрасно, что у всех холоднокровных животных, чем теплее окружающая среда, тем они активнее. А если холодно, то они очень медлительные. И я когда вел передачу «Путешествие натуралиста», по-моему, она называлась «Заметки натуралиста» на телеканале «Культура», мы снимали в Израиле. Это Хамат-Гадер. Там большой питомник крокодилов. И вот мы среди огромных миссисипских аллигаторов ходили, я их там за хвосты таскал в кадре, все. И мне потом звонили, говорю, как это ты? Ну, я им не стал говорить, что там было 14 градусов, с позволения сказать, тепла. И эти бедные миссисипские аллигаторы му не могли сказать, у них зуб на зуб не попадал, потому что им было холодно, они были медлительные. Так что даже если он захотел бы мне ногу откусить, он бы долго-долго к этой ноге бы тянулся. Вот точно так же и змеи. Им нужно как следует хорошенько прогреться. Теперь давайте, ребят, поговорим. Кстати, вот этот вот зигзагообразный узор у гадюки, я сейчас просто вспомнил, он в народе всегда назывался каинова печать. И поговорим дальше, почему и почему так плохо люди относятся к гадюкам, и везде ли они так плохо к ним относятся. Мы сейчас с вами до этого дойдем. Ну, а теперь, почему здесь Александр Валентинович Огнев? Он Змеелов. Много лет он ловил змей, он работал, ну, не одно десятилетие, он работал с гадюками в серпентарии. Ну, это вообще-то был хороший приработок, потому что еще вот во времена Советского Союза за гадюку давали 3 рубля. Были очень хорошие деньги, 3 рубля. На 3 рубля можно было всей семьей пообедать, причем где-нибудь хорошо. А если ты принесешь, представляете, там 10 змей, это уже 30 рублей. А 100 змей – это 300 рублей, это огромные деньжища. Мало кто столько в месяц зарабатывал. И поэтому, как только таял снег, и как только вот эти первые гадючки выползали, сразу все змееловы бежали, бежали, бежали, потому что потом поднимется трава, и гадюку ты в этой траве не найдешь. А так их было видно хорошо, они были еще ленивы, их легко, удобно ловить. Иногда, правда, они кусались. Так вот, сотый укус Александр Валентинович праздновал при мне. Это было давно, это было больше 20 лет назад, он отпраздновал свой сотый укус. Сколько раз с тех пор его кусали, я, честно говоря, не знаю. Хотя его кусали не только гадюки. Как-то он мне рассказал такую историю, но она такая немножко, ну, в общем-то, приличная. Однажды они с помощником набрели осенью. Была яма какая-то, и туда сползлось огромное количество гадюк. Они образовали кубло, это называется. Мы увидим дальше кубло настоящее. И они страшно обрадовались. Во, где деньжище-то, да? И Александр Валентинович залез туда вниз, стал их выбрасывать наверх двумя руками, а помощник уже бегал там наверху и упаковывал их в мешочки. И Саша рассказывает мне, сначала в одну руку меня 3 змеи ударили, в другую 2. А я продолжаю выкидывать, ну он большой человек, могучий, выкидывать, выкидывать. И тут, ну, конечно, пальцы распухли, руки распухли, и тут Александр Валентинович очень захотелось, извините, в туалет. Говорит, а я не могу снять штаны, потому что у меня вот такие вот пальцы и распухшие руки. Было, говорит, очень обидно. Ну, подавляющее большинство, ну, около 70% людей, которых кусают гадюки, они, как правило, ну, не очень страдают. Такое жгучее, боль есть, да, первое время. Ну, если у вас нет такой ярко выраженной аллергической реакции, то все обойдется, все будет хорошо. Ну, правда, можно, если обратиться к врачу, если у врача есть противоядие, то будет еще проще с этим справиться. Но вот я как-то Александра Валентиновича спросил, сказал: «Саш, а вот скажи, пожалуйста, ведь из змеиный яд же, ведь в малых дозах это лекарство, а вот какой-то терапевтический эффект есть от этих укусов?» И он мне сказал: «Ты знаешь, я однажды рано весной поехал на лов. Ну, деньги нужны, у него двое детей. Это было еще очень-очень давно. И я, говорит, себя плохо чувствовал. У меня была почти 38 градусов температура, знобило. Ну, что делать? Ну, вот такой день, сейчас вот самый-самый лов надо было подзаработать. И меня, говорит, одна стукнула гадюка, укусила, потом другая укусила. И когда, говорит, я ехал домой в электричке, я уже себя чувствовал хорошо», сказал Александр Валентинович. У него я спрашивал и спрашивал у Олега Владимировича Шумакова, другого своего близкого друга, вы его тоже сегодня увидите, герпетолога. Он сейчас работает в террариуме Московского зоопарка. Когда-то мы с ним очень-очень много путешествовали по белу свету, по разным странам. И вот я как-то спросил и одного, и другого: а какой яд змеиный самый-самый лучший? И они мне, не сговариваясь, ответили: гадючий. Гадючий яд больше всего ценится в медицине, но сейчас он уже медикам не нужен, потому что все вот эти вещества, вот действующие вещества, которые идут на изготовление лекарств, их научились люди синтезировать, это гораздо проще и дешевле. Мы с вами к яду еще вернемся, но давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот это черная гадюка, да? Это просто черная гадюка меланист, а может быть и не просто, потому что есть такая гадюка, которая вид гадюки, который называется гадюка Никольского. Ее ареал южнее. Я много лет назад, тоже очень давно, лет 25, то даже больше, больше 30 лет назад, наверное, я разговаривал с одним человеком, он родом из деревни, из Воронежской области, или из Саратовской, вот сейчас не помню, ну, такие вот южные регионы России, и он мне рассказывал: «Ты знаешь, у нас гадюк очень много, но есть такая самая страшная гадюка, она черная, она самая ядовитая, и она называется сливень». Я говорю: «А почему сливень?» А она, говорит, такая, как слива. Она синева, там отливает. И вот эта самая страшная гадюка, она залезает на ветки деревьев, а потом прыгает на тебя, кусает, и ты умираешь сразу же. Ну, я тогда посмеялся, потому что я уже немножко разбирался, конечно, в биологии. А потом я понял, о чем идет речь. Это гадюка Никольского. Потому что гадюку Никольского тогда еще, когда мне это рассказывали, считали, что это просто вот черная морфа випера берус, обычной гадюки. Да? Но потом люди, которые в серпентарии выдаивали яд, а вот давайте посмотрим следующую картиночку, что у нас там будет? Следующая картиночка, вот она, видите? Вот он яд, вот так это делается. Зубки гадюки ставят на чашечку и массируют железочки, и он выдаивается. Так вот, обратили внимание, что у этих черных гадюк, которые живут южнее, да, у них почему-то яд желтоватый, такого янтарного цвета, а у других гадюк обыкновенно он прозрачный. И обратили внимание, что он действительно более сильный яд, причем существенно сильнее. Стали изучать его, сделали химический анализ и выяснили, что вообще-то это другой вид змеи, оказывается, с более сильным ядом. Ну, раз уж зашла речь об этом, я вам скажу, что, вот, например, степная гадюка, которая тоже осталась в випере, у нее укус, ну, гораздо менее болезненный и не такой страшный, как даже у самой обычной гадюки. Видите? То есть по силе яда это тоже различается. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Следующая это у нас... Мы снимали когда-то гадюк Никольского. У меня есть такой фильм, он есть на Ютубе, можете набрать. «Хабургаев в натуре», по-моему, он назывался «В погоне за черной гадюкой» или «Тайна черной гадюки». Ну, я не помню, наберите Хабургаев в натуре, «Черная гадюка». Этого достаточно, этот фильм будет. Мы его снимали в Воронежском заповеднике. Там есть устойчивая такая популяция гадюки Никольского. Мы ее долго очень искали. Вот с Крючком сейчас это вот как раз Олег Владимирович Шумаков. Мой старый добрый друг, с которым мы очень много ездили, и когда я вел путешествия натуралисты, заметки натуралисты, и вот 10 лет мы с ним работаем на телеканале «Живая планета» сейчас. А Олег Владимирович даже с собой взял черную гадюку, обыкновенную, чтобы в случае чего снять ее как гадюку Никольского. Ну, киношники, телевизионщики иногда... Ну, приходится хитрить, ну, а вдруг мы ее не найдем, не поймаем. Но, слава богу, мы там, по-моему, 3 гадюк, настоящих гадюк Никольского нашли. Так что все было по-честному и все было взаправду. Вот сейчас снимают, как Олег Владимирович ее поднимет, покажет. А давайте следующую посмотрим картиночку. Вот она будет гадюку Никольского. Кстати, мне показалось, что она немножко покрупнее и пожирнее. И у нее на передней губе желтенькие, ярко-желтые маленькие пятнышки. Это вот если по фенотипу так. Дальше давайте посмотрим следующую картинку. Вот это ее уже снимают. Да, вот. Теперь мы с вами обратим внимание на язык. Раньше считали, что это жало. Да, почему змея все время... Почему она все время высовывает язык, змея? И люди темные были, дремучие, говорят, это есть. Помните у Пушкина, да? «И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и я и жало мудрое змеи вложил десницу кровавой». То есть Александр Сергеевич тоже считал, что это вот жало у нее такое раздвоенное. На самом деле, ребята, вопрос, почему змея все время высовывает язык? Любая змея, будь то гадюка, будь то уж, будь то питон. Ребята, это очень важный орган. Этот орган называется орган Якобсонов орган, или, если уж по-научному, вомероназальный орган. То есть это обонятельный орган, и не совсем обонятельный даже, ну, я не ученый, поэтому могу сказать простыми словами. Выстреливая своим языком, поводя его, змея вот по молекулке чувствует нас с вами, например, или свою жертву, и она даже может определить вкус своей жертвы. То есть это не просто вот обонятельный орган, можно сказать, вкусовой орган. То есть можете себе представить, вот вас позвали в гости, а вы высунули язык, и вы уже знаете, тортик этот вкусный или невкусный, насколько он сладкий, да, или мясо это буду я есть или нет. А вот змея может благодаря Якобсонову органу. Кстати, Якобсонов орган есть не только, конечно, у змей, он есть у нас с вами, но уже такие рудименты от него остались. И этот орган позволяет нам с вами сохранять послевкусие. Вот вы съели что-то такое очень-очень вкусное, да, и во рту чувствуете этот вкус, да, вот память этого вкуса. Это вот и есть, это работает Якобсонов орган. Почему он называется Якобсонов, да? Ну, мы, пользуясь случаем, всегда про достойных людей рассказываем. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. Это Людвиг Левин Якобсон. Его звали. Это датский ученый, очень широкого профиля. Ну, вообще-то он был не столько ученый, сколько медик, хирург выдающийся. Он был из еврейской семьи, но родился в Дании, хотя работал в самых-самых разных странах. Его в свое время он при осаде Копенгагена в полевом... Ну, он, кстати, в полевой хирургии сделал очень много таких вот открытий, очень много чего там изобрел, усовершенствовался. Потом его отправили во французскую армию. А это, ребята, это вот те самые годы, это когда мы с Наполеоном воевали. Отечественная война 12-го года, помните? Но это, правда, уже позже, это уже, по-моему, в 13-м году или в 14-м. Он попал, он был смертельно болен уже, раненый, умирал. И его бесчувственного, кстати, госпиталь, где он лежал сам, захватили наши русские казаки. Но, ребята, они были гуманные, поэтому ничего они с ним страшного не сделали. Подлечили его, выпустили. Так что он прожил, ну, не очень большую, но очень интересную жизнь. И очень много он как раз занимался исследованием осязательных органов, обонятельных органов, органов слуха. И, в общем-то, первый он и начал изучать вот эти вот органы, в том числе и у рептилий. Поэтому, как только этот орган был уже открыт и описан, то его совершенно справедливо назвали в честь Людвига Якобсона. Ну, давайте дальше, следующий посмотрим картиночку. Вот теперь ядовитый аппарат гадюки. Это очень интересная штука. Забыл я вам сказать еще одну очень важную вещь. Яд гадюки, он относится к кардиотоксинам. То есть он действует только тогда, когда он попадает в кровь. Поэтому, если у вас нет язвы желудка, если у вас не кровоточат десна, ну, можно столовую ложку яда запросто выпить, проглотить, и ничего с вами не будет. Что такое яд, дети мои? Мы с вами говорили об этом. Яд – это сложный такой белковый коктейль в слюне. Теперь давайте поговорим о том, как происходит этот укус. Потому что у разных змей этот ядовитый аппарат работает по-разному. Вот у гадюки, вот представим себе, что это пасть гадюки, да? А зубы у нее сложены и убраны в чехольчики. Видите, мы сейчас дальше с вами увидим. Если гадюке надо вас укусить, ударить, а у нее пасть открывается на 180 градусов, потом она выпускает эти зубы, они вылезают из чехольчиков, прямо вот так вот, и каждый зуб — это как игла шприца. Она бьет вас этими зубами ядовитыми передними. И ядовитые железки у нее сжимаются и выдавливают яд. Причем змея, она же ведь соображает, сколько надо яда. Яд – это драгоценное вещество. Нужно очень много потратить сил и энергии организму для того, чтобы этот яд вырабатывать в железках. Поэтому яд надо беречь. От этого зависит твоя жизнь, поешь ты или не поешь. Яд же нужен еще для того, чтобы обездвиживать свою жертву. Иначе жертва убежит, и все, ты голодная, помрешь от голода. И если человек большой, от которого защищается гадюка, она выдавит много яда. Особенно как Александр Валентинович Огнев, который за 100 килограммов весит. Да? А если это какая-нибудь там маленькая мышка, то она чуточку совсем этого достаточно, чтобы мышка не дергалась, и чтобы можно было ее проглотить. Но это еще не все, ребят. Кстати, бывают сухие укусы. Вот герпетологи мне рассказывали, что те, кто работает с гадюками, они, благодаря Якобсонову органу в частности, они очень четко различают людей, кто есть кто. Поэтому они знают, кто их кормит, тем более, что там положительное подкрепление, еда появляется. И иногда могут ударить зубами, но не выпустить яд. И такие укусы называются сухими укусами. Когда они дерутся, они тоже могут друг друга ударить, но яд не выпускают, хотя яд друг на друга у них не очень-то и действует. Мы с вами еще увидим схватку самцов. На чем-то я остановился, а на чем я, вот видите, уже заговорился. Ладно, давайте дальше посмотрим, что у нас. Вот мы сейчас как раз с вами видим этот момент, да, как гадюка выставила свои ядовитые зубы, и она сейчас будет наносить вот этот вот самый удар ядовитыми зубами. Да, я вспомнил, что я хотел сказать. Но у зубов гадюки есть одно еще потрясающее свойство. Она может шевелить зубами. Ребят, вы можете шевелить зубами, а? Я не могу. А гадюка может. То есть у нее эти зубы работают еще как манипуляторы. Для чего это нужно? Ну, например, для того, чтобы жертву подвинуть головой в глотку, чтобы легче ее было проглотить. Да? Это вот как вариант. Вот такой у нее универсальный совершенно ядовитый аппарат. И вот такие вот у нее универсальные зубы, которые позволяют вот ей творить такие вот очень полезные вещи. Так, что я еще хотел рассказать? Ну, случай тоже могу такой рассказать, очень смешной. Он был с другим Змееловым, это Юра Пономарев. Его жена, кстати, Ксения Пономарева, потом возглавляла Первый канал телевидения. И Юра тоже в молодости ловил змей, потому что у него двое детей, и надо было их прокормить. И однажды они везли большой улов, целый чемодан, змей, большой-большой чемодан. Там они были, ну, полный чемодан змей, можете себе представить. Поставили чемодан, пошли на вокзале ловить такси, и чемодан у них украли. Вот я бы посмотрел бы на этих воришек, которые потом чемодан открыли и стали развязывать мешочки. Так, ну поехали дальше. Поехали дальше. Дальше у нас будет, вот она, схватка гадюк. Видите, танец гадюк. Это вот завораживающее зрелище, потому что весной у самцов начинаются схватки. Ну, как водится у самцов, да, в брачный период. Но схватки гадюк – это такой вот танец, где они стараются прижать друг друга к земле. То есть это больше похоже на то, что мы с вами называем армрестлинг, да. То есть они показать, кто там круче, кто сильнее, а самочка в это время дожидается рядышком, посматривает на самцов, ну, кто из них достоин ее руки. Хотя у змеи рук нет, да? Ну, смотрим дальше следующую картинку. К сожалению, ребята, у гадюк очень много врагов, потому что гадюка, несмотря на свой ядовитый аппарат, все-таки змея очень нежная, очень уязвимая и, кстати, очень вкусная. Да? Некоторые народы, кстати, едят змеи, едят за милую душу, и едят их многие животные. Вот и аист, и змеяд, и другие хищные птицы, и ежики маленьких змеек едят, барсуки, куньи, волки, лисы. Вот очень много таких охотников до вкусного, нежного, гадючего мяса. И, как я вам говорил, едят вместе с головой, с ядовитыми железками, потому что если яд гадюки не попадает в кровеносную систему, то все в порядке. А вот если попадет, это плохо. Потом об этом тоже поговорим поподробнее. Главный враг гадюки, конечно же, человек, ребят. Потому что люди начинают уничтожать гадюк повсюду. Вот, понимаете, ведь, ну вот я читал какую-то статью за 100 с лишним лет. Например, в Великобритании было всего 12 летальных случаев после укуса гадюки. За 100 с лишним лет, представляете? То есть, ну, несравненно больше людей тонут в ваннах, умирают от удара током в электрической розетке, и нелепых смертей гораздо больше, чем от укуса гадюк. Здесь надо вот что сказать. Гадюки живут очагами. То есть, есть такое понятие «гадючий очаг». То есть это вот территория, которую занимает такая вот достаточно плотная популяция гадючая. Вот в очаге она есть, а дальше их нету. То есть если вы гадюку нашли, значит здесь очаг. Здесь где-то рядом есть вторая гадюка, третья, четвертая, пятая. На зимовку они сползутся вместе многие. Да? И часто бывает так, что людям раздали участки под дачи, и вот они начинают жаловаться, что у нас тут гадюки, и начинают их убивать лопатами, резать, кромшать. И мне много раз звонили, я говорю, ребят, ну успокойтесь, гадюка не любит общество человека. Называется фактор беспокойства, да, по-научному. Уж да, он может жить рядом с вашим сараем, ему это только здорово, потому что у вас компостная куча, где можно яйца отложить, мы еще будем говорить об ужах. А гадюка нет, она уйдет. Но это вы к ней притащились, это были ее земли, где она жила до вас сколько тысяч лет. А тут вы пришли с лопатой и заявляете свои права на эту территорию. Ну вот если разобраться, то это чья земля, ваша или гадючья? Поэтому не волнуйтесь, потерпите немножко, и гадюки уйдут. Они очень не любят людей. Давайте следующую картиночку посмотрим. Я вот надеюсь, что все-таки, ребят, если кто-то из вас встретится с гадюкой, и если взрослые, не дай бог, начнут искать палку крепкую, вы возьмите за руку, скажите: ребят, пойдемте мимо, оставьте змею в покое. Тем более, что она приносит пользу определенную, уничтожая грызунов. Это габонская гадюка. Я взял это несколько картинок только для того, чтобы показать вам разнообразие гадюковых. Габонская гадюка, она вот такая вот толстая. Вот такая вот. Это, наверное, самая тяжелая гадюка. Я не знаю, сколько она весит, но она очень тяжелая. Она толстая, как колбаса докторская, и очень тяжелая. Посмотрите, какой у нее прекрасный камуфляж. Это называется разбивка контура. Видите? Сплошная. То есть вот она из таких сегментов геометрических состоит. Это... И сразу можно понять, где она водится. Да, в лесной подстилке. То есть вот там в сухих листьях вы ее не найдете ни за что, никто ее не найдет. Она будет терпеливо лежать, это такая змея ленивая, ей тяжело с таким пузом-то двигаться, и ждать свою жертву днями, днями, днями. Кстати, ну, например, гадюки обыкновенные, да, вот средние гадюки, ей за все лето нужно-то, за весь ее период, ну, 12 мышек, ну, может быть, 15. Вот Олег Шумаков, который гадюк много лет изучает, который с ними работает, он мне рассказывал, что есть такая устойчивая популяция гадюк, вот не помню, в Ладожском или в Онежском озере, по-моему, в Ладожском, ну, это северные наши края, остров. На острове нет ни мышей, ни лягушек, никого. Там только колония чаек. Большая колония чаек. И, представляете, гадюкам хватает вот этого короткого времени, когда пухлячки, детеныши чаек наестся впрок. Ну, там, правда, короткое лето. Потом они залегают в спячку. И этой еды им вполне хватает для того, до следующей весны, до следующего выводка. Да, потому что питаются гадюки, конечно, в основном всякими мышевидными грызунами, птичками, птенцами, которые гнездятся на земле. Пока молодые, конечно, они питаются всякими беспозвоночными, кого удастся поймать. Ну, а иногда и лягушечками, ну, смотря где эта гадюка живет. Есть еще одно такое заблуждение, что гадюк и уж рядом не живут. Живут. Я много раз встречал. И, кстати, в том фильме про черную гадюку мы под одной и той же дровницей, разбирая, нашли 3 или 4 ужа, а на самом дне лежала гадюка Никольского. Совершенно спокойно они в обнимку там жили. И друг другу, конечно же, не мешали. Следующую гадюку давайте посмотрим. Габонская Африка, конечно. Леса африканские. Это гадюка-носорог. Ой, опять, господи. Ну, как же вы мне надоели, мадам. Пустите меня к моим детям. У нас лекция. А вы тут с дурацкими вопросами. Сейчас, Александр, 2 секунды, у меня чего-то. Вот, все, я восстановился. Это у нас гадюка-носорог. Александр, все нормально у нас, да? Алло. Александр. Вот, вижу. Я просто звук не слышал. Нет, у меня убежала картинка. Сейчас. А, ну все хорошо. Все, я все вижу. Все, замечательно. Все. А вы меня потом научите эту девушку невоспитанную отключать. Так, это гадюка-носорог. Следующую смотрим картиночку. Ой, почти час мы с вами о гадюке говорили. Это вот пошли кавказские гадюки. Следующую покажите гадюку. Вот это называется комплекс кавказских гадюк, их там несколько видов, некоторые у нас водятся, другие уже туда, вот Кавказ и Закавказье, Азербайджан, Армения, видите, у них очень часто бывают такие яркие, красные, рубинового цвета зигзаги, очень красивые змеи, кстати, они более ядовитые. А вот следующую покажите нам, Александр, картиночку. Это гадюка Орлова. И вот что интересно. Гадюку Орлова нашли. Вот, ребят, нам кажется, что мы все вокруг знаем, все исходили, все изучили, да? А гадюку Орлова открыли, ну, я не знаю, может, лет 20 назад, не больше. Вот, ну, вот в конце 20 века, да, уже. Открыли ее в Геленджике, в самом городе. Оживленное место, куча людей там ходят туда-сюда, курортники купаются, и вот там ее нашли, а потом уже нашли несколько других популяций и назвали ее в честь герпетолога. Вот следующую картиночку покажите, это ленинградский, петербургский герпетолог Николай Орлов, который очень много и долго изучал кавказских гадюк, весь этот комплекс, и в честь него ее назвали гадюка Орлова. Следующую давайте посмотрим картиночку. А вот это уже другая ядовитая змея. Это щитоморник. Тоже относится к гадюковым. Подсемейство ямкоголовых змей. род щитомордники. Это вот самый обычный щитомордник, или он еще называется щитомордник Паласа. Этот снимок я сделал на Дальнем Востоке, сейчас скажу, в каком заповеднике Кедровая Пать. Дело в том, что мы, когда снимаем кино, мы же приезжаем всего на несколько дней. А нам нужно снять вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, представляете, мы же не будем там бегать за животными по лесам. Поэтому мы обычно звоним и говорим: ребят, все, что шевелится, все, что поймаете, ловите, мы скоро приедем. Ну, там, где у нас хорошие отношения с работниками, кого мы знаем. И когда мы приехали, нам целое ведро щитомордников наловили, сказали: вот снимайте, потом выпустим. Поймали тигрового ужа, мы его тоже сейчас дальше увидим. И спасибо большое ребятам, они очень здорово нас, полоза поймали амурского, очень здорово нас выручили. Вот видите, много щитомордников, как здесь. И щитомордники тоже достаточно полиморфные. Они бывают разных цветов, разных оттенков. Щитомордники ядовитее, чем гадюки. Причем, в общем-то, и больнее, кусаются, ядовитые. И меня не кусали ни те, ни другие, поэтому я все это с чужих слов. Ну вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот видите, это вот еще, вот это в броске щитомордник. Сейчас он бросится и кого-то цепанет очень здорово. Ну, повадки у них все очень похожи. Ядовитый аппарат тоже очень похож на гадючий. Все-таки они родственники, можно сказать, такие двоюродные брат и сестра. Следующее покажите картиночку. Почему ямкоголовые змеи, вот видите, ямка обведена, да? И это термолокатор. Вот. Это, ну, это вот такой вот орган, который позволяет им в кромешной тьме, где прибор ночного видения, грубо говоря, тепловизор, который помогает им найти, например, теплокровную какую-нибудь мышку даже в полной совершенно темноте. И, конечно же, это есть у всех ямкоголовых змей. А к ним еще относятся гремучие змеи, помимо нашего щитомордника. Так, где-то, по-моему, видов 25 их разных щитомордников. Мы сейчас их увидим. Давайте следующую. Вот у них, да, яд, как я говорил, сильнее гадючего. Он разрушает ткани и способствует таким образом внутренним кровотечениям. Поэтому, ну, штука такая очень неприятная. И знаете, что интересно, ребят? Вот про гадюку Никольского я вам говорил, да? Помните, которую раньше считали обычной гадюкой? Ну, потом думали под вид, а потом оказался целый вид. Так вот, такая же история произошла с щитомордником Никольского. И тоже Никольского. Но раньше думали, что это обычный щитомордник, да? А потом, ну, он, правда, южнее водится. Это Ленкорань, Иран, Афганистан, вот в те края. Потом поняли, что это все-таки отдельный вид. И назвали его тоже Никольского. Такое вот совпадение. Дальше давайте следующую картиночку посмотрим. Вот он, видите, тоже красавец щитомордник. Кстати, он особо сам-то не кусается, так же, как и гадюка. Вот когда происходят укусы? Укусы происходят тогда, когда, ну, например, собирают ягоды, сунули руку в черничник и попали по змее, да? Ну, босиком никто по лесу же не ходит. А у гадюки или у щитомордника зубки такие, что они даже джинсы не пробьют, я вам ручаюсь. Вот. И вот люди, которые изучали каждый случай укусов, пришли к выводу, что 99,9% всех несчастных случаев, всех укусов происходит либо когда люди хотели поймать змею, либо там побравировать в компании. Ну, представьте себе, да, приехали на шашлык, музыка, горячительные напитки, и тут какой-нибудь мужчинка такой хочет перед девушками похвастаться, какой он крутой, видел змею. Ну, вот и получил, что называется. Да, вот почти, практически все. Хуже с собаками. Собаки очень часто получают укусы. Вы гуляете по лесу, да, весной или осенью. Что-то там в сухих листьях зашуршало. Собака туда кидается, сует морду и получила в самый нос. Вот. Но еще раз, слава богу, и щитомордник, и гадюка – это все-таки не смертельные ядовитые змеи. Следующий покажите нам кадр. Там, по-моему, я взял. Да? Вот это, вот видите, ядовитый аппарат. Вот там термолокатор. ядовитый канал, ядовитые железочки, которые сжимаются и которые выдавливают яд. И вот здесь очень хорошо видны чехольчики, в которые змея убирает свои драгоценные зубы. Не дай бог с этим зубчиком что-то случится, это же она без них никак. Поэтому она очень их бережет в специальных чехольчиках таких кожаных. Следующую давайте посмотрим картиночку. А вот там торчит трахея такая круглая, то, что как голосовой аппарат. Так вот, ребят, давайте теперь подумаем, почему же все-таки так мы ненавидим гадюк? Вот, кстати, я хочу что сказать. Я обратил внимание, что на Дальнем Востоке к щитоморникам относятся гораздо толерантнее, чем у нас с гадюком. У нас гадюку или медянку увидели за лопату, за палку, надо ее забить и побить обязательно. А там как-то народ спокойнее на Востоке. Почему? Ну, конечно, здесь большую роль, видимо, играют такие вот христианские стереотипы, да? Потому что помните змея библейского? Змей-искуситель, да, грехопадение, с чего началось, который Еве яблочко принес с дерева познания. И Господь Бог сказал, за это будешь гадом ползучим, будешь присмыкаться, и все тебя будут убивать и обижать. Ну, слава Богу, не все убивают и обижают, потому что дети за отца не отвечают. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Здесь есть еще одна очень важная такая деталь. Если вы поедете куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, в Индию, в Камбоджу, в Лаос, там очень много укусов, там очень много ядовитых змей, там и кобры, там и крайты, там восточный щитоморник, который гораздо более ядовитый. У меня, кстати, есть фильм «Хабургаев в натуре», этот фильм называется. Называется эта серия «В прятки с невидимками», можете набрать. И вот мы там находим и плюющуюся кобру, в джунглях тропических, и восточного щитоморника, и кто у нас там еще был, питон, и... А, крайт. Крайт – это самая ядовитая змея в этом регионе. Но можно видеть такую картину. Идут люди по дорожке по лесной, переползает эту дорожку какая-нибудь большая кобра, они останавливаются, продолжают разговаривать, дождались, когда кобра проползла, они идут дальше. То есть никто не хватается за мотыги, за тяпки, за палки для того, чтобы эту змею убить. Почему? Ну, здесь другая религиозная традиция, потому что у них в мифологии, в буддизме, в индуизме были такие существа мифические, мифологические, как наги. Наги были, ну, это божества, это не полулюди, полузмеи. Они изображались либо как змея с человеческой головой, либо они умели летать, они жили.

0: Ну, туристов возят только в главный храм, он называется Ангкор-Ват, только туда. А на самом деле Ангкор – это колоссальная территория, это бывшая империя древних кхмеров, которая там в XII-XIII веке развалилась, вот просто ее не стало. И вот Олег Шумаков, он прожил много лет в Камбодже, он по-кхмерски говорит, как по-русски. И мы туда ездили, мы ездили на съемки тогда, но мы взяли с собой жены, детей. Вот у меня сыну было лет 12, и дочка Даша, его ровесница. Мы взяли свои семьи. И целый месяц мы там ездили. И вот несколько дней нас Олег возил по Ангкору, там, где нет туристов, там вот видите, ни одного человека. И вот этот большой такой комплекс дворца, сейчас вот следующую покажите картиночку, вот мы там лезем, видите? Это мы лезем в башню, она высоко-высоко над джунглями. В этой башне сюда залезал император. Император Кхмерской империи для того, чтобы встретиться со своей мамой. А мама была нагом. Нагайной, да? И она прилетала туда. Наги же летают, да? Они божества. Она к нему туда прилетала регулярно. Там он с ней встречался. Она была очень мудрая. И она его учила, как надо управлять государством. Все-таки целая империя, да? Ничего вам не напоминает? Ну, те, кто из вас были на Крите, наверняка вас возили в пещеру Зевса, да? Где родился малышка Зевс, где его прятали от папы Кроноса. И сыном Зевса был царь Минос, в честь него это минойская цивилизация, да, минойская культура названа. И вот царь Минос регулярно ходил в эту пещеру, где встречался с папой Зевсом, и папа Зевс его учил, как надо царствовать на острове. Видите, как много похожего в разных уголках мира, похожие очень сюжеты. Следующую картиночку покажите нам, пожалуйста. Ну, а потом кончилось, вот это сын мой залезает, уже почти залез. Кончилось это тем, что наги поссорились с людьми, обиделись на людей, уползли, и по тому пути, как они ползли, земля вогнулась и заполнилась водой, и так появилась великая река Меконг. Ну, отвлеклись, давайте возвращаться в наши средние широты. Следующую картиночку смотрим. Сделали такое лирическое отступление небольшое. Это гремучая змея. И я для чего ее показал? Потому что это двоюродная сестра, кузина нашего щитоморника. У нее на конце погремушечка, которая она шумит. Ей не надо надрываться и шипеть, как нашей гадюки. Да? Она погремушечкой гремит. И у нашего щитоморника погремушечки нет. Но он, когда злится, он тоже хвостиком так дробно-дробно-дробно шевелит. Кстати, этим еще полозы славятся, которые совсем не ядовиты. Полоз тоже, когда он рассержен, у него дробно-дробно вот так вот кончик хвоста трясется. Следующее покажите. У меня Машка, когда она голодная и сердится, которая дома живет, полозиха, она прямо иногда так этим хвостиком. А вот это уже ужик. Ребята, я боюсь, что мы с вами сегодня опять не закончим наши средние широты. Уже час. Ух. Ну, мы попробуем. Это ужик.
1: Александр, можете немного подвинуться?
0: Да, сюда?
1: Да.
0: Отлично.
1: Спасибо.
0: Ребята, ужа, как мы узнаем, правильно, по пятнышкам. Вот по вот этим желтым или белым пятнышкам на шее. Это ясное дело уж. Хотя уже бывают меланисты, которые без пятнышек совершенно черные. Но в любом случае, посмотрите змеи в глаза. У ужа глаз, зрачок круглый. Ясно, что это не гадюка. Ну вот у кобры, правда, круглые зрачки, но кобру вряд ли у нас встретите. Только если в Средней Азии самое ближайшее от нас место, где кобру можно найти, то вряд ли змея там редкая. Ну, что касается ужа. Значит, уж у нас, как вы знаете, водится там, где у нас есть какие-то водоемы. Знаете, что интересно? Вот натрикс, да? Это вот видовое название и семейство, да? Натрикс – это уж. А знаете, что такое натрикс? На латыни – пловец. Хотя я думаю, что водяной уж больше заслуживает этого имени, потому что он плавает лучше. Хотя обычно уж тоже плавает прекрасно, полчаса может под водой находиться.

родиться, хоть бы что, не всплывая, не дыша на поверхность. Ужеобразные, ребят, это самая-самая-самая многочисленная группа змей. То есть к ужеобразным относятся, ну, почти две трети всех змей мира. Представляете? Почти две трети. Это все ужеобразные. Там какая-нибудь молочная змея и так далее. Это все ужеобразные, да? И рейнисы, и медянки, настоящие ужи, длиннозубые ужи. Мы с вами еще с ними встретимся. Кошачья змея, ящеричная змея. Это все ужеобразные. Ну, я думаю, что вряд ли я вам что-то новое расскажу про ужа, чего вы не знаете, кроме одного, что ужа не надо хватать ручками, да, не надо его тискать, если вы увидели ужа, по одной простой причине. Следующее, покажите нам картиночку, да, потому что там дальше, по-моему, ареал будет, да. Вот посмотрите, какой колоссальный ареал у ужей, видите? Вот тоже, начиная с Южной Европы, там Франция, Скандинавия, Черное море, Каспийское море, и туда же до самого Дальнего Востока, представляете? Это говорит о том, что вид очень пластичный, хорошо приспособленный к жизни, знает, где откладывать яйца, там, где компостные кучи, там, где старая листва, которая бреет, и хорошая высокая температура. Вот это вот уж, в отличие от гадюки, яйца откладывает. Они, правда, такие длинненькие, надо было вам картиночку показать уже. И они не в скорлупе, как куриные яйца, а у них скорлупа такая кожистая. Поэтому она не трескается, не ломается. А врагов, да, так вот, если вы увидели ужа, не надо его там хватать, не надо его крутить в руках, потому что у ужа есть два способа защиты. Первый, безобидный, считайте, что вам повезло, он просто притворяется дохлым. Брык, у него расслабляются мышцы, и он прикидывается абсолютно таким вот дохлым змеем, меня есть нельзя, я уже давно лежу. А чтобы вы лучше поверили, он еще и пахнуть начинает, очень невкусно пахнуть. Поэтому какой-нибудь хищник, он зажимает нос и уходит в сторону. Но если, не дай бог, вы его еще взяли в руки, то тогда уж вас просто обкакает. Он выделяет очень едкую, очень вонючую струю, такую мне приходилось с этим сталкиваться, что руки вы потом не отмоете несколько дней, они у вас будут пахнуть. А если, не дай бог, на одежду, одежду вы тоже не отстираете. Поэтому, ну, не буду вас учить, как брать ужей так, чтобы этого избежать. Ну, кому это нужно будет, скажем так, в силу его профессии, вам покажут. Поэтому я вас не буду учить. Ну, едем дальше с ужами. Теперь вот что интересно, ребят. Это водяной уж. А водяной уж, он больше времени проводит в воде, у него нет этих желтеньких пятнышек, и водяного ужа, вот, ребят, для меня это загадка. Кстати, они очень часто встречаются вместе, даже гибридизируют друг с другом водяные ужи с обыкновенными, да. Ну вот что интересно. Вот в регионах, где их очень много, их почему-то принимают за водяных гадюк, считают ядовитыми змеями. Это и в низовьях Волги, ближе к Дельте, это и на Дону. Я помню, в Абхазии горная речка, и вот местный мужик из деревни идет такой довольный, добивает. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, я уже сегодня восьмую гадюку убил, чтобы тут дети вот купаются, ходят. Я говорю, ну ты с ума сошел. Говорю, зачем ты это делаешь? Какая-то гадюка. Она еще живая была, взял в руки. Вот, говорю, смотри. Ну, я надеюсь, что он понял, объяснил ему. Но очень часто это происходит. Уже... Но здесь тоже, ребят, очень интересная такая штука. Вот у меня есть хороший товарищ, прекрасный фотограф и орнитолог Владимир Горячев. И вот Владимир Горячев снял прямо, знаете, такой чик-чик-чик комикс покадрово. Он снял ужа в Москве, рядом с ВДНХ. Там какая-то речка небольшая, вот, которая протекает через ботанический сад. На берегу этой речки он снял как уж, схватил большого ротана. И вот такая драка, битва ужа и ротана. Потом ротан совсем квелый, уже еле шеволится, и уж начинает его с головы заглатывать.
И есть еще одно такое предубеждение. Я вам его напомню, что лягушки себя ведут очень странно при виде ужей. Они даже не квакают, не удирают, а они впадают в такое некоторое оцепление и начинают постановать жалобно. О-о-о! Ну, я часто очень об этом слышал и только потом понял, в чем дело. Дело в том, что ужи тоже ядовитые змеи. Хотя, конечно же, везде пишут, что они не ядовитые. Яд у них есть. Просто яд, он для нас, людей, никакой опасности не представляет. Но он достаточно сильный для того, чтобы не совсем обездвижить свою жертву. Будь то лягушка, будь то рыба. А чтобы она просто никуда не убежала. То есть, чтобы она была не такая прыткая, он слегка ее немножечко начинает парализовывать. А ужу становится удобно уже ее перевернуть головой в глотку. И дальше вот этот вот процесс заглатывания добычи, покажите следующий, Александр, кадр, он может продолжаться долго, он может несколько часов продолжаться. Это вот ареал водяного ужа. Видите? Все Черное море, все Каспийское. Кстати, ребят, вы слышали, наверное, что в Черном море есть такой остров Змеиный. Это вот за который бои были жаркие не так давно. Говорят, кто контролирует остров Змеиный, тот контролирует как минимум половину акватории Черного моря в военном смысле. Так вот, почему он Змеиный остров? Потому что туда течением, там недалеко впадает Дунай, в Черное море, и выносят змей течением, естественно, водяных ужей, которые прибиваются к этому острову. Поэтому вот такой топоним. Следующее, покажите нам картиночку. Мы остановились на том, что уж может очень-очень долго, видите, большая рыбина, и сейчас водяной уж ее все-таки заглотит. Вот, все-таки яд там есть. Я вот к чему. Давайте следующую картиночку посмотрим. Следующая картинка – это у нас что? Вот это тоже, это вот обычный уж заглатывает большую рыбину. Следующую покажите нам картинку. Вот, а вот это вот называется кубло. Это когда на зимовку сползаются в нужном месте. И вот мой хороший товарищ Александр Давидович Липкович, он замдиректор Ростовского заповедника по научной работе, вот несколько раз его вызывали. Караул, ужас, у нас нашествие змей осенью, у нас там гадюки, ну там же степные гадюки, да, Ростовская область. И Александр Ильич, приезжаю, смотрю, а это водяные ужи, которых там, к сожалению, тоже многие принимают за водяных гадюк. И вот они сползаются в какое-нибудь теплое место, либо где-то в погреб, либо в подвал какого-то дома. Они ищут место для зимовки. Ну, конечно, жидковатое такое зрелище. Я знал людей, которые страдали серпентофобией. Да? Вот есть люди, у которых такая болезненная, паническая боязнь змей. Это клинический случай. Я не знаю, насколько хорошо это лечится. Был такой смешной случай. Когда-то очень давно я снимал на НТВ детскую передачу. Она называлась... Господи, как же она называлась-то? Все кувырком, по-моему. И там был ведущий дядя Вова, и был фей такой домовой. И у нас по сюжету дядя Вова просыпал волшебный порошок, и телефонный шнур черный превратился в змею. И вот, кстати, Александр Валентинович Огнев, которого вы видели, он привез черную змею, по-моему, какого-то полоза для того, чтобы ее снять. А дядя Вова, ведущий, у него как раз была вот эта вот серпентофобия. То есть он панически боялся змей всю жизнь. Он говорит, мне просто говорят змея, у меня уже парализующий страх. И мы его долго уговаривали. Я говорю, Володь, ну ты отвернись и протяни руку. Ну давай, ну отвернись. Отвернулся, да, протягивай. И вот часа два он боролся с собой героически. Потом он протянул руку, взял эту змею. Потом второй рукой. И потом, когда он ее про... Он ее не выпускал из рук. Он, ой, она такая, смотри, какая она на ощупь. Она такая гладенькая. Ой, и вот он ходил с этой змеей, поборов себя. Ребят, я почему об этом вспомнил? Что, может быть, действительно, если у вас похожая какая-то болезнь, ну, не лезьте вы к змеям, все будет хорошо. Но если вы поборете вот эту свою природную брезгливость, страх, вы увидите, насколько все-таки змеи – это гармоничные существа, какие они красивые, какие
какие у них цвета переливаются, как будто бы они иногда из драгоценных камней созданы. Это удивительные существа, и давайте мы к ним будем все-таки относиться с уважением и с почтением, даже если это ядовитая змея, за редким исключением, ну, может, там королевская кобра, если вы рядом с ее гнездом, не будет на вас прыгать и не будет вас атаковать. Поверьте, это вам скажет любой ученый-герпетолог. Так, а вот эта вот прекрасная змея, красивая, правда, это тоже уж, но это уж тигровый. У нас он водится на Дальнем Востоке, он к другому семейству, это уже длиннозубые ужи, уже это рабдофис. Рабдофис тигрис, по-моему, если мне память не изменяет. Но знаете, что интересно, ребят? В Японии он там тоже водится. Вот покажите, там, по-моему, ареал будет, Александр, следующая картиночка. Будет его ареал. Вот он. Он в стойке может, как кобра, делать плоской шею. Видите, капюшон такой получается. Вообще змея очень красивая, конечно. Красивая, симпатичная змея. И вот следующее покажите. По-моему, там у нас где-то был его ареал. Да? Нет, возвращаемся. Это вот у нас это Дальний Восток, Приморский край. И дальше он уже идет Япония, Корея, туда вот Китай, в те края уже, где гораздо теплее. Тропики уже. Вот. Так вот, в Японии, например, он считается самой ядовитой змеей на острове. Очень опасный. Он действительно, яд у него очень сильный. Но, на наше счастье, он никогда не кусается. Мне приходилось брать в руки этих змей. Вот в одном из фильмов мы как раз с Олегом Владимировичем Шумаковым его мацаем, крутим, показываем, рассказываем о нем. У него задние зубы ядовитые, поэтому если вы ему не будете совать палец в рот, то все будет хорошо. Это во-первых. А во-вторых, вот мне приходилось читать, что... Ядовитость тигровых ужей в большой мере зависит от количества жаб, которых он съел. Потому что, как мы с вами знаем, мы до этого еще, надеюсь, сегодня дойдем, у жаб есть ядовитые паротиды, где яд буфотоксин. Так вот, если уж много ест очень ядовитых жаб, а ядовитых очень жаб в тропиках там больше, чем у нас, то он очень ядовитый, а если мало, то меньше такого яда. Может быть, ребят, потому что вот эти красивые лягушечки-древолазы, тропические мелкие такие лягушечки, ярко-синие, ярко-красные, ярко-желтые, вот красивые, яркие, как коралловые рыбки, да, они же смертельно ядовиты, там очень сильный яд. Но их с удовольствием держат дома. Как же так? А все очень просто. Они ядовитые, потому что они поедают ядовитых насекомых. А если этих насекомых ядовитых нет, если вы их кормите там туркменскими тараканами и сверчками, то тогда у них нет никакого яда. Так что, видите, все непросто. Едем дальше. Едем дальше. Это уже медянка, тоже ужеобразная. Ну, ребят, медянка совершенно безобидная змея, она очень похожа на полоза, это его кузина полоза, да? Ее легко отличить, видите, у нее маска такая черная, как у Зоро. Вот, медянка питается, ну, она практически герпетофаг, да, и питается в основном ящерицами живородящими. Но опять-таки, как увидят медянку, кто говорит, медянка, самая ядовитая змея, все, не дай, чуть ли не, не взглядом убивает, ужас. Вот, ну, взрослые люди живут в 21 веке, я такое слышал, ребят, не поверите. Люди бывают дремучие и ужасно необразованные. Но, братцы мои, это не значит, что каждую змею надо хватать руками. Давайте раз навсегда договоримся, увидели змею, ну, хотите, застыньте на месте, понаблюдайте за ней, ну, не надо ее хватать, не надо ее трогать, не надо ее беспокоить. Пускай она занимается своими змеиными делами, а мы будем своими человеческими заниматься. Следующую давайте посмотрим картиночку. Там, по-моему, ареал медянки. Она немногочисленная везде. У нее такой мозаичный очень ареал, но зато смотрите, какой огромный, да? То же самое. Вот Южная Европа, вон там Италия вся целиком. И
И вон туда вот наша Подмосковье, у нас она в Красной книге уже докатились. Вот. Вот люди, это люди, фактор беспокойства и люди с лопатами, с палками. Вот что сократило численность этой замечательной, красивой, очень гармоничной змеи. Она действительно словно медью отливает. Правда, очень красивая змея. Следующее давайте посмотрим. Это уже полоз. Узорчатый полоз. Змея тоже с потрясающим ареалом, очень большим. И потрясающе полиморфная. То есть, вот полозов узорчатых мне, даже мне вот с моим скудным опытом приходилось видеть в разных местах, и они были разными. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Они бывают почти черными, меланистыми, бывают серыми, бывают... Но вот что интересно. У того же Александра Валентиновича Огнева в моем журнале «Миллион друзей» была такая статья. Называлась она «Полоз змей положительный». Но это, конечно, игра слов, полоз. Мы же с вами понимаем, что ползать, да, полоз. Но в народе к полозам всегда относились очень тепло. И я так полагаю, что это, скорее всего, рудименты язычества, которые не вытеснило до конца христианство, да, христианская культура. А вот девушка с полозом, да. Ну, конечно же, народная молва делала этих полозов огромными, но их никогда не убивают там, где они водятся. Ни у нас на Урале, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. Там амурский, например, полоз, очень большая змея. Да? Полозов много, их очень много. Это в этом роду колубер, по-моему, называется. Ну, несколько десятков видов, да, там желтобрюхий полоз, большеглазый полоз, леопардовый полоз, есть мандариновый полоз. Нет, он в мандаринах не живет. Почему мандариновый? Мандарины, знаете, кто такие в Китае, да? Есть королевский, а есть мандариновый, ну, там, не знаю, княжеский. Вот в этом смысле. Но он очень красивый. Там действительно есть оранжевые цвета, у него маисовые полозы. И в Новом и Старом Свете есть полозы. И везде к ним относятся очень хорошо. А вот, кстати, на Дальнем Востоке полоза даже живут в домах, мышек ловят. Их никто не трогает поэтому. Следующую вот покажите картиночку. Вот. Сказы Бажова кто-нибудь из вас читал? Вот уральские сказы Бажова. И там есть такой великий полоз, он живет где-то под землей, он как наг. Вот, кстати, такие переклички с нагами. Он мудрый, он все знает, он живет под землей, он может быть огромным, таким, что там горы содрогаются, когда он под землей проползает, и за ним струится золото. Он повелитель недр, а там где-то в недрах там несметные богатства, которые он стережет, так же, кстати, как и наги. Наги тоже стерегут. Вот видите, казалось бы, где у нас Урал и где Индия, там Лаос, Камбоджа. А как много общего, да? Ну, кто же его знает? Может быть, там древние арии, которые вот как-то вот и туда это унесли, и сюда. Мы же с вами ничего этого не знаем. А иногда этого великого полоза изображали следующее. Покажите. Это вот иллюстрация к рассказу, к сказу. И иногда его изображали как человека. Он мог превращаться в людей, как наг. Иногда его изображали с человеческой головой, а если он превращался в человека, то обычно это был такой мужик с золотой бородой, рыжий, да? Вот. Мог дать мудрые советы, а мог на кого-то обидеться, рассердиться, и тогда вот горе. Но едем дальше. Так что полоз змей удивительно положительный. Но полоз, конечно же, от слова «лазать». Полоз прекрасно лазают. У них такие вот щиточки, чешуйчатые, которые помогают им цепляться за любые малейшие выступы. Поэтому по дереву он может забираться вверх вот по вертикальной, даже по отрицательному наклону. Удивительно ловкая птица, потому что он питается... Змея. Вот узорчатых полозов, я которых встречал в Астраханском заповеднике, это дельта Волги, да, то там места совершенно удивительные, которые весной затапливаются водой, очень большой разлив, холодная вода, ледяная. И вот эта вода стоит месяца полтора.
То есть вот у деревьев только ветки торчат на кроне, все остальное затоплено водой. И через полтора месяца только где-то вот уже жара начинается, вода уходит, и там очень много узорчатого полоза. И я спрашивал вот у ребят, кто заповедники работают, ребята, говорю, как ты, им-то, ну уже-то понятно, а их там тоже очень много. Ну, а полоза-то как? Он говорит, ну как? Ну, он залез на ветку, на дерево, да, на крону дерева. Там же птички тоже прячутся, и мышки там прячутся, так что он всегда сыт. У него там все хорошо, вот он этот месяц и проведет на дереве. Такой вот змей. А дальше следующую картиночку смотрим. Вот. А это один из лучших герпетологов. Ну, не только России, его имя, в общем-то, и за рубежом известно. Это Сергей Александрович Рябов. Он создал в свое время Тульский экзотариум. А Тульский экзотариум, я как-то вам об этом рассказывал, это была лучшая в мире коллекция герпетофауны. То есть нигде в мире, ни в одном самом крупном зоопарке самой богатой страны не было такого количества видов, которые в свое время в Тульском экзотариуме собрал Сергей Александрович Рябов. Ну, сейчас Сергей Александрович, мы с ним хорошо знакомы, работает в московском зоопарке, в его загородной части, и он собирает, он много чем занимается, очень широко. Ну, я вам приведу такой пример. Редчайшая змея, по-моему, куфи кроншаха, что ли, она называлась. Самца в Афганистане поймали американцы, самку там же в Афганистане поймали англичане. Англичане и американцы, не сговариваясь, и самца, и самку присылали в Тулу к Сергею Александровичу Рябову, потому что понимали, что это один из немногих людей, который может получить от них потомство. То есть это человек с потрясающим совершенно авторитетом, именно как практик по разведению. И вот у Сергея Александровича, у него колоссальная коллекция узорчатого полоза. Он уже много лет собирает эту коллекцию, там полозы из разных регионов, там с Кавказа, Сибири, там с Урала, разных цветов. Есть светлые, пепельного цвета есть, я просто видел эту коллекцию. Удивительно, то есть невозможно поверить, что это один и тот же вид. Так они различаются и по размерам, и по расцветке, и по сочетанию цветов. И, как сказал Сергей Александрович, в некоторых регионах уже их не осталось. И вот здесь у меня генофонд, и мы можем заниматься в случае чего реинтродукцией. То есть выпускать этих полозов туда, где их человек истребил окончательно. Ну, вот такая вот оптимистичная концовка. Сергей Александрович, сейчас еще вам расскажу, просто понять, что это за человек, да. Ну, я не знаю, он мне не запрещал об этом говорить, поэтому я расскажу. У него, например, нет одного пальца, потому что его в этот палец укусил, кажется, краит, ядовитая змея. И у Сергея Александровича оставалось, ну, меньше минуты на то, чтобы принять какие-то меры. Хорошо, там был рядом надежный друг, у которого был большой нож, который смог четко по фаланге отрубить палец. Сергей Александрович остался жив. То есть, вот, понимаете, это характер такой человека, как черточка, да, что такое герпетологи, что такое люди науки, что такое... Вообще зоологи, я вам хочу сказать, ребят, они, вот сколько я их знаю, люди очень самодостаточные. И вот телевизионщики очень часто не понимают, когда зовут какого-нибудь зоолога в гости, а он не идет. Говорю, ребят, извините, мне некогда. Как это так? Звезды там в припрыжку бегут, первые величины. Это зоологи, ребят, это другие люди. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Я, честно говоря, забыл, что он... А, еще один полос, да, мы с ним подружились. Это сарматский полос. Очень красивая змея тоже. Это маноч, это ростовский заповедник. Мы там его нашли, он там на птичек охотился. Мы ему, правда, охоту испортили, но зато потом отпустили. Это вот у нас самая большая змея, кстати, в России. Это желтобрюхий полос, огромный, он больше 2 метров. Ой, какой толстый. И страшно кусачий. Вот это змея со страшным характером. Вот я представляю, что бы было бы, если бы желтобрюхий полос был бы ядовитым. Наверное,
никого бы не осталось, людей там, где он водится. Потому что змея, которая может за кем-то гнаться, человек рассказывал, пастух, говорит, он за мной гнался, такой, знаете, такой злой змей, я от него еле убежал, а он такой грустный мужчина, плотный, и я представил себе, как этот желтобрюхий полз за ним, клацая зубами, гнался по степи. Да, страшно, смотрим дальше. Ох, ребята, ничего я вам сегодня не успею опять рассказать. А вот это уже не змея, ребята. Кто это? Да, это ящерица, умницы. Как вы узнали, что это ящерица? А вот видите, нет у нее такой тонкой шеи, как у змеи, да, совершенно другой профиль, и глазки у нее совершенно по-другому расположены. Это веретенница. Веретенница ломкая. Давайте следующую посмотрим картиночку. Хищница, несмотря ни на что. Вот видите такие синие пятнышки, да? Вот весной, в брачный период у самцов появляются вот такие вот синие пятнышки. Очень яркие, очень красивые. Вообще змея красивая. У нас, по-моему, два вида. Веретенница ломкая. И на Кавказе, по-моему, она называется веретенница колхидская, если мне память не изменяет. Так вот, колхидская веретенница, она немножко ярче, чем обыкновенная. Почему она ломкая, ребята? Очень легко догадаться, почему. Потому что хвост отбрасывает. И вот она словно ломается пополам. А я вам открою еще один секрет, ребят. У ящериц хвост намного длиннее, чем у змеи. Потому что если возьмете длинную-длинную-длинную змею, посмотрите, где у нее анальное отверстие, то окажется, что вот змея-то вот такая вот, а анальное отверстие здесь в самом конце. Вот то, откуда фекальные массы выходят, да? То есть хвостик – это вот такой, как коготочек маленький. А вот очень редко попадаются змеи с длинным хвостом, такие уж совсем прогонистые. Там. А у ящериц хвост бывает очень-очень длинный, иногда даже длиннее, чем тело. Вот и кажется, что эта змейка пополам переломилась, на самом деле эта веретенница сбросила хвост. Дальше следующую картиночку. Не надо ее тоже трогать. Они у нас редкость, даже в Подмосковье встречаются, и не надо их трогать, не надо их хватать, пускай занимаются своими делами. Другая наша безногая ящерица, желтопузик, его еще глухарь называют. Они все едят все, что шевелится. Беспозвоночных едят, могут другую ящерицу какую-нибудь съесть. Но, вы знаете, я однажды видел на Кавказе, где же это было-то? В Абхазии, да, в горах в Абхазии, я видел на полянке, как вот такой вот желтопузик уплетал чего-то там явно растительного происхождения, какой-то был такой подгнивший корешочек, и вот он его уплетал. Хотя могут все что угодно съесть, даже падаль могут есть. У желтопузика есть одна особенность, если вы его возьмете все-таки в руки, он начинает вращаться так, что его в руке удержать невозможно. Вы знаете, как ворот колодца. Вот он так начинает вращаться у вас в руках, и вращаясь, он вылезает. Его невозможно сжать, чтобы он не вращался. Вот такая у него манера. Точно так же он может из чьей-то пасти выскользнуть или из чьих-то цепких когтей. Так что змей такой за себя может постоять, кстати. Может очень здорово укусить. И я знал человека, которому он нанес очень серьезную рану, потому что у него очень острые кромки. Поэтому, ребят, не надо никого брать в руки. Вот обещайте мне, если вы встретили любое животное, никого никогда не берите в руки. Ну, во-первых, это опасно, а во-вторых, просто ну не надо. Нас же с вами никто не берет, никакие великаны не тискают. Давайте следующую картиночку посмотрим. И здесь очень четко видно, да, чем отличается ящерица от змеи. Кто заметил? 10 отличий. Да, дырочка – это ухо. А еще веки. У змей век, ну, есть века, но оно как очки. А у ящериц века подвижное. И вот если вы увидели вот эту вот дырочку ухо, все, 100% это ящерица, а не змея. Ну да, я знал, что вы спросите. Помните рассказ Конан Дойла «Пестрая лента» в фильме, кстати, он экранизирован. И там, когда они распутывают преступление, когда нехороший полковник выпускал ядовитую змею, какую-то болотную гадюку, говорит, а почему, Холмс, а почему раздавался свист?
На что Холмс говорит: элементарно, Ватсон, наверное, он свистом подзывал змею назад. Говорит Холмс: но ведь змеи глухие, они не слышат. Правда, Ватсон, я этого не знал. Так вот, Александр Валентинович Огнев рассказывал мне такую историю. Когда он работал в серпентарии, то змеи, конечно же, его узнавали. И, вот так в ряд стояли террариумы. Ну, они как аквариумы такие, кубики, да? Далеко-далеко-далеко, их там сотни было. И говорит, когда я заходил, змеи друг друга не видят, там перегородки. Начинали шипеть передние. И вот это шипение волной шло туда-назад. То есть они слышали шипение друг друга и начинали шипеть вот так вот волной. Эти те. То есть змеи, по всей видимости, конечно же, слышат. Они ловят эту звуковую волну, просто у них нет этого вот ушного аппарата, как у нас с вами. А либо это лобные доли черепа, либо как-то еще. Ну, вот многие вещи есть пока до конца не изученные. Может быть, их уже изучили, просто я об этом пока ничего не знаю. Если найдете, напишите, расскажите. Ну, теперь смотрим следующую картинку. Вот. А это у нас, ребята, это у нас ящерица живородящая, та самая живородка, которая самая-самая-самая обычная наша ящерка. Она водится где угодно, и в антропогене она водится, и на даче у вас, наверное, вот, к сожалению, коты их ловят. У меня просто вот договаривался я с котами, ящериц, птиц не трогать, не помогает. Они питаются муравьями, а уж муравьев везде найдешь, и ящерица живородящая, она поэтому так и называется, что у нее действительно яйца живорождения. Это ей позволяет продвигаться тоже на север. Посмотрите у нее какой ареал. Вот следующая будет картиночка. И вы увидите, что аж туда вот до вечной мерзлоты. Вон, видите, Якутия туда попадает. Якутия – это Аймекон. Это полюс холода, где минус 60 бывает. Мама дорогая, он Скандинавия вся, видите? Там тоже, ну, в Скандинавии там Гольфстрим подогревает, поэтому там лето холодное, но зима теплая. Минус 10 от силы. Но, тем не менее, вот такая вот ящерица. Это наша самая маленькая, самая обычная ящерица. И другую ящерицу вы нашу тоже знаете. Это ящерица прыткая, она крупнее. И у нее в брачную пору самец ярко-ярко-ярко-зеленого цвета. Эти ящерицы тоже, как и веретенницы, отбрасывают хвосты. Но вот что интересно, ребят, очень часто, ну, очень, очень редко, можно увидеть ящерицу. Новый хвост отрастает, то есть регенерируется. Но этот хвост уже никогда не будет таким длинным, таким пышным. И ящерицу, у которой хвост сброшен и вырос новый, вы всегда узнаете. Сразу это видно по ее хвостику. Вот такого роскошного, длинного, как хлыст хвоста, уже больше не будет. Но вот покажите следующую картинку, Александр. Вот вы увидите, видите, ящерица с двумя хвостами. Бывает даже с тремя. Почему это происходит? Потому что у ящерицы на хвосте есть такая застежечка. Она же не просто сбрасывает хвост. Этот хвост еще начинает так вот сжиматься, разжиматься, сжиматься, разжиматься, сжиматься, разжиматься и отвлекает врага. Враг уже начинает клевать там хвост, с ним бороться, а ящерица в это время куда-нибудь удирает. Вот сорокопуты, есть такие птицы, они иногда даже хвостами питаются. Сорокопут, он ящерец или некоторые свои добычи на колючке кустов накалывает. И вот встречали даже какой-нибудь куст, где сорокопут сделал такой запас, и там несколько хвостов ящериц. То есть, видимо, сама ящерица удрала, будем надеяться, а хвост достался сорокопуту. Так вот, есть у нее там такая застежечка между позвоночками, да, между косточками. Щелк, хвост отстегивается. Но иногда не совсем срабатывает, и хвост он преломляется, но не отстегивается совсем. И на этом месте начинает расти второй хвост. А вот еще реже бывает так, что второй пришлось отстегнуть, спасаясь. Он также вот повис, и появляется третий. Но это уж совсем редко. И вот сразу можно увидеть и определить, видите, да, какой хвост первым отвалился, какой второй. И по размерам, и по всему прочему. Дальше смотрим. Ох, ребят, давайте сколько успеем, как всегда, до 2 часов, столько успеем. Потому что я-то сегодня планировал вам
рассказать и про рыб, и про щуку, которую поймал Фридрих Барбаросса, и которая прожила 260 лет с копейками, да? Вот. Но я боюсь, что у меня там было по плану-то, господи, сейчас я вам скажу, жабы у нас там, да? Тритоны, ой-ой-ой-ой-ой, боюсь, мы все это не успеем сегодня. Ну, давайте, что успели. Это болотная черепаха. Ее очень легко отличить, она черная в желтую крапинку, видите, хотя она и называется болотная, но она же не только на болотах живет. Это самая северная черепаха, даже в Белоруссии, по-моему, она водится, в Польше, Белоруссии, у нас граница ее ареала, ну вот я ее в севернее Воронеже не встречал. Но опять-таки, вот у Олега Владимировича Шумакова много лет она живет на даче в его прудике. Я вот тоже хочу, кстати, поселить. Но не размножается, потому что у нас сумма летних температур недостаточна. Ей нужен песок, который хорошо прогревается, где будут инкубироваться ее яйца. Ну, если лето уж очень жаркое, да, как было в 2010 году, то... Да, будет выводок, а если нет, то, как в этом году, то не будет. Поэтому вот она не продвигается пока дальше. Но если климат будет меняться, то, конечно, пойдет. Где зимует? Да, вот меня всегда интересовало, где же зимует черепаха болотная? Впадает ли она в спячку? Если она впадает в спячку, она что там, под водой или как? Да, под водой. У нее затормаживаются все вот эти вот процессы метаболизма, она становится сонной, квялой. И время от времени она всплывает для того, чтобы сделать глоточек воздуха. И опять опускается спать. То есть даже если скована льдом вода, то вот этой прослоечки воздушной между водой и льдом достаточно для того, чтобы сделать маленький вздох. Вот такая вот она выносливая черепаха. Наверное, самая выносливая. А следующую картиночку нам покажите. Вот это ее ареал. Видите? Ареал болотной черепахи. И вот там, видите, Каспий. Вот туда она до Аральского моря дошла. А вот вверх туда она выше вот Саратова, выше Ростова не идет. Только Южная Европа. Италия, Греция, там что у нас выше-то? Франция. Смотрим дальше. А вот, это вот кожистые. Ребят, дело в том, что водяные черепахи, у них совершенно другой карапакс. Из водяных черепах, конечно, болотная в нашем отечестве. Но у нас страна моя родная широка, да, много в ней лесов, полей, морей и рек. А на самом Дальнем Востоке живет еще вот такая кожистая черепаха, называется трионикс. Правда, китайцы там почти всех триониксов на Амуре уже съели в озере Ханка. В озере Ханка его совсем не осталось. Мы очень долго искали, не нашли. А когда-то были обычным зверем. Это уже кожистые черепахи, и трионикс, вот не дай бог, кому-нибудь такой характер страшно, задиристая, агрессивная черепаха. И у нее очень-очень острые кромки челюсти. Меня один раз хватил так, что кусок мяса выдрал вот здесь вот. Хотя я умею фиксировать черепах, триониксов. Но вот зазевался. Детям как раз я привез аквариум с черепахами в приют. И показывал им. И вот пока рассказывал, он, значит, у него... Вот следующий, покажите картиночку. У него голова втягивается в плечи. И вот такое создание, видите, вот совсем, казалось бы, такое вот неземное создание. Но если нужно, эта голова выстреливает, как из пушки, а вот на такой вот шее хватает рыбу, хватает лягушку или хватает вашу руку. Причем он может эту длинную шею назад загнуть, поэтому а фиксировать его за задний конец вот карапакса тоже очень тяжело, потому что у него когтистые лапы очень сильные, которыми он ваши руки будет отбрасывать. Поэтому это вот надо иметь ловкость и умение. Вот следующую покажите картиночку нам, Александр. Трионикса бывают разные. Вот это я тоже трионикса держу. Видите, это гигантский трионикс. Это уже тропический, Юго-Восточная Азия, тропические джунгли. Мы поймали огромного трионикса, но это не рекордный размер. Покажите нам следующую картинку.
Триониксы бывают просто исполинских размеров, больше 2 метров. То есть они поспорят с самыми большими черепахами, с зеленой черепахой или с галапагосскими черепахами. Они бывают огромными. В Хошимине озеро знаменитое, где живут вот эти гигантские триониксы, священные черепахи. То есть в Юго-Восточной Азии есть такие места. Там эти животные священные, и вы знаете прекрасно, что есть такая легенда в тропической Азии, что наша земля, покажите следующую картиночку, она покоится на слонах, а слоны стоят на панцире черепахи. И вот эту вот черепаху обычно изображают, вот как сухопутная какая-то черепаха, иногда как морская черепаха, да, там Лагерхед или зеленая, которая плывет в звездном небе. Но, конечно же, это Трионикс. Я уверен, что древние азиаты юго-восточные, они имели в виду гигантского исполинского Трионикса. Ну, следующее, давайте посмотрим картиночку. Да, вот, видите, какая она гибкая. Это вот такой у нее гибкий кожистый панцирь, и вот такая у нее подвижная длинная шея. А следующую давайте посмотрим картинку. А вот это уже моя любимая лягушка Квакша. А у меня есть фильм про Квакшу. Мы снимали в Дагестане его. Хабургаев в натуре. Ну, наберите «Царевна лягушка». «Царевна лягушка», «Хабургаев в натуре», «Живая планета». Там целый фильм про Квакшу, как мы ее искали. Ребят, я мечтал, очень долго я мечтал у нас в Отечестве найти квакшу. Видел я разных лягушек древесных за рубежом, в теплых странах. Но вот ну, не везло мне с квакшами, где я их только не искал. И в Абхазии, и в Краснодарском крае, и на Кавказе все никак мне не попадались. И вот, слава богу, в Дагестане мы тогда, весной было ранние, квакшу не найдешь, ведь она там как залезет в кусты, вот поди ее найди там. Она же уже не квакает, она там молчит. И квакши, они же как хамелеоны. Ребят, они могут на глазах менять свой цвет. Вот буквально на глазах. И зависит это и от окружающего фона, и от настроения. Вот как хамелеон, да? Он же меняет свой цвет не для того, чтобы мимикрировать, а в зависимости от настроения. Он злой, он чернеет, он испуганный, он там зеленеет. Так же и квакши. Если квакша попала в какую-то непривычную обстановку, она осмотрится и потихонечку-потихонечку довольно быстро изменит свой цвет. Вот в этом фильме мы ловили квакш, ходили по колено в воде весной, они там голосистые, ух, как они кричат, громко-громко-громко. И там Олег Владимирович Шумаков меня научил их подманивать. То есть для этого надо взять 2 камушка, у меня здесь камушков нет, у меня зато есть такая вот роскошная раковина. И вот камушек об камушек. Надо послушать, как кричат самцы. Надо вот эту частоту ударов поймать. И тогда он обязательно отзовется. Он подумает, что вы какой-то конкурент, который претендует на его место, на его самочку. Ну вот посмотрите фильм, там очень много про квакшу. Мы рассказываем про ее присосочки, про ее образ жизни. У нас тоже есть квакша. Следующее, покажите картинку. В другом конце. Вот это орел квакша. Да? Следующую картиночку покажите. Вот этот резонатор. Когда она кричит, у нее надувается вот такой вот резонатор. Очень громкий голос. А когда это концерт квакш, там прямо уши закладывает. Следующую покажите картиночку. Почему царевна лягушка? Потому что я уверен, что царевну лягушку срисовывали с нее. Обратите внимание, когда рисуют царевну лягушку в лягушачьем облике, у нее всегда присосочки на пальцах. Обратили внимание? Это точно квакша. Она самая красивая. Это восточная. На Дальнем Востоке тоже есть квакши. Они могут быть лимонно-желтого цвета, могут немножко сереть. Бывают оливкового цвета, бывают ярко-зеленые. Очень красивые, очень милые, очень симпатичные, обаятельные лягушки. Дальше смотрим. Дальше будет квакш. Держат очень часто в террариумах, в домашних. Вот это вот кубинская квакша. Очень популярная. Вообще это животное, которое легко в террариуме содержать.
Ну вот ей, наверное, не стоит только мучнистых червей давать, потому что она сама нежная, а мучной червяк, он же бронированный. А вот сверчки, тараканы, да, за милую душу. Следующее покажите. Это уже будет австралийская зеленая квакша. Изумительно, она большая. Вот такая вот квакша австралийская, тоже часто содержит в террариумах. Она цвета бирюзы. Вот есть такой полудрагоценный камень, бирюза. И вот она вот такого же цвета, удивительного, такого голубовато-зеленоватого. Очень красивая лягушка. Следующее покажите. А вот это, пожалуй, самое необычное. Это красноглазые квакши. Их тоже часто держат в террариумах. Ну, как вы понимаете, это уже тропики. Тоже, в общем-то, можно в террариуме держать, и их можно там заказать, можно купить, их разводят. Не проблема. Следующее, тогда покажите, вот что мы за 10 минут. А вот это вот что за лягушка, да? Ребята, это не тропики. Это совсем не тропики. Вот вы знаете, меня часто весной мне звонят, кто-нибудь из знакомых говорит, мы тут пошли за сморчками и видели голубых лягушек, ты представляешь? Я всегда смеюсь, говорю, да, голубые лягушки, вот, повезло-то в лесной луже. Это остромордая лягушка. Брачный наряд у самца, он становится вот такого вот голубого цвета. А здесь вам, ребята, расскажу такую интересную историю. Недавно я читал. Британские ученые. О, Господи, что только не творят британские ученые. А тут вдруг оказалось, что в Британии травяные лягушки не голубеют. Вот не хотят и все. Вот такие остаются такого буровато-оливкового цвета с черными пятнышками. Вот что за дела? Наши голубеют, а в Британии нет. И тогда британские ученые получили хороший грант в фунтах стерлингах для того, чтобы разобраться в этом вопросе и заставить поголубеть лягушек. Они убрали самочек, чтобы было как можно больше самцов, как можно меньше самок. И вот эти брачные крики самцов, они ретранслировали через громкоговорители. И тогда самцы были в полной панике. Да что же такое, кругом сплошные мужики, а женщин-то нету. А их же надо завоевать. И вот тогда некоторые лягушки начали голубеть. Потому что поняли, что других средств привлечь самочку у них просто-напросто не хватает. Я позвонил Олегу Владимировичу Шумакову, когда статья была в англоязычном журнале. Я говорю, Олег Владимирович, это что, развесистая клюква или как? Он сказал, нет, вполне может быть, вполне. Так что, ребята, видите, если Шумаков сказал, может быть, значит, может быть. Смотрим дальше. Конечно же, что самое знаменитое в лягушке? А вот почему лягушка в молоке, ребят? Это тоже предубеждение какое-то, да? Вот наши предки очень часто клали лягушку в молоко для того, чтобы молоко не скисло. Ребят, так ведь не скисало. А почему, кто знает? Хорошо. Что такое ранотоксин? Кто-нибудь знает? Ну, рана – это лягушка, настоящая лягушка, да? А вот рана орвалис – это лягушка остромордая, да? Поэтому ранотоксин – это то, что это яд, который вырабатывают лягушки. Они все вырабатывают. Все амфибии вырабатывают яд. Сильный, не очень сильный. Почему? Кто знает? Даю подсказку. Потому что у всех амфибий кожа – это орган дыхания. Там есть поры. И чтобы через эти поры не попадали всякие там болезнетворные микробы, вирусы и прочая гадость, амфибии выделяют яд. Это как антисептик, как дезинфекция. Яд лягушек – это рана. Да? Так вот, этот яд, он убивает бактерии. А ведь молоко киснет именно благодаря бактериям. Да? И таким образом, да, это действительно, если лягушка в молоке плавает, там, день, два, три, четыре, то оно не будет по жаре киснуть, да. Ну вот именно эта лягушка тоже имеет огромный ареал где-то от Франции, от Южной Европы до Якутии, колоссальный. И знаете, что вот интересно? Первыми обычно нерестятся лягушки травяные, которые очень похожи на остромордах.
не специалист, может быть, даже не отличит, если она не поголубела в брачный сезон. И у травяных лягушек головастики вылупляются раньше. И тогда они могут пожирать икру остромордых лягушек, которые все-таки вот с опозданием кладут икринки, и с опозданием у них выводятся мальки. Ну вот давайте дальше посмотрим. Картиночку. Вот это знаменитый язык лягушки, который позволяет ей так здорово охотиться. Он стреляет далеко, очень быстро. 0,7 секунды. Представляете? То есть человек за это время 5 раз может моргнуть глазами. То есть это в 5 раз быстрее, чем мы моргаем глазами. Вот мы моргнули, да, казалось бы, доли секунды, а это в 5 раз быстрее. Ну, 0,7 секунды. То есть такой быстрый выстрел. Язык очень мягкий, поэтому он обволакивает муху прямо со всех сторон. Там очень мощный получается удар. Ну, и язык крепится не как у нас с вами. У нас же язык там в глотке, и кончик я его могу высунуть, да? А у лягушки он наоборот, он передним концом прикреплен и уходит туда. Поэтому он выстреливает, и потом он прямо в глотку и забрасывает пойманную добычу. И здесь происходит самое забавное, потому что для того, чтобы открыть рот и выстрелить языком, лягушке надо закрыть глаза. Она закрывает глаза, стреляет языком. Почему? Потому что там такая конструкция, что если она глаза не закрыла, она не может нижнюю челюсть открыть. И когда уже у нее добыча во рту, так же, как и жаба, так же, как и лягушка, они еще раз моргают глазами. Это очень забавно смотреть, она так моргает глазами, и они совсем просто вот проваливаются туда в глотку. То есть она глазами пищу пропихивает туда, вот дальше. То есть вот можете представить, это зверь, у которого глаза во рту. То есть они вот опускаются туда до самого рта и помогают таким образом проглатывать добычу. Теперь следующую картиночку покажите. Значит, лягушек очень часто путают с жабами. Кстати, вот посмотрите сюда, да? Что-нибудь бросает. Это вот до последней косточки собран скелет лягушачий. 5 минут, наверное, и все. 2 часа будет заканчивая. А что здесь необычного? Это позвоночное животное, ребят. Что здесь? Вот кто самый зоркий? Я специально взял на черном фоне, чтобы все было видно. Грудной клетки нет. Видите, нет ребер. У рыб есть кости, ребра, да? У змеи есть. Змея на ребрах ходит, ребят. То есть она ходит на ребрах, она не ползет. Она может, змея, ползти вот так, не обязательно ей извиваться, потому что она идет на ребрах. Ребра, ребра, как ноги идут. А у лягушек ребер нет. Зато она таким образом становится подвижной. И еще чего интересного здесь? Зубки, видите, да? Вот если вы видели здесь зубки, значит, это лягушка. Потому что у жаб, например, у их ближайших родственников, у них зубов нет. Ну, давайте успеем про жаб чуть-чуть поговорить или нет. Ну, давайте вот следующую картинку покажите. Ну, это вот жерлянка. О, ребята, как я мечтал найти жерлянку. Я видел вот эти картинки жерлянок. Ну, покажите след. Она бамбино-бамбино. Чао, бамбино-соро. Вообще, бамбино – это ребенок. Ну вот почему-то на латыни бамбино жерлянка. Это самая обычная краснобрюхая жерлянка. Я видел картинки в книжках, и я в лесу переворачивал каждую лягушку, встреченную с надеждой, что я сейчас увижу красный животик. Так и не нашел. Хотя, говорят, на территории города, в Москве, в Домодедово, есть какой-то карьер, где этих жерлянок пруд-пруди. Так я до этого карьера не добрался. Жерлянка очень много выделяет яда. Она очень сильно ядовита. У нее это предупреждающая окраска. И следующую покажите картиночку. Вот следующую, да? Вот, бывает с оранжевым брюхом, а следующие еще желтобрюхи бывают. На Дальнем Востоке, по-моему, желтобрюхи. Сейчас точно не помню, но помню, в Красной книге СССР были и желтобрюхи, и краснобрюхи. А это ее способ защиты. Если уж просто прикидывается дохлым, да, то жерлянка вот так вот выкручивает и показывает тебе свое брюшко цветное. И говорит тебе, лучше не есть. Вот тебе, видишь, я тебя предупредила. Не дай бог съешь.
это даже не изжога будет. Это будут такие боли и рези в животе, что ты на всю жизнь запомнишь, что вот это вот яркое, желтое или красное трогать не надо. И руками тоже не надо трогать. Следующую давайте посмотрим картиночку. Да, это серая жаба. Буфо-буфо. У нас водятся два вида жаб. Буфо-буфо и буфо-виридис. Кстати, они долгожители, живут до 40 лет. Вот такие вот любопытные. Жаба серая, она больше, чем жаба зеленая. Удивительное животное. Я их страшно люблю. Особенно жабята маленькие, это просто очарование. Вот здесь, где я живу, за городом, да, у нас летом идешь по дороге, и они вылезают, вот эти трогательные жабята, они вылезают на дорогу, а там же машины, и мы с сыном идем, обычно их собираем, и туда дальше спихиваем, чтобы их машины и велосипедисты не давили. Очень трогательные создания. И с жабой можно подружиться. Она не убегает никогда. Она иногда только так там мычется, раздуется. А если, не дай бог, кто-нибудь пытается на нее напасть, такой поменьше человека, то она приподнимается на всех четырех лапах и прям вот выше такая становится. У нее такая очень любопытная поза.

они предрасполагают к репликации вот этого вируса. ВПЧ-7 его назвали. Вот именно тот вирус бородавок, который у мясников, его выделили в отдельное семейство. Там ВПЧ-1, ВПЧ-2, вот этот ВПЧ-7. То есть оказалось, что вот это как раз не заблуждение. А вот то, что от жаб появляются бородавки, это, конечно, полная ерунда. Но жаба... Вот самые вот паротиды, это называются железки, в которых много яда, и если жабу кто-нибудь схватит, какая-нибудь собака, она отплевываться будет очень долго. Но тем не менее жаб едят, конечно же едят, и ежики едят, и хищные птицы едят, и вот, видимо, как-то приспособились. Следующее, покажите картиночку. Это другая наша жаба. Вот если это буфа-буфа, кстати, у великого садовода Михаила Владимировича Мичурина, у дедушки Мичурина, у него была ручная жаба. Он с ней очень дружил. У него была скамеечка в саду. И он вечером, когда жаба выползала, он садился на скамеечку, кормил ее червячками с руки, задумчиво размышляя над своими великими открытиями в области селекции. Так что, видимо, она ему помогала. А это буфавиридис, жаба зеленая. Ребята, что удивительно? Ну, во-первых, посмотрите, камуфляж какой, да? Я на 100% уверен, что вот этот военный камуфляж срисовали с жабы. Вообще, мы и платить должны авторские, да? За такой камуфляж замечательный. Она изящнее, она поменьше. У нее удивительный голос. Если буфа-буфа, жаба серая, или ее еще называют коровница, если она иногда так подлаивает, такой у нее странный очень голос, то зеленая жаба, у нее совершенно другой голос. У нее такой мелодичный очень голос, и такие трели бывают. Ну, такое впечатление, что это птица какая-то, не амфибия. Конечно, поют они только в водоемах, когда размножаются. Жабью икру очень легко отличить от лягушачьей. Лягушачья обычно такими гроздями плавает, студенистыми, а у жабы как лента пистонная. Такая, знаете, вот она цепочечками такими. Чем удивительно жаба зеленая? Тем, что это амфибия, но это амфибия, которая встречается даже в пустыне. Я встречал жабу зеленую в Дагестане, где летом такая жара, что высыхает все живое. Она зарывается в норочку, в норочке она там пережидает жару и выходит наружу уже, когда остемнеет и когда попрохладнее. Ну, ребята, видите, все, наверное, на сегодня. Вот у нас остались там, кто следующая картинка, покажите нам, Александр. А, это глаза, это жабьи глаза, ребята, как же я забыл, это самое прекрасное. Вот у них глаза, как звездное небо, где такой Млечный Путь, какие-то таинственные галактики, золотые звезды, да, удивительные глаза. А говорят, противный, как жаба. Люди ничего не понимают. Там будет дальше самая большая жаба, по-моему, да, ну, два слова скажем, следующее покажите нам, да. Самая большая жаба – это жаба Ага, она же тростниковая жаба. Вот, кстати, у Сергея Александровича Рябова в Тульском экзотариуме, когда он раньше работал, у него была огромная Ага, вот такая, еле поднимешь, такая она огромная. И они, по-моему, до сих пор там устраивают такие праздники царевны лягушки, приходят дети. Вот у Аги паротиды такие мощные, вот эти вот железы, где яд. И яд такой мощный, что вот прямо нажмешь, и как молоко оттуда выдавливается белое. Вот это вот яд буфотоксин. И когда помните, у нас с вами была лекция про интродукцию? И вот, ну, для тех, кто не видел, я просто объясню, в чем дело. Когда их в Австралию привезли, чтобы они спасали от вредителей насекомых тростник сахарный, то стали травиться австралийские животные, крокодилы, вараны, потому что они ели этих жаб и травились очень мощным ядом буфотоксином. Все, следующее покажите нам картиночку. Ага. А, ну вот, давайте уж последний. Это чесночница. А, тоже амфибия. А вот следующее покажите картинку, сэр Александр. Ага. Вот. А это головастик чесночницы. Я помню, в детстве мы пошли купаться, озеро, мелководье, я иду по этому мелководью прогретому,
И вдруг такой огромный головастик, прямо вот с мой детский кулачок, куда-то поплыл. Все головастики как головастики.

0: прямо огромный-огромный. Но тогда-то я не знал, что это головастик чесночницы, потому что у чесночницы головастик размерами больше, чем взрослая лягушка, представляете? То есть вот он потом, он растет, растет, растет, становится вот таким вот огромным, а потом он немножко уменьшается в размерах, у него отваливается хвостик, и он превращается в полувозрелую чесночницу. Вот такие чудеса бывают в метаморфозе. Ну вот теперь все, да? Так.
1: Давайте перейдем к вопросам.
0: Давайте, есть вопросы?
1: Да, не смог.
0: Не успел я вам про щуку Барбароссу рассказать, а это такая интересная история. И про Минок хотели, и про Самов, едят они людей или не едят. Ну, давайте.
1: Что делают с удавами перед выступлениями? Что им колют, чтобы они были такими спокойными и безопасными?
0: Им не колют. Вот я как-то познакомился с одной девушкой много лет было назад. Мы поехали к ней в гости, она из цирковой семьи. Знаете, вот как говорится, в опилках родилась. И у нее отец как раз выступал с удавом. И она рассказала, что удавов перед выступлением подмораживают слегка. То есть их держат в таком вот холодильнике. Он же его вытаскивают из холодильника, он еле-еле шевелится, да, и быстро-быстро работает номер, там за эти 10-15 минут он еще не успевает прийти в себя, потом его хоп, и убирают уже. И вот как-то они выступали на гастролях, была жара, и отключили свет, разморозился холодильник, и папу доставали из колец удавов. Удав – это страшная сила. Ну, там питоны, как правило, выступают сетчатыми питонами или с тигровыми сетчатыми, наверное. Был случай несколько лет назад, когда погиб очень опытный герпетолог в Малайзии. Я забыл, как его звали, этого друга Олега Владимировича Шумакова. Это наш парень. Он там работал. И питон его знал очень хорошо, огромный питон. И он кормил его курицей, держал курицу в руке, питон как раз его обвил, и что-то он отвлекся как-то, и питон почувствовал биение вот этой сонной артерии, и у него сработал рефлекс, он сдавил свои кольца, ну, асфиксия с летальным исходом. Хотя это был очень опытный герпетолог, и змея его хорошо знала, но вот у змеи рефлекс сработал, ну, вот эту пульсацию. Так что вот так. Следующий вопрос.
1: Да, почему кобры встают перед заклинателями змей? Раскройте секрет заклинателей.
0: Ну, смотрите, там на самом деле кобра – это самая предсказуемая змея. Я не хочу сказать, что она самая тупая, чтобы не обидеть кобру. Ну вот, кстати, гадюка, я спрашивал нескольких герпетологов, конечно же, Огнева, конечно, Шумакова, они все пришли к выводу, что гадюки относятся к самым интеллектуальным змеям, в отличие от кобры. Но зато кобра, она 100% предсказуемая. Если кобра стоит в стойке, то, скорее всего, она вас не ударит. Вот. Она делает эту стойку, открывает капюшон для того, чтобы испугать. У нее уже программа забита, да? Вот. И, конечно же, заклинатели змей, они прекрасно знают их повадки. А в Юго-Восточной Азии, в частности, в Индии, там есть просто касты, где из поколения в поколение змеи ловят и знают их очень хорошо. Ну, конечно, кобра кобре рознь, потому что какая-нибудь плюющаяся моноклевая кобра, она может в глаз плюнуть. Вот. Ну, помереть не помрешь, но ослепнуть можно, и будет очень больно. Причем бьет она прицельно, тоненькой струйкой. Умер несколько лет назад от укуса мамбы Арслан, забыл его фамилию, в Петербурге был человек, который разводил змей, в частности, у него кобры жили, и вот у него он создал такую субкультуру, молодежь подсаживал на этот адреналин, заставлял всех этих брать кобр в руки. Ну, вообще, потом его укусила мамба черная, и он даже умирал в прямом эфире. включил стрим и описывал свои ощущения. Всегда это плохо кончается. Ребят, не надо этим заниматься. Оставьте специалистам. Если вы хотите заниматься змеями, становитесь герпетологом. Получите базовое образование, а потом уже идите дальше. Да? Тем более, если вы будете заниматься ядовитыми змеями. Кстати, Олег Владимирович Шумаков, вот мой близкий друг, я недавно был позавчера у него в зоопарке, в террариуме, и не успел зайти на старые территории. Открылась большая выставка, экспозиция ядовитых змей. А в московском зоопарке самая лучшая в мире коллекция ядовитых змей. Такой коллекции больше нет нигде. И открылась коллекция, которую Сергей Александрович Рябов делал. Вот можете сходить в зоопарк и посмотреть. В ближайшее время, я думаю, там будет. Угу. Еще есть вопросы?
1: Да, пару вопросов осталось. А есть ли у зародышей змей зачатки ног?
0: По-моему, есть. Но, кстати, не только у зародышей. Вот это вот, если вы возьмете питонов, называется, по-моему, питонов коготь, да, то есть там рудименты задних конечностей, они как два таких коготка. Вот, потому что вы же знаете прекрасно, ребят, что зародыши, они все приблизительно одинаково сконструированы. Даже зародыш человека, он с хвостиком, да? Поэтому я не удивлюсь. Я не эмбриологией не занимался, ребят. Но, по-моему, есть. Да, по-моему, есть. Думаю, что есть.
1: А за сколько лет уж вырастает до взрослого состояния?
0: Ну... Что вы называете взрослым состоянием? Взрослое состояние, когда начинают плодиться и размножаться. Да, лет 5, наверное, где-то. А сколько уже живут? Ну, живут 10 лет, может быть, даже 20 лет могут прожить. И ужи, как все рыбы, как все змеи, они растут всю жизнь. Змеи растут всю жизнь линяют. Просто зависит от... Вот тут, ребят, тоже есть такая интересная деталь. Все зависит от кормовой базы. Если еды мало, то змея будет линять реже, расти меньше и жить дольше. Если еды много, ну, это знают очень хорошо террариумисты. Ну, например, скорпион, да, или там паук-птицеед, он рассчитан на определенное количество линек. Ну, там, например, на 25 линек, я сейчас не помню сколько, да. Вот этот паук... птицеед до огромного размера, он должен 25 раз перелинять. Каждый раз ему становится тесно у шкурки, она лопается, он становится больше, опять лопается, становится больше. Так вот, если его будете кормить на убой, он эти 25 раз перелиняет за 2 года и помрет. А вот если вы ему будете давать по одному сверчку там раз в неделю, несколько дней, то он будет эти 25 линий делать гораздо дольше, будет жить там в 5-6 раз дольше. Вот то же самое у змей. И вообще, ребят, сытость нас губит, человечество. Нас, людей, гурманство и сытость губят. И вот обратите внимание, все, кто прожил очень долгую жизнь, они никогда не бывают большими, толстыми, да, потому что они мало едят, много двигаются. И вообще вот то, что мы называем с вами экстремальными условиями, это норма. Потому что любое животное в природе, оно испытывает голод, холод, дождь без зонтика и так далее. Вот мы с вами называем это экстремальными, а это норма. Для живого организма это норма. А вот уют и сытость, они сокращают нашу жизнь. Так же, как жизнь ужа и любого другого организма. Еще есть вопросы?
1: Да, и последний вопрос. У меня в детстве в 80-х годах была детская книжка. Там было написано, что Эфа – самая ядовитая змея. Все изменилось, я так полагаю, с тех пор?
0: Ну, я не думаю, что Эфа более ядовитая, чем гюрза, например, да? Ну, с Эфой тоже связано много легенд местных, потому что Эфа-змея необычная. Во-первых, она ходит боком, не так, как все змеи. Она живет на песке, она так называется песчаная Эфа, поэтому она ходит боком, чтобы не проваливаться в песок. А во-вторых, у нее вот здесь вот на лбу силуэт летящей белой птицы. Или крест белый, кому что там чудится. Поэтому это, конечно, змея необычная, она веяна всякими легендами. Ну и потом, ребята, я же вам говорил. Говорил и скажу еще раз. Все зависит от того, сколько яда выпроснет змея во время укуса. И сколько этого яда. Понимаете, если взять там королевскую кобру, 5-метровую, то у нее там 0,5 стакана яда она может, с нее можно сдоить. А если взять там какую-нибудь там, не знаю, тигрового кораллового аспида, там, конечно, будет намного меньше. То же самое с эфой. Как считать, у кого яд самый сильный? Может быть, у эфы, я не знаю. Или сколько смертельных случаев от укуса? Тогда, я думаю, эфа не будет лидировать. Там будет какая-нибудь герза лидировать, или, может быть, кобра слепая, среднеазиатская, если говорить о территории бывшего СССР, где, наверное, эта книжка была издана. А потом, сколько вам лет? Извините, если... Я вот на себя это экстраполирую, да, мне 64 года, поэтому мое детство – это Советский Союз. Когда книжки там выходили, то в любой книжке о животных на последней странице писали «рецензенты», доктор биологических наук такой-то, такой-то, кандидат биологических наук такой-то, такой-то. Даже какой рецензент? Это ученый, который книжку прочитал, который выкинул оттуда всякие небылицы, который сказал, да, это соответствует действительности. А если ваше детство было в 90-х, ой, там могли писать все что угодно, без всяких рецензентов. Ну вот как-то ответил.
1: Уважаемые слушатели, к сожалению, наш эфир подходит к концу, подошел. Очень много времени, есть вопросы, но... Давайте на следующих эфирах отложим. Александр, большое спасибо вам за сегодняшний эфир. Спасибо вам, ребята. Эфир.
0: Через неделю встретимся, и я вам обещаю... Через две недели, да. Ну, я имею в виду через неделю, эту неделю, и потом через две. Да. То есть в следующее воскресенье мы с вами не видимся, через воскресенье. Вот. И, ребят, я вам обещаю, что все-таки начнем мы, должок мой, да, про щуку Вильгельма Фридриха Барбароссы поговорим, да, про самов-людоедов поговорим, а потом пойдем южнее, в субтропики, и там масса всего интересного. Счастливо, ребята, дорогие, пока.
1: До свидания, до встречи.

На Дону были раскопаны до революции так называемый курган Хохлач, который дал коллекцию удивительных находок. Это художественное серебро, золото, тоже часть из него восточного происхождения. И уже при советской власти работами той же Кобяковской экспедиции, которую возглавляла Капошина, а конкретно сотрудник этой экспедиции Львом Самойловичем Клейном, был раскопан курган так называемый Садовый. Тоже достаточно высокая насыпь, большого диаметра, которая представляла собой разграбленное центральное погребение. Ну, были несколько тайников в кургане, и из этих тайников происходило восточное серебро, золотые изделия, знаменитая упряжь. Это крупные фалары, бляхи, украшающие конскую сбрую, которая чеканкой была изготовлена, инкрустирована бирюзой. Правда, часть этого комплекса удивительного постигла в советские времена печальная судьба. Он без особой охраны находился на втором этаже Ростовского краеведческого музея. И в одну из ночей житель города Батайска, забравшись по пожарной лестнице, открыл окно, достал эти фалары, наиболее крупные, и унес их с собой. Но, видимо, умственные способности его были недалеки. Он из этого фалара изготовил крестики. Но мало того, эти крестики он инкрустировал бирюзой, которую он тут же выковырил из фалара. Собственно, по бирюзе он и был найден. Построена линия защиты была на том, что посмотрите, с кем мы имеем дело. Этот человек умственно отстал, он не понимал, что он делал. Мало того, что художественное произведение бесценное, он переправил, превратил как бы в обычные ремесленные вещи. Но он, кроме того, еще и оставил прямые свидетельства, как бы позволяющие выйти на автора грабежа этого. Так вот, среди этих погребений богатых сарматских особняком стоит могила, в раскопках которой мне пришлось принять участие в 1987 году. Это так называемый 10-й Кобяковский курган. Курган этот был, находился на конечной остановке, так называемый грибок в поселке Александровка, прямо напротив конечной остановки. Достаточно анекдотичной была предыстория всего этого. Я возвращался с рыбалки. Я жил в поселке Александровка. И, проходя мимо кургана, я увидел, что его утюжит бульдозер. Когда я подошел к бульдозеристу и сказал, что ты делаешь, он, значит, мне сказал, что будет здесь праздник организован. Речь шла о переименовании улицы Оксайской в проспект 40-летия Победы. Ну, здесь вот будет там на улице трибуна, а здесь, на этом месте, должны мы поставить 3 туалета. Но самым любопытным было то, что команду на организацию туалетов дал зампредседателя пролетарского райисполкома, который по должности одновременно был главой района общества охраны памятников культуры. Вот. Ну, тогда в какой-то момент удалось предотвратить как бы полное разрушение кургана. Там был останец еще, в котором было видно какая-то сложная конструкция, ступенями спускался выкид, перекрытый камышом. Ну, в конце концов, все-таки этот курган дорезали. И когда в 87 году мне довелось раскапать этот участок, то могила, содержащая уникальное погребение сарматской царицы и жрицы, не знаю, как ее назвать, вот, оказалась прямо посередине между этими тремя туалетами. Очень много мифов сопровождает раскопки вот Кобяковского кургана 10. Там была непростая ранционная ситуация, когда фактически курган как бы раскапывал я, а открытый лист как бы был взят на женщину, вот, которая там появилась в последний момент, и поняв, значит, что речь идет об уникальном открытии, вот, некоторое время была прострация, а потом как бы вернулась к этому вопросу уже на другом уровне. Но на самом деле все это протекало вот на грани с анекдотом, потому что копал я этот курган в центре строительной площадки. Археолога-профессионала возле меня не было. Мне выдали в помощь девочку из 9 класса, которая сидела на краю кургана, так сказать, на стреме, и сообщала мне, когда шли строители. Когда появились какие-то золотые вещи, я вынужден был накрывать газетками все это дело, чтобы не было видно. Вот она мне сигнализировала, и когда мимо строителей проходили, это все было в центре строительной площадки. Спрашиваю, ну как, что нашли? Да, ну там, скелет, кости. Ну, на самом деле, я и сам-то вначале думал, что имею дело с погребением эпохи бронзы. Так называемая ямная культура, там квадратные ямы. Я думал, что это ямник, так называемый. Вот. Мне стало все ясно. Я видел, что яма была перекрыта настилом из камыша, то есть она была не тронута. Ну, в эпоху бронзы мне грабили могилы. Я так и считал, что это все как бы эпохе бронзы принадлежит. Потом, когда в центре из этого перекрытия камышового вдруг вылезла голова краснолакового сосуда, голова барана,
а это была часть красноокого сосуда, я тогда понял, с чем имею дело, потому что это огромная яма 2,5 метра, квадратная, нетронутая, то есть было ясно, что это не ограбленное богатое сарматское погребение. Ну вот, так а дальше, значит, я в это время еще подрабатывал в дискотеке. Был бар «Молодежный» в центре города, это был первый единственный клуб в Ростове-на-Дону. Ну, там как была танцевальная программа, потом я увлекался музыкой современной, и так перед каждой программой там 1,5-2 часа лекции рассказывал. Многие приходили как раз послушать о современной музыке, как бы, а не танцевать. Вот. Ну и так или иначе, с 7 часов вечера до 11, как бы каждый вечер я был занят. И тогда, значит, на охрану этого объекта стратегического, который содержал уникальные вещи, как бы, ну я могу сказать, что вот... Гривна в первый свой поход на выставку в Японию, ее страховка составляла 2 600 000 долларов. Страховка. То есть это предмет абсолютно бесценный, но вот речь шла о таких ценах. Так вот, на охрану этого объекта секретного выходила моя мама и отчим. Значит, где-то там с 7 вечера и до 11:30 они кружили, значит, там вокруг этой ямы. А в 12 часов подъезжал я уже и принимал как бы от них эстафету охраны. Вот. А в 7 часов вечера начались раскопки. Причем... Это что-то было страшное, потому что был период 2 недели, пока я раскапывал. Так каждый день в 8 утра начинался дождь. То есть он лил до 11, и яма наполнялась водой, но я прокладывал как бы полиэтиленовую пленку. Потом полдня уходил на то, чтобы откачать, и оставил половина дня на то, чтобы еще какой-то небольшой кусочек расчистить. Но вот на последней фазе как бы я уже нашей начальнице биоультиматум сказал, что необходимы профессионалы, которые как бы помогут мне завершить это все. Подъехала бригада из наших ребят, которые мне помогли вот в последней фазе за день мы все это сделали. Ну, потом мы все это сдали под охрану милиции районной. Вот. Была тоже там какая-то эпопея ночью уже, когда охраняли милиционеры. Пришла какая-то бригада, которую милиция погнала по лесополосе, они побросали фомки. Зачем фомки, не знаю. Копать землю фомками неудобно. Что они там собирались, какие замки вскрывать, понятия не имею. Но, тем не менее, вот такой был эпизод. И средь бела дня, когда вот как раз зачищали, расчищали, фотографировали этот комплекс, то вдруг появились две женщины, такие плотные, невысокого роста. А яма-то была, в общем, глубокая. Подошли и сказали, нам нужна лестница. Я спросил, вы чьих будете? Они сказали, мы райфинотдел. Я говорю, что дальше? Мы должны по описи принять у вас вещи. Я говорю, какие вещи? Ну, клад. Я говорю, да это не клад. Тут как бы плановые раскопки археологические. Как вы опись будете составлять? Я говорю, часть предметов, я даже не знаю, как их назвать. Они уникальные как бы. Как вы будете это в описи писать? Но они покрутились, как бы исчезли. На курган приехали, ну, власти, естественно, все были. Обком, горком, это обязаловка была. Ну, и приехал Юрий Андреевич Жданов, который тогда уже... был не ректором университета, а возглавлял Северо-Кавказский центр высшей школы. Ну, известная личность, зять Иосифа Виссарионовича, как бы, вот, муж Светланы Аллилуевой. Вот. Он подошел на раскоп в сопровождении, ну, как всегда, ректоров, проректоров, там, и посмотрел и сказал, Сталин бы сказал, все в Эрмитаж. Уровень восприятия истории, археологии обывателям, он иногда поражает, вот, своей дикостью. В 70-е годы я работал в Танайском музее научным сотрудником. И как-то вышел поздно вечером, ехал в Ростов на остановку электрички. И там собирались рыбаки. Часть жителей Ростова брала специально отпуск зимний и занимались зимней рыбалкой на реке Донец. И вот два мужика, значит, один, ну, они выпили уже, правда, там был магазин, портвейн разливали. Вот, они выпили и стали обсуждать проблемы вот Танайса, которые они знали. Площадка остановочная называлась Танайс, и они знали, что там вверху какой-то город древний находится. Вот диалог состоял примерно, ну я не цитирую, но очень близко к тексту. А что там наверху? Фундаменты. Да ну, археологи доказывают. Это ж когда жили? 20 тысяч лет назад. Второй говорит, при Петре, значит? Вот такой состоялся диалог. То есть, если бы я не был сам свидетелем, то я бы никогда не поверил, что уровень восприятия вот реальности, физической истории, находится вот на такой планке. Может быть, они друг друга не слышали, каждый говорил о своем, но факт остается фактом. Поэтому, когда сейчас в черте города археологи работают и подходят вполне благопристойного вида люди, и, глядя на скелет лошади, спрашивают, ребенок это или женщина, то удивляться тут как бы не нечему. То есть это вот обыватель, который имеет очень слабое представление. С другой стороны, я вам скажу так, что вот еще в советских времен да, уровень журналистики был на достаточно низком уровне. Вот находки археологов,
раздел был. Это рассказы про динозавров, найденных в Монголии. Хотя это совсем другая наука, как бы занимается динозаврами. Сплошь и рядом. У меня был такой приятель Афонов Сергей, который в ростовских газетах, в ряде газет сотрудничал. Вот он приезжал ко мне на раскоп, когда я раскапывал, допустим, тот же Куран в 87 году. Вот дальше выходила статья в «Комсомольце». Начиналась она так. Командир Гугуев сказал, двоеточие, открывались кавычки, «Курган был насыпан давно, еще в эпоху бронзы, запятая, во втором веке до нашей эры». Когда ему, причем все это перед этим, он приезжал с магнитофоном, записывал синхрон, как бы все. Я говорю, Сергей, что это обозначает? Да какая разница, он говорит. Главное, что вот красиво написано. Я говорю, не надо кавычки открывать. Если ты считаешь, что эпоха бронзы – это второй век до нашей эры, пусть это будет текст от тебя, а не превращай меня в посмешище, как бы. Ну вот на таком уровне все это было. Я думаю, что и сейчас где-то есть. Мне интереснее другое. Вот эта программа по НТВ, которая существует, где трагическим голосом за кадром вещает, комментирующая какие-то археологические сюжеты, диктор, то интересно все это выглядело в отношении Танайса. Вот коллега моя Светлана Науменко на раскопе стоит, рассказывает на камеру о том, что в середине третьего века нашей эры город был разрушен какими-то там германцами или кем-то, кочевниками. Но жители успели покинуть город. И такая фраза звучит, что на улицах города нет останков жителей Танайса. Здесь дальше как бы камера переводится кадр в сторону, а закадровый голос трагически начинает вещать, что естественно нет, потому что прибывший срочно корабль инопланетян забрал всех Танайсов и отвез их куда-то там в район Альфа-Центавра. Вот эта программа меня всегда радует тем, что она вселяет оптимизм и бодрость в работу археологов. Не все так трагично. Я надеюсь, что Танайты где-нибудь до сих пор и там еще существуют на этой планете. Жалко, что археологов только никогда не забирают.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям АЭРИ, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, а также основатель открытой библиотеки разговорного искусственного интеллекта Deep Pavlov Михаил Бурцев. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
3: Всем привет.
2: Угадайте, зачем я вас пригласила? Поговорить про... Правильно, искусственный интеллект. Хочу уточнить, смотрите, я об этом много думала. Я много думала именно об этих электронных переводчиках. И мне представлялся некий трудяга, живой человек, который сидел, смотрел, как убого переводит искусственный интеллект, то есть вот этот онлайн-переводчик, и исправлял какими-то алгоритмами вот эти ошибки, и все совершенствовал способность онлайн-переводчика. Где я не права? Вот опишите мне этот процесс. Как исправляют, как его обучают? Потому что момент обучения искусственного интеллекта мне вообще непонятен. Что значит, учебники ему читать дают?
3: Нет, ему просто дают пример, и он на примерах обучается. То есть ему дают предложение на одном языке, предложение на другом языке. И он должен на этом примере научиться переводить с одного языка на другой. Но это обучение – это как бы самый такой простой способ подхода к обучению искусственного языка. Есть более сложные способы, когда мы сначала учим некоторую так называемую модель языка. Это как бы алгоритм, который все лучше и лучше начинает предсказывать, что же в этом, на этом языке напишут в тексте следующим символом, например. И сначала делают такое предобучение, и это можно делать параллельно на многих языках. То есть как ставится задача? Ну вот мы говорим алгоритму, вот тебе 100 слов, а предскажи, пожалуйста, какое следующее слово идет в тексте после этого. И он должен научиться предсказывать. И когда он очень-очень много текстов так предсказывает, то он, соответственно, выучивает некоторые... паттерны, некоторые статистически повторяющиеся последовательности слов.
2: Устойчивое выражение. Я поняла, да, понятно.
3: И более того, он в том-то и дело, что он выучивает не только устойчивое выражение, он выучивает как бы все разнообразие языка. И потом на следующем этапе мы уже вот такую предобученную языковую модель, которая уже знает, что у языка есть там какая-то структура, грамматика, есть какие-то соотношения между словами, падежи там, и так далее, мы уже ее обучаем переводить с одного языка на другой. И тогда качество еще повышается.
2: То есть искусственный интеллект пока еще не повторяет интеллекта человеческий. Верно ли это заявление?
3: Да, ему еще очень далеко. Он даже еще до интеллекта какой-нибудь кошки не дорос с этой точки зрения.
2: Хорошо, если мерить животными, окей, насекомыми. Вот, те, у кого есть какие-то представления об интеллекте, на наш взгляд, человеческий, такой обывательский, я подчеркиваю. На уровне кого?
3: Какой-нибудь автономный искусственный интеллект, наверное, может, он на уровне... это очень спекулятивно.
2: Да, зато популярно.
3: На уровне пчел, муравьев и, не знаю, или, может быть, мышей, но явно не сильно сильнее этого.
2: Михаил Сергеевич, вы как человек точных наук, знаете о том, что вы назвали одних из самых умных насекомых? Еще туда пауки в один ряд ставили, да? То есть в курсе, что это не какая-то муха-дурында. Слушайте, а он вообще, вот этот процесс мышления, вот то, как мы себе, еще раз обращаюсь к этому слову, обыватели себе его представляем, сижу я и раздумываю, анализирую и к какому-то выводу прихожу. Неважно. Можно ли говорить в таком контексте об искусственном интеллекте? Он может думать?
3: Смотря какой, потому что искусственный интеллект, он делится на разные подходы к его построению. Есть подходы, которые пытаются смоделировать как бы его из первых принципов, то есть смоделировать наш мозг, смоделировать мозг как сеть нейронов, и в этой сети нейронов ее обучать для того, чтобы решать задачи. Вот в отношении алгоритмов, которые сегодня существуют в этом подходе, я бы не мог сказать, что он сидит и думает над чем-либо, решая какую-то задачу и рассуждает про себя. Но, с другой стороны, другой подход, который изначально шел от того, чтобы смоделировать способность человека к рассуждениям, тут вполне можно, наверное, провести такую аналогию, что он как бы пытается алгоритм провести, ну, нечто похожее на то, что делает человек, когда он размышляет, рассуждает и так далее. Mm-hmm. Ну, это, не всегда это лучше просто генерации текста без рассуждений, но такой подход существует. Конечно же, ну, степень, грубо говоря, качество решения задач, которые при этом достигается искусственным интеллектом, гораздо ниже, чем у человека. То есть то, что он рассуждает, это не значит, что он рассуждает на таком же уровне, как человек.
2: Да, но, я принципе, с этим не буду спорить.
3: Принципиально, да, такой процесс как бы моделируется.
2: Но тем не менее, когда я спрашиваю совет у искусственного интеллекта, он или она, это же человеческое восприятие, смотря каким голосом со мной разговаривает этот интеллект. Так вот, оно же ведь не думает, как я, не анализирует, оно из-за всего богатства выбора, загруженного в этот электронный мозг, выбирает самое оптимальное согласно какому-то, я даже не знаю, какое здесь слово подставить, скрипту, алгоритму, ну, подставьте сами. Вот можно ли это назвать мышлением, или это просто высокотехнологичные математические какие-то процессы?
3: Это вы описываете какими-то психологическими терминами, вы считаете, что он не думает. А кто-то другой может считать, что все основные принципы, которые придуманы есть у человека, такие же есть и в искусственном интеллекте.
2: Ну, то есть это все зависит от того, кто об этом думает. Вы, я или кто-то третий, да?
3: Но так как у нас нету до сих пор какой-то общепринятой теории мышления, поэтому мы не можем сказать, искусственный интеллект мыслит так же, как человек, или нет. Если бы у нас была такая теория, то в отношении нее мы могли бы сказать, что в соответствии с этой теорией человека, там, человек вот так вот мыслит, а искусственный интеллект по-другому, потому что не получается так, как у человека. Но так у нас такой теории нет, то мы и соотнесение такое провести не можем, это некорректное сравнение.
2: Вообще я за этим и беру интервью у кандидатов физико-математических наук, потому что мы с вами совершенно вот на разных полюсах. Я про эмоции, про облечься в психологию, а вы точно мыслите, более конкретно попадаете в цели. А скажите мне, пожалуйста, вот я вам сейчас предложение такое произнесу. За последние 5 лет искусственный интеллект совершил гигантский скачок. Скажите, пожалуйста, Михаил Сергеевич, вот если бы вам это предложение сказали со знаком вопроса на конце, что бы вы ответили? Где и куда он его совершил? Ну, вот такие примеры, чтобы были понятны даже ребенку.
3: А за сколько лет?
2: Ну, за последние 5. Слушайте, я выхватила эту строчку из поиска Яндекса. Я так люблю делать.
3: Ну, вот на мой взгляд, такие мощные скачки – это как раз, например, перевод текста или распознавание изображений. В них искусственный интеллект достиг, ну, просто каких-то фантастических результатов. Может, ну, переводить текст очень близко к человеку. Очень хорошо может классифицировать картинки, по картинкам может там диагностировать какие-то там заболевания или что-то такое. То есть, ну, в этом плане искусственный интеллект очень хорошо. Распознавание речи то же самое. Вон, вы возьмите любой навигатор или клавиатуру, которая позволяет вам набирать текст голосом просто.
2: Я этим регулярно пользуюсь, да. Иногда просто вот это фантастически, а иногда это фантастическая тупость. Кстати, я когда оскорбляю искусственный интеллект, ну, я это делаю не специально. Раньше, конечно, все этим игрались, а сейчас просто проскальзывает. Он или она отвечает мне, ну, вот вчера это было про правила хорошего тона. Мол, Мария, вы вообще в курсе об этом словосочетании слышали? Обратилась ко мне Алиса. Я это воспринимаю чисто по-человечески, потому что я человек, что, мол, ах ты проклятая железяка, как ты смеешь со мной так разговаривать. А искусственный интеллект просто выдает прописанную алгоритмом реакцию. Я хочу узнать, ну, вы меня простите, если это снова будет с какими-то психологическими закидонами, но вот я хочу узнать, а будет когда-нибудь вот так, что я сяду, закину нога на ногу и пообщаюсь с роботом, как сейчас общаюсь с вами?
3: Будет, конечно.
2: А что для этого должно произойти, не знаю. Вот чего не хватает на сегодняшний день, чтобы этого не случилось завтра?
3: Ну, если совсем просто отвечать на этот вопрос, то не хватает здравого смысла. То есть искусственный интеллект...
2: У меня или у ИИ?
3: Ну, у вас, безусловно, есть здравый смысл. Так. В этом нет никаких у меня сомнений. И как у большинства слушателей, я так предполагаю...
2: Нет, то, что я оскорбляю машину, это не здравый смысл. Это...
3: Здравый, почему? Ну, это вписывается в некоторую картину мира, что люди оскорбляют друг друга. Это связано с тем, что они таким образом выражают свои эмоции, исходя из некоторого контекста ситуации, которая является... То есть выражение таких эмоций адекватно этой ситуации. Угу. В этом и проявляется здравый смысл. А искусственный интеллект, система искусственного интеллекта, они как раз этот здравый смысл не понимают. И существует прям огромный, какой-то такой технологический барьер, с которым бьются ведущие компании мира и ведущие лаборатории. Вот, например, наша лаборатория на физтехе, которой я руковожу, мы участвуем в соревновании, которое проводит компания Amazon. У компании Amazon есть такой помощник, умная колонка, которая называется Alexa. Ну, это как Алиса, только американская.
2: Да, я поняла.
3: И они для того, чтобы развивать вот эту колонку, чтобы она могла вот так с вами поговорить на любую тему, они устроили соревнования среди команд университетских. То есть они дают гранты на то, чтобы разработать систему, которая могла бы, вот как вот мы говорим Алисе, да, Алиса, давай поболтаем. Вот, и если у нас эта болталка, с которой вы болтаете, она разработана Яндексом, а у Amazon Alexa она разработана одной из университетских команд. И команды как бы соревнуются, как сделать болталку, которая могла бы как можно дольше с человеком общаться и получать как можно больше баллов.
2: Мы перервемся буквально на несколько мгновений. Ученый Михаил Бурцев сегодня в гостях в передаче данных.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы снова в эфире. Здравствуйте, это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям АЭРИ, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, а также основатель открытой библиотеки разговорного искусственного интеллекта Дипавлов Михаил Бурцев. А вот эти степени высот, которые достигли вот эти команды, они впечатляют? Есть какие-то примеры, чтобы я сейчас схватила за сердце и открыла рот от удивления?
3: Ну, как сказать, прогресс достаточно большой, то есть уже сейчас, в принципе, самый лучший бот может там с человеком минут 10 проговорить.
2: Потрясающе, мне хватит.
3: А там стоит приз $1 миллион, если команда сможет сделать так, чтобы 20 минут проговорил с человеком бот, и человек поставил ему оценку выше 4 по 5-бальной шкале.
2: Слушайте.
3: Вот, это пока еще, я думаю, еще не один год пройдет, пока мы до такого доберемся.
2: Теперь я стала понимать, что вы подразумевали под здравым смыслом, когда сказали, что я оскорбляю вот по какой-то причине, в том контексте. Супер. А скажите мне, в продолжении этой темы, на ваш взгляд, нужен ли искусственному интеллекту человеческий облик? Робот должен быть похож на человека?
3: Ну, я думаю, что это зависит от применений. То есть, по большому счету, конечно же, это не обязательно. Если мы хотим, чтобы этот робот действительно выглядел как человек, для того, чтобы общение с ним было более естественным, какой-то виртуальный персонаж, который на видео выглядит как человек, то конечно, да. Или же мы и хотим, чтобы некоторый робот мог воспользоваться инфраструктурой, которая создана для человека. То есть, представьте, у вас есть автомобиль, и вы не хотите делать беспилотный автомобиль, а хотите сделать робота, который может взять на любой автомобиль, сесть трактор или там экскаватор и начать на нем работать.
2: Okay.
3: То есть тогда мы должны сделать этого робота похожим на человека, потому что трактор, автомобиль и экскаватор приспособлены для того, чтобы им управлять при помощи тела человека. И мы тогда будем вынуждены запихнуть, грубо говоря, в тело робота, в тело человека.
2: Хорошо, а если продолжать развитие технологий? Допустим, вот вы сейчас проводителя. Робот-контролер уже есть. Да, в общем-то, они повсюду. Робот-телефонист тоже. Мы стали ошибаться. Мы, это я и мои коллеги, и мои друзья, мы не всегда распознаем робота, когда он звонит. Понимаете, да, вот эти рекламные звонки. У меня теперь принцип, я с роботами не общаюсь. Я не знаю, почему, но вот меня это прям цепляет. Ладно, я, может быть, совсем ламповый человек. Так вот, а если говорить о том, что когда-нибудь мы услышим словосочетание «робот-учитель» в классе, вот как мы учились в детстве, «робот-врач», «человек, стоящий за операционным столом», вот это вас поражает, или вы к этому спокойно, как ученые, относитесь? Да, окей, нормально, будет все. Или это...
3: Я спокойно отношусь. Ну, потому что мне же кажется, что люди – это рациональные существа. Вы плохо относитесь к роботам, потому что они назойливо спамят вас какими-то непонятными звонками. А если робот вам помогает решить какую-то задачу, ну, вы с Алисой разговариваете, например.
2: Да.
3: Или же, ну, если какой-то робот ответит вам и решит ваш вопрос на горячей линии, вместо того, чтобы вы 20 минут ждали человека, наверное, это вам тоже будет не так страшно, да?
2: Не, да, будет очень приятно, я не буду злиться на него, даже несмотря на то, что он робот. А вот самому роботу нужны эмоции, как вы считаете? Вот вы до этого говорили про здравый смысл. Не знаю, можно ли поставить знак равенства или хотя бы как-то вот поставить в один ряд. Но эмоции нужны для общения с человеком, потому что у нас же нейронные связи организовываются, устраиваются, возникают на фоне тех эмоций, которые мы испытываем, и в том числе от общения.
3: Но здесь есть две грани этого вопроса эмоциональности роботов. Первая грань связана с тем, что, ну, если мы хотим какое-то естественное общение, то очень часто какая-то невербальная информация передается как раз через эмоции или через эмоциональную окраску голоса. Например, я могу сказать так: «Ого-го!» там, что же, о чем же мы разговаривали? Ну, о чем мы разговариваем, о таких приятных, замечательных темах, да? С одной стороны. С другой стороны, как бы, как человек выглядит, да? Он там улыбается или он, наоборот,
2: хмурый,
3: оскалился.
2: Да.
3: И это помогает нам лучше понять те слова, которые он говорит.
2: Скажите мне, я вот сейчас смотрю на свой вопрос и вспоминаю про робота-хирурга, думаю, что же я вас не спросила? А вообще вот... Ну, я сейчас не могу сесть в автомобиль без водителя за рулем, да, с этим искусственным интеллектом, который ведет. Хотя я пользуюсь какими-то умными штуками, которые тоже являются искусственным интеллектом в своем авто, но за рулем все-таки я. Как человек решится, я даже не знаю, когда тебя будет оперировать робот. Хотя они сейчас оперируют ведь, да, вот эти вот штуки, которыми пользуются люди. Но вот чтобы полностью над тобой стояла машина. Это сколько поколений, может быть, должно пройти? Это что должно случиться? Вот у робота здравый смысл, а какая проблема у нас, у людей?
3: Сложно тут предсказать. Мне кажется, это достаточно быстро может произойти. Ну, раньше в лифте был лифтер, который даже, ну, вас вез на нужный этаж. А сейчас лифтера нет, и никто не боится, что он застрянет в лифте. Есть полно беспилотных поездов в аэропортах, еще где-то, где вы садитесь и едете в городах. Ну, точно так же, я думаю, достаточно быстро мы привыкнем и к беспилотным автомобилям, когда мы поймем, что они не вызывают никаких аварий, проблем и так далее. Многие самолеты садятся на, ну, летают на автопилоте, и никто не смущается. С другой стороны, сегодня роботы, именно хирурги, они все телеоперируемые, то есть телеуправляемые, ими управляет человек. Но при этом очевидно также, что эти технологии, их нельзя навязывать. Вот вы придете к врачу, конечно же, ни в коем случае нельзя делать так, чтобы человек неизбежно всегда там следовал там рекомендациям искусственного интеллекта сегодня как пациент. У него всегда должен быть выбор, и вообще, ну, на данный момент очевидно, что решение должен принимать доктор. В этом смысле искусственный интеллект помогает доктору, то есть он подсказывает ему, например, вот я вижу, что на этом снимке рентгеновском вот есть такие-то проблемы. И если вдруг доктор не заметил, то искусственный интеллект ему покажет. Но это уже ответственность доктора посмотреть и решить, действительно ли это проблема или нет, и исходя из этого принять решение и что-то порекомендовать пациенту. В этом смысле мы получаем как бы, ну, гораздо более высокое качество оказания медицинских услуг, потому что, ну, представьте себе, у нас очень много оборудования, но не хватает специалистов для того, чтобы интерпретировать снимки. А так мы там в профилактический осмотр люди могут гораздо чаще проходить, потому что нужно меньше специалистов, быстрее вся операция, автоматически будут эти снимки оцениваться, и те снимки, где есть какое-то подозрение, будут идти уже к живому врачу. И
2: у нас же это случилось. Случилось как раз во время пандемии, когда искусственный интеллект помог просмотреть как раз такое бешеное количество снимков, которые бы человек не смог. Я подробности вот из головы уже выброшены давно, но я помню этот вот какой-то прорыв. Традиционный вопрос в финале, когда мы говорим о роботах, об искусственном интеллекте, это, конечно же, про восстание машин. Есть ли риски для человека вот в развитии искусственного интеллекта?
3: Ну, риски есть от всего. Люди там в тарелке могут захлебнуться. И много других вещей. Тут это все зависит от нас, как от человечества. По крайней мере, последние несколько тысяч лет показывают, что человек очень справляется с теми технологиями, которые у него возникают. Человечество становится все более и более могущественным за счет того, что появляются новые технологии. Далеко ходить не нужно. Это, например, те же самые технологии, связанные там с ядерными технологиями. Да, вот у нас есть ядерные бомбы, у нас есть ядерные атомные станции, да, и одно это приносит огромную пользу, а другое несет огромные риски. Но человечество, оно придумало, как оно с этими рисками будет справляться, и что оно будет использовать во благо эту технологию, оно не во вред. То же самое с искусственным интеллектом. На мой взгляд, сегодня риски от искусственного интеллекта гораздо ниже, чем от риски от атомных бомб. Просто несравнимы между собой. Но при этом огромная польза, которую она может принести, там, поиск новых вакцин, профилактика всяких заболеваний, анализ, там, персонализированная медицина, подбор лекарств под конкретного человека, персонализированные анализы, то есть это все продление жизни, это очень много применений искусственного интеллекта, которые нам уже могут прямо сегодня помочь. Поэтому очевидно, что искусственный интеллект – мы как люди, мы его делаем как нашего друга, а не как нашего врага. И он, мы ему передаем как нашему помощнику какие-то скучные и ненужные нам дела. Точно так же, как мы передали скучные дела копания ям экскаваторам, точно так же мы и передаем какие-то другие скучные дела, которые связаны там с ответами на одни и те же вопросы или с какими-то другими там, просматриванием миллиона снимков для того, чтобы найти там какую-то загогулину. Мы их передаем искусственному интеллекту, и таким образом мы становимся более человечными. Почему? Потому что мы не занимаемся бесчеловечной деятельностью. То сейчас, сегодня, многие работы, они делают из человека робота. Но мы же не хотим, чтобы люди становились роботами. Мы хотим наоборот, то, что чтобы из человека не делали робота, чтобы вот эта роботизация, она была у робота, у искусственного интеллекта. А мы тогда бы смогли бы, быть максимально людьми, общаться друг с другом, и ценность человека, человеческого общения как раз бы выросла бы во много раз. И люди бы больше бы оставались людьми. Элитарная миссия искусственного интеллекта, можно сказать, максимизировать человеческое в человеке.
2: Михаил Сергеевич, спасибо большое. Я еще раз представлю вас. Кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям АЭРИ, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ и основатель открытой библиотеки разговорного искусственного интеллекта Дип Павлов был сегодня в передаче данных.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

NASA раскрашивает фотографии вручную. Очень часто вижу комментарии на эту тему, мол, у NASA есть целый штат художников, который берет эти черно-белые фотографии и чуть ли не кистями их разрисовывает. Ну, давайте разберемся. Интересный факт заключается в том, и он в принципе подкрепляет веру в этот миф и заблуждение, в том, что у космического телескопа Хаббл все того же, в нем стоят черно-белые камеры. Соответственно, и исходный материал, получаемый им, тоже он является черно-белый. При этом и NASA, и Европейское космическое агентство публикуют цветные фотографии, то есть как бы намекает на то, что это все разукрашено было в фотошопе. Но сомнений добавляет еще и то, что один и тот же объект на разных фотографиях может иметь совершенно разные цвета. Я вам скажу, что ни то, ни другое не является чьей-то выдумкой или продуктом разукрашивания. Но действительно, цвета на изображениях не всегда соответствуют реальным цветам объектов. Иногда это имеет научную обоснованность. Иногда так делают, когда работают с теми частями спектра, которые глаз вообще не видит. Инфракрасное, ультрафиолетовое, радиоизлучение, например. Но давайте по порядку и начнем с черно-белых камер в Хаббле. Возможно, вам знакомо такое понятие, как цветное RGB-изображение. RGB в данном случае означает, что цветная картинка состоит из трех цветовых каналов. Красного, зеленого и синего. Вот так. Любая цветная камера, делая снимок, фиксирует сразу все три эти части, основные части видимого спектра, и красную, зеленую и синюю, благодаря крошечной сеточке из цветных фильтриков перед матрицей. Эта сеточка, если что, называется фильтр Байера. Так вот, процессор цветной камеры анализирует прошедший через эту сеточку свет и генерирует сразу три эти RGB-канала и создает прямо на месте в камере цветную картинку. Но в черно-белых камерах такой сеточки нет. Однако мы можем фиксировать каждую из этих частей спектра отдельно. То есть мы можем отдельно снять красную часть спектра, как самостоятельную фотографию, отдельно зеленую, отдельно синюю. А потом просто установить эти снимки, этих частей спектра, в соответствующие каналы в RGB-раскладке. Алгоритм посчитает яркость каждого из этих пикселей во всех трех каналах. И на основе этого интенсивности сигнала присвоит этому пикселю цвет. То есть это работает не так, что мы просто взяли цветную черно-белую картинку и из ниоткуда на ней цвет взяли. Мы каждую составляющую цвета фотографируем отдельно, а потом просто складываем цвет по кирпичику. Но на самом деле не нужно думать, что все камеры в астрономии черно-белые. Например, в том же марсоходе Curiosity основная камера, она как раз цветная. Одна из камер аппарата «Новые горизонты» тоже цветная. Да и вообще они много в астрономии, где встречаются, в том числе и в профессиональной. Но снимать на монохромную камеру выгоднее потому, что, во-первых, так и чувствительность у камеры будет выше, и потому, что, как я уже сказал, мы можем снимать не весь спектр, а какие-то узкие его части, что очень важно для выполнения научных задач. Этим и объясняется отличие оттенков и цветов на разных фотографиях одного объекта. Посмотрите на это сравнение. Фотография слева была получена в широком спектре. И точно такие же цвета мы получим, если просто воткнем цветную камеру в телескоп и сделаем снимок на большой выдержке. А фотография справа – это так называемая палитра Хаббла. В ней используется уже не весь диапазон, а лишь три узкие его части, три линии химических элементов – ионизированная сера, водород и кислород. Все эти элементы снимаются отдельно, а потом в порядке спектральных линий устанавливаются в RGB-раскладку. То есть то, что мы сняли в линии серы, мы кладем в красный канал, то, что водород в зеленый, кислород в синий. Так и получаются такие странные оттенки. То есть да, они не соответствуют реальным цветам объекта, но это и не выдумка. Такова последовательность спектральных линий и такая интенсивность сигнала по объекту в этих конкретных линиях. Из этого технического заблуждения рождается и миф о том, что вообще весь космос черно-белый.
это подкрепляется еще и тем, что когда мы смотрим глазами через телескоп, эти объекты представляются нам как серое мутное пятна, а на фотографиях все цветное и яркое. Я даже от астронома

0: Любителей иногда слышу, что ну, одно дело получить какую-то там фотографию, другое дело своими глазами смотреть на реальность. Но что я слышу гораздо чаще, это то, что я своими глазами так не вижу, а значит, все это фейк, разукрашено, нарисовано и так далее. Ну, доверять своим глазам, это, конечно же, хорошо, но с каких пор у нас глаза стали мерилом объективной истины? Если мы чего-то не видим, то это вовсе не значит, что этого нет. У нас есть вполне реальная возможность это фиксировать с помощью фототехники. Просто человеческий глаз, он довольно слабый инструмент в астрономии и уже давно как объективный научный инструмент не используется. Если мы возьмем обычный цветной фотоаппарат, которым вы фотографируете, скажем, своего кота, и вопросов к его цветопередаче у вас нет, воткнем этот фотоаппарат в телескоп и сделаем фотографию галактики с большой выдержкой, то мы получим те же самые цвета. И это никак не оторвано от реальности, просто это за пределами возможностей нашего зрения. Но, несмотря на то, что техника уже давно обошла эти возможности человеческого глаза, многие до сих пор цепляются за собственные ощущения и личный опыт, хотя мы знаем, что в науке такой подход уже давно не используется. Ну и следующий миф тоже касается реальности изображений с космосом. И заключается он в том, что это вообще не фотографии, а чьи-то рисунки. Действительно, иллюстрации часто встречаются при мониторинге информации о космосе. Эти иллюстрации как могут иметь связь с реальностью, а могут вообще этой связи с реальностью не иметь. В случае с космическими агентствами они действительно зачастую прибегают к помощи иллюстраторов или 3D-аниматоров. В тех ситуациях, когда мы не можем либо что-то напрямую сфотографировать, либо получить достаточно детальные фотографии, например, те же экзопланеты, либо какие-нибудь крупные планы звезд или фотографии тех же черных дыр подробные, либо это вообще какие-нибудь процессы, показанные в ускорении, например, длительное взаимодействие каких-то двух объектов, либо эволюционный путь какой-то звезды. Но тогда возникает вопрос, а как отличить иллюстрацию от фотографии, если ну, сам еще не разобрался, а пределов возможностей телескопа ты не знаешь? Ну, на самом деле очень просто. Нам нужен первоисточник. В первоисточнике всегда будет отмечено, что это иллюстрация или в представлении художника. Первоисточник всегда отметит, что это именно рисунок. Но когда новость начинает расходиться по непрофильным СМИ, такие пометки часто уже теряются, и люди начинают путаться. Но помимо таких визуализаций бывают еще и совсем нереалистичные арты. И в отличие от научных визуализаций каких-то объектов, такие арты служат, ну, какой-то условной красоте. И зачастую это уже любительские работы, и порой они специально делаются, ну, такими вычурно-фантастичными. Я не знаю, ради лишнего лайка в Инстаграме, полагаю. Но вообще, если вбить в поисковике по картинкам запрос «космос», то большую часть того, что он вам покажет, будет именно иллюстрациями. Вот взгляните на эту подборку, и как думаете, какие из этих изображений являются настоящими фотографиями? Я не буду вас мучить. И вот этот снимок – это настоящая фотография. А все остальное в этой подборке – это либо полностью нарисованная иллюстрация, либо фотография, которая подверглась дополнительной дорисовке. Так что, если вы хотите смотреть именно на настоящие снимки, то тут лучше пользоваться профильными ресурсами, а не поисковиком по картиночкам. И тут вам подойдет либо сайт самого Хаббла, либо сайт Astronomy Picture of the Day, сокращенно APOD. Там, если и публикуются какие-нибудь иллюстрации, то прям будет помечено так, illustration. Есть также и сайты для любительских фотографий, например, AAPOD 2. То есть то же самое, что и первое, только там уже только для любительских изображений. Либо вообще хостинг Astrobin, который что-то вроде соцсеточки для астрофотографов. Там публикуются уже работы именно независимых авторов. Но вообще на почве вот этого всего разговора про рисунки возникает спор, и в интернете часто можно увидеть высказывания в духе Зачем вообще нужны эти дурацкие телескопы? Я вам сейчас сам за $100 прекрасно все это нарисую. Ну, круто, конечно, если ты можешь это нарисовать, значит, ты крутой художник, но вы не сможете что-то научно достоверно изобразить, если ничего не будете об этом знать. Современные научные телескопы, они ведь не только для получения красивых картинок космоса, но и для получения научных данных, которые как раз не выглядят, как вот эти самые красивые картинки из интернета. Это могут быть какие-нибудь длительные наблюдения за звездой, изменение ее яркости, изменение ее положения. На основании этого уже строятся кривые блеска, спектрограммы, куча разных графиков, которые в целом формируют наше представление об этом объекте. И на основании наблюдений, расчетов и математических моделей и создается иллюстратором научная визуализация этого объекта. И лишь для того, чтобы нам, простым людям, было проще понять, как это выглядит. Ну и мы подошли к самому главному мифу о космосе, о фотографиях космоса, что это все фотошоп. Это настолько распространенная тема, что слово «фотошоп» уже давно стало нарицательным. Люди, это утверждающие, говорят, что вся красота изображений с космосом получена путем обработки фоторедактора, что изначально на фотографиях ничего не видно, и все это вообще работа кистями. Ну, да. Я даже от наблюдателей иногда слышу подобные заявления про фотошоп. Вот только проблема в том, что тот же фотошоп, на котором свет клином вообще-то не сошелся, это графический редактор с десятками функций. Да, в нем есть возможности рисования кистями, и в нем вообще можно сделать фейк насчет раз. Но это не единственная его функция, и конкретно в съемке космоса, в астрофотографии, он применяется именно как редактор для коррекции изображения, а не инструмент, в котором мы кистями рисуем туманности. В этом плане его можно вполне адекватно сравнить с цветокором, который делают видеомонтажеры. Взгляните, например, на цветокор, который я себе для видео делаю. Давайте проанализируем изображение. Отличается ли яркость картинки? Да, отличаются. Отличается ли общий цветовой баланс? Ну, да, в целом отличается. Но главный вопрос, страдает ли от этого реалистичность изображения? Нет. И там человек, к счастью, с одной головой, двумя руками и 10 пальцами на них. И то же самое с изображениями космоса. Мы не рисуем кистями, а, во-первых, убираем дефекты, те, которые возникают в результате съемки, это либо от телескопа, либо от самой камеры, либо убираем артефакты, возникшие при съемке на этих самых длительных выдержках. Их там возникает очень много. Регулируем контраст изображения, чтобы оно было таким чуть более сочным. Убираем шумы, которые в нашем деле вообще одна из главных проблем. Помимо этого, ну, мы можем иногда регулировать яркость, резкость и, возможно, общий цветовой баланс. Что-нибудь из перечисленного может нанести вред реалистичности изображения? Нет, ну так-то, конечно, может. Автор запросто может наболтать каких-нибудь несуществующих синих цветов, задрать контраст в максимум или наболтать резкости столько, что все изображение утонет в шумах. Но, как и я, как и большинство астрофотографов, мы стараемся не прибегать к каким-то творческим действиям, а лишь пользуемся косметическими инструментами для того, чтобы сделать изображение более смотрибельным и только. Вот вам сравнение до и после фотошопа. Страдает ли реализм? Ну, мне кажется, не очень. Это снято на обычный зеркальный фотоаппарат, то есть просто видимый диапазон с большой выдержкой. Вот еще примерчики. Галактика М33 в треугольнике. Или вот туманность Дух. Как видите, выглядит очень похоже, и внезапной красоты из ниоткуда по нажатию какой-то секретной кнопки в фотошопе не появляется. Вообще, рассказывая доклад на такой сцене, обязательно нужно приводить какие-то ссылки на исследования по этой теме, либо призывать глубже закопаться в вопрос, вообще дают источники информации. И это правильно. Если ты говоришь о науке, при этом ни на что не ссылаешься, то как вообще подтвердить достоверность того, что ты говоришь? В моем случае ссылка на источник одна, и эта ссылка у вас над головой, звездное небо. вам для того, чтобы проверить все то, что я сегодня говорю, достаточно просто направить телескоп в небо, взять фотоаппарат и все самостоятельно проверить. Вам не нужно читать какие-то статьи, слушать какого-нибудь ютубера или слушать лекцию. Вам вообще никому не нужно верить на слово. Просто берете, направляете и проверяете. Но для того, чтобы это проверить, вам придется разобраться с самим телескопом. Как он работает, как он устроен и как сделать так, чтобы он тоже давал качественное изображение. И тут уже не обойтись, наверное, без источников информации, которые помогут вам разобраться во всем этом деле. Я сам веду сразу два YouTube-канала по астрономии. Один по теоретической ее части, другой по практической. Там как раз про телескопы, про железки, про камеры, про обработку изображений. Много информации получите там. Есть также текстовый вариант, сайт starhunter.ru, который ведет мой друг Руслан Ильницкий. Там в текстовом варианте тоже много полезной информации. И еще он написал недавно книгу «Как наблюдать за звездами. Практический гид». Специально для людей, которые хотят начать наблюдать, но еще не знают, с какой стороны к этому делу подойти. Ну и вообще, самостоятельное изучение звездного неба, оно намного интереснее любой конспирологии или теории заговоров. У вас просто не будет возникать желания вникать во все эти байки конспирологические. Но будьте готовы к тому, что через 2-3 года активных наблюдений какой-нибудь мракобес в интернете обязательно назовет вас пешкой рептилоидов или агентом масонов, который вскрывает тайны мирового правительства.
1: Но не расслабляйся, пожалуйста, потому что сейчас предстоит самое страшное.
0: Уже страшно, да.
1: Да, мы приглашаем на сцену вредного оппонента. Это Вячеслав Авдеев, научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук, научный журналист, автор канала «Улица Шкловского», финалист конкурса «Хрустальный пингвинопитек» и вообще очень сердитый человек.
2: Всем привет. Дмитрий, огромное спасибо за доклад, было очень интересно, но, как ты понимаешь, просто так мы тебя отпустить не можем. И вот в самом начале ты как-то сравнил себя с телескопом Хаббл, сказал, что вот моя работа, она почти такая же, но немножко, может, масштабом поменьше. И действительно, Хаббл, он изменил наше понимание визуализации космоса, то есть, кажется, до него космические снимки, это были такие какие-то туманные пятнышки, а после, ну, прям не стыдно на рабочий стол поместить, все очень красиво, здорово. Но я хочу напомнить, что все-таки главная задача телескопа Хаббл и любого другого космического телескопа — это получение научной информации о небесных объектах. И вот вся эта красота, которой мы любуемся, это фактически, ну, вторичная задача, она не основная. И поэтому вопрос, а вот какая от вас, астрономов-любителей, польза для науки и польза вообще для человечества, и есть ли она? Или это просто как вот такое хобби, кто-то марки собирает, кто-то там рыбок разводит, а кто-то вот, ну, снимает галактики.
0: Вот. Ну, если астроном-любитель стал, допустим, видеоблогером, то все, он бесполезен. Но на самом деле для кого-то это хобби, но, тем не менее, астроном-любитель, он может приносить пользу науке, и причем это не в формате там, подай, принеси, протри линзу моего Хаббла. Они не могут быть на острие современной науки и там открывать новые рубежи Вселенной. Но у них есть свои собственные ниши, в которых они работают, ведут исследования и даже делают открытия. Это, например, наблюдение и открытие комет, астероидов. Вот 2 года назад было известное открытие первой межзвездной кометы, который открыл Геннадий Борисов. Так вот, Геннадий Борисов, он-то любитель вообще-то. Да, у него 2-метровый телескоп, но он вообще-то его сам сделал. И не где-то там купил, и не на деньги налогоплательщиков. Сам накопил и сам купил. И это одну он комету такую межзвездную открыл, а обычных наших комет он уже с десяток, по-моему, открыл. Вот человек приносит пользу науке. Астероиды можно открывать. Можно открывать переменные звезды. Ну, точнее, не сами переменные звезды, а открывать переменность у уже открытых звезд. Можно заниматься мониторингом вспышек новых и сверхновых в нашей галактике или в других галактиках. В других галактиках даже чаще появляются. Наблюдение за метеорными потоками, поиск метеоритов — это те сферы, в которых любители могут приносить пользу науке, серьезную пользу.
2: То есть правильно ли я понимаю, что сейчас с развитием телескопов роботов, автоматических всяких систем наблюдения и с вводом в строй телескопа LSST, работа у вас будет становиться меньше, потому что вкалывать будут роботы, а не человек, как в известной песне.
0: Ну, на самом деле, да, телескопы-роботы, они автоматические, они работают очень быстро, и любителям станет намного сложнее открыть комету или какой-нибудь астероид. Но у многих таких роботов, у них до сих пор есть всякие слепые зоны, там, допустим, некоторые, вот как раз как открыта была комета Геннадия Борисова, она находилась на высоте ниже 10 градусов над горизонтом. И как раз те роботы, которые могли ее задетектить, она была в их слепой зоне, эта комета. И Геннадий Борисов первый ее зафиксировал, и потом уже начали роботы проверять, а так ли, что она такая прям вся из себя межзвездная.
2: Ну, спасибо. Ну, вот смотри, ты еще рассказывал про обработку фотографий своих, и тут у меня тоже возникает такой вопрос. Дело в том, что, пытаясь навести красоту, и это, конечно, очень важно, показать космос таким ярким, притягательным, дело в том, что неминуемо какая-то информация будет теряться при обработке, а также могут вылезать разные артефакты, которых на самом деле на снимке нет. В результате получается, что какие-то объекты пропадают, какие-то появляются, и это уже не совсем то, что ты снимал. Более того, мне вспоминается история про одного российского ученого, кстати, довольно серьезного, который переобрабатывал изображения поверхности Венеры, переданные советскими космическими аппаратами, и немножко перетянул с обработкой. В результате увидел там объекты, которых на самом деле не было, которые он интерпретировал как венерианскую жизнь. И, в общем-то, вопрос-то такой, а где грань между рисунком и настоящим изображением, и не занимаетесь ли вы вот улучшением таких вот снимков просто созданием фэнтези-картинок? То есть это снимок или картинка уже?
0: Очень хороший вопрос, на самом деле, и он очень тонкий. Как и эта грань между настоящей фотографией и когда уже что-то в этой фотографии не то, что-то уже не чисто. Ну, на самом деле, это зависит от подхода человека, который этим занимается. И вообще, если мы говорим в случае с какой-то большой наукой, если она публикует фотографию даже для широких масс, то там как раз вот, как я в докладе сказал, ничего не добавить, никаких творческих действий, а именно вот для смотрибельности. Убрать шум, там, убрать какие-нибудь дефекты съемки возникшие. Но астрономы-любители бывают, да, злоупотребляют таким. Вот есть люди, когда он там собрал какой-то совсем нереалистичный коллаж, обозвал это самым четким снимком Луны в истории, хотя там четкостью даже и не пахнет. Громко о себе заявил, и вот он популярен на весь мир теперь. Это тонкая грань, и вот я, как и многие адекватно воспринимающие это дело фотографы, мы при обработке работаем именно так, чтобы убрать все, что возникло в результате съемки, все артефакты, все дефекты, там, неравномерность фона, шумы, там, горячие пиксели, чтобы остался только сигнал от неба. Для этого там уже калибруется изображение, чтобы там винитирование ингредиентов не было, шумы по максимуму убрать. То есть в этом весь подход – сделать так, чтобы ничего не помешало сигналу от космоса. И ну, тут уже от автора зависит.
2: Но, может, самый четкий снимок – это не в том смысле просто имелось в виду, он четкий такой?
0: Ну, вот он прям самый четкий в истории, и все.
2: Окей, хорошо. А вот смотри, ты упомянул в докладе о том, что вы можете накапливать сигнал от небесных объектов десятки часов. И вот тут, конечно, понятно, да, у нас объект мы снимаем, допустим, тусклый, засветка от города, чтобы повысить как-то сигнал-шум, нужно действительно накопить много сигнала от этого объекта, но ведь нужно понимать, что у нас антропогенные всякие там помехи неизбежно будут возникать. Это пролетел там самолет на какой-нибудь не тот вираж, это Илон Маск запустил свой очередной Starlink и вот прочее, прочее, прочее. Все это будет вылезать. И потом, в конце концов, через десятки часов у тебя выйдет на небо солнце, и если ты не на Северном полюсе в полярную ночь, то проблем довольно много. Вот мне интересно, что-то тут нам, может быть, ты не совсем нам так рассказывал, как есть на самом деле?
0: Я на самом деле рассказал все так. Просто вот конкретно у любителей, да, нам приходится работать в условиях порой засветки городской или не самого прозрачного неба. Это у дорогущих космических агентств телескопы в пустынях на горах стоят, а вот я в городе снимаю. Короче говоря, когда речь идет о десятках часов выдержки, здесь имеется в виду алгоритм, который как раз вот у любителей более популярен, а в большой науке далеко не везде встречается. И этот алгоритм сложения кадров. То есть ты не делаешь там один снимок с выдержкой в 10 часов, а ты делаешь, грубо говоря, 10 снимков с выдержкой по часу, а потом суммируешь от них сигнал, тем самым улучшая соотношение сигнал-шум. В основном в большой науке, ну, чаще предпочитают именно вот просто большие кадры с большими выдержками. Но у любителей, во-первых, у них ограничено это средствами, что там не очень хороший штатив держит трубу, потому что на хорошие еще деньги не накопил. А во-вторых, действительно, у любителя может банально там сосед во дворе фонарь включил и засветил кадр. Если бы у тебя там пятичасовая экспозиция шла, то ну все, 5 часов ты зря прожил. А если у тебя серия снимков, допустим, по 5 минут ты кадры снимаешь, и у тебя поезд Starlink пролетел прямо по кадру. У меня, кстати, такого не было ни разу еще. Да.
1: Будет.
0: В этом я уж не сомневаюсь. Вот. И если у тебя пролетел там Starlink, ты просто берешь этот кадр из серии, выкидываешь. Ты потеряешь 5 минут сигнала, но ты хотя бы всю сессию не запоришь себе. И тут вообще, какие именно выдержки для вот такого, это уже порой называют не общая выдержка, а общее накопление сигнала, потому что это не одно и то же совершенно. Все-таки складывать кадры — это похуже, чем снять один большой. Но, по сути, накопление может исчисляться десятками. Я вот не утрировал, кто-то прям по 100 часов копит, когда в засветке снимает. То есть мы можем, благодаря этой системе сложения кадров, мы можем один и тот же объект снимать несколько ночей. То есть мы поснимали, ночь расцвело, все, зачехлили телескоп, в этой следующей ночи опять его наводим и снимаем дальше. А потом все эти кадры вместе суммируем.
1: Я бы попросил сейчас устроить голосование. Пусть наши зрители проголосуют, на чьей они стороне. Кто более убедителен? Дмитрий Селезнев, Вячеслав Авдеев или кому-то понравились оба? Пожалуйста, перейдите по ссылке, которая в чате сейчас появилась, и проголосуйте. А мы продолжаем мучить докладчика вопросами. Людмила Першина спрашивает, правда ли, что на снимках из космоса Солнце изначально белое, а желтым его подкрашивают, чтобы проще было узнавать?
0: Это, кстати, очень хороший вопрос на самом деле. Действительно, мы видим Солнце желтым благодаря нашей атмосфере, в которой рассеивается синяя, фиолетовая и ультрафиолетовая часть спектра. А когда белый свет от Солнца, а Солнце светит белым, когда этот белый свет проходит через такую среду и выкидывается синяя часть спектра, то мы как раз и видим свет как желтый немного. Из космоса, если мы посмотрим прямо на Солнце, чего, конечно, делать не стоит, мы ультрафиолет так нормально в глаза получим, если посмотреть все-таки, то оно будет именно белым. Но когда фотографируется Солнце из космоса, оно фотографируется не всегда вот прям в широком таком спектре. Оно иногда фотографируется вот в узких выбранных частях. И в этих частях, например, когда мы видим фотографию какого-нибудь солнечного протуберанца, который такой красный весь из себя, эти протуберанцы, они действительно красные. И это проверить можно очень легко. Можете прямо сейчас где-нибудь загуглить фотографию полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает диск солнечный, и из-за этого края выглядывают какие-то вот красненькие пятнышки. Вот это самые красные протуберанцы. Их вот, когда мы просто там глазами или пленку там навесили на телескоп для защиты, мы их не видим, потому что они для такого обычного зрения почти полностью прозрачны. Их засвечивается общим солнечным таким излучением. Но если мы возьмем узкую линию водорода, H-альфа, то в этой линии как раз мы и увидим протуберанс, вот это вот перемешивание бурное, и оно как раз красное, такое ярко-красное и сочное. И мы даже глазами это можем увидеть, наблюдая через такой телескоп. Ну а бывает, и некоторые снимки действительно подкрашиваются. Хотя, это, знаете, я чаще вижу это у любителей. Вот, когда, если, например, зайти на сайт SDO, Solar Dynamic Observatory, там вот в широкой линии спектра Солнца, оно как раз серым показано.
1: Спасибо. Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Используется ли при обработке астрономических снимков технологии искусственного интеллекта, например, нейросети, и если да, то как?
0: Я не знаю, возможно, это постепенно начинает уже внедряться. Насколько я знаю, у того же фотошопа последняя версия там уже с какой-то нейросеткой. Но лично я по классическим алгоритмам работаю, там вообще не применяется искусственный интеллект. И если честно, я даже немного побоялся бы эту работу отдать искусственному интеллекту, потому что он как раз вот о чем меня Вячеслав пытал, он может чего-то добавить, не того. Просто, ну, хотя бы, по крайней мере, знать надо, что за алгоритм и как он работает.
1: Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает, насколько полезны для астрономической науки массовые любительские наблюдения неба? Идет ли целенаправленное накопление подобной статистики и как часто в наши дни любители с простенькими телескопами делают маломальски значимые астрономические открытия, обходя в этом деле серьезных ученых?
0: Ну, во-первых, по поводу массовых наблюдений статистику не ведет никто, на самом деле, потому что это такое довольно спонтанное явление. Вот это один из очень хороших способов популяризации астрономии для вот совершенно широкого круга лиц. Просто вот астроном-любитель берет телескоп, выходит с ним на улицу и любому желающему показывает бесплатно там Луну, планеты. И это вот на детей особенно хорошо действует, когда показываешь ребенку, он впервые видит Луну через телескоп, у него просто глаза загораются. Это очень круто, но это спонтанное действительно явление, и такое не почитаешь, кто, где, когда, куда вышел с телескопом. А насчет небольших телескопов, которые могут внести, я вот как раз Вячеславу говорил, что мы можем открывать астероиды, можем открывать кометы. Да, чем круче, чем больше телескоп у любителя, тем оно, конечно же, лучше. Но вообще стандартно, даже, вот знаете, есть проекты гражданской науки, citizen science так называемые, есть проекты не просто для широкого круга лиц, где там каждый желающий может анализом информации заниматься, есть вот конкретные для астрономов-любителей такие проекты, и там от 20 сантиметров телескоп у них минимальный порог, то есть 20 сантиметров диаметр, определенная камера у тебя есть, вперед дают список задач, там, уточнение орбит астероидов. Это не обязательно какое-то громогласное открытие будет, но это как монетка в копилку знаний будет. Она может оказаться важной.
1: Спасибо. Вопрос от Егора Буткарева из Твери. Как делают фотографии далекого космоса более яркими и контрастными? Ну, отчасти ты про это говорил уже.
0: Ну да. Ну тут, в принципе, есть такое понятие, как гистограмма. Я сейчас просто боюсь скатиться в технику занудную. Есть такое понятие, как гистограмма, и она растягивается при обработке изображений. То есть это, грубо говоря, работа с динамическим диапазоном, в которой вроде мы как мы не видим, вот на фотографии вроде как ничего не видно, но сигнал при этом зафиксирован, и он заложен в файл изображения. Если эту самую гистограмму растянуть, то сигнал, он проявляется. Это что-то похожее, вот абстрактно похожее на вот проявку пленки. То есть вроде как на пластине не видно ничего, а потом ты проявил, и вот она фотография.
1: Спасибо. Вопрос от пирожка с ковидлом. А объединяли ли астрономы-любители свои аппараты в интерферометры? Насколько подобное сложно и оправдывает ли потенциальный результат затраты?
0: Мне, если честно, не знакомы такие методы вот прям по интерферометрии. Во-первых, это не так, чтобы очень далеко друг от друга надо быть. Так что, ну, лично мне примеров таких акций на ум сейчас не приходит. Я знаю, когда любители работают вместе из разных точек Земли, чтобы, допустим, параллаксы какие-нибудь фиксировать, там, допустим, там, по Луне. Но это не интерферометрия, а просто наблюдение одновременное из разных точек.
1: Вопрос от Кирилла Ворошилова из Санкт-Петербурга. Насколько сложно должно быть сделать как раз фейковый снимок космоса? Есть какие-то признаки, по которым легко отличить реальный снимок от буйной фантазии художника?
0: Ну, вот это, кстати, тонкий вопрос. И есть такие вот, ну, художники, которые могут так нарисовать, что даже я не отличу. Вот, то есть я могу, вот мне в данном случае помогает именно вот астрономическое знание. То есть если я, допустим, вижу, что закат на фотографии, красивый солнечный закат, а рядом такая луна, полнолуние, то я уже знаю, что я уже понимаю, что это фейк, потому что не может полная луна прям тут возле заката быть, потому что она с обратной стороны от солнца будет, иначе что ее тогда спереди освещает. Но тут помогает именно вот в вычислении фейков, помогает само знание объектов, а вот каких-то конкретных признаков, ну, не знаю, одно время я думал, что вот когда на снимке совершенно очевидно, какие-то звезды дублируются, то это как, что-то как-то подозрительно выглядит. Но было такое, что действительно я фотографирую, вот тут три звезды, и тут три звезды рядом. И вот, вот они там, и вот хоть убейся. Хотя вот похоже, как будто взял, кто-то штампом скопировал.
1: Вопрос от Федора из Рыбинска. Какая выдержка у человеческого глаза? Какую выдержку надо установить на фотоаппарате, чтобы получить снимок, аналогичный тому, что можно было бы увидеть невооруженным глазом, наблюдением в бинокль, в телескоп и так далее?
0: Вот это, кстати, интересная тема, но очень сложная. Во-первых, как это ни странно, у нашего глаза у него чувствительность чуть-чуть повыше, чем у фотоприемника. Во-вторых, у фотоприемника хуже так называемый динамический диапазон. Поэтому, причем вот этот и диапазон, и чувствительность матрицы, они в каждой камере разные. Поэтому, если у вас есть фотоаппарат, и вы хотите так поэкспериментировать, тут нужно подобрать. Потому что это у каждой камеры индивидуально будет. Но вообще, если говорить о наблюдениях космоса, то вот как раз с учетом вышеописанных факторов, что диапазон динамический и немного чувствительность у камеры пониже, по крайней мере у той, что у меня была одна секунда, соответствовало тому, что я вижу своим глазом. Одна секунда выдержки. Но там камера такая прям очень-очень простенькая была.
1: Вопрос от зрителя Злотник Дарена, который спрашивает: выставку планируете из своих фото, а кому-то дарите? Хочу суперфото с автографом в детскую.
0: Ну, пишите и договоримся, я думаю, в этом проблемы нет. Я выставку, ну это так, хочу когда-нибудь сделать, но вот как руки дойдут, как все свои дела сделаю. Так...
1: На следующем форуме нашем, если он будет очный.
0: Как вариант.
1: Угу. Андрей Сальников спрашивает, какое самое важное открытие сделал фотограф-любитель?
0: Ну, на мой взгляд, это как раз вот открытие первой межзвездной кометы Геннадием Борисовым. Лично это на меня больше всего впечатление произвело. Хотя вот мне еще очень нравится, это, знаете, это не открытие, это скорее, ну, как и часто бывает, просто везение, просто любитель зафиксировал, как на Юпитер падает астероид. То есть вот он просто снимал Юпитер, бум, вспышка на Юпитере. Это очень круто, и вот что самое обидное, я в эту ночь тоже снимал Юпитер, но я на час раньше закончил. Я на следующий день, когда узнал, мне прям так обидно стало.
1: Ничего, еще впереди.
0: Да.
1: Что-нибудь еще более крутое. Спрашивает Имри Ач. Возьмем, к примеру, Луну. Там есть лавовые трубки. Их внутри видно не очень хорошо, темно. Можно ли организовать какую-то вспышку лазером, мазером, еще как-то?
0: Ну, не любительскими средствами уж, конечно. Тут бывали же эксперименты там по лазерным откликам уже вот именно у космических агентств. Это, наверное, у них надо спрашивать. Мне такой лазер у себя в Азове не дадут поставить, чтобы там вспышку на Луне устроить.
1: Вопрос от Джасия Джасия. Принимают ли астрономические научные институты фото космоса у посторонних? Как справляются с валом фейка? Или такого нет?
0: Ну, вот я говорил о сайте Astronomy Picture of the Day. Там есть возможность, вот именно который NASA ведет, у которого профессиональные снимки, там чаще всего как раз Хаббл публикуются, там есть возможность предложить фотографию. Если она окажется прям качественной, красивой, или на ней какое-то редкое астрономическое явление будет зафиксировано, они опубликуют на вот этом сайте, а под любительский снимок. Такое бывает. Они прям подписывают, кто автор, там ссылку на него даже дадут.
1: Александр Воронков. Появляются ли в последнее время новые перспективные оптические схемы любительских телескопов?
0: Ну, насчет конкретно новых, не знаю. Вообще в любительскую технику сейчас даже вот в российский рынок понемногу начинает внедряться схема Ричи-Кретьена, которая больше для большой науки работала, как тот же самый Хаббл. И вот постепенно на наш российский рынок выходит такая оптическая схема. И было бы вот лично мне, возможно, летом выдастся с такой поработать, и интересно было бы. Но тут сложно судить, я сам использую оптическую схему, которую дядюшка Ньютон еще придумал. Так что.
1: Светлана Гусейнова спрашивает, как справляетесь шевеленкой от движения Земли и звезд по небу. Это термин такой, шевеленка.
0: Это вот у вас стоит, снимает телескоп на большой выдержке, а вы вокруг него ходите, у вас, ну, Земля трусится и передает вот эту вибрацию. Тут микрометры вообще может, банально телескоп, стоящий на хлипеньком штативе, может почувствовать, как кот прошел. И тут как справиться? Ну, во-первых, тут, ну, хорошо бы крепкий штатив, крепкие ноги, на котором все это добро стоит. Ну и желательно не топтать, не прыгать, не танцевать рядом с телескопом. А так вообще крепкая аппаратура, которая держит телескоп, и весовая балансировка, наверное. Вот чтобы весь этот телескоп, он был уравновешенный, да и сам фотограф желательно тоже. Но чтобы все это не перевешивало, не загибалось. Так что вот так.
1: Майк Рибелскам спрашивает, как удалить дефекты матрицы и оптики из снимков с длинной выдержкой, не удаляя корректных данных? И как на таких снимках избежать смазывания из-за вращения Земли?
0: Из-за вращения Земли как раз вот я говорю штатив, но вообще правильно говорить монтировка в нашем деле. И эти штативы, монтировки, они бывают как вот обычный вот фотоштатив, на который зеркалку люди ставят. А бывают специальные, которые подстраиваются под конкретное твое географическое местоположение, под широту, и они поворачивают телескоп не просто там право-лево, вверх-вниз, они прям вот вслед за небом поворачивают. И в такие монтировки вставляются моторы, и они крутят телескоп как раз вслед за звездами. Это именно для того, чтобы догнать уплывающее небо. А первая часть вопроса о чем была?
1: Как удалить дефекты матрицы?
0: Вот. Удалить дефекты матрицы, для этого есть такой процесс, который называется калибровка. Это калибровка, специальная съемка определенных кадров при определенных условиях. То есть, чтобы убрать там определенного рода шумы, нужно закрыть там телескоп объективом и снять кадр с такой же точной выдержкой. Либо кадры плоского поля, когда нужно вычесть там пылинки на матрице, которых всегда очень много, особенно если это какой-то научный прибор. И либо винитирование, которое дает телескоп, но это уже любительская проблема чаще.
1: Вопрос от Дарт Альру. Чисто технически, современное мобильное устройство уже способны делать подобного рода снимки? Если да, то какие условия должны соблюдаться фотографом?
0: Вот это проблема, большая проблема. Во-первых, у мобильничков у них маленький сенсор. Всегда очень маленький. Это уже проблема. Потому что он принимает мало света на свою маленькую площадь. Это раз. Во-вторых, на мобильный телефон, мы когда снимаем на зеркалку через телескоп, мы как раз вот не подносим вот так к объективу, а мы вкручиваем зеркалку прямо в телескоп, и телескоп становится объективом для нее. То есть мы не используем ни окуляр, мы не используем ни объектив для зеркалки, мы ее прям вот накручиваем на трубу и фотографируем. Это позволяет избежать целого ряда оптических искажений и позволяет пользоваться там определенными аксессуарами, необходимыми для съемки. С телефоном так не получится, поэтому всегда, если мы говорим именно о телескопной съемке, это всегда будет оставаться баловством. Но современными крутыми такими уже более-менее флагманами, можно поставить телефон на штатив и просто пейзаж снять. Это ради бога, это пожалуйста, если хороший телефон.
1: Вопрос от Светланы Гусейновой. Куда реализуете потом свои фото?
0: Никуда, просто с людьми делюсь в социальных сетях. Просто вот я ни разу не продавал ни одной своей фотографии. У меня пару раз спросили. Я просто человеку отдал документам и все, говорю. Я не продаю снимки. Я не продаюсь, хоть я и блогер.
1: Нетрикс спрашивает, возможно ли когда-нибудь будет разглядеть через телескоп в видимом диапазоне происходящее на поверхности другой планеты в хорошей детализации? Или это противоречит законам физики?
0: С Земли вряд ли, потому что пока есть атмосфера, которой мы дышим, мы с Земли с трудом сможем увидеть присутствие человека на Луне, а следы присутствия, потому что атмосфера, она бурлит, и она замыливает такие детали. Мы с трудом можем фиксировать вообще как таковые экзопланеты. Хотя насчет любителей я вообще не знаю, делал ли кто-нибудь это. Но большая техника, она, конечно, шагает вперед, появляется адаптивная оптика, которая позволяет немного нивелировать эффекты атмосферной турбуленции, но все равно атмосфера, она есть атмосфера. Будет у нас большой, огромный телескоп за орбитой, который доступен для любителей? Вот тогда, может, и посмотрим, как там человечки на каком-нибудь трописте один ползают.
1: Так, значит, сейчас мы сначала посмотрим, кто оказался более убедительным для зрителей, ты или Вячеслав. Давайте-ка посмотрим.
0: А я вот за второй вариант хотел проголосовать.
1: Да, ну вот мне нравятся оба. Большинство зрителей такие оказались нерадикальные. Вот, ну что ж. А тебе предстоит выбрать лучший вопрос. Сейчас я тебе зачитаю. Угу. Значит, были вопросы. Как делают фотографии более яркими и контрастными? Про интерферометры из множества аппаратов. Угу. Как сложно сделать фейковый снимок? Какая выдержка человеческого глаза? Не планируешь ли выставку? Какое самое важное открытие сделал любитель? Значит, проламывая трубки подсвечивать лазером на Луне? Угу. Принимают ли астрономические научные институты фото космоса у посторонних? Про новые перспективные оптические схемы телескопов? Как справляетесь с шевеленкой? Как удалять дефекты матрицы? Значит, про мобильные устройства в качестве вот таких фотоаппаратов? Как реализуете потом свои фото? И, наконец, про разглядывание на далеких планетах следов невидимых людей, значит, в телескопы. Итак, кто получит книгу от издательства «Бомбора» «Космические истории от первого лица»?
0: Нэнси Аткинсон. Нэнси Аткинсон, автор книги.
1: Да.
0: Очень классная книга. Да. Ну, мне понравился вопрос про выставку, он мне понравился тем, что человек для ребенка хочет фотографию. Я всегда очень люто плюсую за то, что люди детям показывают космос, приобщают их к таким важным вещам. И это классно, мне всегда таких хочется поддерживать родителей. Так что и вопрос как бы по существу.
1: Это, значит, зритель Злотник Дарена, наверное, зрительница, Злотник Дарена получает замечательную книгу от издательства «Бомбора. Космические истории от первого лица». Тебе наши традиционные подарки «Пингвин Эпитек будущего» и от Павла Красновой планшет от «Фанпин». Такой же набор сувениров получает вредный оппонент Вячеслав Авдеев. Значит, сейчас на экране появится скетч художницы Юлии Родиной по мотивам доклада Дмитрия. Вот такой прекрасный
0: рисунок. Он и на меня похож даже. Который слева стоит на ящике.
1: Они оба на тебя похожи. А я хочу задать давно меня мучающий вопрос. Варяг и викинг – это одно и то же или все-таки есть какая-то разница?
3: Да, конечно, есть разница. Это совсем не одно и то же. Хотя, знаете, это такие понятия перевертыши. Но о том, кто такой викинг, мы чуть позже поговорим. Но если коротко, то это, конечно, бандит и пират. А кто такие варяги? Варягами, по мнению наших филологов, называли на территории Древней Руси всех выходцев с территории Скандинавии.
4: Hello, my friend. Nice to meet you here.
5: This is a very strange thing to be doing.
4: Очень странно в таком формате ему работать, но все получится.
1: Так кто все-таки был прав в варяжском вопросе? Миллер или Ломоносов? Все-таки, наконец. Пишите спор.
3: Да, это да.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы продолжаем нашу занимательную энциклопедию гепардов, которую ведет у нас кандидат биологических наук Елена Челышева, находящаяся прямо там, на родине гепардов, в Кении, в заповеднике Масаи-Мара. Елена – ведущий специалист, расскажу для тех, кто нас не слышал раньше, мирового уровня по гепардам и вообще по экосистеме Масаи-Мара. Работает там уже достаточно долгое время и наблюдается за совершенно удивительным феноменом, когда гепарды объединяются в группы, образуют некие самцовые коалиции. И там в Масаи-Мара была такая вот замечательная пятерка этих самых гепардов. Их часто фотографировали, и тот, кто увлекается дикой природой, из наших радиослушателей наверняка их видел. Они вместе охотятся на достаточно крупных животных. И оказывается, это явление нередкое. Гепарды довольно часто образуют такие коалиции, причем зачастую неродственных особей. Здравствуйте, Лена. Я правильно про них рассказал вообще? Какой механизм их, кстати говоря, удерживает? Ну, я понимаю, что самку с детенышем удерживает гормон окситоцин, который у обоих вырабатывается, поэтому самцы остаются с матерью довольно долго, и вот эти самые братья с матерью остаются долго. А что удерживает вместе братьев?
3: Здравствуйте. Большое спасибо за возможность поделиться нашими наблюдениями из природы. На самом деле происходит примерно так. Продолжительность нахождения самки с детенышами зависит от их количества и от их пола. В плане пола с самцами, как раз с сыновьями, самка находится не очень долго, примерно 12-15 месяцев, а вот с дочками намного дольше, потому что, в принципе, чем больше опыта она передаст самкам, тем лучше для них впоследствии. И если, например, в помете находятся и самцы, и самки, то, конечно, семья может вместе находиться примерно 20-23 месяца максимум. И обычно мама покидает детенышей, не детеныши мама, а мама детенышей, когда она беременна. И поскольку беременность продолжается 3 месяца, самка 2 месяца будет усиленно охотиться для своих детенышей, а потом оставит их за месяц до родов. И первое время детеныши будут примерно на той же территории, где мама, даже будут искать ее. Но мама просто уходит от них, наблюдает со стороны, но обычно обратно к себе их не пускает. И вот, например, если группа смешанная, там есть и братья, и сестры. В этой группе, как выясняется, самочки более удачливые охотники. И происходит достаточно забавно. Самки будут охотиться, а самцы будут ждать, пока самка поохотится, и дальше будут делить вместе с ней добычу. Поэтому механизм распадания семьи, как бы это ни было удивительно, связан с успешностью охоты. И первыми коалицию будут покидать сестры. Причем та сестра, которая является наиболее успешным охотником. Потому что, конечно, делить все время свою добычу с там, тремя-четырьмя родственниками не так выгодно, как кушать одному. Иногда, если гепарды не очень успешные охотники, они будут находиться вместе, например, брат и сестра, довольно долго, иногда до полугода. Будут вместе охотиться, исследовать территории, но потом все равно их пути разойдутся. Конечно, брат и сестра могут узнать друг друга. Но вот именно этот момент разделения брата и сестры является механизмом, препятствующим инбридингу, то есть близкородственному спариванию.
2: То есть жизнь разводит.
3: И жизнь разводит, да. И если в неволе, например, мы будем содержать самку и самца вместе, то они никогда не начнут семейную жизнь, потому что самка просто не будет приходить в эструс. Это, опять же, механизм, который напоминает о их родственных отношениях. Даже если самка в неволе и самец не родственные, механизм тот же самый. Если вы вместе, значит, вы близки. Вам не нужно продолжение рода. И вот в природе происходит так. Самки по очереди уходят от самцов, самцы остаются вместе на всю жизнь. Но у нас были случаи, когда самки тоже образовывали коалицию, причем родственные самки. И вот это было совершенно изумительно наблюдать, когда две самочки молодые остались вместе на 8 месяцев. Их брат отделился от них довольно быстро, причем брат был как раз редкий тот случай, когда он был очень успешным охотником. И вот две самочки остались вместе, они демонстрировали очень интересные поведенческие адаптации. Например, во время охоты одна садилась таким образом, чтобы все антилопы могли ее видеть, а вторая обходила со стороны антилоп, начинала гнать в сторону первой, и потом они вместе и либо по очереди загоняли добычу и охотились, а дальше поедали вместе. Так вот, что интересно, если мы сравнивали показатели аффилиативного поведения, то есть дружественного поведения, например, совместный груминг, совместный отдых, следование друг за другом, ориентация друг на друга, игры, то у самцовых коалиций и у самочек коалиций они были практически одинаковые все показатели, кроме одного. У самцовых коалиций была довольно высокая степень агрессии друг против друга, особенно на еде, а у самок этого не было. То есть это мы говорим о природных коалициях. А вот в неволе коалиции самок можно создать из неродственных особей. И вот у них как раз тоже будут очень высокие показатели всех дружественных элементов поведения. Так вот, что происходит с самцами?
2: Да, Лен, извините, я вот секунду вас перебью буквально. Мне вообще такое вот субъективное мнение возникло, что гепарды вообще более какие-то дружелюбные, что ли, кошки, нежели, скажем, те же самые леопарды, потому что вот в вашей родной, так сказать, Масаи Маре я наблюдал такую сценку, когда леопард затащил гну на дерево, там, я не знаю, ел он его или просто сохранял до поры до времени, и когда ему надоели туристы в машинах сидящие, он спрыгнул с дерева и сделал выпад. Конечно, он на машину не нападал, но выпад он сделал и куда-то скрылся. А гепарды, наоборот, как-то дружелюбны по отношению к людям. Ну, во всяком случае, агрессии они вот такой вот прямой не проявляют. Или это неправильное наблюдение мое, что в целом это более дружелюбные хищники, чем кто бы то ни был?
3: Я бы сказала так, что гепарды и леопарды в данном случае проявляют агрессию в том случае, если они не уверены в себе. Или если мы, как люди, пересекаем какую-то невидимую границу территориальную между нами и хищником. То есть, возможно, поэтому леопард делал выпад, потому что обычно они спокойно совершенно едят, не обращая внимания на людей. А вот у гепардов как раз, когда гепарды, например, только осваиваются в Масаи-Маре, и их безумные туристы окружают очень тесным кольцом. В некоторых случаях гепарды тоже делают выпады. Во всяком случае, при приближении машин они ведут себя так, как приближается хищник. То есть потенциальный конкурент для еды. И тогда, например, вот группа гепардов из пяти начинала защищать добычу. То есть двое продолжали есть или душить, например, а двое делали выпады в сторону машин.
2: Да, то есть мое наблюдение не научное и субъективное.
3: На самом деле вы правы, на самом деле вы правы. Если гепарды или леопарды становятся более дружелюбны, то они не будут таких выпадов делать. Но, тем не менее, например, любой объект, который приближается с любой стороны, может вызвать тревогу. И для того, чтобы быть уверенным в том, что этот объект не причинит никакого вреда и не будет претендовать на добычу, гепард будет кушать лицом к этому объекту. Но если, например, существует опасность, что сзади, например, может приблизиться какой-то хищник, а впереди или сбоку полукругом стоят машины, и животные видят, что машины никоим образом не проявляют ни агрессии, не приближаются ближе, то есть они предсказуемые. В этот момент гепард будет кушать спиной к туристам и осматривать территорию вокруг другого полукруга.
2: Не идет ли хищник настоящий,
3: да,
2: с той стороны?
3: Да. То есть для животных, любых абсолютно животных, и, конечно же, хищников, очень важен фактор предсказуемости среды.
2: Да.
3: То есть если люди ведут себя предсказуемо, то их не стоит бояться.
2: И для собак домашних,
3: да,
2: в том числе. Главное, домашних,
3: да,
2: в том числе. Главное, прогноз, как ведет себя.

0: о территориальности и о использовании экосистемы, то мы выяснили интересную штуку, что 75% взрослых гепардов, выращенных в Масаи-Маре и рожденных в Масаи-Маре, исследуют и могут быть найдены в любой точке экосистемы, включая заповедник и природоохранные зоны. Плюс могут, опять же, уходить в Серенгети и возвращаться. И 25% гепардов вот за все эти годы, практически каждый год, практически одинаковое количество гепардов, никогда не приходит в заповедник. Они могут быть рождены, например, даже на границе с заповедником, но выращены в природоохранных зонах. Или, например, на границе с Серенгети. Они будут ходить по природоохранным зонам, они будут уходить в Серенгети, а в заповедник, который между природоохранными зонами и Серенгети, не будут приходить никогда. Может быть, это связано с тем, что когда они были маленькие, у них был негативный опыт. Мама привела их на границу, их окружило 45 машин, и все, гепарды сказали, нет, больше нам этого не надо. Может быть, с чем-то еще, вот это еще предстоит выяснить. Так вот, самцы, они ходят вместе, спят вместе. Причем, интересная штука, если мы сравним поведение гепардов в неволе в природе, обнаружится интересная разница, довольно большая. Если в природе самцы будут по очереди смотреть и по очереди спать, то есть всегда кто-то будет смотреть за тем, что происходит вокруг, то в неволе происходит синхронизация. То есть практически все одновременно засыпают и одновременно просыпаются. В неволе нет такой опасности, как в природе. Там все предсказуемо. А в природе наоборот. Каждую секунду что-то может случиться. И вот был интересный случай, когда здесь, в Масаи-Маре, вырастили в полувольном содержании двух детенышей, которых мать убили, львы, к сожалению, и дети остались одинокими. Их забрали в большой вольер в Масаи-Маре, вырастили и выпустили. Так вот, когда их выпустили, обнаружилась интересная вещь, когда мы стали за ними наблюдать. Они спали одновременно и просыпались одновременно. И в результате они столкнулись с огромным количеством проблем. Начиная с того, что на них бабуины нападали, гиены приближались, для них это был большой сюрприз, они упустили. То есть они научились постепенно чередоваться.
1: Даже павианы нападают. Там же оливковые, да, павианы?
0: Да, огромные, с огромными зубами. Вы знаете, на самом деле гепардов с их места лёжки может прогнать абсолютно любой зверь. Даже если мы будем говорить о чем-то маленьком, таком совершенно безобидном существе, как шакалы, они действительно крошечные. Они,
1: например, ну да.
0: 30 сантиметров.
1: Ну они крошечные, но они отважные, шустрые, очень юркие и кусачие.
0: Кусачие. И вы знаете, кстати, вот тоже интересный момент. Шакалы очень любят прерывать охоту или, например, привлекать других хищников тоже к добыче. То есть если даже, например, у гепарда нет никакой добычи, но каким-то образом он умудрился лечь отдыхать под деревом или кустиком, который находится на территории семьи шакалов, шакал не оставит покой зверя вообще. Он будет вокруг ходить и лаять, и рычать, и хрюкать, и всячески пытаться спровоцировать гепарда уйти или просто гнать гепарда со своей территории. А вот интересно, если гепард охотится, например, и шакал опять же обнаружил гепарда на своей территории, он же не знает, гепард собирается охотиться или что-то еще делать, он будет подходить очень близко к гепарду, пытаясь укусить за хвост. И я наблюдала, как одна самка терпеливо в течение получаса лежала, ждала возможности начать погоню за антилопами, потому что они подходили довольно близко, и не хотела, чтобы ее увидели. Так вот, два шакала ходили вокруг, и один периодически покусывал кончик хвоста. Самка не шелохнулась, пока не начала охоту. Вот, но зато потом она вернулась и погнала этих шакалов. А когда, например, один гепард кушает, и появляются два шакала, они начинают провоцировать. Один спереди подходит, другой сзади. И вот тот, что спереди, понятно, он не отвлечет гепарда, потому что зачем отвлекаться и гонять, когда лучше побольше покушать, прежде чем гиены придут. Потому что понятно, что если лай начался шакалей, то это может привлечь гиен. А вот второй шакал будет сзади обходить и кусать кончик хвоста и отбегать. Рано или поздно, естественно, гепард скочит и ударит по земле или там попытается отогнать шакала. И в этот момент кто-то может стащить кусок еды, особенно если шакалов несколько.
1: Ну, шакалы, понятно, они крутят, как лайки, медведи. Типичное псовое поведение. Это чепрачные шакалы или полосатые?
0: Это чепрачные шакалы. Причем, вы знаете, если говорить о шакалах, то очень интересная штука. Если, например, гиена кушает вместе с грифами, она будет отгонять грифов. теряя на этом тоже время и возможность покушать, хотя у нее-то, в общем-то, конкурентов нет. Так вот, если появляется шакал, гиена уже не будет отвлекаться совершенно. Она даст возможность шакалам кушать и будет сама кушать, потому что она знает, что шакалы начнут гонять грифов. И у гиены появляется больше возможностей. Все

0: друг от друга зависят, все друг с другом, если нужно, кооперируются. Возвращаемся к коалициям. Значит, коалиция, естественно, самцов охотится на более крупную дичь. И что интересно, в некоторых случаях, опять же, Масаи Мара разрушает некоторые стереотипы, к которым мы привыкли, что только братья в коалиции находятся, и, естественно, что для них это очень выгодно. Да, выгодно, но что интересно, молодые самцы иногда абсолютно не родственны друг другу, объединяются в пары. И происходит очень интересно. Два самца внешне абсолютно не похожих, например, у одного очень крупные пятна, у другого мелкие пятна на шкуре, начинают охотиться, спать вместе. Мы измеряли, опять же, поведенческие показатели аффилиативного или дружественного поведения, например, совместная охота, следование друг за другом, совместный отдых и груминг. И выяснилась интересная вещь, что их поведение практически не отличается от единокровных или родных братьев в коалиции. То есть действительно животные начинают быть очень зависимы друг от друга. И более того, если, например, что-то их разлучило, они друг за другом ходят и ищут друг друга. Вот опять же интересная вещь насчет вот таких вот коалиций. Эти коалиции живут вместе от нескольких месяцев, если это очень молодые звери, до нескольких лет, практически до момента, когда одного из членов коалиции убивают какие-то хищники. И тогда один вот такой взрослый зверь уже ведет одиночный образ жизни, он не может найти себе партнера, потому что взрослые звери смотрят друг на друга, как на конкурентов, и могут драться даже насмерть.
1: Вы знаете, вот вы рассказываете, и я мучительно пытался вспомнить, а вот такие вот самцовые коалиции у кого образуются? Я вот вспомнил навскидку только бездомных собак, да?
0: Да.
1: Что вот они образуют такие, причем очень плотные диады, что ли, да, пары самцов, которые дружат, и домашние собаки
0: да.
1: то же самое делают, да, которые там ходят друг к другу в гости, допустим, или гуляют вместе. Вот друзья такие. Вот совершенно уникальный феномен. Это какой-то.
0: Более того, да, оказалось, что Масаи Мара разрушила даже такой стереотип, что гепарды способны образовывать коалиции или союзы самцов только до определенного возраста, до 2-летнего возраста. У нас, опять же, очень много данных нам давала вот эта коалиция из 5 самцов, которая называлась «Великолепная пятерка». Бывший лидер этой пятерки. То есть давайте так, я немножко расскажу подробнее об этой коалиции. Дело в том, что мы обычно не даем имен гепардам. Но в случае 5 животных, поскольку довольно сложно сказать номер 8, там, например, сделал то-то по отношению к номеру 7, мы, понаблюдав за животными, предложили местной общине характеристики каждого зверя, и на основании этих характеристик местное население вынесло на обсуждение несколько имен. И вот таким образом, например, один самец оказался хорошим охотником, это вот как раз лидер, один оказался тоже хорошим охотником, но только на языке уже суахили, один был назван тот, который следует за остальными. Он, собственно говоря, особо и не выделялся из всех. И два других самца были и всегда есть очень интересные. Одного мы назвали миротворцем в хорошем смысле, потому что когда происходили драки, он всегда разнимал всех и останавливал драки. А последний, который хотел стать лучше, Оланьёк, вот о нем стоит поговорить отдельно. Дело все в том, что лидер коалиции Олпадан действительно был не родственный всем остальным, и он был очень деловитый самец, он был очень активный, но он был и очень агрессивный по отношению к каждому члену группы. Естественно, в каждом коллективе, в каждой группе есть иерархия. И у гепардов, на самом деле, даже у братьев, она существует до определенной степени. А тут еще и не брат стал лидером коалиции. Так вот, этот лидер, когда он был в хорошем настроении, он мог подойти к любому члену и, например, вылизать ему или покусать за ушком, там каких-то блошек найти. То есть груминг у них был довольно развит. А когда у него было плохое настроение, Олпадан высматривал из группы 4 Оланьё, того, который пытался быть лучше, и начинал его бить. Два других, хороший охотник и тот, который со всеми, тоже начинали бить. Ага, значит, наш лидер проявляет агрессию по отношению к слабому звену, давайте мы тоже себя самоутвердим. И только Аларишане, который был миротворцем, останавливал и вступался за Оланьёка. То есть это потрясающе, что самец всегда останавливал вот эти драки. Но зато, когда, например, миротворец Аларишане и Олпадан, лидер, уходили куда-то на свидание, оставалась тройка самцов, именно вот этот самый, скажем, рецессивный, самый слабый, казалось бы, самец становился лидером. Он вел всех на охоту, он до сих пор потрясающий охотник. Вот, кстати, раньше мы считали, что по зубной системе можно определить возраст самцов. Вот у нас 4 самца, они все одинакового возраста. Так вот у Оланьока как раз, у того, который был когда-то бит очень сильно хозяином коалиции, да, у него зубы практически стерты, потому что очень часто он тянул и до сих пор тянет со своим партнером по коалиции туши в разные стороны. И тем не менее у них один и тот же возраст. А вот у одиночек такого же возраста, 8, 9, 10 лет, у них зубы намного лучше. Во-первых, потому что охотятся не на большую добычу, у которой толстая шкура. Во-вторых, делить не с кем, не надо тянуть в разные стороны, и зубы не так стесываются. Это вот что касается взаимоотношений в коалиции. Так вот, был интересный момент, когда через 3,5 года существования этой коалиции великолепной пятерки, два самца, которые обычно поддерживали лидера, стали чувствовать себя возмужавшими настолько, что стали возмущаться против поведения или каких-то решений своего босса, то есть Олпадана, и начали нападать на него. И, к сожалению, когда самцы между собой, гепарды, дерутся, они прицеливаются под область под хвостом. Угу. Так вот, однажды сугруппники так напали на Олпадана, что повредили ему тестикулы. И с этого момента этот самец потерял свой лидирующий статус. И уже другие самцы стали вести группу в разных направлениях, решать, кто, когда и куда, и где, и на кого будет охотиться. Олпадану это совершенно не понравилось. И он ушел из этой группы и стал вести одиночный образ жизни.
1: Обиделся.
0: Обиделся, совершенно верно. Он ушел, причем ушел он в природоохранную область. И там это случилось после очередной драки. Он нашел молодого самца. Да, надо сказать, что он после вот этой последней драки со своими согруппниками стал здорово хромать. И, значит, не мог успешно охотиться. Но он довольно умный самец. Так вот, что он сделал? Он нашел в природоохранной зоне молодого самца, которому был только 1,5 года, и который только-только отделился от своей матери. Мама его покинула, потому что была беременна. И вот, найдя этого молодого самца Киджану, Олпадан стал жить вместе с ним на этой территории. Причем он стал проявлять настолько дружественные отношения к молодому самцу, что молодой самец был совершенно рад иметь рядом с собой очень опытного самца взрослого и охотился для Олпадана. Постоянно охранял его. Олпадан большую часть времени спал просто плашмя, он даже не удосуживался открыть глаза, чтобы посмотреть вокруг на то, что происходит. Молодой самец выполнял услуги и охотника, добытчика, и охранника, и вообще делал все возможное для самца старого, ну, скажем так, взрослого. Через какое-то время Олпадан привел Киджану в заповедник. Киджана никогда тут не был, он, конечно, был несколько озадачен огромным количеством машин, но, опять же, это было удачным и хорошим опытом для него, потому что он понял, что раз Олпадан не боится машин, значит, все в порядке, можно даже каким-то образом использовать машины. Например, прятаться за машинами и оттуда успешно охотиться на антилоп, который не видит тебя из-за машины. В течение 3 месяцев Олпадан водил по заповеднику Киджану, и в это время он еще продолжал хромать. Через 3 недели он перестал хромать. И что вы думаете? Он оставил Киджану и ушел, опять же, в освояси. Совершенно другую территорию.
1: Негодяй.
0: Бедный Киджана искал его, искал. Думал, что что-то случилось со братом. Ушел обратно на свою природоохранную территорию, где он расстался с мамой. Нашел маму. Пришел к маме. Причем такой радостный был. Я как раз обнаружил их вместе, когда он увидел свою маму. Он к ней подбежал, мама отдыхает, на него посмотрела, говорит, не надо, уходи.
1: Жить с мамой.
0: Да, я, говорит, пришел к тебе, меня обидели, я теперь вернулся к тебе, так рад, что я тебя нашел. Мама говорит, ничего не знаю, уходи, ты теперь взрослый, у тебя самостоятельная жизнь, оставь меня в покое. И вот, и она от него стала уходить, и ночью все-таки покинула. В общем, бедный мальчик очень долго ходил один. И вы знаете, вот надо сказать, что в районе 3-летнего возраста он исчез. Трудно сказать, что с ним случилось. Мы очень всегда надеемся, что самец ушел в Танзанию и когда-нибудь появится. Потому что мы никогда не считаем животных погибшими, если у нас нет доказательств.
1: Ну что ж, будем надеяться, что этот замечательный гепард выжил. Пожелаем ему удачи. И продолжим нашу беседу в одном из следующих выпусков обязательно. Потому что говорить о таких замечательных животных, ну, в буквальном смысле, можно очень долго и бесконечно. бесконечно даже, я бы сказал. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. В эфире была Елена Челышева, кандидат биологических наук, специалист по гепардам, которая работает в заповеднике Масаи-Мара. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Храбрость, проявляемая на дуэли, где встречаются один на один, расценивается, правильно или ошибочно, как храбрость совершенно особого рода. Из книги Джозефа Конрада «Дуэль».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы разбираем фильм Ридли Скотта «Дуэлянты», и у нас в гостях историк Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина.
0: В 1977 году на экраны вышел фильм Ридли Скотта «Дуэлянты», сценарий которого основан на повести Джозефа Конрада «Дуэль». Это был первый полнометражный фильм знаменитого британского режиссера. Краткий сюжет фильма таков. Ссора, вспыхнувшая между двумя гусарскими офицерами наполеоновской армии, вспыльчивым Ферро и доставившим ему приказ о домашнем аресте де Юбером, приводит к дуэли. Но дуэлью все не исчерпывается. Их отношения перерастают в многолетнюю вражду, не угасающую за все годы наполеоновских войн и время от времени находящую выход в очередных поединках. Два лейтенанта, уцелев в войнах и дуэлях, уже дослужились до генералов, уже свергнут Наполеон. И лишь тогда де Юберу удается избавиться от постоянной угрозы, которой подвергает его жизнь Ферро.
1: Среди критиков фильм Ридли Скотта «Дуэлянты», он считается действительно классным, и все о нем говорят, и мы с тобой, когда обсуждали...
2: Барри Линдона.
1: Да, обсуждали Барри Линдона, мы тоже там обращались к этому фильму и так далее. И он действительно хороший. Но объясни мне, как девочки, какого хрена они постоянно дерутся, выясняют отношения, и у них постоянно там... дуэли и так далее.
2: Слушай, ну это потому что...
1: Это изначально там как-то режиссер пытался это объяснить, почему это происходит, но, по-моему, не совсем внятно.
2: Это дух эпохи.
1: Просто подраться.
2: Дух эпохи. Дуэль, этот вопрос выяснения отношений чести, это был фон жизни в это время. Ну, среди дворян, конечно, в первую очередь.
1: Я понимаю. Ну, какая честь? Его честь там не задели, хорошо, он пришел там к его любовнице. Ну, какая честь? Я не понимаю,
2: видишь,
1: правда.
2: Видишь ли, если мы говорим про молодого Харви Кейтеля, лейтенанта Ферро, и его постоянного оппонента и спарринг-партнера, про Дина Иэна Кэрадайна, то вот тут-то как раз ясно, потому что это прямо разгар наполеоновских войн, это реставрация империи, это реставрация вот этого... дворянского понимания себя, которое, конечно, за годы революции во Франции никуда не делось. Оно просто легло на несколько лет под спут, под некоторый. Но это же за там, 2, 3, 5, 10 лет никуда не пропадает, естественно. И как только была реставрирована империя, все это вернулось на круги своя. То есть понимание дворянами или людьми, приравненными к ним, то есть офицер, даже дворянин, считай. Вот мы такие же, точно. И все это подогревалось тем, что внутри наполеоновских войск такого рода соперничество в такой легкой форме, оно не только не порицалось, оно всячески поощрялось. То есть там история соперничества разных полков друг с другом, история соперничества, ну, солдат я имею в виду, конечно, внутри, и офицеров, внутри этих подразделений, соперничество корпусов, дивизий, попробовать себя, попробовать своего конструктивного коллегу, что ты стоишь. Может быть, мы, какой-нибудь 4-й гусарский, гораздо лучше, чем 5-й гусарский. Но и нужно позадирать коллег, чтобы позиционировать себя в этом довольно суровом мужском коллективе. И дуэлей было довольно много. Причем дуэли были даже среди солдат. Чего раньше, в общем, наверное, не очень могло быть. И это вот...
1: Ну смотри, а дуэли среди солдат, это тоже было на ровном месте, извини, там то...
2: Да,
1: типа,
2: это же
1: наступил мне на ногу,
2: Я же говорю, это же вот это
1: и
2: такая...
1: И я тебя вызываю на
2: это
1: дуэль,
2: такая рыцарская, потому что... рыцарская бравада считалась нормальным, то есть что вы постоянно друга задираете, как-то конкурируете, соперничаете,
1: ну как это говорят,
2: петушитесь, понимаешь?
1: Чем клюв? Вот я реально не
2: смотри,
1: тут, я правда не понимаю.
2: Тут был практический момент, как я его вижу. Этим людям, всем, рано или поздно, скорее всего, рано, потому что Наполеоновская империя жила в мире буквально там меньше 4 лет, придется идти на картечь, придется идти на штыки. И это настолько опаснее любой дуэли, настолько опаснее,
1: То есть они понимают, что им нечего терять.
2: Самое главное, что если ты на саблях боишься подраться в тепличных условиях, при том, что риск получить серьезное ранение или смертельное ранение там не очень большой, ну как ты на пушке-то пойдешь? Пушка страшнее любого оппонента на дуэли, причем там в разы разов. Потому что тебе саблей ударят? Ну, саблей ударят, у тебя шрам будет там вот через всю грудь вот такой вот, и как бы больно, да, не очень приятно. А картечью тебе просто ногу оторвет, и все. То есть пушка хуже, страшнее. Поэтому это вот испытание мужества, оно скорее инициационное, в смысле замкнутого мужского коллектива. Это больше инициация, то есть позиционирование себя, чем настоящее выяснение глубинных вопросов чести. Ну, как ты понимаешь, бывало это по-всякому. И вот нам конкретно в фильме «Дуэлянты» явили, да, художественный совершенно, да, вымышленный, литературный вариант того, как два человека из-за ерунды поссорились настолько, что дуэлировали 30 лет. Просто 30 лет. Вот вся жизнь дуэль. Причем, что один-то, который Кит Кэродайн, он более-менее нормальный, ему это все не очень надо. А Харви Кейтель, который лейтенант Ферро, он наоборот, его это очень сильно глубоко задело, и он до конца всей истории, он посвятил себя тому, чтобы грохнуть Кита Кэродайна на поединке. Любыми способами, вообще.
1: А, у меня еще, знаешь, я когда начала пересматривать этот фильм, я всегда вспоминаю Пушкина, как он любил тоже драться на дуэлях и так далее. И я знаю о том, что это всегда порицалось, там были наказания за то, что участвовали в дуэлях и так далее. Мы этого в фильме не видим совсем.
2: Это очень странно.
1: Расскажи немножко, почему там мы этого не видим и как было на самом деле.
2: Там самое главное в фильме, что мне вызвало вопросы, это сама завязка. Когда Ферро по невыясненным для нас обстоятельствам дерется с то ли сыном, то ли с племянником мэра некого города, где стоит полк, на дуэли, в самом начале.
1: Первую сцену.
2: Да. И там за 3 секунды его затыкивает шпагой. И после этого генерал выдает распоряжение своему помощнику Кэродайну пойти и арестовать этого лейтенанта, который проткнул сына мэра, и мэр не очень доволен, и вообще это не здорово, совсем не здорово.
1: А то есть ты имеешь в виду то, что он такими мелкими действительно делами
2: занимается? Ну, это же лейтенант, я понимаю, это был бы хотя бы майор. Ну, или сказали бы, что это не просто лейтенант, а родственник какого-нибудь там, не знаю, маршала Мюрата, например, ну, я к примеру. То есть к нему так просто на кривой кобыле не подъедешь в силу знакомств и родственных связей. Но наказать надо. Тогда я понимаю, почему бы этим занимался генерал. Но чтобы генерал занимался дуэлью очередной какого-то лейтенанта, у него в подчинении этих лейтенантов, ну, понимаешь, если он командир дивизии, я не знаю, в каком он чине конкретно генерал, он генерал какой? Он бригадный, дивизионный, корпусной, потому что если это дивизия, у него минимум 3 полка в подчинении. Полк – это минимум 3 роты. В одной роте 3 взвода, и на взводе стоит лейтенант. Сколько у тебя лейтенантов получается в дивизии? Он что, за каждым бегать и подтирать будет? Ну, давайте еще за сержантами он будет бегать. Ну, как так? Такого не бывает. Если бы шел вопрос о наказать за просто лейтенантом, пришел бы наряд военной полиции. Без всяких этих самых расшаркиваний. Его просто бы взяли под арест и отвезли бы на офицерскую гауптвахту. Для наказания, для отбытия наказания или для ожидания суда. То есть это вообще-то могло закончиться военным трибуналом с самыми разными последствиями.
1: Так я тебе говорю, смотри, вот эта сцена, даже для меня, для человека, который не разбирается абсолютно в военной политике, даже для меня показалась странной, хотя я там девочка и не изучаю всю эту военную историю.
2: Это очень сильная условность, которая имеет под собой какое-то огромное умолчание. То есть, видимо, лейтенант Ферро непростой. Видимо. Но нам об этом ничего не говорят. И я поэтому не очень понимаю, почему это именно так. И тем более, что если генерал озаботился и прислал своего помощника, который должен припроводить лейтенанта Ферро под арест, и он начинает к нему: «Что вы тут ко мне пришли? тут меня, понимаете, женщина смотрит, никуда ты не пойдешь, будем драться на дуэли, и вы меня оскорбляли, вам плюнуть в рыло или дать морду, чтобы вы почувствовали себя оскорбленным, сообщает Харви Кейтель. И как вы теперь собираетесь идти к генералу, через окно выпрыгивать? Нет, идем драться. Да вы понимаете, что это нападение не на лейтенанта, а на должностное лицо при исполнении. То есть это считает то же самое, что ты напал на генерала. То же самое. И вот за это последствия будут обязательно и гораздо хуже, чем за проткнутого сына мэра. Это вы просто похулиганили. Это хулиганство. Это очень порицается, но это хулиганство. Это окей. Скорее всего, если сын мэра не умрет, ты просто на гауптвахте почалишь недельки три. Если у тебя раньше не было подобных залетов. Но если ты напал с саблей на помощника генерала, который прислал к тебе этого помощника, это нападение на должностное лицо, это уже не шутки, это военный суд, это трибунал.
1: Ну, который... это, смотри, это правильно я понимаю, это примерно то же самое, что сейчас мы на полицейского накинемся и...
2: Ну, это даже хуже, заметно хуже. Это военный, который находится при исполнении, то есть Феро, он же вообще-то в расположении находится, в пункте временной дислокации. К нему присылают, условно, адъютанты генерала с распоряжением взять тебя под арест. И он вызывает его на дуэль и набрасывается саблей, по большому счету. Это военное преступление. За это полагается трибунал с очень нехорошими последствиями, вплоть до расстрела, если это военное время. То есть за это спокойно могут расстрелять. Но, однако...
1: Он там страдает.
2: Генерал такой говорит: господи, боже мой, ой, вы не могли его привести. Ну, вот это показалось мне очень странным. Оно предельно литературно, и как завязка для драматургического повествования, оно очень хорошо зашло. Более того, я бы сказал, даже красиво зашло. Но оно в смысле правды жизни, как мне это представляется, не очень достоверно. Хотя, тут нужно через запятую сказать, это рассвет наполеоновской эпохи, когда на многие условности смотрели совсем... На многие условности смотрели не всегда через призму устава. Наоборот, смотрите, какие два замечательных рыцаря. Чуть что, давай за сабли и сражаться. Молодцы, молодцы. Наоборот, все хорошо. Вот это в это время могло теоретически быть. Мы понимаем, что все эти события вымышлены. Это все из рассказа, который потом кинематографично обработал Ридли Скотт. Но оно очень сильно передает дух эпохи. То есть вот то, что генерал забил на устав по отношению к собственным офицерам, младшим причем офицерам, и позволил им вот так выступать, вот в это время это быть могло, просто потому что генерал, он тоже совсем недавно был юн, горячий, хотел кого-нибудь зарубить саблей. И это в это время, повторюсь, чисто теоретически такое могло быть.
1: Ты сейчас сказал про воинский устав, какие-то моменты. А из того, что было в рассвете наполеоновской эпохи и то, что касалось армии, что ты еще можешь, какие яркие моменты выделить, то, что там было?
2: Ну, там все моменты яркие. Ты сейчас так спрашиваешь, а я даже не знаю.
1: Ну, самые яркие какие там были.
2: Я в силу того, что очень люблю эту эпоху, она мне очень нравится.
1: Ну, вот расскажи, какие тебе именно больше нравятся моменты из этой наполеоновской эпохи.
2: Ну, понимаешь, самый мой любимый момент из всей наполеоновской эпохи, в смысле отношений офицеров, причем враждующих армий, когда берут офицеров в плен, например, при Аустерлице каком-нибудь, нашего русского офицера берут в плен, он оказывается какой-нибудь там князь, там, граф Воронцов, вполне себе историческая личность. Ему говорят: дорогой товарищ, дай честное слово, что ты не будешь против нас воевать до конца кампании и езжай домой. А граф говорит: извините, я не могу вам этого обещать, потому что я не имею связи с собственным начальством. Потому что если начальство, когда я вернусь в расположение, снова пошлет меня в бой, я вынужден буду подчиниться приказу, поэтому такого слова, что я не буду воевать до конца кампании, я вам дать просто не могу. Тогда ему говорят: ага, значит, отправляйся в плен, в тыл. И граф Воронцов говорит: отлично, я, ну, скажем, капитан, я не помню, как там это было по-настоящему при Аустерлице, это я сейчас чисто беру гипотетический момент, я капитан, а значит, вы, французы, взяв меня в плен, обязаны мне платить капитанское жалование все время пребывания в плену. Причем капитанское жалование не русское, а французское. Кстати, французское жалование было заметно больше, чем русское.
1: Как и сейчас все происходит.
2: Вот. И дальше, что сделал граф, получив жалование, уехал в Париж. Ну, если я уж в плену, почему же в Париж не съездить?
1: Им действительно платили деньги.
2: Да.
1: Прекрасно.
2: То есть можно вот ты в плен, ты такой говоришь, и в плену платите мне жалование, а я в Париж, до свидания. И уехал в Париж. Все, такой плен.
1: Прекрасно. Просто.
2: Потом компания заканчивается, он едет домой.
1: Давай еще обсудим твою самую любимую тему, конечно же. Это сцены с дуэлью.
2: Фехтование, да.
1: И фехтование, и там в каждой сцене используется разное оружие. Вот, расскажи немножечко об этом подробнее.
2: Во-первых, фехтование ставил мой любимец. Ну как любимец? Это неправильное слово. Мой кумир, в смысле постановочного фехтования, гениальный Уильям Хоббс. Боженька этого дела, то есть лучше него это в мире не делал никто никогда. Он делал фехтование для Роб Роя, например, это его. Первый сезон «Игры престолов» — это его, «Дуэлянты» — это его. Короче говоря, не знаю, масса любимых фильмов с фехтованием — это он делал. У него фехтование всегда. Это не просто сценический балет с клинком, хотя и он тоже, но это всегда четко выверенное, очень хорошее, настоящее военное фехтование, какое оно было. При этом он умудрялся до актеров, которые вообще-то в фехтовальном смысле, как правило, полные болваны. Ну, их же не учили по 20 лет фехтовать, как меня, например. Он умудрялся надрючить их так, что они начинали быть похожи на людей, которые с клинком живут. Но понятно, что ему нужно научить их не фехтовать, а сделать там 5 движений правильно, которые в данном эпизоде будут использоваться. И при этом он их учил еще разным стилям. То есть он учил именно... Учил и учитывал именно настоящую игру, пантомиму клинка, когда за каждым движением характер человека. То есть они не просто там сабли там, как мужик и медведь. Это бешеный Феро, мастер фехтования, безусловно. С другой стороны, осторожный Кит Кэродайн, который фехтует совершенно в другой манере. И это очень хорошо видно даже человеку, не шибко погруженному в материал.
1: Даже я это заметила, вот. Хотя я в этом не разбираюсь, да, действительно.
2: И, повторюсь, это очень хорошее, выверенное фехтование, которое было в начале 19 века. Ну, там, в конце 18-го, неважно. Потому что у них первая дуэль на саблях, она вообще чисто случайная, она именно что, ну, блин, это бандитская дуэль, так нельзя было делать. Потому что там не было... нормальных, настоящих секундантов, не было доктора, то есть это полное нарушение всех статутов дуэли, это нельзя было так делать, но так бывало, кстати. И вот они на саблях как дерутся, вот они прямо в самое начало дуэли, вот, значит, Кэродайн стоит в классической сабельной третьей позиции, когда вот так рука около бедра с вынесенной наружу кистью прикрывает изгибом клинка тебя снаружи, Харви Кейтель стоит в высокой пятой позиции, и у них там прям такая рубка начинается. Какая рубка? Это гениально сделано, потому что в кино обычно как? Там, ну, минимум ударов 20 нужно нанести, там бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, вот это вот все сделать. А тут как в жизни, 2-3 удара, не больше, больше ты не успеешь нанести, потому что очень страшно. Это же, считай, ну, метровая бритва, которая тебя может очень серьезно травмировать, поэтому вот эти вот как обычно в кино показывают, там, когда клинок в клинок друга лупит там, по полчаса, такого не бывает. И вот очень классно сделано, великолепно показано, что дуэль, как настоящее очень опасное предприятие, оно так не выглядит. Вот тут она очень хорошо сделана, замечательно просто. Как, кстати, и шпажные дуэли, рапирные дуэли. Это классическая дворянская рапира конца 18-го, начала 19 века, которая выглядит вот в музее. Приходишь? Я уверен, ты человек искусству и культуре недалекий. Кстати, недавно был День работника искусства и культуры. С праздником тебя профессиональным.
1: Спасибо большое.
2: Вот, ты видел в музеях эти шпаги все? Вот,
1: конечно. Я все музеи обошла, конечно, я понимаю.
2: Она выглядит как зубочистка. Ну, натурально. Смотришь на средневековый меч, ну, там, понятно, такая гильотина, она тебе упадет, руку отрубит там с одного попадания. Ну, опасная штука. А это... фигня, она не то, что опасения не внушает, она доверие не внушает, потому что такое впечатление, что сейчас ты ее в руки возьмешь, она у тебя рассыпется, потому что она очень легкая, маленькая, какая-то никакая. При этом это чудовищно опасное оружие, потому что оно рассчитано на укол граненым острием. Это граненое острие оставляет очень опасные раны, которые плохо заживают, и самое главное, там не нужно быть очень физически развитым человеком, чтобы оппонента просто проткнуть, что приведет с большой долей вероятности к каким-нибудь нехорошим последствиям, вплоть до летальных. И вот шпажные дуэли, что с сыном мэра там вначале, что потом с Китом Кэродайном, очень хороши, великолепно хороши. Во-первых, что я сразу, вот Уильяма Хоббса, сразу аплодисменты стоя, снимаю шляпу и воинское приветствие в движении отдаю. Вот там показано, что у Ферро есть... рассказанный пантомимой бэкграунд. Видно, что он специально учился, у него большой опыт, и у него есть некий прием, к которому он постоянно прибегает. Потому что они для него подходят по физическим его данным. Он их хорошо выучил, он с ними знаком. Он все время использует одну и ту же тактику. Это же не бывает просто так. Это значит, что за человеком целая история сзади. То есть ты на него смотришь, просто смотришь, и у тебя просто из-за того, что ты рассматриваешь пантомиму с этим клинком, ты задаешься вопросом, чувак, а где ты так выучился? Что тебя к этому привело, собственно? Это уже представление персонажа, это экспозиция настоящая, сказанная тремя движениями шпаги. Это гениально, по-моему. То есть у него финт, показ укола и укол с уклонением, когда он этого Кита Кэродайна в грудь проткнул. Там буквально они схлестнулись шпагами два раза. Этот купился на финт, Кит Кэродайн, пошел вперед, сделал укол, а он ему из показа укола с глубоким выпадом снизу уколол его в грудь. И все, 3 секунды, дуэль закончена. Вот оно правда жизни, вот так оно должно быть. Это круто. Потому что это не только красиво и показательно, это еще и запредельно реалистично. То есть с этими рапирами, в этих вот дуэлей, там, когда, как обычно, показывают там Д'Артаньян и три мушкетера, когда они там бим-бим-бим-бим-бим-бим, карамба, там, как там правильно говорить, и позвольте атаковать вас. Нет, шпага работает не так, ну, в смысле, рапира, особенно дворянская рапира, она в самом деле не тяжелая, поэтому она дико скоростная, и в силу того, что это в первую очередь колющее оружие, оно очень незаметно до тебя добирается. То есть ты очень, может быть, просто успеешь моргнуть, и за то время, пока у тебя веки пошли вниз-вверх, тебе в пузо воткнут вот примерно вот столько точеной стали. И вот после этого она почему-то, эта точеная сталь, не выглядит игрушкой. Это чудовищно опасное оружие, требующее огромной реакции, чудовищной дисциплины движения и очень хорошей техники. То есть там на шару с ним нельзя. Тут нужно уметь, именно уметь. По-другому с рапирой нет. Если один человек, ну, просто здоровый дурак, а другой умеет, вот тот, кто умеет, там с гарантией 99% его проткнет.
1: Конструктивная деконструкция с Климом Жуковым.
0: Несколько фактов о фильме. Поскольку бюджет был ограничен, пришлось обходиться без огромных декораций. Фильм снимался на пленэре, в качестве фона выступали реальные исторические здания. Для того, чтобы сабли при ударе друг о друга высекали искры, их подключили к электрическим батареям. Кейтель признавался, что не единожды получал весьма ощутимый разряд током. По словам Скотта, продюсер дал ему список из 4 актеров, которых нужно было выбрать на 2 главные роли, чтобы получить финансирование. Сперва он выбрал Майкла Йорка и Оливера Рида, но те были недоступны. Тогда он якобы выбрал Кейтеля и Кэродайна, после чего полгода убеждал их сыграть в своей картине. Композитор Ховард Блейк утверждает, что Ридли Скотт и продюсер Дэвид Путнем заставили его писать огромные, чуть ли не вагнеровские композиции. При этом предупредили, что для кинофильма будет использована только малая часть этой музыки. В 1977 году фильм получил приз за лучшую первую работу на Каннском кинофестивале.
1: По поводу дуэли на конях и вообще то, как менялись оружия, я понимаю, что там на протяжении фильма мы видим, как проходит там 5 лет, 10 лет и так далее. Это как-то связано с тем, что на дуэли выходили с разным видом оружия? Или это просто как некий художественный ход, который мы видим в кино? От того, как меняется оружие в начале, потом другое оружие и так далее. Потом они на конях. Ну,
2: во-первых, первая драка у них была, это не дуэль, это именно подозовщина. А ее дуэлью в полном смысле слова назвать невозможно, потому что ритуал не был соблюден. У них просто были сабли, а ничего другого больше не было. Все. Ну, просто были сабли, вот, пожалуйста. Следующая у них была именно дуэль на рапирах, потому что там были секунданты с обеих сторон, был доктор. Вот там был выдержан дуэльный кодекс от и до. Это была настоящая, нормальная, хорошая, правильная дуэль.
1: Если так можно назвать.
2: Ой, извините, пожалуйста, в сравнении с банальной поножовщиной это гораздо лучше, потому что там хотя бы видимость порядка есть.
1: По мне? Также это шаблонное мое мышление, то, что в 19 веке все-таки всегда на дуэли приходили с оружием. Там с пистолетами.
2: Как-то. А сабли это не оружие?
1: Нет, ну с пистолетами.
2: С огнестрельным оружием.
1: Огнестрельным, да. Вот, а они всегда там на протяжении всего фильма...
2: Ну, у них огнестрельная дуэль тоже есть.
1: Ну, большая часть это все-таки не огнестрел.
2: Ну, видимо, это потому, что у них их это противостояние все-таки... просто началось с холодного оружия.
1: Вот,
2: и, видимо,
1: я поэтому спрашиваю, это больше художественное решение режиссера или все-таки так действительно
2: было? Ну, опять же, видишь ли, смотри, когда мы разбирали Барри Линдона год назад примерно, я об этом говорил, но я еще раз могу повторить, что дуэль на пистолетах — это очень опасная штука, которая может привести, вот как у Пушкина, к летальному исходу. С холодным оружием вероятность летального исхода гораздо ниже.
1: Так ты только что сказал, что за 2 секунды можно им разрубить.
2: А можно и нет. Просто если попадает в тебя шпага, это опасно. Но если попадает пуля калибра 18 мм, совсем другое дело. Потому что шпага при самом сильном ударе, уколе, извините, она не вызывает контузии внутренних органов вокруг раневого канала. А пуля вызывает. И при том, что шпагу ты воткнул и достал, а пуля может внутри тебя застрять, вместе с кусками одежды, занеся в рану грязь, что вызовет сепсис и с большой долей вероятности смерть в итоге. Не самую приятную, через несколько очень интересных дней. В зависимости от того, как ты эту пулю сможешь достать, не сможешь, успеешь обеззаразить раневой канал, не успеешь, ну короче... Дуэль на пистолетах – это прям очень большая ответственность. То есть невозможно просто так взять два пистолета и пойти стреляться. Мне, конечно, можно. Но вот это командование с рук не спустит, потому что это убийство. Ну, почти готовое запланированное убийство. То, что вы на саблях сошлись, ну, извините, это можно списать, например, на травму по неосторожности. То есть ты мог сказать, что мы хотели с лейтенантом Ферро поупражняться в фехтовании. Я слышал, что он прекрасный фехтовальщик, мы решили туши отточить, но, видите, так получилось, что рука соскользнула. А с пистолетом так не получится. Вы в стрельбе друг по другу собрались упражняться? Так не бывает. Значит, вы задумали убийство. И вот за это в военное время вам будет а-та-та. То есть вплоть до расстрела, кстати. Запросто. То есть дуэль на пистолетах – это в обязательном порядке соблюдение всего необходимого, если вы, конечно, хотите остаться хотя бы приблизительно чисты перед законом, соблюдение очень серьезного ритуала. То есть вам нужно соблюсти дуэльный кодекс, потому что должен быть формальный вызов объявлен. Он лучше всего его принести письменно, так, чтобы тебе военная прокуратура потом не сказала, что это вы, ну, просто вы маньяки.
1: В смысле? Ну, все равно же, если...
2: Оформленный, ну, смотри, это... Опять же,
1: если ты все равно участвуешь, кодекс, тебе все равно потом прилетит за это.
2: В зависимости, понимаешь, тебе может по-разному прилететь. То есть тебя могут на гауптвахту посадить, а могут под трибунал отдать. Это совсем разная мера ответственности. Кстати, можно вообще съехать, если ты соблюл все необходимые условия. Согласовал их с кем надо и прочее. То есть
1: все необходимые условия
2: формальный
1: в дуэли?
2: Вызов, да, формальный вызов, письменно, как правило, он должен быть оформлен. Чтобы это удостоверило ну, опять же, если мы имеем в виду военных людей, а не гражданских шпаков, если мы имеем, что это удостоверило начальство, то есть ты не мимо начальства это все подал, то есть начальство в курсе, что вы собираетесь стреляться, потому что у вас так, такие отношения тяжелые, что вам вместе в полку будет дальше трудно, вам нужно как-то решить вопрос.
1: Я первый раз такое слышу, я очень много тоже там читала про 19 век и дуэли, я всегда думала о том, что если человек участвует в дуэлях, ему потом обязательно прилетает, его лишают звания и так далее.
2: Это всегда очень нехорошо, особенно в армии. Дуэль, именно вот такая, которая приводит к серьезным увечьям и, не дай бог, смерти, это всегда очень нехорошо. То есть за это тебя накажут, но накажут по-разному. По-разному накажут. Если вы просто взяли пистолеты, я повторюсь, это убийство.
1: Я поняла.
2: А то есть, если ты полагается.
1: Если ты написал бумагу, тебе можно там участвовать.
2: Во-первых, смотри, если ты написал бумагу, это самое главное, начальство тебе берет и говорит, а вот хрен вам, а не дуэль, нельзя. И вас по углам разводят. То есть формально вы соблюли картель. То есть вопросы чести удовлетворены. То есть я его вызвал драться. Но нам не разрешили. То есть это довольно длительный, а значит, обратимый процесс. То есть вы просто, обязав дворян соблюдать все эти условности, оставляете себе хотя бы несколько часов, а скорее всего дней, на реакцию, чтобы это можно было развернуть и прекратить. То есть там можно просто их успеть удержать от этого скотства, которое они собрались делать. А если вы просто будете драться, то как же вас остановишь? Вон сейчас я это саблю с пояса снял, он саблю с пояса снял, а вот как в начале фильма, пожалуйста. То есть это просто поножовщина. Поножовщину невозможно остановить, а дуэль можно. Остановить, развернуть в обратную сторону, помирить их в конце концов, объяснив, что вы что-то не из-за чего поссорились. Вот, кстати говоря, как Харви Кейтель с Китом Карадайном, они же ни из-за чего поссорились вообще. Просто у этого вожа под хвост попало, и он набросился на человека с оружием, с холодным.
1: И столько лет потом.
2: 30 лет потом.
1: Смотри, у меня еще один такой очень философский вопрос. Мне кажется, именно 19 век очень славен тем, что постоянно все дрались на дуэли.
2: Да.
1: Почему именно в это время? Я
2: еще... Не только в это время.
1: Нет, для человека, который не особо знаком с историей, не глубоко в этом погружен, прекрасно знает о том, что именно в 19 веке слышится про дуэли.
2: Нет, это большое заблуждение. Рассвет дуэли — это 16-17 век. То есть даже не 18-й, тем более не 19-й. То есть в это время их было много, но их было в разы меньше, чем их было в настоящую дуэльную эпоху, в 16-17 веках. Ну, просто потому, что появились дуэльные кодексы, которые обязали всех соблюдать некие правила. Пока ты их соблюдаешь, ты уже тебе надоест, это все скажешь, да и хер с ним, с этой дуэлью, не очень-то и хотелось.
1: А в 16-17 веках они отличались как-то от того, что было в 19-м?
2: Ну, во-первых, не было дуэльных кодексов. То есть их еще не успели придумать.
1: Там, ну, это, конечно, грубо говоря, тебе человек не понравился, вышли там за угол, там, подрались
2: там, и все. Там были, конечно, вопросы, то, что называется у нас сейчас понятиями, то есть понятия соблюдать было надо. Ну, например, если ты вызываешь, то, скорее всего, противник выбирает оружие и место, где вы будете драться. Это в обязательном порядке порицалось, жестко наказывалось, но в 16-17 веке дрались гораздо больше. И смертоносность этих дуэлей была гораздо выше, чем в 19 веке. То есть потери, которые нес дворянский корпус Европы, особенно Западной Европы, на дуэлях, сравним или превосходят потери дворянского корпуса на всех войнах. То есть дворяне резали друг друга гораздо активнее, чем они резали друг друга на войне.
1: Серьезно? Да, обалдеть, да. Я даже не знала об этом.
2: Это была эпидемия и настоящая проблема, которую пришлось верховным властям в приказном порядке жестко решать. Причем обычная история дуэли 16-18 века – это приглашение на прогулку, чтобы не было формального картеля, за который тебя могут повесить. Ну, дуэль-то запрещена. А это просто прогулка. За аббатством кармелиток я буду там, в 6 пополудни. Смотри. Ты тоже приходишь в 6 пополудни. Вы достаете шпаги. Тын-тын-тын-тын. Дырка в груди. человек немного неживой. Дальше к тебе...
1: Немного.
2: А дальше, к тебе вопросы у власть придержащих. Какого хрена произошло? Ты на голубом глазу отвечаешь, что я просто шел погулять. Я никого не вызывал, ни на какую дуэль. Он мне набрасывается на меня человек со шпагой. Я же не буду у него спрашивать в каком-то смысле. Я защищаться буду. И при этом все понимают, что это было, но доказать ничего нельзя.
1: Смотри, а можно я тебе задам немножко тупой вопрос? Вот ты говоришь, что они были популярны в 16 веке, с 16 по 18...
2: 16-17,
1: да. В 19-м они были популярны.
2: Да.
1: И я так понимаю, что у мужчины в менталитете просто страсть к тому, чтобы разбираться.
2: Это не у мужчины, а у дворянина, понимаешь? Другое дело совершенно.
1: Ну хорошо, что... дворянина. Что изменилось в менталитете?
2: Дворяне исчезли. Их как действительного социально-экономического класса для себя, если мы будем говорить языком диалектики, вот класс для себя исчез. То есть дворяне по крови ты еще есть, сколько хочешь.
1: Ну, вот
2: но
1: смотри.
2: Класс экономический исчез, больше его нету.
1: Но они все равно сохранились по, как ты говоришь, говорю, там...
2: Понятие, в смысле дать кому-нибудь в череп, это как бы нормально. Мы это все любим, ценим и иногда делали. Но, внимание, дать кому-нибудь морду и взять нож и зарезать, это совсем другое дело. Сейчас на такое способны категорически противоправные или, ну, отмороженные элементы, которым все равно, что с ними дальше будет. Потому что достать нож и зарезать человека, уж извините за такие подробности, это уголовно наказуемое преступление. И вообще-то в среднем нормальный человек, неважно, какой он задирист или не задирист, такое делать не будет. Это неправильно. А для дворянина решить вопросы оскорбленной чести таким способом было совершенно нормальным исходом. И более того, даже вопрос, какой исход был нормальнее, то, что вы помирились и не подрались, это вот было под большим вопросом. Может быть, это девиация поведения, а вытащить шпагу и идти драться, это нормально? Потому что вопросы дворянской чести, как я тебе уже как-то раз рассказывал, с 16 века встали очень остро и предельно неожиданно для дворян. Потому что дворяне феномены дуэли до 16 века вообще не знали. Я имею в виду именно настоящие дуэли. На поединках-то они дрались, конечно, но они организовывались совершенно по-другому. И понятие чести в средние века у дворян было совершенно иное, чем оно стало в 16 и позже веках. Из-за, конечно же, становления и развития капитализма вокруг. Когда дворянство смог купить любой дебил, у которого просто есть деньги. И оказалось, что настоящие дворяне... У них, кроме их чести, ничего и нет вообще. Раньше они были родовиты и элиты общества. Просто по факту рождения. По факту рождения и обязанности службы. Они были горды этим фактом, что они не просто так тут каких-то крестьян угнетают, а они защитники отечества, защитники короля, защитники...
1: Только из-за того, что они родились...
2: Это воинское сословие. Они по факту рождения обязаны службой. Дворянин рождается, и он обязан службе, причем, скорее всего, военной. То есть он по факту рождения обязан рисковать жизнью. У него задача, его основная задача, погибнуть на войне. Это главная задача дворянина. Он не может дожить при прочих равных до старых лет. Его где-нибудь в очередной военной кампании, какие-нибудь там венгры, турки, неважно, его зарежут. Застрелят, утопят на корабле. И ты знаешь, что ты рожден, чтобы погибнуть в бою. Именно в бою. Как были рождены твой отец, дед, прадед, прапрадед и так там до Карла Великого. Вот это была настоящая рыцарская честь. От чего слово «честь» происходит? Точнее, нет, с чем оно родственно в русском языке? От слова «почесть», то есть слава. Это именно слава. А славу оскорбить нельзя. Потому что то, что ты сражался в битве при Азинкуре, или твой дед, например, сражался в битве при Никополе, как ты это оскорбишь? Он же уже сражался, правильно? Или ты уже сражался? Это твоя слава, ее оскорбить невозможно. Но вот когда дворяне, как сословие, стали разбавляться сословием буржуа, у которых появилось денег много, а сначала просто много, а потом гораздо больше, чем у дворян, из-за занятий бизнесом, черт возьми, и они стали покупать себе дворянские и так далее, вплоть до герцогских титулов, о чем рядовой дворянин даже примерно мечтать не мог. Ему попасть в герцоги было просто невозможно. А тут у тебя просто есть деньги, ты заплатил, и ты герцог.

0: и продолжалось
1: до... Они наблюдают, это один и тот же метеор, но в подробности вдаваться не буду, то, зафиксировав область неба, в которой он наблюдался из одной точки и из другой, можно оценить высоту, на которой этот метеор загорелся. И вот такие измерения дали результат 80-100 километров. И этот результат в 18 веке немало удивил. Люди не думали, что наша с вами газовая оболочка с ее защитными свойствами распространяется так высоко. Более того, когда подобным образом, хотя это гораздо сложнее, были измерены высоты полярных сияний, полярное сияние тоже перед вами здесь на фотографии, оказалось, что они еще выше. То есть газовая оболочка распространяется далеко. Почему это удивляет? Потому что свойства приземных слоев атмосферы в то время уже было хорошо известно. В частности, было хорошо известно, что температура газовой среды постепенно с высотой уменьшается. Ну, вот когда мы на самолете летим на высоте 10 километров, то температура минус 50 даже летом. Это нормальное свойство газовой среды, находящейся в поле тяжести. То есть, если в ней нет собственных источников тепла, температура должна уменьшаться с высотой, причем должна это делать достаточно быстро. Это просто следствие силы тяжести. И вот если то самое уменьшение температуры, которое мы знаем, мы просто продолжим, то получится, что на высоте 35, где-то 40 километров атмосфера должна стать совсем холодной, температура там чуть ли не до абсолютного нуля должна упасть, и, соответственно, до нуля должно упасть атмосферное давление. Что это означает? Что атмосфера на этой высоте должна кончиться. 35 километров. Коль скоро нам уже доподлинно известно, что атмосфера значительно выше, значит, в ней должны быть источники тепла. Источники тепла, которые не дадут температуре все время падать и не дадут ей достигнуть абсолютного нуля. И такие источники действительно в нашей с вами атмосфере есть. Более того, их не один, а сразу два. То есть солнечная энергия, во-первых, она переходит в тепло, попадая на поверхность нашей планеты. Более того, есть еще два слоя в атмосфере, где солнечная энергия какая-то эффективно поглощается, переходит в тепло и дает возможность атмосфере распространяться на гораздо больший, чем 35 километров, диапазон высот. Самое интересное, что вот эту самую функцию выполняет тот же самый химический элемент, который дает нам жизнь. Тот же самый газ, которым мы с вами дышим – кислород. В общем, можно сказать, что все основные свойства газовой оболочки Земли определяются именно этим химическим элементом и его соединениями. Как это ни странно может показаться. Мы с вами знаем, что кислород, которого в атмосферах других планет в свободном состоянии практически нет, в нашей с вами атмосфере он есть, мы им с вами дышим, но его сравнительно немного. Что значит немного? 20%, то есть из 5 молекул, которые вы можете поймать в воздухе, скорее всего, одна окажется молекулой кислорода, О2. Остальные 4 – это молекулы азота, N2. Ну, все остальные примеси – это уже очень небольшой процент. Но именно кислород является не только дыхательно активной, но и оптически активной компонентой атмосферы. Он лучше взаимодействует с солнечным излучением. Это можно проиллюстрировать такой интересной картинкой. Хотя физические размеры молекул кислорода и азота практически одинаковые, но молекула кислорода с гораздо большей площади может перехватывать солнечное излучение в различных диапазонах, особенно в дальнем ультрафиолете. Он называется вакуумным как раз потому, что сквозь воздух, содержащий кислород, эти ультрафиолетовые лучи проходить не могут. И вот если бы у ультрафиолетового кванта были бы глаза, грубо говоря, и он бы смотрел, куда он летит, то молекулу азота он бы практически не увидел, он бы счел их ничтожно малыми препятствиями, а вот молекулы кислорода показались бы ему огромными такими двойными шарами, сквозь которых он никак не может пройти. Причем чем больше будет этот шар, тем сложнее будет кванту просочиться, а значит, тем на больших высотах, идя от Солнца, он уже будет задержан. И размер вот этой области, в науке это называется эффективное сечение поглощения, он зависит от длины волны. То есть для каких-то длин волн он маленький, для каких-то большой. И вот на этом графике достаточно схематично, без мелких деталей, показывается,

Показана зависимость степени поглощения кислородом от длины волны. Ну вот, кто знает шкалу длин волн, 120-240 нанометров – это достаточно далекий ультрафиолет. Вот здесь вакуумный, здесь уже более прозрачный. Вот мы видим, что вот для наиболее энергичного излучения длина волны вот от 120 до 180 нанометров – это такой очень энергичный ультрафиолет. Вот для него молекулы кислорода оказываются очень большими, и в результате уже в высоких слоях атмосферы с высотой порядка больше 100 километров, хотя там плотность воздуха очень маленькая, вот уже там все это излучение задерживается. Оно ниже пройти просто не может. Вот оно не может просочиться сквозь частокол этих огромных молекул. Хотя плотность солнечного излучения в этом диапазоне не столь велика, но и газовая плотность маленькая. И в результате вся эта солнечная энергия, которая поглощается там наверху, она в конце концов, закон сохранения энергии у нас никто не отменял, она должна куда-то деться, она переходит в тепло. И вот поглощение вакуумного ультрафиолета на высоте 100 километров и больше, мы его изобразим такой условной батареей, это и есть верхний слой нагрева в атмосфере Земли. Вот верхний из тех двух. И вызывается он как раз поглощением вакуумного ультрафиолета молекулами кислорода. На длине волны 200 нанометров и больше, как вы видите, кислород уже не столь интенсивно взаимодействует с ультрафиолетовым излучением. Но взаимодействует. Собственно, за счет этого ультрафиолетовым квантам удается добраться уже, ну, почти до поверхности, до высоты 20 километров. И вот это почти на самом деле дает нам с вами жизнь. Если бы мы могли проэкспериментировать со свойствами планеты Земля, со свойствами ее газовой оболочки, мы бы выяснили, поглощая кислород, энергию чуть-чуть лучше, она бы задерживалась выше, соответственно, нас бы с вами здесь не было. Поглощая она хуже или не поглощая вообще, ультрафиолет доходил бы до поверхности, нас бы с вами здесь не было. Энергия поглощается там, где ей нужно поглотиться, по крайней мере, если исходить из интереса человечества. Почему это так, вы очень скоро узнаете. Для этого давайте мы немножечко на этом графике сместимся в область более больших длин волн, то есть более мягкий ультрафиолет. Посмотрим, что будет там, потому что 240 нанометров – это еще достаточно крепкий ультрафиолет. Видимые лучи, как вы знаете, начинаются с длины волны 360-370 нанометров. Вот мы чуть-чуть ближе к этой границе подойдем. И что мы здесь увидим? Мы увидим очень интересную картину. На длине волны 240 нанометров кислород поглощать излучение перестает. То есть он становится прозрачным. Вот эти кванты ультрафиолетовые уже молекул кислорода не видят и спокойненько могут распространяться вплоть даже до поверхности Земли. И если бы ситуация осталась таковой, то ничем хорошим нам бы это не обернулось. Потому что, смотрите, лучей много, они тут часто нарисованы, это значит, что поток энергии солнечной в этих длинных волн уже существенно больше. А ультрафиолет с длиной, скажем, 260 нанометров, он просто одним ударом разбивает молекулу ДНК. То есть молекула ДНК от этого ультрафиолета просто сразу же распадается. То есть говорить о какой-то живой материи в этом случае не приходится. Более мягкий ультрафиолет из диапазона УФБ, это уже медицинская классификация, вызывает у человека ожог глаз или по-медицински электроофтальмию. Тоже ничего хорошего. Что же нас спасет в этой ситуации? Что нас спасает от этого губительного ультрафиолета? Если говорить изначально, то от ультрафиолета нас спасает ультрафиолет. Только немножко другой. А именно, вот ультрафиолет более энергичный. Точнее говоря, спасает то, что он поглощается на высотах порядка 20 километров. То есть, если бы у нас в руке был выключатель, и мы вот этот ультрафиолет взяли бы и выключили у Солнца, то другой ультрафиолет обрушился бы на наши головы. Дело в том, что в процессе поглощения не просто выделяется энергия. В процессе поглощения ультрафиолетового кванта молекула кислорода разбивается на два атома – О и О.
Ну, не стоит бояться, разбивается меньшая часть кислорода на высоте 20 километров. Но эти атомы кислорода, они очень химически активны. Они достаточно быстро встречаются с новыми молекулами кислорода и образуют новый газ. Газ, который тоже химически состоит только из кислорода, но его химическая формула уже не О2, а О3. Газ этот наверняка хорошо известен, называется он озон. Чем он отличается от кислорода? Он отличается тем, что его энергия связи атомов молекулы не столь высока, и он способен поглощать не только вакуумный энергичный ультрафиолет, но и более мягкие ультрафиолетовые лучи, как раз те самые, которые губительны для живых организмов. Он их поглощает, причем в результате поглощения он также распадается, молекула озона, но распадается на обычный кислород и атом кислорода. Атом кислорода вновь встречает молекулу, уже какую-то другую, и вновь образуется молекула озона. В результате один энергичный ультрафиолетовый квант, поглощенный молекулярным кислородом, запускает целую цепную реакцию, в ходе которой поглощается огромное количество других ультрафиолетовых квантов. Вот именно этот цепной характер позволяет озону, при том, что его концентрация в атмосфере весьма невелика, эффективно блокировать весь вредный для организма человека ультрафиолет. И вот эту границу защиты он отодвигает практически до 310 нанометров. Ультрафиолет с длиной волны 310 нанометров – он вызывает у нас загар. Конечно, с ним баловаться тоже нельзя, передозировать его тоже нельзя, но это уже не столь большая проблема, как, скажем, ультрафиолет из диапазона УФЦ. Таким образом, у нас кислородосодержащая или только кислородная химия, химия, по сути, одного химического элемента, обеспечивает нам надежную защиту от солнечного ультрафиолета. Конечно, есть и проблемы. О проблемах с озоновым слоем Земли, наверное, слышали уже все. И связаны они с тем, что в атмосфере нашей планеты могут появляться соединения, эффективно разрушающие озон. Также эффективно каталитические. И вот характерный пример – это окись азота NO. Посмотрите, что она делает. Она реагирует с озоном, оставляет в него кислород, сама превращается в двуокись азота NO2. Двуокись азота поглощает атом кислорода и превращается обратно в NO. НО как был, так и остался. А у нас в результате погибает молекула озона и погибает очень нужный для ее образования атом кислорода. То есть цепная реакция озоновая, позитивная, полезная для нас, которая блокирует ультрафиолет, здесь разрушается. Подобным же образом ведут себя атомы хлора, атомы брома в атмосфере. Атом хлора один за время жизни на высоте порядка 25 километров способен уничтожить 10 миллионов молекул озона. Просто потому, что сам он при этом никуда не девается. Собственно, поэтому после появления озоновой дыры над Антарктидой человечество всерьез задумывалось о том, чтобы ограничить выброс фреонов в стратосферу. Фреон – это хлор и бром содержащие газы, которые, попадая в более высокие слои, распадаются с образованием свободного хлора и брома, вот запуская эту самую цепную реакцию. Так что у эффективного озонного цикла тоже есть свои слабые места. Поглощение озоном ультрафиолета приводит не только к тому, что мы с вами от него становимся защищенными, но и к тому, что вся эта солнечная энергия, не доходя до нас с вами, задерживается в стратосфере на высотах от 20 до 50 километров, и там тоже превращается в тепло. Таким образом, у нас появляется второй нижний слой нагрева в атмосфере, который, собственно, и дает ей возможность простираться на более широкий диапазон высот. И вот наличие двух слоев нагрева как раз и определяет всю температурную структуру атмосферы Земли. Вот я, так как эта диаграмма будет появляться несколько раз, я поподробнее вам расскажу, что здесь. Здесь показано распределение температуры в зависимости от широты места,
То есть 0 – это у нас экватор, это 50 градусов в зимнем полушарии, то есть там, где сейчас зима, это 50 градусов в летнем полушарии. И, соответственно, от высоты. Высоту можно определять в километрах, а можно определять атмосферным давлением. Эти величины друг с другом связаны. И вот мы видим, что у нас есть слои температурных минимумов и слой температурного максимума. Вот как раз этот температурный максимум и определяется озоном. Наверху есть еще один слой нагрева, я о нем говорил, но просто он в этот график уже не попадает. И вот этими максимумами и минимумами и определяется разделение атмосферы на ее основные слои. Тропосфера – нижний слой, стратосфера – над ним, мезосфера еще выше. Дальше идет термосфера. Вроде как все логично, но уже здесь возникает одна парадоксальная деталь. Мы с вами разобрались, что температурный максимум на высоте 50 километров определяется озоном, а точнее тем, что солнечный ультрафиолет блокируется сначала кислородом, потом самим озоном, и эта энергия переходит в тепло. Но нам с вами прекрасно известно, что солнечного излучения и ультрафиолетового излучения, в частности, больше в тропической зоне Земли, вблизи экватора, то есть Солнце светит с той стороны. А вот максимум температур, и в этом стратосфера сильно отличается от приземного нашего слоя воздуха, наблюдаются не там, а вблизи полюсов. То есть полярная стратосфера значительно теплее экваториальной. На картинке это прекрасно видно. Из-за чего это происходит? Для того, чтобы понять причину, мы должны учесть, что воздух нигде не стоит на месте. Он постоянно двигается. Двигается как горизонтально, так и вертикально. И в атмосфере нашей планеты существуют преобладающие направления ветра и вертикального перемешивания. Вот они перед вами. Это из классической книги взято 83-го года. И мы видим, что в стратосфере воздух переносится из экваториальных областей в полярные. То есть озон действительно образуется под действием солнечного ультрафиолета в тропиках, но быстро разносится в полярные области. И там уже свою роль теплового резервуара, обогревателя атмосферы, играет прежде всего там. Вот, чтобы привести пример, вот реальная картинка с распределением озона в атмосфере для одного дня в декабре 2011 года. Мы видим, что в экваториальной зоне наблюдается минимум, а при полярных озона существенно больше. Особенно удивителен максимум температуры в зимней стратосфере. Вот тут. Если это зима, то солнечные лучи туда вообще не попадают. И тем не менее температура там достигает почти 300 кельвинов. 300 кельвинов плюс 20 градусов. Ну, 273 можете выявить. Вопрос, откуда? Солнечного излучения нет. А оказывается, озон способен нагревать воздух, даже если излучение отсутствует. Здесь нагрев идет за счет химических реакций с участием озона, основная из которых здесь перед вами. Озон встречается с атомарным водородом. Атомарного водорода в верхних слоях достаточно. Он образуется при разложении воды и метана. И вот эта химическая реакция идет с большим выделением тепла. Есть и другие, это не единственное. Плюс к тому, мы видим, что в зимнюю стратосферу воздух приходит из экваториальных масс, уже из экваториальных областей уже прогретым. И в результате, несмотря на кромешную тьму, несмотря на условия полярной ночи, зимняя стратосфера оказывается наиболее теплой. И это не единственный парадокс. Можно увидеть еще один парадокс. Давайте посмотрим, а где в атмосфере, наоборот, холоднее всего. Ну, если зимняя полярная стратосфера ниже, это вроде как естественно, то вот два вот этих минимума вроде как не поддаются логическому обоснованию, но, по крайней мере, простому. Посмотрите, эта область вообще над экватором, где солнечного излучения хоть отбавляй. Эта область над летней, это уже летняя полярная мезосфера. На этих высотах 80 километров уже на широте Москвы летом солнце под горизонт вообще не заходит. То есть оно все время подсвечивает эту область. Эта область находится на солнце вообще непрерывно, облучается солнечным излучением. И тем не менее температура, вот давайте посмотрим, вот минимум. Это 130 кельвинов, минус 140 градусов. Это самое холодное место на Земле вообще, а не только в атмосфере. И это там, где все время светит солнце.
Откуда такая парадоксальная температурная картина? На самом деле, можно быстро дать ответ. Посмотрите, обе эти области находятся над вертикальными воздушными течениями, над поднимающимся воздухом. И здесь воздух поднимается, и здесь воздух поднимается. А там, где воздух движется вверх, он должен обязательно охлаждаться. Вот давайте проведем такой мысленный эксперимент. Возьмем воздушный шарик, наполним его воздухом, и пусть у нас он будет теплым. И сделаем так, чтобы этот шарик мог подняться наверх. Он поднимается наверх. Допустим, он поднимается быстро. Теплом с окружающим воздухом он обменяться не успевает. Наверху давление меньше, шарик должен расшириться по законам физики. Раз он расширяется, он должен совершить работу по законам физики. Для того, чтобы совершить работу, он должен где-то взять энергию. Если энергию извне он взять не успевает, значит, энергию он берет из своей внутренней энергии, то есть из тепла. Собственно, поэтому у нас воздух на высоте 10 километров, когда мы на самолете летим, всегда холоднее, чем приземный воздух. Если нет собственных источников тепла, а мы с вами не в озоновом слое находимся, у нас их действительно нет, то температура при движении вверх обязательно будет падать. Более интересной становится ситуация, если мы кроме воздуха в этот шарик еще умудримся накачать какое-то количество водяного пара. Тогда водяной пар при охлаждении начнет конденсироваться. Это, конечно, несколько замедлит само уменьшение температуры, но зато вызовет появление облачности. Если говорить об экваториальных воздушных массах, то это не просто облачность, а тропические циклоны со всеми вытекающими штормами, торнадо и так далее. Но самое интересное, что в верхней атмосфере на высоте 80 километров это поднятие воздушных масс приводит не только к похолоданию, но и также может приводить к появлению облаков. В данном случае уже облаков серебристых, о которых сегодня мы тоже будем достаточно много говорить, несмотря на столь большое значение высоты. Еще один физический процесс, процесс достаточно сложный, но он оказывает кардинальное влияние на физическое состояние верхних слоев атмосферы. Это распространение акустико-гравитационных волн. Не путайте их с теми гравитационными волнами, которые сейчас пытаются обнаружить от релятивистских объектов Вселенной. Эти акустико-гравитационные волны по своей физике родственны обычным волнам на морской поверхности. Волнам, при которых возвращающая сила, роль возвращающей силы играет просто сила тяжести. И вот такие волны рождаются в газовой среде, опять же, очень интенсивно внутри циклонов, при грозовой активности и так далее. И распространяясь в верхние слои, они еще увеличивают амплитуду обратно пропорционально плотности газа. И это приводит, во-первых, к изменению структуры течения воздушных масс, еще большему усилению похолодания летнего, а также к тому, что волновая структура, даже видимая, как на этой фотографии, иногда видна в фоне ночного неба, особенно если регистрировать его в спектрах тех элементов, которых у нас в верхней атмосфере присутствуют. Это атомарный кислород, гидроксил, натрий и так далее. Серебристые облака, только что мною упомянутые, также часто имеют волновую структуру. Собственно, этот рисунок тому хорошее, эта фотография тому хорошее подтверждение. Наверняка многие из вас серебристые облака видели. Это очень красивое явление. В наших широтах оно видно очень хорошо, ну, где-то с середины мая до начала августа, то есть в летний период, ночью, когда сами ночи светлые, и в течение всей ночи облака остаются яркими. Просто потому, что солнце глубоко под горизонт не уходит, и на те высоты, где эти облака находятся, солнечное излучение попадает даже в полночь. Но этот факт дает нам возможность легко оценить высоту серебристых облаков. Мы знаем, на какую глубину погружается солнце под горизонт, можем легко определить, на какой высоте должно находиться облако, чтобы оно оставалось освещенным. И вот когда люди это сделали, они были немало удивлены. Высота получилась, ну, конечно, с неким разбросом, 85 километров. Ну, точнее сказать, от 80 до 87. Но это огромная высота. Мы можем посчитать, какое там давление. 5 миллионных атмосферы. То есть в 200 тысяч раз меньше, чем давление воздуха в этой комнате. Вопрос.
из чего могут состоять облака, чтобы образоваться и существовать при таких ничтожных давлениях. А оказалось, что они состоят из обычного водяного льда. То есть люди это понимали раньше, но уже на рубеже тысячелетий, вблизи 2000 года, ледяная структура частиц серебристых облаков была подтверждена в ходе миссии спутника УАЗ, в переводе на русский язык, это спутник-исследователь верхней атмосферы, запущенный американцами. Очень большой объем работы он выполнен по исследованию верхней атмосферы, и один из результатов был ледяная структура частиц серебристых облаков. То есть это никакая не таинственная материя, не инопланетяне и так далее, это обычный водяной лед. Но зная давление, мы можем посчитать, чтобы лед образовался, температура должна быть менее 140-150 кельвинов. Пересчитаем в градусе Цельсия, получим минус 120, минус 130. То есть вот такие температуры должны там быть, чтобы просто лед образовался, иначе он, грубо говоря, растает и испарится. Но коль скоро серебристые облака наблюдаются часто, а сейчас они видны, ну, не каждую ясную ночь, но достаточно часто в течение лета, раз так, значит, действительно такие температуры там наблюдаются. Но здесь всплывает, сейчас, минуточку, еще один интересный факт, да. Они наблюдаются только в летней полярной мезосфере, вот здесь, видите, вот 150, это вот фиолетовый цвет, вот они где есть. То есть на большей части Земли серебристых облаков быть не может. Сразу закрыли. А из того, что у нас остается, солидную часть занимает область, где летом белые ночи или вообще полярный день, поэтому там серебристые облака есть, но их не видно. Просто потому, что яркая подсветка от нижних слоев атмосферы делает облака невидимыми. И что у нас остается? У нас остается маленький широтный пояс, где серебристые облака можно наблюдать. Это широта от 50 градусов, ну, где-то до полярного круга, до 70. То есть повезло очень немногим. В том числе и нам с вами, как вам, наверное, хорошо известно, широта Москвы 56 градусов, поэтому мы серебристые облака и видим. На самом деле ситуация не ограничивается просто наблюдениями серебристых облаков. Наши широты – это самое удобное место вообще для каких-либо наземных оптических исследований в верхней атмосфере. То есть в этом плане я очень рад, что я живу в этой широтной полосе. А интересного очень много. Самый парадоксальный факт, касаемо серебристых облаков, в том, что эти красивые явления не наблюдались в 1885 году вообще. По крайней мере, нет ни одного упоминания об их наблюдении. А ведь явление красивое, масштабное, вряд ли бы его пропустили. Во всяком случае, когда они в 1885 году появились, об их наблюдении в течение буквально двух недель сообщило два десятка ученых, прежде всего астрономов. То есть говорить о том, что такая мощная научная братья, которая в тот момент существовала, что-то пропускала, не приходится. Значит, похоже, что серебристых облаков не было. А сейчас они наблюдаются каждый раз. И, в общем-то, время не столь давнее. 1885 год, что там, 130 лет прошло. Возникает вопрос, почему? Что такое случилось в верхней атмосфере в 1885 году? И не просто случилось, но и продолжается по сей день. Это на самом деле два разных вопроса. На вопрос, что случилось, ответили очень быстро. Случилось, по всей вероятности, извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Это было одно из самых мощных извержений вообще за несколько веков. Вулкан, даже правильно сказать, он не извергался, он взорвался, исчез после этого. Сейчас на его месте осталось несколько мелких вулканов. Количество человеческих жертв там исчислялось десятками тысяч человек. То есть это было страшное по силе извержение. И результатом этого извержения стало то, что частицы вулканической пыли достигли не высот не в 20 километров, как это они обычно делают, а, возможно, даже в 80. И попали как раз в мезосферу. А что такое пыль? Пыль – это ядро конденсации. Даже когда в мезосфере холодно, ледяной частичке будет трудно образоваться самой по себе. Ей нужно на что-то намерзнуть, на что-то наморозиться. Кстати, исследования частиц серебристых облаков показали, что да, пылинки
не присутствует. И, скорее всего, вот вулкан Кракатау стал таким спусковым крючком, после которого стали наблюдаться серебристые облака в атмосфере. На один вопрос ответ получен, но не на другой. Известный факт, что время жизни вулканической пыли на высоте, скажем, в 20 километров, это 3-4, ну 5 лет. На высоте 80 километров время жизни будет еще меньшим, просто потому что пыль оседает вниз. Да, вулкан Кракатау мог вызвать серебристые облака в 1885 году. Но вулкан Кракатау не мог вызвать серебристые облака в 2014 году. Значит, кроме этого, был еще какой-то процесс, который имел не разовый характер, а уже имел вековой характер. Может быть, этот процесс постепенный, он как-то развивался, вулкан Кракатау действительно сыграл роль какого-то спускового крючка, который бы просто определил год начала. Что это за процесс? Интересную версию высказали астрономы. Вообще говоря, исследование серебристых облаков долгое время относилось к астрономии, хотя это все-таки скорее геофизика. Астрономы связали появление серебристых облаков с одной хорошо известной уже на тот момент кометой. Комета Энки – это вторая комета после кометы Галлея, у которой удалось установить орбиту и период обращения вокруг Солнца. И этот период оказался очень маленьким, всего 3,3 года. То есть по этому периоду этой комете равных нет в Солнечной системе. Чем эта комета особенна? Тем, что как раз в конце июня, то есть вблизи летнего солнцестояния, когда у нас серебристые облака, собственно говоря, наблюдаются, Земля проходит очень близко к орбите этой самой кометы. И если предположить, что с кометой, точнее с ее орбитой, случилось что-то такое, что после 1885 года Земля стала еще ближе подходить к ее орбите. А известно, что по орбите кометы движется не только сама комета, но и продукты ее распада, метеорные частицы, продукты ее плавления, испарения и так далее. А такая комета, у которой период всего-то 3 года, естественно, испаряться будет со страшной силой. Могла ли измениться орбита Земли? Конечно, нет. Могла ли измениться орбита кометы? Конечно, да. В результате сближения кометы, скажем, с Юпитером, орбита кометы эволюционирует непрерывно. И вот, если предположить, что в конце 19 века орбита кометы Энки изменилась, приблизилась к орбите Земли, в результате поток метеорных частиц в атмосферу усилился, и мы стали наблюдать серебристые облака. Очень интересная гипотеза, и выглядела она правдоподобно. А еще более правдоподобной она стала 30 июня 1908 года. Ну, наверное, дата вам хорошо известная. Обратите внимание, вновь конец июня. Утром над Тунгусской тайгой раздается взрыв, и происходит то, что вошло в историю под названием Тунгусский метеорит. Хотя, говоря, метеоритом он не был, потому что он до поверхности Земли не долетел. Это было тело кометной природы, грубо говоря, большой грязный снежок, который, понятно, упасть не мог. То есть он взорвался в воздухе, и кроме повала деревьев и так далее, вызвало еще очень интересное оптическое явление. Аномально светлые ночи не только в Сибири, но и в широкой полосе в северном полушарии, впрочем, до Западной Европы, до Англии. Метеорит там не падал, в Англии. Что могло вызвать эти светлые ночи? Это фактически были аномально яркие серебристые облака. Вместе с этой мини-кометой в течение какого-то времени, когда Земля уже повернулась, в атмосферу сыпалась метеорная пыль, на нее намерзали частички льда, образовывались серебристые облака. И тем самым получились аномально светлые ночи. Сейчас считается, что Тунгусский метеорит, скорее всего, был осколком кометы Энки. По крайней мере, орбиты у них очень похожи. Значит, получается, что связь серебристых облаков с кометой Энки становилась почти очевидной. Подобная ситуация наблюдалась и в гораздо менее давнем прошлом, в 2013 году, когда структуры, похожие на серебристые облака, ну, видите фотографии, но на верхней это особенно хорошо видно, появились, когда бы вы думали, зимой. По идее, серебристых облаков зимой быть не должно. И неизвестно, были ли это серебристые облака. Но это были структуры, рассеивающие свет
И доподлинно известно, что структура, располагающаяся на большой высоте в атмосфере. И есть предположение, что это не что иное, как последствия падения Челябинского метеорита, а точнее падения в атмосферу всего того, что летело к Земле вместе с Челябинским метеоритом. То, что Челябинск далеко от Москвы, смущать никого не должно. В верхней атмосфере скорости ветров такие, что за эти дни частицы могли вообще обернуться вокруг Земли без особых проблем. Так это или нет, пока стоит знак вопроса. Ну и, конечно, не могу обойти вниманием ту тему, которая вчера просто постоянно звучала в средствах массовой информации, о том, что Земля должна встретиться с осколками кометы Айсон. И предполагая, что вопросы на эту тему наверняка сегодня будут, я сразу расскажу, собственно, что должно было сегодня произойти. О комете Айсон вы, наверное, слышали. Эта комета была открыта в 2012 году российским и белорусским любителям астрономии, в общем, даже и моими знакомыми. И у нее оказалась очень трагическая орбита. Расстояние в перигелии было немногим более радиуса Солнца. То есть комета практически падала на Солнце. И шансов пережить этот перигелий у нее не было. Собственно, 29 ноября, в момент падения, в момент пролета кометы мимо Солнца, ее жизнь, собственно, на этом оборвалась. Пока она к Солнцу летела, она в одной точке пересекла орбиту Земли. Точнее, прошла к ней очень близко. Земля была не там, достаточно далеко. Сейчас кометы уже нет, но именно сегодня Земля прошла через эту точку. И было сделано предположение, что по кометной орбите, а это так всегда происходит, могут двигаться метеорные тела, поэтому сегодня может быть сильнейший метеорный дождь, а в южном полушарии, где сейчас лето, еще и аномальные серебристые облака. Будет ли это так или нет, я сказать не могу. Но предположить могу, что особо масштабного явления не будет. Почему? Потому что эта комета прилетела к Солнцу единожды. Она первый раз в своей жизни оказалась в Солнечной системе. Ну, первый и последний, соответственно. И такие кометы, они еще не успевают сильно рассыпаться на метеорный рой. Поэтому рой будет, но вряд ли он будет сильным. Поэтому я не думаю, что аномально сильный метеорный поток или какие-то аномально сильные серебристые облака будут зарегистрированы. Хотя время покажет. Мы же вернемся к нашему вопросу, собственно, с которого мы начали. Связана ли комета Энке с усилением активности серебристых облаков в конце XIX века? Сначала на этот вопрос было трудно ответить, но потом метеорный поток, связанный с кометой Энке, то есть реальные метеоры, порожденные этой кометой, были открыты. И поток этот получил название бета-Тауриды, просто потому что его радиан, то есть точка на небе, откуда вылетают метеоры, располагается рядом со звездой бета-Тельца. Вот она. Но в конце июня неподалеку находится Солнце, то есть эти метеоры не видны вообще ночью, видны только днем, рядом с Солнцем, и обычными традиционными методами наблюдать этот поток нельзя. Поэтому долгое время, насколько он активен, было непонятно. Но сейчас в распоряжении астрономов есть радиометоды, которые позволяют фиксировать метеоры и днем, и ночью. И вот радионаблюдения показали, что активность бета-Таурид низка. Она ниже спорадического фона, то есть фона метеоров, который присутствует всегда, даже если никакого активного потока в настоящий момент нет. То есть метеорная активность, конечно, есть. Более того, метеорная активность необходима для того, чтобы серебристые облака образовывались, иначе, потому что те самые ядра конденсации в атмосферу попадали. Но сколь угодно изменить это в конце XIX века комета Энке не могла. То есть то вековое изменение, которое мы наблюдаем в виде появления серебристых облаков, с кометой Энке не связано. Более того, сейчас стало понятно, что она вообще не связана с какими-либо астрономическими причинами. А виноваты в этом на самом деле мы с вами. Наиболее вероятной причиной появления серебристых облаков является то, что мезосфера не просто холодная, она очень холодная, она еще и холодает. То есть со временем ее температура уменьшается. Просто раньше она была недостаточно холодной, облака не образовывались. А теперь температура все ниже и ниже. За счет чего она уменьшается? За счет механизма, так, если говорить научно, радиационное выхолаживание.
А попросту говоря, виноват опять же углекислый газ. Тот самый углекислый газ, который мы выдыхаем, машины выдыхают, который парниковый эффект образовывает. Углекислый газ может попасть в верхние слои атмосферы в каком-то количестве. И вот что он там начинает творить. Он вступает в столкновение с атомами кислорода. Вот именно атомы кислорода и углекислый газ эффективно сталкиваются. В результате молекула углекислого газа образно начинает колебаться. То есть она переходит в колебательно возбужденное состояние. Часть кинетической энергии атом кислорода отдает, чтобы вот запустить эти колебания. Через какое-то время молекула углекислого газа возвращается в свое обычное состояние, а излишек энергии в виде инфракрасного кванта выбрасывает далеко из атмосферы Земли. Что у нас получается? На входе кинетическая энергия, то есть тепловая энергия атмосферы, а на выходе инфракрасный квант, который делает ручкой в земной атмосфере и улетает. Температуру мы теряем. И вот этот процесс, хотя это еще не подтверждено полностью, считается одним из основных причин похолодания мезосферы, то есть то, что самое холодное место на Земле продолжает холодать. Причем оценки скорости похолодания, особенно которые появлялись в работах научных в 20 веке, были ужасающими. 1 градус в год. Это страшное по силе похолодание. Вот умножьте 1 градус, скажем, на 50 лет, там и сейчас-то всего 120 кельвинов, что там останется? Потом, конечно, выяснилось, что скорости не столь большие. И что интересно, это тот же самый инфракрасный переход, та же самая инфракрасная полоса, которая создает парниковый эффект в тропосфере. То есть одна и та же полоса, а эффекты противоположные. У нас нагрев, там похолодание. Случайно это совпадение? На самом деле нет. Коль скоро мы коснулись темы парникового эффекта, а тема злободневная, тема болезненная, давайте посвятим ей пару минут. Собственно, что такое парниковый эффект и откуда он берется? Наша с вами планета, Земля, получает энергию от Солнца, Солнце нас согревает, получает она его в основном в видимых и ближних инфракрасных лучах, вот с длиной волны что-то там до 2 микрон, но Земля, как тело, имеющее температуру, сама тоже излучает энергию. И не путайте это с отражением солнечного света лучей, именно сама излучает, но излучает в более далеком инфракрасном диапазоне, вот что-то с длинами волн, порядка 8, 10, 15, 20 микрон. И для того, чтобы у нас был энергетический баланс, для того, чтобы все у нас было стабильно и хорошо, вот приток энергии должен быть равен в среднем оттоку энергии. А что будет, если у нас в атмосфере изменится прозрачность каким-то одним лучам, либо к тем, либо другим? Тогда баланс меняется, и температура будет меняться. И вот углекислый газ именно подобными вещами и занимается. У него есть мощная полоса с длиной волны около 15 микрометров. Вот видите, в достаточно широком интервале атмосфера становится совершенно непрозрачной для этих лучей. В результате видимый свет спокойненько проходит в поверхности, а вот уходящие инфракрасные лучи блокируются углекислым газом. Отток энергии уменьшается, и для того, чтобы это скомпенсировать, Земле приходится нагреваться. Таким образом, и у нас парниковый эффект появляется. Позитивный это эффект для нас или негативный? Полезный или вредный? Конечно, полезный. Если бы этого эффекта не было, равновесная температура Земли составила бы 250 кельвинов, то есть минус 20 градусов. Жили бы мы с вами тут? Наверное, все-таки нет. А так, она у нас на 40 градусов больше. То есть, таким образом, углекислый газ играет роль такого одеяла. Другое дело, что если одеяло станет слишком теплым, а сейчас мы это наблюдаем, тоже начинается слишком сильное потепление, что тоже, наверное, нехорошо. Хотя есть люди, которые считают, что все хорошо, все правильно. Но это все в нижних слоях атмосферы. А вот наверху ситуация совершенно другая. Там уже плотность углекислого газа не такая большая. Воздух для инфракрасного излучения становится прозрачным, оно может из атмосферы уйти, и идет обратный процесс. Тепловая энергия обратно переходит в излучение, и излучение уходит из Земли. И там происходит похолодание. В результате, посмотрите, что делает углекислый газ. Самую теплую часть атмосферы, это наш с вами приземный воздух, он греет, а самую холодную
охлаждает. Он растаскивает температурный диапазон, который наблюдается в нашей с вами атмосфере. Естественно, такие процессы, тем более если эти процессы быстрые, и которые происходят на наших глазах, видите, там с каких-то 120 лет назад даже серебристых облаков не было, и температура была, судя по всему, на несколько десятков градусов выше тогда в мезосфере. Такие процессы сейчас в фокусе внимания ученых. И измерение физического состояния верхней атмосферы, в частности его

которые МЛС, они работают немножечко по-разному. То есть они меряют излучение, но разных газов. В этом случае СО2, в этом случае О2. И оба делают вывод, какова температура над той или иной областью мезосферы либо стратосферы, и как это меняется со временем. Вот сейчас температурные тренды, то есть вековые изменения, это наиболее такой востребованный и интересный вопрос. Но если у нас есть два разных метода измерения, первое, что надо сделать, это сравнить одно с другим. И что мы здесь видим? Вот это уже фрагмент научной статьи, ссылка здесь на нее приведена. Диаграмма разности измеренных температур. Мы видим, что эта разность почти всюду близка к нулю, то есть эксперименты дают близкие значения, но вот есть вот этот вот ужасный пик, когда два разных метода дают совершенно разные значения температур. Посмотрим внимательно, где это. Это лето, это высота 70 км и больше. То есть тот самый слой, где наблюдается минимум температур. Температура там, значит, не только маленькая, ее еще и померить сложно. Разные эксперименты дают разный результат. Почему так? Эксперименты плохие, ничего подобного. Дело в том, что этот разреженный воздух не находится в состоянии термодинамического равновесия. То есть, грубо говоря, смесь двух газов, которые там находятся, оба газа могут иметь разные температуры, никто им не запрещает. А кинетическая температура, связанная с изменением давления с высотой, может быть, тоже какая-то другая. А раз так, то важными оказываются все методы измерения температур, которые у нас только есть, чтобы мы просто в этой ситуации не запутались. И вот эту иллюстрацию я целиком взял с сайта миссии спутника Timed, где вот примерно показано, как измеряется и температура, и вообще физическое состояние высоких атмосферных слоев, вот в частности, с высотой порядка 100 километров. Что мы видим? Есть аппаратура на Земле, есть аппаратура в космосе, а вот аппаратуры прямо там практически нет. Мало того, что это самый холодный слой, мало того, что там черти чего творится, что там климатические изменения сумасшедшие, мало того, что там температура непонятно как мерить, туда еще и приборы доставить нельзя. А на чем можно туда подняться? Спутники там летать не могут, там еще слишком большая плотность. Самолеты там тоже летать не могут, для них это, наоборот, слишком высоко. И настолько такая трудность довела американских ученых до отчаяния, что они мезосферу иногда называли игноросферой. Это слой атмосферы, который игнорирует всяческие попытки вообще туда добраться. Ну, сейчас уже не игнорирует. И в дополнение к спутниковым измерениям сейчас есть множество наземных методов. Лидар – это когда посылается лазерный луч и фиксируется обратный сигнал. Радар и так далее. И вот сеть таких наземных станций, она в мире достаточно обширна. Но вот, к сожалению, наша страна в этом плане отстает. То есть точек наземных измерений температуры верхней атмосферы в России очень мало. И причина банальна. Многие из этих методов достаточно дорогостоящие. И поэтому такая аппаратура у нас отсутствует. Но что интересно, несмотря на все сложности, температуру верхних слоев атмосферы можно померить достаточно просто и достаточно дешево. Такие методы тоже бывают. И один из таких методов очень простой – метод анализа сумеречного неба. Схема этого метода перед вами. Вот, допустим, вы находитесь на Земле, посмотрели красивый закат, солнце у вас ушло под горизонт, и вы измеряете фон сумеречного неба, рассеяние лучей. Но рассеяние образуется в тех слоях атмосферы, которые еще освещены Солнцем. То есть, с учетом разных факторов, это рассеяние всех слоев над какой-то высотой, над эффективной высотой, которую вы знаете. А сумма плотности воздуха выше этой высоты – это не что иное, как давление. То есть, яркость сумеречного неба пропорциональна давлению на какой-то высоте. А раз вы знаете зависимость давления, то вы знаете и зависимость температуры. Конечно, все очень просто, реально все не так просто. Есть сложности, которые этот известный метод тормозили в своем развитии в течение, ну, наверное, 100 лет. И только сейчас, собственно говоря, мы располагаем той аппаратурой, которая этот простой метод позволяет реализовать. Вот подобными наблюдениями лично наша вот группа и занимается. Вот с помощью вот этой ПЗС-камеры, широкоугольный объектив «Рыбий глаз»,
с полем зрения

0: радиус 70 километров, фиксируется яркость и поляризация фона сумеречного неба, обратите внимание, на широте 55 градусов. Это та самая удобная широта для исследований мезосферы. Чем она удобна? Тем, что сумерки достаточно глубокие, даже в июне, но при этом широта высокая и наблюдается мезосферное похолодание. Вроде как все просто. И посмотрите, какие результаты. Здесь в зависимости температуры на четырех высотах от 70 до 85 километров за 3 года наблюдения, наблюдаемого в основном летом, в сравнении со спутниковыми данными. Разброс у нас немножко побольше, но в целом есть и согласие, а также то, что мы каким-то образом примеряем два спутника друг с другом. Мы видим, что есть систематическая разница между спутниковыми измерениями, и наши проходят где-то посередине. То есть так тоже можно работать. Обратите внимание на высоту 85 километров. Какие там температуры? 120-140 кельвинов. То есть это минус до минус 150 градусов. Но вот эта точка нас вообще удивила. Ну, для тех, кто не знаком, точка – это сам результат, а палочка – это его погрешность. 110 кельвинов один раз мы намерили. Вообще говоря, здесь, скорее всего, конечно, у нас присутствует некая погрешность, некое занижение, но учтем, что именно в этот день, после 3 августа 2013 года, над Европой наблюдались аномально яркие серебристые облака. Кто знает, может быть, мы попали в локальное похолодание и его зафиксировали. То есть возможности у таких методов остаются. Более того, они не исчерпываются только измерениями температуры. Верхняя атмосфера ни одной температуры интересна. Ведь мы еще наблюдаем такой эффект, как поляризация рассеянного излучения. Я не знаю, нужно ли подробно рассказывать в аудитории, что такое поляризация света. Наверное, вы знаете, что это такое. Свет Солнца не поляризован, то есть его электрический вектор колеблется в обоих направлениях перпендикулярно плоскости распространения. Но если свет рассеивается в воздушной среде, то выходящая волна будет достаточно сильно поляризована. При рассеянии под прямым углом почти линейно поляризована. То есть поляризация будет достигать единицы. Если же в атмосфере присутствует какая-то пыль, поляризация сразу существенно уменьшится. Если мы ее померяем, мы можем понять, насколько чистый или, наоборот, загрязненный у нас воздух. Не здесь, а там, на высоте 80 километров. И мы видим, что, вообще говоря, это загрязнение раз от раза существенно меняется. Вот вам пример двух сумерек. Здесь у нас зависимость поляризации от угла рассеяния близка к теоретической кривой, здесь ниже. Введя простой параметр Q, во сколько раз у нас поляризация хуже, чем молекулярная, мы строим вот такой график для всех наших дат. Наверху у нас чистый воздух, внизу грязный воздух. Запыленный, точнее. И мы видим, что большую часть времени на высоте 80 километров наблюдается небольшая деполяризация, что свидетельствует о появлении какого-то количества пыли, не столь существенного. И есть один острый минимум. Посмотрите на дату. 10 августа, 10-12 августа. С чем связан этот минимум, я думаю, многие догадались. С метеорным потоком Персеиды, максимум активности которого как раз наблюдается в начале второй декады августа. То есть атмосфера, ее оптическое состояние достаточно чувствительно реагирует таки на метеорные потоки. Собственно, она и должна это делать. Ведь в этот момент вторгаются не только крупные частицы. Вот, кстати, на этой очень интересной анимации мы видим пролет метеора и что он за собой оставляет. Слой пыли, который потом по атмосфере начинает распространяться. Более того, есть микрометеоры, которые мы не видим глазом, потому что они слабые, но они вторгаются в огромном количестве. Известная вещь, что каждый день в атмосферу Земли вторгаются сотни тонн метеорного вещества. И большая его часть как раз в виде маленьких пылинок. Не в виде больших метеоров, которые вот оставляют такие яркие следы. И вот эти сотни тонн сыпятся в верхнюю атмосферу, а во время активности метеорного потока их еще больше. И вот, образуя некий слой метеорной пыли, мы этот слой сразу видим, потому что он у нас создает дополнительное рассеяние. И вот сумеречные наблюдения, во-первых, позволяют судить о характере этих частиц, а во-вторых, позволяют измерить их высоту. Вот эти цифры, полученные в результате нашей работы. 81-83 километра. Вспомним, на какой высоте располагаются серебристые облака. Плюс-минус 2 километра – та же самая величина. То есть мы еще раз подтверждаем, да, метеорная пыль для серебристых облаков необходима, и они могут реагировать. Другое дело, что это не единственный фактор. Это самое количество пыли у нас должно умножаться на то, какая температура. То есть в этом плане мы видим и на космическое влияние, и на наше влияние. С двух сторон мы влияем на это, на этот красивый объект под названием серебристые облака. Метеорная пыль и загрязнение воздуха углекислым газом. И на этом дело не останавливается. Известно, что именно на тех же высотах, вот начиная с 80 километров, в атмосфере есть даже слои металлов. Вот перед вами реальное измерение слоя натрия в атмосфере. Но тут по оси абсцисс время, то есть как он менялся. Те же самые высоты, от 80 до 100 километров. Это лидарной техникой получено. Есть в атмосфере слои магния, калия, железа примерно на тех же самых высотах. Откуда металлы на такой высоте? Ясно, что не с поверхности Земли. Тоже с космическое происхождение, по происхождению они имеют. Они попадают в нашу атмосферу вместе с метеорами. Вот такой этот слой. Посмотрите. Здесь тормозятся метеоры. Здесь у нас минимальная температура. Здесь она сильнее всего меняется. То есть тут самые сильные изменения климата. Здесь быстро меняется состав солнечного излучения, поскольку здесь тормозится солнечный ультрафиолет, вспомним начало лекции. И этот же слой атмосферы, как естественно следует из всеобщего общественного закона, тяжелее всего наблюдать, поскольку туда невозможно отправить космический аппарат. Я думаю, что за час этой лекции я все-таки смог вам ответить, где же кончается атмосфера и начинается космос. Вот она, эта граница. Вполне ей можно назвать достаточно узкий слой с высотой от 80 до 90 километров. Там много еще разных сложных эффектов, о которых я просто не рассказал вследствие того, что мое время здесь ограничено. Поэтому я хочу поблагодарить вас за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Она медленно оседает. И вот поэтому сейчас на полном серьезе в Антарктиде расстелили эти самые полиэтиленовые листы, чтобы собрать пыль с этой кометы. Потому что медленное движение вниз все-таки будет. Сила тяжести же есть. Другое дело, что это зависит от размера пыли. Там пыль в несколько микрон будет практически падать. Пыль с размерами меньше микроны будет держаться долго и разноситься ветрами уже по верхней атмосфере. Но процесс длительный. Характерное время – несколько дней.
1: Но есть, когда взрывали термоядерную бомбу, пусть на Марсе, то тоже были перистые облака. Но тогда теперь, насколько я понимаю, тоже получается пыль, которая туда попала?
0: Ну, вообще говоря, да. Льду нужно место, куда прилипнуть. На чем намерзнуть? Ему, по большому счету, все равно, метеорная эта частица или имеющая какое-то другое происхождение. В стратосфере аналог есть. Это облака называются перламутровые. Я, к сожалению, не показал здесь фотографию. Это высота порядка 20 километров. И там то же самое. На любые пылевые загрязнения они реагируют очень сильно. Вулканические в том числе.
1: А вакуумный ультрафиолет – это космический, то есть не солнечный
0: ультрафиолет? Вакуумным называется тот ультрафиолет, который не может распространяться через воздух. Поэтому он называется вакуумным. То есть с ним можно работать только в вакууме. Кислород он мгновенно поглощает.
1: Может быть, источником его
0: солнца? Солнце, естественно.
2: Как вы думаете, защитит нас одна атмосфера, если будет происходить переплюсовка магнитного поля, и оно ослабнет?
0: Защитит от солнечного ветра? Вот тут я боюсь ответить на этот вопрос. Это очень сложно. Я этих вопросов сейчас не касался. Но я не думаю, что это вызовет конец света. Но проблемы определенные, конечно, будут.
3: Да. Если попытаться посмотреть в прошлое Земли, в далекое прошлое, то есть на миллиарды лет, то мы попадем в тот период, когда у Земли не было кислородной атмосферы. То есть, ну, считается, что, в общем-то, кислороду мы обязаны ну, жизнью. То есть у него, возможно, биогенное происхождение. Так вот, как мы можем рассуждать о атмосфере той далекой Земли, когда она уже лишилась первичной водородно-гелиевой атмосферы, то есть это не первый, не первые миллионы лет, ну, скажем, первый миллиард, но еще не приобрела вот этой вот кислоты?
0: Я думаю, что есть два метода. Первый метод – это сугубо теоретический, то есть просто создание моделей, аккуратных физических, химических моделей той атмосферы. И часто делается. Второй метод, но немножко такой. У нас есть пример. Возьмите атмосферу Венеры. Правда, она более плотная. Тогда понятно, что роль блокиратора ультрафиолета играли другие газы. И, соответственно, озоновый ультрафиолет мог достигать поверхности Земли. Но как появлялось яйцо с курицей, не могу сказать. Что, что было раньше, вот, потом уже, когда уже появлялась жизнь.
3: Вы можете дать оценки, то есть была ли атмосфера более плотная или менее плотная? Я думаю, что это есть в литературе. Но может быть...
0: Ну, на память я вам не скажу. Но, вообще говоря, опять же, возьмите атмосферы Венеры и Марса. Там, формально говоря, там стратосфера есть, то есть там есть слой, который называют стратосферой, но он стратосферой не является, потому что нет озонового пика. И как следствие, вертикальный масштаб, он становится меньше. Другое дело, что у Венеры такая плотность, что все равно какой-то хвост распространяется и до больших высот. Но вот, скажем, вертикальный масштаб атмосферы Марса, она вдобавок еще и холодная, он намного меньше.
4: Скажите, пожалуйста, правильно я понял, что начиная с 1785 года существует мониторинг наблюдения?
0: Ну, с 1085 года вообще начинается история их наблюдения. То есть в 1885 году увидели и не поняли, что это такое.
4: Если по вашей лекции, получается, что появление облаков связано с такими серьезными явлениями, либо в геологическом состоянии Земли, либо в космосе, там пролет комет.
0: Ну, и с тем, и с другим.
4: Все-таки есть ли какая-то увязка, что вот каждый раз появление этих облаков связано с каким-то...
0: Я так отвечу. В момент активности серебристых облаков, вот сейчас это известно, так получилось. Сильных метеорных потоков нет. Если бы они были, может быть, все было бы по-другому. Но есть спорадический фон. Он всегда достаточно большой. То есть метеорная накачка всегда есть. А вот где они конкретно появятся... Вот тут или там, определяется, во-первых, волнами, а во-вторых, температурой.
4: Понятно. Ну, таким образом, получается, появление серебристых облаков является поисковым признаком чего-то, да? Значит, каких-то процессов.
0: Да. Да. Но не в космосе. Все-таки волны очень сильно влияют. Именно распространение волн, а волны зарождаются уже в нижней атмосфере.
5: А скажите, пожалуйста, что такое климатическое оружие?
0: Честно скажу, не знаю. Могу только пофантазировать.
5: Ну, просто есть такая информация, что есть такое...
0: Ну, вот... Ну, вот смотрите. Давайте пофантазируем. Честно, отвечаю, не знаю, но пофантазировать могу. Углекислого газа в нашей атмосфере 0,03%. И тем не менее он дает такой мощный эффект, как потепление на 40 градусов. Если вы сможете сильно изменить содержание СО2 в атмосфере, в приземной, вы можете очень многое. Так что теоретически можно создать такое оружие.
6: Направлено физлил.
0: Направлено не получится, потому что есть ветра, которые распространяются.
5: Он за счет ионосфер.
0: Ну, это уже немножечко не в тему, поэтому я не могу вам точно сказать, я уже не разбираюсь в этом вопросе.
5: А ионосфера тоже?
0: Ну, конечно. Но она... Выше всего от того, о чем я говорил. Ионосфера начинается только на как раз на той же самой границе, на 90 километрах. Там начинается ее первый слой.
1: А вот у американцев на Аляске гидролювиальные исследования атмосферы.
5: Вот это и есть.
0: Ну, тут я не в курсе. Тут фантазировать не буду.
1: Это просто наземные приемники, в общем-то, из-за изучения атмосферы.
0: Ну, это да. Это, вот, сейчас их много где есть. То есть, фактически, северная вот полоса... Широта от 60 градусов и выше, все, что попадает на материк, кроме России, это активное исследование мезосферы. Но, к сожалению, дыра есть над нашей страной. То есть скандинавские страны, Канада, США, это там этих станций навалом.
3: Как вы считаете, ну вот вы как занимающийся атмосферой, решает ли, в общем-то, вопрос парникового эффекта проблема молодого тусклого Солнца. То, что раньше, ну, опять же, на заре существования Солнечной системы, Солнце светило слабее, там, примерно на 25% слабее. И может ли мы, варьируя вот соотношение количества СО2 в атмосфере и так далее, все-таки ну, добрать вот этого тепла?
0: Но сейчас-то у нас нет проблемы тусклого Солнца. У нас другая проблема. Солнце яркое, СО2 все больше. То есть сейчас пытаются сделать другую вещь, устроить антипарниковый эффект просто выбросом аэрозоля в стратосферу и тем самым отражать солнечные лучи. Но это вообще страшная вещь. То есть было просчитано, к чему это может привести. То есть это будет нечто, чем-то напоминающее наркотическую зависимость. То есть для того, чтобы удержать температуру, нужно будет все больше и больше серных соединений выбрасывать на эти высоты. А если вы, не дай бог, прекратите это делать, то потепление пойдет со страшной силой.
3: Но я имел в виду проблему в смысле несоответствия геологических данных, то, что на Земле вообще-то было тепло раньше, и тем, что Солнце тогда светило меньше.
0: Возможно, возможно. То есть периоды оледенений, скорее всего, даже не с СО2 связаны, а именно с прозрачностью. То есть не все солнечное излучение могло доходить до поверхности, а это тоже очень чувствительный механизм. Известно, что после вулканических извержений наблюдается похолодание, и это такой уменьшенный вариант ядерной зимы, ослабленный. Конечно, это влияло.
1: А какие еще институты здесь, в России?
0: Институт физики. Есть. Институт физики атмосферы, Москва. Институт оптики атмосферы, Томск. Ну, это скорее все-таки средняя и нижняя атмосфера. Дальше. Ну, какие-то аспекты из МИРАН, Институт земного магнетизма и распространения радиоволн. Институт солнечно-земной физики в Иркутске. Но больше все там. Я бы сказал, что Европейский центр по верхней атмосфере, такой явный лидер, я в этом институте был, это Институт атмосферной физики имени Лейбница в Кёльнсборне, в Германии. Это на территории бывшей ГДР, что интересно, рядом с Ростоком. Вот там очень мощная группа. И лидары там стоят, мезосферные.
3: Еще такой популистский вопрос. Вот когда мы пыль стираем тряпочкой с мебели, вот какое количество, можно ли оценить примерное количество той пыли, ну, той пыли, которая...
0: Ну, это будет 10 в минус очень большой степени, я думаю. Потому что плотности несопоставимы. Пыли приземные, пыли верхней атмосферной. И поэтому пыль от кометы пытаются собрать в Антарктиде, потому что там приземной пыли мало. Но шансы малы еще и потому, что вот я не буду возвращаться к картинке, все-таки метеорная пыль идет немножко с севера. Просто орбита кометы такова у этой. Поэтому в Антарктиду ее попадет очень мало.
3: Но это какой-то первый эксперимент или такие?
0: Эксперимент первый, но именно ситуация такая. Но еще он в СМИ был очень сильно раскручен, потому что комета на слуху и достаточно близко, там, по-моему, около 3 миллиона километров между орбитами. Ну, почему бы не попробовать? Но я не уверен, что получится из этого.
4: А скажите, все-таки отсутствие озонового слоя на Антарктиде является доказанным фактом?
0: А вот он был тут, я не стал... Да, там был, да. Значит, там озон пропадает, вокруг-то него область повышенного содержания озона, озон пропадает внутри полярного стратосферного вихря. Это такая воронка, которая внешний воздух в себя не пускает. И если там образуются перламутровые облака, а там температуры очень низкие, в их состав входит азотная кислота и соединение хлора. Туда попадает ультрафиолет, начинает выделяться окись азота и хлор. Дальше я все показывал. Наблюдается, но меньше. Там не образуется этот вихрь. То есть там температуры не столь низкие, как в Антарктиде.
1: А в этот вихрь как, откуда хлор
0: попадает? Он попадает на поверхности этих капелек. В результате на нем начинают интенсивные реакции происходить.
1: То есть с остальной части планеты, где это выделяется озон?
0: Ну, в общем, да. В общем, да. А главное, на поверхности частиц реакции идут гораздо быстрее. Он есть не только там. Но там идут быстрее реакции, и там, собственно, начинается это каталитическое разложение озона. Полярность стратосферной.
4: Он растет.
0: Год от года разные. Были 2 года, 2002 еще какой-то, не помню, когда он просто не образовался, и озоновой дыры не было. Вот такой. Кто-то даже хотел уже начать в ладоши хлопать, но на самом деле просто вихрь не образовался. Поэтому эти реакции не пошли. В следующем году опять все было.
2: Вы считаете, целесообразным было вот это регулирование пионов?
0: Да. Значит, сейчас известно, уже есть работы, что темп уменьшения озона стал сокращаться. То есть не то, чтобы озон пошел исправляться, замедлилось его разрушение. Причем замедление, оно как раз соответствует по времени тому моменту, когда вот Монреальский протокол стал активно действовать.
4: А сколько прошло?
0: Ну, принят он был в 87 году. Трудно сказать, когда конкретно стало останавливаться, но вот сейчас падение содержания озона гораздо меньше, чем в 80-е годы. Да, да. То есть я не говорю о восстановлении. Замедлился темп падения. То есть вот на такую вот он выходит. И есть прогнозы, что в ближайшие десятилетия начнется восстановление.
6: Все еще раз поблагодарим за...

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость.
2: Доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН Андрей Викторович Гебрук. Андрей Викторович, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Ну и сегодня мы поговорим о черных курильщиках.
2: Есть еще белые курильщики, но это тема отдельной передачи.
1: Есть, да?
3: Да. Есть и белые.
2: Да. Давайте сразу расскажем, в чем разница между черными и белыми, и сегодня рассмотрим черных.
1: Да, начнем вообще с того, что такое черный курильщик.
2: Что такое курильщик?
1: И, может быть, пора бросать.
3: Может быть, да. Это не персона, это курильщик, это такое, скорее, тело, постройка. Постройка на дне океана, из которой идет сочится черный раствор. Поэтому, чуть-чуть это напоминает черный дым, это так и называют дымы, хотя это, по сути дела, раствор. И вот выглядит, в общем, такая аналогия с дымящейся трубкой, поэтому их назвали курильщики, черные, потому что черного цвета. Но бывает и белого цвета, или такого белесоватого цвета, а цвет зависит от температуры.
2: Белый это значит холодный?
3: Белый похолоднее, там все равно горячо, а черные там... Очень горячо, там 300-400 градусов.
2: А из чего состоит вот этот вот черный сок?
3: Он состоит, чего там только нету, там вся таблица Менделеева, это горячий раствор, который поступает из недр земли. Ну, во-первых, давайте начнем с того, где они образуются. Черные курильщики – это явление, которое называется, так по-научному, оно называется гидротермальные выходы, гидротермальные высачивания, гидротермальные растворы и вот все остальное, и животные, гидротермальная фауна, ну и так далее. Вот эта вот система гидротермальная, она образуется в особых местах на Земле. Во-первых, во всех океанах, это вот сейчас уже понятно, что это глобальное явление абсолютно везде. Везде, во всех океанах, но не в любом месте океана. Вот если... Вы, наверное, знаете, да, что поверхность планеты состоит из плит. Тектонические плиты они называются, в общем, неважно, из плит. Эти плиты, они подвижные, они так плавают на таком вот таком полувязком веществе. Мантии и плиты местами сходятся, местами расходятся, местами друг на друга заползают, в общем, ведут себя очень по-разному. И вот там, где плиты расходятся, там вещество из недр Земли, из мантии, поступает на поверхность планеты. И, собственно, вот в этих местах происходит формирование самих плит, прежде всего, это очень важно. Вот. И вот поскольку там плиты расходятся, вещество из недр поступает, вот там и образуется такая вот сложная, интересная система, когда тепло, поступающее из мантии, оно смешивается с морской водой, которая через всякие трещины и разломы просачивается вглубь, и вот выбрасывается на дно океана в виде растворов, которые насыщены всякими разными соединениями, элементами, металлами, и чего там только нету. И поэтому эти растворы горячие, и они темного цвета, если это высокие температуры, потому что они насыщены прежде всего всякими соединениями, сульфидами, сульфиды железа, они имеют черный цвет, поэтому, раствор вот выглядит как такой вот черный, напоминает дым.
2: А почему не лава, почему не красная?
3: Лава – это вулканизм. Лава бывает, и бывает на дне океана. Это вот то, о чем я рассказываю, это вообще-то очень близко к вулканизму, потому что вулкан образуется примерно так же, возникает какой-то разлом, по которому вот вещество мантии начинает подниматься и выбрасывается наружу, и если это на суше, и эта лава ни с чем не смешивается, она просто вытекает в виде вот, собственно, этого вещества мантии. И на дне океана подводные извержения, подводные вулканы тоже есть, где прямо лава доходит до поверхности, поверхности дна. И изливается в виде лавы. Но мы говорим про явление, которое вот когда лава не доходит, а тепло идет, и вода, которая по щелям просачивается, вот ее выбрасывают. Это вообще похоже на вот если представлять, что такое гейзеры. Вот это гейзеры, которые на дне океана и бьют из земли, и И вот в этих местах вырастают, именно вырастают, тут правильный термин, вырастают постройки, очень разнообразные и разные формы, разного размера. Ну, некоторые такие вот, как маленькие вулканчики, так, как конус или какие-то такие вот трубочки, метр, около метра, но они бывают гигантские, они бывают 10 метров, 20 метров, вот огромная такая труба, ну, соответствующих габаритов, чтобы она удержалась под своим весом, и всегда заканчивается отверстием на вершине, из которой вот бьет этот самый гейзер.
1: То есть можно сказать, что гейзеры, которые мы знаем, это, по сути, то же самое явление одного порядка.
3: Это одного порядка явление, да.
2: Вы говорите, да. Там целая таблица Менделеева, наверное, жизни вообще нет вокруг черных курильщиков.
3: Вот как раз удивительным делом там не просто жизнь, а там удивительная жизнь, и ее, самое главное, ее там очень много. Ну, вот два момента. Во-первых, жизни много, и жизнь удивительная. Вот давайте я о том и о другом поговорим, потому что и то, и другое, я думаю, интересно.
2: Да, давайте.
1: Я бы прежде хотел, наверное, все-таки спросить, что мы теперь знаем, что вот черных курильщиков, если мы хотим их найти, то нужно искать на вот этих тектонических разломах, ну, где плиты сходят.
2: Марианская впадина.
3: Марианская впадина – одно из мест, где плиты соприкасаются, но это место, где одна плита погружается под другую. Вот все желоба, о которых мы, кстати, в прошлый раз с вами говорили, они образуются ровно таким образом. Одна плита вот так вот, вот таким образом вот,
1: наезжает, как бы.
3: Ну, одна наезжает, другая под нее так соскальзывает, и вот в этих местах образуются такие углубления в земной коре. И вот эти углубления и есть желоба. А вот то явление, о котором мы сегодня говорим, где плиты расходятся, оно, ну, маркируется в океане такими цепочкой подводных гор. Они называются срединные океанические хребты. Вот через все океаны, с севера на юг, немножко так наискось иногда, протягивается такая система подводных гор, где вот, вот происходят эти явления. Да, действительно, вот теперь, когда мы про это знаем, просто можно, ну, практически в любом месте на хребте, надо знать, где хребты, и в любом месте на хребте можно искать, и, ну, и, в общем, и находят. Угу. Ровно вот там вот находятся эти
1: уже явления. Дно настолько хорошо изучено, что, в принципе, мы знаем большинство вот всех этих соединений, хребтов и так далее.
3: Да, да. Плиты, границы плит и хребты – это достаточно хорошо известно. И карты есть такие очень наглядные, и 3D-карты есть. И, ну, просто дальше вот вопрос, вот это явление, гидротермализм. Где-то его больше, где-то его меньше. Где-то уже нашли, где-то нашли много, где-то нашли немного, где-то еще совсем не нашли. И, в общем, это относительно недавно открытое явление, если точно в 1977 году впервые ученые с этим столкнулись.
1: То есть буквально так недавно открыли черных курильщиков?
3: Да, да, 1977 год. И это было настолько... Ну, когда осознали, что это такое, ну, это... Было самое такое мощное, наверное, потрясение вот в науке об океане за последние, ну, не знаю, там, столетия. Вот начиная с того момента, с 19 века, конца, когда, в принципе, была обнаружена глубоководная жизнь как массовое явление. Вот прошло 100 лет, и вот следующее такое мощное такое потрясение, ну, в общем, все это называют такой самой серьезной революцией в океанологии. Вот она произошла вот буквально... уже на наших глазах.
2: А направление выброса только в одну сторону, в океан, да, а океан не может засосать туда, внутрь земли?
3: Вот, нет, это...
2: Черные всасывальщики.
3: Это вопрос правильный, потому что система вообще называется циркуляционная. Почему это раствор? Ведь вот само вещество мантии, оно, ну, вообще такое, ну, полутвердое, когда оно попадает на поверхность земли, как лава или какое-то другое извержение, оно затвердевает, да, это твердое вещество, или, ну, или такое, или в расплавленном состоянии. Но вот я сказал, что возникает система циркуляционная, потому что морская вода через трещины и разломы, которых очень много оказывается вот в земной коре, под океаном, там все пропитано, как губка, там не сплошная какая-то такая вот изолирующая такая вот, не знаю, как пленка, да, а Морская вода проникает через геологические породы, и вот она захватывается этими восходящими теплыми струями этого вещества, смешивается с этим веществом, происходит куча всяких реакций и выбрасывается в виде черных растворов. Температура, еще раз напомню, вот там, где она выходит на поверхность Земли, океана, дна океана, 300-400 градусов – это нормальная температура для этого явления. Угу. Там, где белые курильщики, там примерно 150-200.
1: Ну, тоже неплохо.
3: Тоже мало не будет.
2: Интересно. Давайте продолжим после небольшой паузы. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН, Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях. «Черные курильщики» – тема нашего разговора.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим о черных курильщиках. И вот сейчас выяснили, что как раз это Павлик спросил, есть курильщики, а может быть есть и всасывальщики. И выяснилось, что это такая вот циркуляционная система. То есть получается, что вода, которую выбрасывает этот раствор, выбрасывает черный курильщик, это по сути есть та самая вода из океана. Она не откуда-то из недр земли.
3: Вода из океана, да. Тепло и определенное там вещество из мантии поступает, но это вещество смешивается с водой, вступает в реакцию, и вот в виде очень таких густо насыщенных разными химическими соединениями растворов выбрасывается наружу, на поверхности, то есть обратно в воду.
2: Вы говорите, Андрей Викторович, что там много жизни, она разнообразна, удивительно, но да. Как может быть жизнь в ухе? Ведь там, наверное, вся рыба сварилась уже.
3: Да, там хитрость в том, что у воды вообще теплопроводность очень низкая. Это значит, что вот можно быть в одном метре от жерла этого курильщика, из которого бьет, прямо как из сопла такого бьет, очень большой скоростью вылетает черный гидротермальный раствор с температурой 300 или 400 градусов, который, конечно, смертельный. Если вот оказаться прямо в нем, то хорошего ничего не будет. Но вот буквально даже не надо в метре, вот просто первые десятки сантиметров настолько низкая теплопроводность воды, а окружающая вода при этом в среднем плюс 2 градуса. Вот тут 400, а в метре отсюда, от этой точки, будет 20, может быть, 15, 30, вот такой вот диапазон. То есть это уже совершенно приемлемые для жизни условия. И дальше там очень интересная такая зональность такая происходит. Вот кто-то любит сидеть потеплее, поближе к теплой воде, кто-то подальше, кто-то там совсем далеко, где уже фоновая, как мы говорим, температура, а именно там 2-4 градуса такая совершенно... Совершенно уже обычная температура.
1: Как русская печка, знаешь, зимой. Вот кто хочет поближе, кто хочет подальше.
3: Да, но те, кто поближе, они реально обжигаются. Вот там живут, там разные животные живут, в том числе разные креветки и крабы. И вот мы иногда, правильно сказать, чаще, часто видим креветок, у которых панцирь обожжен. Они вот как раз любят сидеть поближе к горячей воде, прямо к самым горячим растворам, тем, где жизнь возможна. А именно, 25, наверное, 30 градусов, но, как я сказал, это в считанных сантиметрах от летальной температуры, где исход смертельный. И вот их токами воды, они плавают. Дело в том, что там вот есть формы подвижные, есть прикрепленные. Вот те, которые подвижные, они, конечно, очень рискуют, потому что их может там... Там же еще такая турбулентность повышенная, там такие течения.
1: Завихрения.
3: Да. И этими завихрениями легко может... Они хоть и пловцы, но не бог весть какие эти креветки. Их туда вот затягивает поближе к этим черным дымам, и они обжигаются. И вот по этим травмам на панцире видно, что, в общем, там это такие экстремальные условия. Кто-то, конечно, гибнет, но вот чтобы этого избежать, кстати, именно у креветок у них такой есть орган теплового видения, у них такая удивительная
1: совершенно... Тепловизор?
3: типа, да, тепловизор, они именно за инфракрасным излучением следят, то есть вот источник температуры, направление, где повышенная температура, они могут определять, и вот это для них такой вот очень важный орган чувств, потому что вот там у них нету глаз, кстати.
1: А глаз нету.
3: У некоторых есть, у некоторых нету. Вот некоторые совсем слепые, но им важнее там видеть особенно нечего, потому что
1: там это темно.
3: Глубины большие. Да.
1: А вода, давайте, кстати, остановимся, потому что наши слушатели тоже, конечно, спрашивают, а как же вода-то не кипит 400 градусов, ребята? На каких глубинах, при каком давлении все это происходит? Надо отметить, наверное.
3: Да, это происходит на разных глубинах, ну, вплоть до глубин 3-4 и максимально сейчас открыто 5 километров.
1: А самые неглубокие?
3: Самые неглубокие — это прямо ноль. Это вот прямо у уреза воды. У уреза воды это явление уже есть, да. Тут, правда, хитрость есть. Вот там, где у уреза воды, это понятно, что это не там, где вот эти вот горные океанические хребты, потому что это в середине океана, а это где-нибудь, ну, не знаю, там, на Камчатке, да, где вот активный вулканизм, и вулканы очень близко к воде. Вот к береговой линии. Вот там, где вулканы близко к береговой линии, возникает точно такая же система. Из вулкана вещество выбрасывается, морская вода подсасывается, и где-то вот с краю у подножия вулкана, прямо уже вот у уреза воды, вот может происходить вот этот вот, ну, гидротермальные эти проявления.
1: А в Байкале тоже что-то подобное имеется, да, какое-то?
3: В Байкале действительно имеется подобное, потому что Байкал – это ровно вот такое место, где плиты, из которых состоит поверхность Земли, расходятся. Это называются рифты или зоны спрединга, и Байкал, он потому и глубокий, и узкий, что это вот такая трещина, это стык между плитами, эти плиты расходятся, и скорость этого процесса, она известна, и известно, что можно, уже рассчитано, у меня в голове цифры нету, это геология, но через десятки миллионов лет, там, где сейчас Байкал, там будет океан.
1: Вот это да. Русский океан.
3: И под Байкалом находятся очаги тепловые в мантии, из которого тепло поступает на дно Байкала. Но там просто такое явление интересное, там очень много осадка. Под Байкалом там 5 или 6 километров осадка. Мягкого осадка, да.
1: Типа ила какого-то.
3: Типа, да. И вот это теплое вещество, пока оно поднимается через 5-6 километров, оно очень сильно охлаждается. Вот, хотя там есть вот эта циркуляционная гидротермальная система, и теплый раствор доходит до дна Байкала, но не 300-400 градусов, а 30 градусов.
1: Интересно. Давайте продолжим сразу после новостей. Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН.
0: Уральские самоцветы.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова-РАН. Сегодня мы говорим о черных курильщиках. И вы сказали, что в конце 70-х годов, а точнее в 1977 году, когда были впервые открыты черные курильщики, произошла революция в океанологии. В чем, собственно, заключалась океанология? В смысле революция? Ну, нашли эти вот курильщики, ну да, ну бьет гейзеры из-под земли, и что такого-то?
2: Да, революцию это назвали, когда разобрались, как за счет чего там жизнь, собственно, происходит. Во-первых, ну вот мы говорили, что это глубины, ну, 2-3 километра. 3 километра, да и 2 километра, это так в океане, в общем, все выглядит на дне. Ну, достаточно, ну, не то, что безжизненно, местами и безжизненно, по крайней мере, такой видимой жизни.
1: Но там уже чернота полнейшая, естественно.
2: Ну, чернота чернотой, но черноту-то можно там прожекторами, светильниками всякими подсветить, и ты увидишь то, что на дне. И там не так много чего увидишь, вот в чем смысл. А когда открыли вот эти вот гидротермальные выходы и черные курильщики, то их сразу назвали оазисы жизни, потому что это вот посреди такой достаточно, ну, безжизненной такой вот пустыни, безжизненного дна, вдруг настоящие сады, они занимают небольшую площадь, такой вот, ну, такие пятна или такие очаги, там, 10 на 10 метров, 10 на 20 метров, вот масштаб каждого отдельного такого, это называется гидротермальное поле, вот он небольшой, ну, даже если 100 метров, это все равно малюсенький очень масштаб для океанского дна. Но на этом масштабе вот прямо вот такой реально сад, огород, в котором какие-то огромные животные, яркие краски, биомасса фантастическая, ну, то есть там всего очень много. Огромные черви, которые вот они так с руку толщиной, и трехметровая трубка, представляете, такого белого цвета, их много, а из трубки торчит такой красный, ну, такой плюм, можно сказать, такой вот венчик. Это удивительные животные, они живут только вот там, называются вестиментиферы, вот в нормальных условиях они не живут. Двустворчатые моллюски, которые вот, ну, вот 30 сантиметров могут быть в поперечнике. Ну, то есть это какое-то все было абсолютно другая планета.
1: А рыбы какие-то там есть?
2: И рыбы там есть, рыбы, свои рыбы, которые только там живут, уникальные рыбы. И, собственно, ну, сразу стал вопрос, что на такой глубине такого богатства жизни быть не может. И потому что глубина живет за счет того, что вот сверху весь океан живет за счет того, что на поверхности океана производится и дальше потихонечку тонет и попадает на дно. И чем глубже, тем меньше попадает. Система очень простая. Вот. А тут вдруг вот 3 километра и такое буйство жизни. Ну вот и оказалось, что эта жизнь использует принципиально другой источник энергии. И, собственно, синтез органического вещества там идет совершенно не так, как на поверхности океана. Вся планета, Земля, жизнь на ней существует благодаря энергии Солнца. Да, это нас всех учили в школе.
1: Ну да, естественно. Да,
2: солнечный свет, фотоны, да, фотосинтез, хлорофиллы, растения или фитопланктон в океане, зеленая масса, вот синтезируется органическое вещество, которое дальше начинает там по пищевым цепочкам использоваться и трансформироваться. Вот так, за счет этого, так устроена жизнь. В этих гидротермальных системах, на черных курильщиках, понятно, что там энергии Солнца нету, но там используется энергия химических соединений. Там идет процесс, который называется хемосинтез. На поверхности планеты энергия Солнца – это фотосинтез, а на дне океана, ну или в определенных условиях, где есть вот насыщенные энергии химические соединения, там идет хемосинтез. Если фотосинтез осуществляют растения, и это происходит вот в хлоропластах, то хемосинтез осуществляют бактерии. Вот разные группы бактерий, которые способны из богатых энергий химических соединений, вот они их разлагают на компоненты, менее богатые извлекают энергию, которая вот при этом освобождается, и синтезируют органическое вещество. И вот, собственно, вот этот процесс запускает трофические пищевые цепочки в этих местах, и это принципиально другая, принципиально иная основа жизни на планете Земля. А дальше там удивительные вещи происходят, потому что животные, которые... Вот есть бактерии, которые просто, ну, они называются свободноживущие. Они вот прямо на поверхности дна, в этих местах, вот они живут, они используют там, допустим, энергию сероводорода или какие-то там соединения серы в каких-то местах, метан, вот все, где много энергии. А есть бактерии, которые живут внутри животных, причем... Ну, иногда в каких-то специальных органах, иногда вот у моллюсков, в ракушках, как их называют, да, в жабрах, вот. И вот они занимаются этим процессом, который называется хемосинтез, синтезируют органическое вещество. Животное использует органическое вещество, которое эти бактерии производят. Так, таким образом, вот, наращивают свою биомассу, и таким образом создается...
1: То есть
2: вот...
1: они не питаются друг другом, а живут за счет бактерий, которые их взращивают?
2: Нет, дальше там уже начинается, как везде, кто-то кого-то начинает пожирать. Но главное – процесс запустить. Главное, чтобы вот кто-то начал маленький формироваться, дальше появляется какой-то большой, который съедает этого маленького, дальше кто-то еще больше, еще более страшный хищник, который, ну и так далее. И так выстраивается пищевая цепочка. Но вот в основе там находятся бактерии, которые занимаются хемосинтезом.
1: Ну вот известно, что вообще, ну, жизнь, она произошла как бы из океана, ну, традиционно, да, считается. И, а можем ли мы предположить, что вообще жизнь произошла из каких-то вот этих хемосинтезов сначала, а потом уже поднялась к Солнцу?
2: Вот эта тема, которую вы затронули, она очень интересна. Она к гидротермальной этой всей биологии имеет самое непосредственное отношение, потому что жизнь на ранних этапах, жизнь действительно в водной среде существовала. И какие-то самые примитивные, самые-самые начальные этапы жизни на Земле, они связаны с водой. При этом планета была горячая, поэтому вот таких условий, где горячо и много насыщенных энергий химических соединений, явно было много. Почему мы сейчас про это так говорим достаточно, ну вот определенно, да, хотя это фантазия, никто не знает, что было там миллиард лет назад или даже 100 миллионов лет назад, но мы вот сейчас говорим реально о масштабе времени, там миллиард лет назад, еще животных многоклеточных нету, а уже какой-то суп какой-то варится, и там вот булькает горячо, и там какие-то вот такие примитивные формы жизни. Вот сейчас, когда научились с использованием всяких сложных молекулярных методов вот строить такие родословные, генеалогические такие дерева, для всех животных, это для всех основных групп животных это сделано уже, и оказалось, что самые примитивные микроорганизмы, которые сегодня живут на планете Земля, это так называемые термофильные бактерии, ну, в том числе термофильные, потому что они любят тепло. Они живут в условиях вот этих самых высоких температур. И именно они были такими первыми шагами жизни на Земле, сначала одноклеточной. И вот об этом можно сегодня говорить, но вот благодаря тому, что вот современными методами показано, что это, вот если посмотреть на это дерево, на его основание, то вот там в основании находятся как раз вот такие вот бактерии, которые живут при высоких температурах. И живут они там за счет энергии химических соединений, за счет хемосинтеза.
3: То есть такой получается закрытый мирок, да? Они не покидают вот эту территорию 20 на 20? Им там комфортно, плюс 2?
2: Нет, он не закрытый. Такой мирок закрыть невозможно. Если речь идет об океане, об океанском дне, то это уже не закрытый мирок. Но... А вот если копнуть вглубь, ну не копнуть, а проникнуть вглубь, вот там, где вот эти вот разломы, по которым гидротермальный раствор поднимается только к дну океана, и дальше вот он выбрасывается в виде этих черных дымов, вот там внутри тоже есть бактерии, вот что удивительно, которые ну, приспособлены к высоким температурам, ну, конечно, до определенной степени, там они 200-300 градусов, на Земле никто, нет такой формы жизни, которая живет при таких температурах. Чтобы мы понимали, кстати, да, термофильные в случае жизни – это, ну, 80-90 градусов. Рекорд, ну, не так давно был 105 градусов, температурный рекорд для жизни.
1: Давайте прервемся буквально ненадолго и вернемся. Мы сегодня обсуждаем о черных курильщиках. У нас в гостях Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН.
3: Поговорим обязательно про вирусы. Бактерии есть, наверное, и вирусы есть. Об этом через секунду.

0: тайне океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН. Мы говорим о черных курильщиках сегодня.
2: Да, говорили о том, что много бактерий вокруг черных курильщиков. Ну, а вирусов-то там точно нет, потому что, ну, на такой глубине какие вирусы?
1: В такой температуре, да.
3: Да, вот вирусы в океане есть везде, как недавно выяснили, есть в большом количестве, и сами бактерии есть в огромном количестве. Причем и в океанской воде, и в океанских осадках. И вот то, что, ну, на первый взгляд невидимо совершенно, это же микроскопический мир. Там речь идет там, про первые микроны. Если это бактерии, то первые микроны, их не видно. Вот. Но количество их огромное. И биомасса, которую они вот в океане формируют, она не просто большая, а это, в общем, основная часть органического вещества в океане. Это в голове трудно укладывается, но просто если представить масштаб океана, сколько там воды, да, и понять, что вот в каждом кубическом сантиметре этой воды миллион бактерий, ну вот дальше это все можно пересчитать на объем океана, и получится...
1: То есть нам кажется, что это чистый океан, вот купаться, а это суп
3: фактически. А там есть жизнь, да, там есть жизнь. И в гидротермальных системах там тоже, да, там вообще все вот на бактериях построено, вот, ну... Интересно. Где есть жизнь, там есть и вирусы. Поэтому...
1: А интересно, как много каких-то новых видов от

0: органическое вещество, которое производится бактериями, они не встречаются нигде больше в океане. Они могут жить только в таких вот условиях, где происходит хемосинтез. И вот эти черви, которых я упоминал, вестиментиферы, моллюски, двустворчатые, брюхоногие, и креветки, которых я упоминал.
1: Какую-то пользу мы можем из этого практическую извлекать сейчас? Или в науке, в будущем вдруг, как человек может на каких-то других планетах выживать с помощью хемосинтеза? Не знаю.
0: Практическая польза, да, потому что этим, кстати, уже занимаются очень серьезно. Фармацевтические компании этим занимаются очень серьезно, потому что вот чем интересны эти условия? Это, в общем, такие, ну, экстремальные условия. Температуры высокие. Мы там, кстати, не упомянули, там очень высокая кислотность еще.
1: Давление местами. Бешеное.
0: Давление, да. В общем, такая жизнь. Ну, условия для жизни экстремальные.
2: Радиация. И высокий уровень.
0: Радиация вообще-то нормальная, там по повышенных, как правило, нету значений, но, тем не менее, там такая очень такая интересная, ну, такая почва для поиска вот каких-то приспособлений, адаптаций, как вот их ученые называют, и ну, кто знает.
1: В медицине,
0: вот, да? Найдется какое-нибудь там, не сказать, вещество, какая-то молекула, которая вот обеспечивает там, я не знаю, там устойчивость там к чему-то, и это поможет, не знаю, когда-нибудь спасти человечество от рака. Такая фантазия, но такая вот, ну, линия мысли, она вот примерно такая. И фармацевтические компании этим занимаются очень серьезно.
1: То есть серьезно идет изучение черных курильщиков?
0: Да, вот если еще время у нас остается, вы сейчас вскользь упомянули про другие планеты, да, про жизнь на других планетах. Это тема сейчас, которая очень такая вот стала горячая и актуальная. И есть несколько, ну, в ближайшем нашем окружении космических тел, планеты, иногда это там спутники даже, скорее, да, а не планеты, спутники Юпитера, где ученые так потенциально считают, возможно, жизнь. Вот по современным представлениям, вот то, что собираются искать, если, может быть, слышали, там хотят запускать зонды для поиска жизни, вот то, что будут искать, это ровно вот такая жизнь на основе хемосинтеза, потому что фотосинтеза там нету точно. Вот там, где в ближайшем нашем космическом окружении, где пока можно вот предполагать существование живого. Но если это космическое тело, у которого на поверхности, например, лед, но внутри есть тепло, там идут процессы, вот, ну, какие-то ядерные, да, и выделяется энергия, и внутри тепло, а на поверхности лед, то это значит, где-то тепло со льдом соприкасается в недрах этого космического тела, и там есть жидкость. Не будем говорить вода, но там есть жидкая среда. Если есть жидкая среда и насыщенные энергией химические соединения, есть основа для процессов, которые называются хемосинтез. Значит, есть основа для существования бактерий, как минимум. Им кислород не нужен. Вот еще что важно. Некоторым из них кислород не нужен. Поэтому вот то, что собираются искать, астробиология, это называется там, в общем, поиск жизни за пределами Земли. Вот это будет ровно то, что за счет чего жизнь происходит на черных курильщиках. Поэтому, ну вот, спектр таких научных проблем, которые связан с этим открытием, он вот огромный. Я думаю, что вот я вам, ну, такой минимум, вот как мы сегодня вот успели обсудить, но сами чувствуете, да, внеземная жизнь, самая древняя, самая первая жизнь на Земле, какие-то удивительные приспособления, ну и так далее. Принципиально другая форма жизни для планеты Земля, так что это удивительно.
2: Это просто вы показали нам знак бесконечности, мне кажется, сейчас.
0: Ну, совершенно верно, да. Это мы только чуть-чуть вот такой вот, может быть, вот вкус этой темы
1: немножко ощутили. Сказать, попробовали, да, слегка. Попробовали.
2: Спасибо, да, большое. Очень интересная беседа. Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН, был сегодня у нас в гостях, говорили о черных курильщиках.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну и мы тоже попрощаемся уже с вами завтра. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Счастливо.
2: До свидания. Доброты.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Итак, приемники излучения. Телескоп нам построил изображение, а наша задача его увидеть, это самое изображение, зафиксировать, запомнить, ну, анализировать. Какой самый главный приемник света в астрономии? Да, наш глаз. И какие бы мы другие ни придумывали, все равно в конце-то концов информация к нам через глаз придет. Мы будем на экран компьютера смотреть или в окуляр телескопа, все равно глаз будет работать как конечный приемник света, и надо с ним быть знакомым. Астрономы вообще хорошо знакомы с физиологией зрения, знают даже, ну, многие астрономы знают эволюцию глаза. Вот какой-нибудь земляной червь, он просто имеет светочувствительные клетки у себя на поверхности, вылезает из норки, чувствует, ага, я наверху, тут светло, ему больше ничего не надо, он полез вниз. А потом эта часть кожи эволюционировала, превратилась сначала в камеру обскуру, потом появилась линза, ну, потом какой-то аппарат управления линзой, и вот фактически наш глаз, ну, или глаз любого млекопитающего. Я думаю, вы знаете строение основных элементов, это все по физиологии в школе проходили, да? Правда же? Проходили. Какие светочувствительные клетки на сетчатке, как они называются? Палочки и колбочки. Каких больше?
1: Палочек, конечно.
0: Они черно-белые дают изображение, зато в широком диапазоне работают и очень чувствительны к свету. Ну, палочек 120 миллионов, а колбочек всего 7 миллионов. Но колбочки очень важные, потому что они сидят в центральной ямке. Вот где, тут не нарисована центральная. А, есть центральная ямка, вот здесь, да. Они тут, ну, почти все сосредоточены, поэтому там угловое разрешение очень высокое. И мы, когда смотрим в текст книжки, мы видим от силы одно слово можем прочитать. А чтобы прочитать строку, мы должны вот так вот все время бегать глазами. Вот это фактически то изображение, которое сюда попадает, имеет разрешение порядка одной угловой минуты. Ну, у кого как. На самом деле это средняя величина. Бывает побольше, бывает к старости, конечно, поменьше. Очки одеваем. Но бывают люди с уникально высоким разрешением. Я помню, одна моя знакомая рассказывала, пришла к окулисту, он посадил ее и показывает на таблице, знаете, эти буквочки разного размера. Читайте самую нижнюю строчку. Она читает. Типография такая-то, тираж такой. Вы что читаете? Самую нижнюю строчку. Понятно, да, какое разрешение у нее было? Там мельчайшими буквами это все написано. Так что бывают разные люди. Но вот временное разрешение – это очень важно. Порядка десятой доли секунды у нас экспозиция глаза. Потом стирается и снова. 10, ну, 12 кадров в секунду делает наш глаз. Это без этого мы бы вообще жить не могли, но это очень снижает чувствительность к слабым источникам света. За такое короткое время не накопишь достаточно света. Ночная и дневная чувствительность глаза, спектральная, немножечко смещаются. Вот мне больше эта картинка нравится. Днем мы видим более, ну, максимум нашей чувствительности в красной, желтовато-красной области спектра, а ночи смещаются в голубую. Почему, я не знаю. Нигде не прочитал и выяснить этого не мог. Я не понимаю, почему. Почему ночное освещение более голубое, чем дневное. Источник света у нас один – солнце. Ночью, ну, ночью от луны отражается, но отражается тот же самый солнечный свет. Он такой же спектральный состав имеет, как и дневной свет, только яркость пониже. Вот это задача, между прочим, нерешенная. Аккомодация, то есть наводка на резкость. Если далеко объект, лучи света приходят параллельно, и линза может иметь небольшую оптическую силу, чтобы сфокусировать на сетчатке. А когда приближаем объект, понятно, что фокус убегает, и чтобы его вернуть на место, надо усилить кривизну линзы. И вот эти мышцы, они меняют кривизну, но у них тоже есть предел, не ближе, чем там, 20-25 сантиметров, мы не можем четко сфокусировать изображение на сетчатке только с помощью хрусталика. Надо еще лупу брать или очки, там что-нибудь такое. Сетчатка чрезвычайно сложная вещь, она многослойная. Мы только в школе думаем, что там колбочки, палочки, ничего нет. Там, кроме колбочек и палочек, еще несколько слоев разных клеток. И самое странное, что колбочки с палочками на задней стороне сетчатки, а вот эти ганглиозные и биполярные клетки, они занимаются предварительной обработкой изображения, ну, вроде того, как JPEG или GIF нам сжимает размер файла. Мы сделали фотографию, объем большой, там, в ТИФе, например, мы его раз в JPEG в 10 раз меньше или 20 раз меньше стал. Можем перекачивать куда-то. Глаз работает примерно так же. Вот эти слои клеток, они упрощают изображение, тогда его можно сбросить в мозг вот по этому зрительному нерву. Вопрос, а почему же они тут, на передней поверхности сетчатки, а, собственно, светочувствительные клетки на задней, квант еще должен пробираться к ним, пока там достигнет их. А потом сигнал идет обратно. Тоже проблема, но, кажется, ее решили. Квант стимулирует, ну, не один квант, стимулирует эти клетки, готовит их к работе, чтобы они включились в работу, как только будет поглощен тут нужный свет. Вот. Но это, в общем, это тоже такая проблема, которую физиологи думают, что решили, на самом деле там еще есть. Обработка, она не так, как в JPEG, не так, как в GIF делается. Там гораздо более интересная. Сейчас увидите, между прочим. Ну, вот так выглядит сечение глаз и сетчатка многослойная. Так что очень сложный оптический прибор. И почти, я уже говорил, почти все колбочки сосредоточены в районе центральной ямки, а, к сожалению, есть область, которую мы не видим. Вот то, куда выходят концы там, аксона этих самых клеток, сюда бесполезно смотреть, тут вот мы теряем изображение. Там нет света чувствительных клеток, поэтому каждый знает, что у нас часть изображения у каждого глаза, она пропадает, мы не видим одним глазом и другим, но, к счастью, когда два глаза, эти поля не попадают друг на друга, и один глаз компенсирует недостаток другого. А вот если человек потерял один глаз, то у него довольно большая область, причем важная, рядом с осью оптической, пропадает. И за руль таких не пускают. Я, правда, знал одного астронома, который на войне был лишен одного глаза, ну, ранение, так, с черной повязкой ходил, и ездил на Волге только по территории обсерватории. И очень часто стукался об деревья и разные углы там домов. Его все за это ругали, он говорил, ну где-то же мне надо ездить. Вот с одним глазом уже мы теряем возможность видеть все. Ну, а особенности обработки изображения, они вот в чем проявляются. Эти самые ганглиозные и прочие вот обрабатывающие изображения клетки, они, грубо говоря, превращают такое пиксельное изображение в геометрическое. То есть если есть некая более или менее линейная структура в изображении, и она занимает много-много пикселей, ну то есть клеток, колбочек и палочек, то при обработке она просто превращается в линию. И в мозг передается информация о длине и об ориентации этой линии. Очень короткая. 2 бита или там 2 байта. Вот. Вместо того, чтобы 1000 этих клеток туда, от них информацию передавать. Но это злую шутку сыграло вот с теми, кто смотрел в конце 19 века на Марс и видел там прямолинейные каналы. Теперь мы понимаем, никаких каналов там нет. Глаз так вот обрабатывал туманное изображение Марса и превращал какие-то пятнышки отдельные в прямые строгие линии, ну, потому что так глазу было проще. Ну, а астрономы на это дело... По крайней мере, такая вот интерпретация этой истории с марсианскими каналами. Слева карты Марса, которые тогда построили, и вплоть до середины 20 века астрономы были уверены, что да, Марс именно так выглядит. А потом сфотографировали его, это Хаббл сфотографировал, то есть, собственно, тоже от Земли, но более четко. И видим те же самые полушария, вот эта область, большой Сирт такой, или Сирт. Каналы есть, каналов нет. Вот как глаз обманул астрономов? Не одного, а целое поколение. Трудно сказать. Ну, правда, некоторые астрономы начинали сомневаться насчет каналов. Вот такой Дольфус был замечательный французский астроном. Он говорил, смотрите, вот это вот зарисовал Лоуэлл, и у него там каналы. А я, говорит, у меня лучше телескоп, лучшие условия наблюдения. Я никаких каналов не вижу, там отдельные пятнышки. Вот он уже намек нам дал, что это работа нашего, обработки нашего изображения в глаза, в мозге фактически человека, а не реальные каналы. А еще одна особенность глаза. Он умеет выхватывать моменты четких изображений. Вот хороший наблюдатель, он сидит у телескопа и может полночи смотреть на какую-то планету, пока вдруг на мгновение изображение не станет более четким. Вдруг атмосфера вот так сложилась, что почти не преломляет. И посмотрите, это вот Антониади, тоже великий наблюдатель начала 20 века, это его рисунок Марса, Эд Хаббл сфотографировал. Ну, посмотрите, мельчайшие детали тут, в общем, такого же примерно размера, как и на фотографии Хаббла. Кто-нибудь вообще из вас смотрел на Марс в телескоп? Ну и как? Вот что-нибудь подобное видели? Нет, нет. Оранжевое пятнышко. Великие астрономы только могли вот так вот усидчиво наблюдать, рисовать карты Марса. И как они эти детали мелкие там видели, это фантастика. Смотрите, какие странные штуки наше зрение, точнее наш мозг, какие шутки с нами играет. Вот два поля, поле А и поле Б. Какое светлее? Какое более светлое? Ну что? А светлее, чем Б?
1: Она более освещенная, скажем.
0: Нет, я имею в виду степень яркости поверхности. Но очевидно же, Б ярче, правда, чем А? Ну, да. Да? Это же очевидно. Очевидно. То есть для глаза видно. А теперь смотрите, мы соединяем. Возьмите вот так вот руками. Закройте посторонние части изображения, оставьте только вот эту полоску. И вы увидите, что никакого градиента яркости нет. Она одинаковая. А вот так глаз нас обманывает. Он выравнивает что? Выравнивает изображение по яркости, думая, что раз тут тень упала, значит, надо повысить яркость этой области. Ну, раз она не так хорошо освещена, значит, она на самом деле должна быть ярче, чем нам кажется. Вот такая шутка. Так что на наше зрение полагаться в полной мере, конечно, нельзя. Надо знать его особенности. Вот такая фигура. Может быть, возьмите три палочки и попробуйте такую фигуру сложить. Ничего подобного. А глаз смотрит на нее, говорит, да запросто, ну, конечно, что тут такого? Но ты потом понимаешь, что нет, в пространстве это невозможно. Или вот такая фигура, можно ее сложить? Ну, я думаю, рисунки Мауриса Эшера знаете, да? У него там бесконечная лестница и так далее. Ну, те же иллюзии использовал, глазу кажется, что все в порядке, а потом понимаешь, что в объеме это все существовать не может. Или вот закройте верхнюю часть этих труб, посмотрите на их основание. Сколько там труб?
1: Четыре.
0: А наверху закройте нижнюю часть. Три. А где четыре превращаются в три?
2: В середине.
0: Должно быть в середине, да? Хорошо. Вот. Ну и так далее. Ладно, в общем, с глазом надо быть аккуратным. Но в середине 20 века... А камера обскура тогда давно была уже, использовалась, и даже линзовая камера обскура. Но тут придумали фотографию, то есть придумали химический способ фиксации изображений. И к камере обскуре приделали фотопластинку. Вот так она, ну, собственно, еще эту фотографию показываю, я могу живьем вам показать. Вот, значит, на перемене. У нас будет сегодня между лекциями перемена. Кто еще не видел, придите, возьмите фотопластинки, только аккуратно, это все-таки стекло. И посмотрите, у них две стороны, одна стеклянная, а другая покрыта слоем светочувствительной эмульсии, она такая матовая. И посмотрите, как выглядят фотопластинки. Это, конечно, не то, что снято на телескопе, это уже вторичные пластинки. Те бы я вам в руки не дал, они большую ценность имеют. Второй раз не сделаешь снимок одной и той же области неба в один и тот же момент времени. Вот так они выглядят. Обычно у астрономов это негатив, то есть небо светлое, а звездочки, видите, там темные точки. Звездочки темные. А эти уже пересняты с оригинальных фотопластинок. То есть это негатив негатива. Ну, значит, позитив. Небо черное, изображение светлое. Мы работали на них больше столетия, ну, примерно полтора столетия. И полтора столетия истории Вселенной зафиксировано вот на этих хрупких очень фотопластинках. Конечно, когда появились сканеры и компьютеры, мы начали их сканировать, оцифровывать и выкладывать на общее, для общей работы, скажем так, для общей пользы. Это замечательно, потому что у каждой обсерватории свое хранилище фотопластинок. И приходилось ездить из одной обсерватории в другую, чтобы поработать с пластинками, которые там сняты. Наши сотрудники и в Гарварде работали, и в Потсдаме там очень хорошие. Ну и у нас тоже очень хорошая коллекция фотопластинок, сотни тысяч их. Теперь достаточно через сеть войти в оцифрованную базу данных и посмотреть фотопластинки на экране. Но, конечно, мы не могли всю информацию снять. Мы сканировали с определенным размером лучика, а он больше, чем зерно. Вообще, что такое зерно, сейчас я вам расскажу. Ну, пиксель, грубо говоря, фотопластинок. Так что, когда надо что-то уточнить, вы все равно бежите, вынимаете из шкафа настоящую фотопластинку аккуратненько и рассматриваете ту деталь, которая вам нужна через лупу, через микроскоп. Вот так раньше астроном шел на работу. Кто это такой? Узнали? Хаббл? Нет, не Хаббл. Хаббл очки не носил, он крутой был. Он же боксер был, вообще спортсмен. А нет, не Хаббл. Клайд Томба. Что сделал Клайд Томба?
1: Плутон.
0: Плутон. Вот он идет открывать Плутон. Вы верите, что он идет на работу? Нет, конечно. Так одетыми астрономы на работу не ходят. Это он парадное фото сделал уже после того, как открыл Плутон. Идут в валенках, в тулупе, потому что ночь холодная. Но он правильно вот показал, что он несет кассету деревянную с фотопластинкой. Это телескоп-рефрактор, это его, кстати, телескоп. У нас такой же есть в Крыму. Тут двухлинзовый объектив, тут фокальная плоскость, вешается фотопластинка, вытаскивается вот этот вот затвор такой, ну, одна из сторон этой кассеты, и голая пластинка смотрит на объектив и экспонирует. Бывает иногда, что вот не уследишь, в темноте же надо работать с фотопластинками. Какое-то животное залезло туда в кассету, но посмотрите, оно посидело-посидело и убежало. Потому что на том месте, где оно посидело, фон меньше, значит, некоторое время оно тут закрывало свет неба, а потом все-таки звездочки пропечатались. Значит, он, ну что ему там сидеть, экспозиция длинная, кормиться надо. Ну вот бывают такие истории, у меня тоже такие были. Как выглядит фотоэмульсия? Это такая желатиновая основа, ну, что-то вроде такого холодца. И там замешаны кристаллики галогенидов серебра. Ну, обычно это аргентум бром. Ну, бывает, что и аргентум хлор и другие. И вот посмотрите, эти кристаллики разного размера бывают. Если вам надо высокую четкость получить на изображении, значит, надо, чтобы мелкие-мелкие кристаллики. Ну, как на ПЗС-матрице. Мелкие пиксели, много пикселей, получаете четкую картинку. Но тогда надо, чтобы фотоны попали на каждый кристаллик, и химическая реакция в нем началась. А в результате химической реакции, вот смотрите, попали фотоны, и потом, после того, как мы эту фотопластинку сняли с телескопа, принесли в лабораторию и окунули специальный раствор под названием проявитель, там началась химическая реакция, и кристаллик почернел. Не попали фотоны, не почернел, попали, почернел. Но понятно, что вот тут достаточно нескольких фотонов почернеет большая область на фотопластинке, а тут надо много-много, чтобы все эти кристаллики обработать фотонами. Значит, когда высокое угловое разрешение, ну или там линейное разрешение, четкость, то надо яркое изображение на фотопластинку класть. А если у вас слабое слабый поток света, ну, как мы обычно из космоса получаем. Надо вот такую крупнозернистую эмульсию использовать, но тогда довольно грубое получается изображение. Поначалу фотоэмульсии были, это значит чувствительность в зависимости от длины волны, были чувствительны только к голубому свету, ну, к зеленому и к голубому. Поэтому можно было работать в фотолабораториях, включив такой красный фонарь, и обрабатывать фотопластинки, закладывать их в кассету, обрабатывать в проявители, в закрепители, другой раствор. Но потом астрономов это перестало удовлетворять, потому что мы теряем большое количество света вот в этой области. Появились ортохроматические, панхроматические, то есть, ну так сказать, панхроматические, то есть ко всем цветам чувствительные. И тут уже красный фонарь мог засветить вашу фотопластинку, и приходилось работать в полной темноте. Вот астрономы моего поколения, мы привыкли работать в полной темноте в фотолаборатории. Все только на ощупь, все на ощупь. А, например, чтобы правильно заложить фотопластинку в кассету, надо, чтобы она эмульсией, где она? Вот, эмульсионная сторона, смотрела к объективу телескопа. А как в темноте понять, с какой стороны у нее эмульсия? Ты же просто держишь ее в руках. А? Чего-чего? Да. Откуда знаешь?
1: Вы рассказываете.
0: А, я рассказывал? Молодец, запомнил. Да. Ну так, кончиком языка к краю прижимаешь его. Если он прилип, значит, это эмульсия. А если не прилип, то переворачиваешь фотопластинку. В общем, такие. Каменный век, можно сказать. Но работали. Самые лучшие пластинки для астрономов делала фирма Kodak. Кстати, она до сих пор делает их, когда приходит заказ. Некоторые еще продолжают фотографировать, чтобы длинные ряды наблюдений были на одних и тех же носителях получены. Переходишь с фотопластинки на электронные приемники, уже что-то не то, будет разрыв. А фирма Kodak делала не просто хорошие фотопластинки, а вот эмульсии с индексом А, значит, астрономические. Они действительно только для астрономов. Были очень дорогие, мы их редко покупали, но вот они действительно ценились очень хорошо. Ну, а обычно мы работали на пластинках немецкого или даже отечественного производства, что было не совсем.
1: Кодек — это чья фирма?
0: Я не понял.
1: Кодек — это чья фирма?
0: Кодек. Чья фирма? Не подсказывай. Вы не знаете фирму Kodak? Ребята, это вершина фотокачества, скажем так. Что вы? Фирма Kodak — это первый фото. Да, в общем, все Kodak. Все остальные за ними повторяли. Вот так выглядит кусочек обычной фотопластинки, негативной. И обратите внимание, звезды бледные оставляют маленькую точку. Очень хорошо. Для нас это как раз то, что нужно. Но чем ярче звезда, тем больше пятно, которое расплывается вокруг яркой звезды. В чем дело? Вообще говоря, это очень плохо. Она же нам закрывает большую область Вселенной, и мы там за этим пятном ничего не видим. Ну, а надо понять, как работает вообще фотоэмульсия. Это количество света, упавшего на данное место, а это степень почернения, которое в данном месте произошло. Значит, есть область, где слабый свет вообще не вызывает почернения. Есть линейная область, где пропорционально количеству света чернеет место на фотопластинке. А потом насыщение. Ну, понятно, все кристаллики превратились, почернели. А почему они чернеют? Там серебро, аргентум от хлора отщепляется. А металлическое серебро, оно хорошо поглощает свет, поэтому черная точка на фотопластинке. И нам надо, конечно, работать вот в этой области. Но яркие звезды пересвечивают ее. И вот посмотрите, 4 фотографии одной и той же области неба с разными экспозициями. Короткая экспозиция, ну хорошо, яркая звезда видна как маленькая точка, но правда не видно остальных. Увеличиваем экспозицию, увеличиваем, добрались до самых слабых звезд, вот тут 20 величины, но яркая такую нам плюшку тут нарисовала и закрыла от нас далекие объекты, и галактики, и слабо светящиеся звезды. Что тут, мы не знаем. И это огромная проблема, до сих пор не решенная. Вот, а почему, собственно, растет растет размер изображения звезды. Потому что в лазе, чем больше экспозиции, чем ярче звезда, тем выше поднимается максимум, и крылья изображения начинают уже вылазить, становятся заметными на фотопластинке. Почему возникают крылья? Почему вот, вот так размазан, даже еще сильнее, свет от звезды? Ну, во-первых, телескоп нам не идеально фокусирует, это понятно. Но даже когда он хорошо сфокусировал, вот фотопластинка в разрезе. Это слой стекла, это слой фотоэмульсии, упал луч света. Ну, казалось бы, вот тут он должен поглотиться и пятнышко изображения звезды нам оставить. Да, он сюда упал, он пятнышко оставит. Но эмульсия-то полупрозрачная. Часть света прошла, достигла нижней части этой стеклянной пластинки, отразилась и попала на эмульсию сюда. Потом достигла верхней части, отразилась и еще сюда. Конечно, ослабевает при отражении свет, но когда звезда яркая, несколько раз вот это вот происходит. Для этого с обратной стороны фотопластинки наносили специальный противоореольный слой, который должен был поглотить вот этот луч, поглощал частично, но не полностью. Но он все равно туда уходил. Вот изображение, часть паламарского обзора, изображение Веги на фотопластинке. А посмотрите, какого размера. Видите, тут нет? Или уже не видно? Градус на градус. Вот это вот поле градус на градус. То есть Вега нам убила примерно полградуса. Размером с Луну убила нам возможность увидеть что-то за ней. И мы до сих пор, если вы возьмете хорошие каталоги звездные, там Гепархос или еще какой-нибудь спутник хороший, выведите их на экран компьютера, вы увидите просто дырки, отсутствие объектов. Там, где яркие звезды на небе, мы там ничего не видим. Размер-то большой, с Луну, да, примерно полградуса вот это. Значит, надо как-то научиться закрывать яркий свет, ну там первых, может, первые сотни ярчайших звезд, и пытаться что-то рядом с ними обнаружить. Пока эта работа не сделана. Это еще предстоит сделать, скорее всего, только с космическими телескопами. Ну вот результаты. Когда мы имеем передержанное изображение, вот эту галактику сфотографировали, думали, эллиптическая галактика. А потом уже на современных приемниках, на электронных, получили ее изображение. Смотрим, она спиральная. И не просто спиральная, а редчайшей породы. У нее есть спиральные ветви, которые разматываются, а есть, которые заматывают, ну, так сказать, закручиваются. Если вот смотреть в направлении часовой стрелки, есть спирали, уходящие от ядра, а есть спирали, идущие к ядру. Это вообще редкий очень случай для спиральных галактик. То есть мы крайне интересный объект открыли, потому что научились вот не так фотографировать, а вот так. Но это уже электронные приемники, специальные технологии, сложение многих кадров, чтобы без передержки было. Ну вот электронные приемники. Эпоха фотопластинок продолжалась почти до конца 20 века, но уже в середине 20 века стали появляться первые электронные приемники. В первом появилась такая вот элементарная вещь, фотоэлемент, колбочка стеклянная, откачан воздух, и там два электрода. Причем один из них, вот фотокатод, с малой работой выхода электрона, там специальными покрытиями, там, селеновыми всякими делают. Зачем это нужно? Батарею подключаем, сюда минус, сюда плюс. И когда фотон падает на этот лепесточек, на фотокатод, он довольно легко выбивает оттуда электрон. Работа выхода маленькая, электрон вылетает, как это говорят, внешний фотоэффект. Да, внешний электрон просто покинул эту пластиночку. Куда ему лететь? От минуса к плюсу. Он летит, цепь замыкается таким образом, и ток циркулирует. Ну, направление тока обычно рисуют, куда положительные заряды двигаются. Ну, а тут-то на самом деле отрицательный двигается. Так что фототок формально течет туда. Ну и мы его меряем. Ясно, что один электрон, он совершенно незаметен для измерительного прибора. Чтобы стрелка прибора качнулась, надо, ну, чтобы там миллион, там 2 миллиона электронов в секунду пролетало. заметный ток. Поэтому такие фотоэлементы только для ярких объектов применяли. А какие-нибудь звездочки уже практически так мало света от них приходит, что они эффекта не оказывали. Значит, надо было как-то усилить этот эффект. Его усилили, создали фотоэлектронный умножитель ФЭУ. Фотоэлектронный умножитель. Фото, потому что прилетает свет, электронный, потому что дальше идет история с электронами. Фактически в одну колбу засунули много-много вот таких вот элементарных фотоэлементов. Но как? Между каждым катодом, их называют почему-то диноды, разность напряжений приложена. Видите, минус 1000, минус 900 там, и так далее. То есть 100 вольт между каждым соседним, между каждой пластинкой. Прилетел фотон, вывел электрон. Куда электрону лететь? Ну, от минуса к меньшему минусу, то есть к плюсу. Пока летит, разгоняется, тут 100 вольт, ударяет с энергией. С какой энергией он ударяет? 100 электрон вольт, ну, естественно. Ударил, а работа выхода там 5, 6, 10 электрон вольт. То есть он этим ударом может выбить несколько новых электронов. Куда им лететь? Сюда. И они выбивают по несколько. Ну и лавина нарастает. Тут один тронулся в путь, а в конце долетает миллион, например. Если каждый электрон выбивает 4 новых, то это будет 4 в какой? 10 степени, 10 динодов. Ну, это почти 10 в 6 степени, то есть миллион. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я сфотографировал, но еще и принес живые. Покажу вам. Вот они. Вот этот классический такой ФЭУ-29. Ну, он до 60-го года, но мы до конца 80-х им пользовались. Очень хороший. У него сзади, по-моему, там есть даже фотография. Ага, сзади контактики, на них подается разное напряжение, ну и они идут туда, вот внутрь, в эту систему динодов. Потом сделали поменьше, он более компактный, но в принципе такой же, только поменьше. Но для разных целей совершенно разные фотоумножители используются. И я вам сейчас покажу редкой породы. Например, вот такой. А его используют в нейтринных телескопах. Это я утащил, точнее, подарили мне. А у нас на Баксанах, мы там были, подарили. На Баксанах в горе стоит огромный нейтринный телескоп. Там нейтрино вызывают вспышечки света, черенковское излучение. И вот такими вот здоровенными ФЭУ они регистрируются. А не так давно, ну, еще вот такой ФЭУ. Ну, такой это вот такой. Маленький. А недавно мы были в Тункинской долине, и там стоит такая система детекторов, которые регистрируют черенковское излучение в атмосфере Земли. Когда в атмосферу улетает либо быстрый протон, либо гамма-квант от космических объектов. И там надо просто вспышки в атмосфере регистрировать. И оттуда я утащил вот такой ФЭУ.
3: Тоже подарили?
0: Да, подарили. У него поле зрения почти охватывает все небо. Ему не нужна оптика питающая. Он и так все видит. И прям так вот смотрит на небо. И где не вспыхнет, он... Ну, а дальше идет усилительная система. Здесь и вот контактики, на которые напряжение. И то, и другое японского производства. Вот оба. Мы таких больших не делаем. Ну, потому что довольно редкая вещь. И они нужны исключительно для научных целей. А у нас как-то для науки особенно не стараются. Ну, покупаем у японцев. Хорошие фотоэлектронные. Потом можете на перемене их посмотреть. В чем прелесть? Усиливается сигнал. Прилетел один фотон, выбил один электрон, а получаем целую лавину. И легко их регистрируем. И началась эпоха счета фотонов. Если раньше мы просто эффект звезды в виде черного пятнышка на фотопластинке регистрировали, теперь мы каждый фотон, ну, может, каждый второй фотон, там все-таки не идеально все работает, регистрируем, прямо считаем, вот раз, два, три, пять, десять фотонов, там секунду прилетело, точность измерения возросла невероятно. Ну, так выглядит внутри этот файл. А их их чувствительность зависит от того, чем покрыт фотокатод. А в чем недостаток фотоэлектронного умножителя? Он просто считает фотоны. То есть поток света, поток, а не изображение. Он не может нам усилить яркость картинки. Он просто собирает все, что прилетело, все фотоны, и говорит, вот сколько прилетело. А мы бы картинку хотели получить. Для этого придумали электронно-оптический преобразователь, ЭОП. А ими до сих пор очень активно пользуются, например, в приборах ночного видения. Всякие там прицелы, бинокли ночного видения. Почему? А он картинку показывает, но усиливая ее яркость. В принципе, похож. Он тоже стеклянная трубка, откачан воздух, чтобы не мешать электронам летать. Тут, ну, грубо говоря, фотокатод, ну, практически такой же. На него телескоп или там какой-то объектив кладет изображение. Значит, где поярче точка изображения, оттуда больше электронов летит, где потемнее, оттуда меньше. Но как они летят? Они не абы куда, а вокруг этой трубки намотана специальная электрическая катушка, по которой течет ток, и возникает такая оптическая система для электронов. Магнито-оптическая система. И откуда, вот из этой точки, куда бы не вылетел электрон, а вообще-то он в любом направлении может вылететь, он обязательно потом, благодаря этой магнитной оптике, прилетит куда? Вот сюда, вот в эту точку экрана. Ударит по экрану и яркую вспышку создаст. А почему она яркая будет? Здесь слабая, а тут яркая. А потому что еще приложена разность потенциалов. Тут минус, тут плюс, примерно там киловольт, несколько киловольтов. И он летит, разгоняясь, и бабахает сюда яркую вспышку на экране. Ну, экран обычный люминофор. Видели когда-нибудь старые телевизоры с этой вот трубкой, такой стеклянный большой экран, а там дальше такая вот вытянутая у нее часть. Эта вытянутая часть – это пушка электронная, и она тоже бомбардирует экран, и мы смотрим новости по телевизору. Вот тут такой же экран, люминофор, и бомбардируется он электронами, но зато изображение переносится отсюда сюда и при этом становится более ярким. Более того, здесь можно сделать покрытие, чувствительное к инфракрасному свету, то есть к фотонам малой энергии. А сюда прилетают уже быстрые электроны и дают вспышку в видимом свете. Поэтому такие штуки и называются приборами ночного видения. Мы инфракрасное изображение, тепловое, превращаем в оптическое. В принципе, если вам не хватает увеличения яркости, которое создает один ЭОП, ну прижмите к нему второй, а к нему еще и третий. Бывают такие три ЭОПа, ну правда изображение там потихонечку становится все хуже и хуже, но два ЭОПа вполне себе увеличивают яркость. Я вот работал с такими, и очень даже простой прибор, и позволяет сокращать время экспозиции, видеть объекты, которых никакая фотопластинка не увидит. Очень полезная штука. Но потом изобрели еще более полезную штуку – микроканальную пластинку. Ее нет смысла вам показывать, потому что все равно вы на ней ничего не увидите. Это тоненькая стеклянная пластинка, в которой много-много дырочек. Они такие мелкие, микронный размер, что их глазом не видно. Но каждая дырочка работает как фотоэлектронный умножитель. Падает сюда фотон, а эти каналы немножко под углом. Они не прямо на сверле, ну не на сверле, конечно, а сделаны, а немножечко под наклоном. Поэтому, когда идет фотон, он обязательно ударит по краю, выбьет электрон. И дальше электрон летит, ударяясь о стенки этого канала, а тут приложено напряжение, и он каждый раз увеличивает свою скорость, увеличивает кинетическую энергию, и каждый удар приводит к рождению нескольких новых электронов. И в конце уже вылетает там целая лавина. То есть каждая такая мелкая дырочка, как отдельный фотоэлектронный умножитель работает. Дырочек много, они роль пикселей играют, и из них складывается изображение. Сюда телескоп положил изображение, А здесь оно усиленное по яркости. Ну, потому что и тут фотокатод, тут люминофор наносится, и электроны бомбят люминофор, и там яркая вспышечка света получается. Усиление тоже бывает в миллион, даже в несколько миллионов раз. А пластиночка маленькая, легкая, вообще такая безобидная. Никакой там вакуум не нужен, ничего. В общем, вакуум-то желателен, конечно, и охлаждать ее тоже надо. Но все равно она проще, чем те приборы, о которых мы говорили. Ну и, наконец, изобрели, в конце концов, ПЗС-матрицу. ПЗС, значит, прибор с зарядовой связью. По-английски CCD, да? А как расшифровывается CCD? Кто помнит? Вот она часто на камерах написано CCD, английский. Никогда не расшифровывали это? Ну, видели, да, такие обозначения? Charge Coupled Device. То есть прибор, ну, тоже с зарядовой связи. А в чем смысл, как он работает? Ну, ладно, это не очень интересно. Вот, посмотрите. Полупроводниковая пластиночка, и на каждый пиксель приходит свое напряжение. Что значит зарядовая связь? Можно группу свободных электронов перемещать в теле полупроводника. Создавая тут положительный заряд, вы держите электроны, а потом переносите заряд сюда, электроны перебегают сюда. Но надо, чтобы в полупроводнике возникли свободные электроны. Вот это как раз делают кванты света. Прилетел свет, здесь образовал фотоэффект. Возник, но только не внешний фотоэффект. Они не вылетают из тела этой пластинки, а остаются там, но просто становятся свободными. А, по-моему, в курсе школьной физики полупроводники проходят, да? Зона проводимости там. Нет? Нет? Ну, как-то школьная физика, зачем она нужна? Обычно электроны связаны с ядрами, с решеткой этого кристалла. Но когда прилетает квант, дает им энергию, они становятся свободными. У них есть энергия, они начинают бегать там. А их не отпускают, накапливают, а потом волной потенциала гонят к краю этой пластинки. А на краю их можно считать. Смотрите, пиксели накопились, а потом волна потенциала их гонит, гонит, гонит к краю пластинки, подгоняет. А еще одна волна потенциала гонит их вот в этом направлении. И тут проводочек идет к усилителю. И сюда подходят группы накопленных электронов. Если сюда много света упало, много электронов свободных, эта группа электронов поскачет сюда, потом сюда, и усилитель, ну и компьютер поймет, что вот в этом месте яркий свет был, потому что выплеснулось много электронов. Ну, еще иногда в виде такой переливающихся сосудов показывают, как действует эта штука. Ну, я думаю, вы и так поняли. Потенциал, он имеет смысл, так сказать, углубление, ну, гравитации. Да, сделали тут побольше ямку, электроны сюда перетекли. Потом с соседним, значит, месте поглубже ямка и так далее. Ну, в общем, это разные есть схемы объяснения этого дела. Я думаю, самая простая просто с потенциалами. Выглядит ПЗС-матрица так, что на ней пиксели обычно не видны, они очень мелкие, там 20, иногда 15 микрон. Но принципиально разные ПЗС-матрицы для бытовых фотокамер, вот для ваших телефонов, например, и для астрономических задач. Бытовая камера должна один раз щелкнуть и сразу цветное изображение передать. Поэтому ПЗС-матрицу покрывают еще такой матрицей из светофильтров мелких. На каждый пиксель свой фильтр. Этот пиксель будет только синий воспринимать, этот только желтый и так далее. А потом группы по 4 пикселя объединяют и понимают, какого света сюда пришло, голубого или красного больше. Значит, эта часть изображения будет либо более голубой, либо более красной. То, так сказать, огрубляют. Теперь у нас уже эффективный пиксель получается размером 2 на 2, то есть 4 пикселя работают как один. Астрономам это не нужно. Мы снимаем черно-белые изображения. Если нам нужен цвет какой-то получить, мы сделаем 3 снимка. Один снимок через красный фильтр на всю матрицу положим, второй через синий, третий через там, зеленый, а потом совместим в компьютере эти изображения. А обычно мы снимаем просто черно-белые изображения, чтобы не терять ничего. Зачем мы будем терять кванты, если можно их все накапливать? Но в одном пикселе слишком много электронов не накопишь. Вот максимум, что может поместиться в одном пикселе, около 1 000 000 электронов. А если тут изображение яркой звезды, и она нам за время экспозиции там 100 миллионов электронов там родит, они не удерживаются, потенциал не такой глубокий, чтобы их там... И они начинают растекаться в соседние пиксели. Ну, понятно, да, если слишком много воды налить в одну баночку, то потечет в соседние. И на астрономических изображениях, сделанных с ПЗС-матрицы, мы часто видим вот такие вот штуки, артефакты. Ну, миримся с ними, либо стараемся их избегать. Каким образом? Не одну длинную экспозицию делаем, например, 10 коротких. Тогда даже самые яркие объекты не будут переполнять своими электронами эту часть изображения, а потом эти 10 картинок складываем в компьютере и получаем то, что надо. Ну, всякие бывают варианты. Иногда светофильтры все-таки накладывают на ПЗС-матрицу астрономическую, но телескоп немножечко медленнее движется, чем небо вращается, и изображение, например, одной звезды там, или галактики в течение экспозиции переезжает вдоль этой последовательности светофильтров и оставляет здесь свое красное, здесь свое голубое и так далее изображение. Ну, а потом мы при обработке все это сводим воедино. Это вот очень красивый проект Sloan Digital Sky Survey. Ну, это знаменитый проект последних лет, обзор всего неба. Они решили вот так сделать. Ну, тоже хорошо. Самое последнее время стали изготавливать ПЗС-матрицы не плоские, а выгнутые. Что они нам напоминают? Помните, кривизна поля, мы говорили, да? Кривизна поля, которую объектив создает, а приемники у нас до сих пор все были плоские. Фотопластинка плоская, ПЗС-матрица плоская. А тут вот решили, о чем будем, ПЗС-камеру можно сделать, вернее, матрицу такой, как что? На что это похоже?
1: Гиперболоид, параболоид.
0: На сетчатку нашего глаза. Эволюция давно решила эту проблему. Сетчатка нашего глаза, она вообще почти сферическая, да? Сферическая форма глазного яблока. Глаз-то давно уже распределил пиксели свои вот по такой кривой поверхности, а ПЗСки только-только сейчас научились такие делать. И они, конечно, гораздо большее поле дают четкого изображения, потому что не надо лишние линзы ставить и бороться с кривизной поле, если уже сам приемник света имеет такую поверхность. Отличная идея и реализовано вот в 2017 году только. Я в продаже еще их, кстати, не видел такие. А нам даже иногда приходилось, знаете, что делать? Вот фотопластинка плоская, а есть телескопы, например, камера Шмидта, где очень большая кривизна поля. И мы фотопластинку вставляли в такую коробочку сверху, а из коробочки откачивали воздух, и тогда она, фотопластинка, прогибалась немножечко и становилась такой вот, примерно такой. То есть как-то находили выходы, да, но иногда пластинки лопались при этом, был дело. Ну, теперь вот можем такими ПЗС-ками пользоваться. Это же позволяет избежать винитирования. Потому что почему винитирование возникает? Отчасти из-за того, что объектив по-разному ориентирован на источник света, а отчасти потому, что плоский приемник, когда он плоский, на него падает изображение сверху на маленькую площадь и хорошо ее засвечивает, а сбоку растягивается, ну, как косинус, да, падает освещенность и растягивается на большую часть фотоприемника и слабее ее засвечивает, и получается вот эта самая темнота по краям, вот это миниатюрирование. А если приемник навстречу пучку света выгнут, то он все время получает перпендикулярный поток света на себя и большую яркость, чем вот в предыдущем случае. Так что это тоже полезно. Имейте это в виду. Радио, хотя мы будем говорить про радиоастрономию на следующей лекции, радиоастрономы тоже гонятся за тем, чтобы получить изображение. И на некоторых радиотелескопах там, миллиметрового диапазона тоже используют такие пиксельные приемники света. Ну, грубоватые, конечно, но все-таки для радиоастрономии это большой прогресс. Раньше они вообще одну точку на небе мерили поток радиоволн от нее. А теперь прямо единым махом за одну экспозицию уже какую-то картинку получают. Но это только в очень кратковолновом диапазоне. Эффективность приемников света. Ну или квантовая эффективность. Грубо говоря, это отношение того, ну или так скажем, это ну, по-разному можно формулировать, но грубо говоря, количество сигналов, которые ваш приемник сообщил вам, по отношению к количеству фотонов, которые вызвали этот сигнал. Никогда не бывает стопроцентной квантовой эффективности, чтобы один фотон упал, один электрон родился. Это было бы идеально, но такого не бывает. У нашего глаза очень низкая квантовая эффективность. Мы воспринимаем яркую вспышечку, даже если долго сидим в темноте, адаптировались к темноте. Были такие опыты, Вавилов их когда-то делал. Человек часа полтора сидит в полной темноте, потом ему показывают слабые-слабые вспышечки света. И вот когда он начинает их регистрировать, говорит, о, да, глаз откликнулся на этот сигнал. И Вавилов тогда, знаете, да, физик был такой замечательный, он утверждал, что наш глаз видит отдельные фотоны. Он заблуждался. Вспышечки возникали, когда группы фотонов прилетали. Но выяснилось, что квантовая эффективность нашей сетчатки примерно где-то 3-4%. Ну, может, у некоторых людей, особенно зорких, там 5%. То есть 20 фотонов должно упасть, чтобы мы какую-то слабую искорку заметили. Низкая эффективность. У фотопластинок примерно такая же низкая. Почему же на фотопластинке получаются бледные?

0: всем.
1: Искусство новых путей, отказ от рутины, смену эстетических установок декларировали художники и писатели, композиторы и режиссеры, хореографы и поэты. Мастера сознательно разрывали отношения со сложившимися художественными традициями. Они искали свой неповторимый стиль. Прекрасным полем для экспериментов стал театр, и особенно музыкальный. Его сцена позволила воплотить идеи о синтезе искусств. Собственно, идеи эти были совсем не новы, а точнее стары, как мир. Еще в Древней Греции зрители наслаждались театром, где игра актеров сочеталась с танцем и музыкой. Теперь же, на рубеже 20 века, интерес к слиянию искусств вспыхнул с новой силой. Блистательных результатов в своих экспериментах достиг великий импресарио Сергей Дягилев. Его русские сезоны буквально заворожили парижскую публику. Зрители не знали, чем больше восхищаться. Танцами Нижинского, Павловой и Корсавиной, музыкой Стравинского, хореографией Фокина или декорациями Бакстера, Эриха и Бенуа. Легендарные постановки Дягилевской антрепризы становились шедеврами благодаря идеальному слиянию разных искусств. Они рождались в результате сотрудничества гениев. Русского художника Василия Кандинского размышления о возможности синтеза искусств захватили еще до того, как он создал свои первые полотна. Окончив юридический факультет Московского университета, Кандинский оказался перед выбором стать юристом или избрать полную неопределенность и жизнь художника, ведь живопись и музыка влекли его с детства. Конец сомнениям положили яркие впечатления. К ним относились выставка импрессионистов в Москве и спектакль Большого театра опера Вагнера «Лоенгрин». Кандинский вспоминал: «Мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной». Кандинскому было уже 30, когда он отправился в Мюнхен, чтобы получить системные знания об изобразительном искусстве. В Мюнхене, который был одним из культурных центров Европы, он встретился со многими своими соотечественниками. Среди них были художники Билибин и Добужинский, Петров-Водкин и Грабарь. Знакомство с ними, занятия в частной студии «Ашба», а затем в Мюнхенской академии художеств, не прошли напрасно. Вскоре Кандинский представил на суд зрителей свои первые живописные работы. В основном это были пейзажи, похожие на картины импрессионистов. Впрочем, Кандинского больше волнуют не вопросы стиля и технических приемов, а возможности цветовых диссонансов. Эксперименты с цветом и формой все больше убеждают его, история предметной живописи подошла к своему логическому концу. Центром композиции вовсе не обязательно должен быть конкретный предмет. Будущее скрывается в таинственном мире абстракции. Главный герой новой живописи – линия и цвет. Кандинского увлекает еще более дерзкая идея. Он мечтает оживить плоские формы и линии, заставить их двигаться в пространстве и даже звучать. Подобные фантазии имеют основания. Он внимательно следит за триумфами труппы Дягилева в Париже, восхищается свободным и чувственным танцем Айсидоры Дункан, изучает теоретические труды о театре режиссеров Эдварда Гордона Крэга и Николая Евреинова. Ему очень нравится авангардная музыка Арнольда Шонберга. С особым вниманием художник отнесся к симфоническому опусу Скрябина, его поэме «Прометей». Поэма имела философский смысл, абстрактное содержание, а ее исполнение предусматривало участие оркестра, хора и органа. Кроме того, композитор дополнил партитуру особой, невиданной ранее партией для световой установки. В 1909 году, находясь в Мюнхене, Кандинский познакомился с композитором Фомой Гартманом, который тоже был занят поиском новых форм. Именно ему художник и предложил быть соавтором в создании необычного спектакля. Собственно, Кандинский задумал и не спектакль вовсе, а особое театральное действие. В отличие от обычной постановки, в нем полностью отсутствовал сюжет. Главная роль была отдана цвету. На сцене он должен был

ожить и начать двигаться при помощи музыки. Дуэту авторов очень помог танцовщик Александр Сахаров. Благодаря ему постановка дополнилась пластическим движением. Фантазия авторов била ключом. Вместе они создали несколько композиций, и самой удачной из них стала пьеса под названием «Желтый звук». В пьесе действовали великаны и неопределенные существа, ребенок и мужчина, люди в свободных одеждах и люди в трико. За сценой пел хор, актеры изображали абстрактные эмоции, они плакали, смеялись, грустили и радовались. Их движения в такт музыки были хаотичны, они ходили, бегали, прыгали, падали и застывали в оцепенении. Исполнителям предлагалось одновременно произносить загадочные тексты. «Сумрачный свет при солнечнейшем дне», «Пронзительно светящаяся тень на фоне темнейшей ночи». Высокие женские голоса взвывали слезы и смех, «При проклятии молитва, радость единения и чернейшие битвы». Артисты должны были петь неопределенные ноты, шептать, внезапно вскрикивать и даже скулить. При помощи проекторов постановщики планировали окрашивать сцену в разные цвета. По замыслу Кандинского, именно сцена освобождала краску и цвет от статики живописного полотна. Она давала цвету право на движение в пространстве. Кандинский объяснял, отдельные краски начинают говорить в оркестре, словно перекликаясь с ним. С различных мест поднимаются отдельные фигуры. Из-за сцены какое-то время доносится деревянный хор. В оркестре сумятица. Движение и освещение достигают своего апогея, внезапно становится темно и тихо. Зрелище, несомненно, было рассчитано на то, чтобы впечатлять и ошеломлять. Премьера «Желтого звука» была намечена на осень 1914 года. Однако своим триумфом авторы пьесы насладиться не смогли. Премьеру сорвала начавшаяся 28 июля Первая мировая война. В своем оригинальном авторском замысле постановка так и осталась неосуществленной. Версия композиции «Желтый звук» была впервые представлена лишь через 58 лет. Премьера прошла в 1972 году в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма. Позже в вольных авторских интерпретациях ее показали в странах Европы. В 1984 году «Желтый звук» на музыку Альфреда Шнитке увидели и на родине Кандинского. Он был поставлен в Москве на сцене концертного зала имени Чайковского.

отзвуком идеи Василия Кандинского стал фрагмент церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Миллионы телезрителей по всему миру увидели абстрактную композицию по мотивам работ великого авангардиста. Вопрос о синтезе искусств по-прежнему волнует художников, а их новым экспериментам сегодня помогают достижения в области высоких технологий.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: В антропологии очень много плохих названий. Они сохраняются благодаря историческому приоритету. Если кто-то первый что-то нашел, как-то это назвал, то дальше это название приживается и обычно сохраняется, даже если оно оказывается идейно не очень хорошим. Одна из популярных вещей, с которой это случилось, вот это плохое прижившееся название, у которого есть исторический приоритет, это митохондриальная Ева. Так же, как Y-хромосомный Адам. Два этих термина, они введены в обиход учеными, для ученых. Но когда они вышли из науки как бы в область общего знания для всех людей, то они приобрели разные сложные коннотации. То есть их можно использовать по-разному. Под этими Адамом и Евой кого только не имеют в виду. Ну и довольно-таки часто, естественно, к этим терминам прибегают креационисты, которые могут сказать, что вот Адам и Ева были, и мы даже в крупных журналах генетических можем найти такие названия. Что на самом деле они значат? Ну, во-первых, почему именно митохондриальная Ева? Потому что кроме ядерной ДНК, которая есть у каждого человека, в наших эукариотических клетках есть еще ДНК митохондриальная. В каждой клетке, в каждой митохондрии, митохондрий в клетке очень много, эта ДНК одинаковая, то есть она характерна для одного конкретного человека. Митохондриальная ДНК передается по женской линии, то есть у одной матери и сыновья и дочери все несут ее митохондриальную ДНК. Если у женщины нет потомков женского пола, она митохондриальную ДНК свою не передает. То есть, если в какой-то момент все ее потомки оказались мальчиками, то есть она родила сыновей, например, ее дочери родили внуков мальчиков, то эта линия, она обрывается. Ее митохондриальная ДНК не продолжается в истории. Мы можем модельно посмотреть, глядя на гены современных людей, в частности, на гены митохондриальной ДНК, посмотреть, когда у нас появлялись разные варианты этой митохондриальной ДНК и какие варианты являются общими для тех или иных групп людей. И вот эти вот места схождения, эти узлы, они будут разными митохондриальными Евами, предками разного порядка. Та Ева единственная, о которой шла речь в статье 1987 года, откуда это название вообще вошло в научный обиход, она жила примерно, как сейчас мы считаем, около 200 тысяч лет назад. В тот момент ей приписывали более юный возраст, но сейчас мы считаем, что ближе к 200 тысячам лет. И эта Ева – это такая женщина, потомки которой сейчас живут так или иначе на планете везде. Среди потомков этой женщины всегда оказывались девочки. То есть эта линия митохондриальной ДНК, она дошла до наших дней. Но нужно понимать, что она не сохранялась статичной, что мы с вами все являемся носителями большого количества мутаций, и каждый свежеродившийся организм обычно сколько-то мутаций несет в своих генах. Что касается митохондриальной ДНК, она мутирует даже чаще и интенсивнее, чем ДНК ядерная, потому что ядерная ДНК большая, и в ней как бы есть много молчащей ДНК, есть много мусорной ДНК, много ДНК, которая не работает, она на нас никак не сказывается. Мутации в ней проходят незаметно для человека. Мутации митохондриальной ДНК очень заметны, потому что она достаточно короткая, в ней всего 17 тысяч пар нуклеотидов, немножко даже поменьше, и находится она в митохондриях, которые занимаются тем, что сжигают с помощью кислорода, которым мы дышим, пищу, которую мы едим. То есть, по сути, наше питание и дыхание обслуживают митохондрии. На некотором уровне это то, для чего мы вообще живем и продолжаем жить. Можно на это так посмотреть, скажем так. И из-за того, что эта ДНК, во-первых, маленькая, а во-вторых, она хранится в очень уязвимом месте, митохондрии работают с кислородом, выделяют много свободных радикалов, и это то место, где, в принципе, мутационный фон повышен. Соответственно, мутации происходят часто, достаточно, чаще, чем на уровне ядерных генов. И из-за этого она часто мутирует, но она короткая. Изучать ее просто, выделять ее относительно просто, чем ядерная ДНК, она лучше сохраняется, потому что это маленький кусок, ему больше надо времени, чтобы распасться на части. И для ученых это такая благодатная почва, чтобы выстраивать родословные деревья для разных людей. Но это родословное дерево не содержит какой-то полной информации. Мы можем следить только потомков по женской линии. Поэтому, например, можно встретить нашумевшие достаточно статьи про кости царской семьи, последней в России, которые вот, значит, исследовали и пытались определить, которая из дочерей является дочерью самого императора Николая. Нельзя определить по митохондриальной ДНК, какая из дочерей являлась дочерью императора. Можно только сказать, какая являлась дочерью императрицы. Все, императора мы ни в дочерях, ни в сыновьях по митохондриальной ДНК отследить не можем. Хотя в сыновьях можем следить по Y-хромосоме при желании. Что касается митохондриальных Ев, то, например, мы можем сказать, что потомки одних ев, они успешнее, чем другие. Ну, по крайней мере, в биологическом смысле. Они многочисленнее. Их больше и больше шансов, что эта веточка, она, ну, не угаснет, не скоро закончится. А, например, для европейского современного населения обычно выделяют 7 митохондриальных популярных гаплогрупп. Каждая из них обозначена латинской буквой. И каждую латинскую букву ученые между собой называют женским именем, потому что эта буква, она порядковая, в принципе, по алфавиту, с одной стороны, но с другой стороны, так как была какая-то изначальная женщина, от которой мы можем проследить все остальные вот эти веточки, так как была женщина-относительница этой гаплогруппы, то мы, например, можем говорить, что У – это Урсула, ну, есть вот 7 таких имен. И примерно 40% современного европейского населения – это люди, у которых митохондриальная гаплогруппа H. Брайан Сакс H расшифровывает как Хелен или Елена, когда переводят, говорят. Что не может не радовать. Но можно при этом найти книги, где эту H ее называют Хильда или каким-то еще образом. Ну, так или иначе, у некоторых из этих ев есть даже свои собственные имена. Ну, понятно, что европейские гаплогруппы, они формировались не очень давно, с того момента, как люди нашего вида заселили Европу, то есть последние там 40-45 тысяч лет, начали как-то активно по ней расселяться и далеко ее не покидать. Если 40 тысяч лет назад гаплогруппы какие-то появляются, закрепляются они около 10 тысяч лет назад, когда приходит неолитическая революция, и люди оседают на одном месте. И у нас вообще, в принципе, в земледельческом обществе гаплогруппы имеют более высокие шансы закрепиться, размножиться и иметь какой-то большой значительный вес. Но, скорее всего, в обществе кочевников до неолитической революции тоже обладательницы разных гаплогрупп, с одной стороны, передадут ли они дальше свою митохондриальную ДНК, зависело от везения, от того, какого пола будут дети у них и у их потомков, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки не все мутации вредные. Бывают нейтральные и изредка, очень изредка, бывают даже полезные. И вот насчет как раз гаплогруппы H, которая чуть меньше, чем у половины, ну, у большей части европейского населения, предполагается, что, скорее всего, эта митохондриальная ДНК, она адаптивна для регионов, где есть холодные периоды, в принципе, где есть осень, есть зима, то есть не тропический климат, а умеренный или какой-то более суровый. Что вполне возможно, что даже эта гаплогруппа, она помогла людям пережить там последнее оледенение, достаточно тяжелое, на территории Европы. Благодаря исследованию митохондриальной ДНК мы также довольно много знаем о бутылочных горлышках, через которые проходили наши предки. А нам сейчас довольно трудно себе это представить, потому что мы привыкли, что уже долго, уже несколько сотен лет, человечество в геометрической прогрессии увеличивает свою численность. Но на самом деле, пока люди сильно зависели от природы и были не так уж многочисленны, численность их скакала, и были периоды резких сокращений. Считается, что последнее такое бутылочное горлышко, оно имело место примерно 100 тысяч лет назад. И что имело место, скорее всего, где-то на территории Африки. И после этого такие африканские наши предки, расселившиеся уже по Евразии там и далее, они несут на себе следы вот этой маленькой популяции, которая тогда осталась. Но о ее размере, сколько людей тогда оставалось, есть разные споры от там, каких-то незначительных численностей в сотни человек до каких-то все-таки тысяч. Ну и мейнстримом антропологии было бы сказать, что все-таки это там больше тысячи человек, ну, конечно, меньше там 10, чего-нибудь такого. А, кроме того, что у нас есть митохондриальные евы, многочисленные, если мы будем откатываться в прошлое, можно найти митохондриальных ев для там, жителей русской равнины, можно найти европейских митохондриальных ев, можем найти вот митохондриальную еву, которая общая для всего современного человечества, это как раз африканская 200-тысячелетней давности, с одной стороны. С другой стороны, если митохондриальная ДНК есть у всех людей, но позволяет нам отслеживать только потомков по женской линии, то Y-хромосомы есть только у мужчин и позволяет нам отслеживать только мужские линии, соответственно, потомков и предков. То есть Y-хромосома нам вообще не позволяет ничего в женщинах узнавать. Но если мы у одного мужчины изучаем и Y-хромосому, и митохондриальную ДНК, то какие-то выводы о его там, предковых линиях, ну хотя бы до какой-то степени, в общем-то, мы можем сделать. Когда было выпущено исследование про первую митохондриальную еву, общую для всего человечества, как бы современного, была гипотеза о том, что, скорее всего, Y-хромосома тоже имеет такого вот носителя, у которого всегда были потомки сыновья, среди прочих, и что есть какая-то вот гаплогруппа Y-хромосома, изначальное, что, скорее всего, Адам был ровесником Евы. Ну и, конечно, на этой почве очень много было каких-то спекуляций как раз про библейскую историю, которая, может быть, и немного метафорична, но в целом вот она, значит, могла бы отслеживаться. Сейчас известно, что нет, что Адам жил гораздо позже Евы. И это связано с несколькими довольно забавными, на самом деле, факторами, неочевидными. Например, что в истории человечества мужчины реже гораздо размножаются. То есть в течение своей жизни женщины гораздо чаще оставляют потомки, чем мужчины. С другой стороны, некоторые мужчины размножались очень эффективно. Как, например, Чингисхан, который совершил огромное путешествие. С другой стороны, он воевал по дороге. С третьей стороны, у него было всегда много пленниц, много наложниц. С кем-то он мог жить на местах, кого-то он мог вести с собой. То есть огромное количество потомков. Кроме этого фактора, что хотя мужчины путешествуют, но они имеют разный репродуктивный успех достаточно, в отличие от женщин, которые в массе своей, в принципе, в истории человека, чаще всего потомство заводят. Ну, сейчас по-разному бывает, но в целом, в историческом разрезе чаще всего заводили потомство. Есть еще один фактор. Дело в том, что в эволюции, в принципе, мужской пол чаще всего он такой экспериментальный. Он имеет больше гораздо разнообразия. По каким бы признакам мы не изучали самцов и самок или мужчин и женщин, мы обнаружим, что у женщин более узкое распределение обычно по признаку и очень много женщин со средним значением, таких нормальных в каком-то смысле, в том или ином. У мужчин будет гораздо более пологая линия, которая предполагает гораздо больше разнообразия на краях. То есть гораздо больше гениев, но и гораздо больше таких настоящих, действительно глупых людей. Гораздо больше каких-то героев, но и гораздо больше преступников. Гораздо больше крайних вариантов внешнего вида и поведения. И что касается как бы SRY-участка на Y-хромосоме, то он тоже достаточно разнообразный. И многие варианты, они неблагоприятны, они будут так или иначе, они раньше были бы так или иначе отсеяны посредством естественного отбора. Сейчас он на нас напрямую не действует, у нас все потомки выживают, независимо от того, какими качествами они обладают и какое будущее нам это сулит. Наша медицина нам позволяет поддерживать жизнь во всех возможных людях. Но суммарно из-за этих как бы двух закономерностей, которые свойственны нам на таком статистическом уровне, в каждой частной жизни мы не видим этих различий в половых стратегиях, например, мужчин и женщин. Это видно только в большом разрезе, не только историческом, но и биологическом, то есть на больших участках времени. Но из-за этого у нас получилось, что митохондриальная Ева, она жила раньше. То есть это оказалась такая более устойчивая, что ли, гаплогруппа, которая ну, вот, передана всему человечеству. А Y-хромосомный Адам, он жил 60-80 тысяч лет назад. То есть цифра получается меньше. Они жили в разное время, эти люди, эти гаплогруппы появились тоже в разное время. Важно то, что названия эти неудачные, можно сказать, что Адам и Ева – это точки схождения. То есть мы не находили палеонтологические, антропологические находки, никаких Адама и Евы. Но на уровне математики, на уровне генов, мы можем посчитать, сколько тысяч лет назад у нас были общие предки с разными другими людьми на планете. Ну, в том числе с близкими или с теми, кто, наоборот, жил очень далеко. Как, например, в случае Евы, которая вообще общая для всех людей. И там индейцев с эскимосами, и европейского населения, австралоидов, для всех современных людей. Интересно, что на уровне митохондриальной ДНК, Y-хромосомы, мы можем выстраивать достаточно надежные деревья, отслеживая степень родства между современными людьми, людьми, умершими в историческое время, древними находками до там, 30-50 тысяч лет с хорошей уверенностью можем что-то говорить. Но при этом мы не можем изучить с позиции вот этой предковости большую часть ядерной ДНК. 22 наших неполовых хромосомы, аутосомы, они имеют в себе набор генов, он един для всех людей. Мы генетически довольно-таки однообразны. Но внутри этих генов есть разночтения, есть разные нуклеотиды, в силу чего мы по-разному немножко выглядим, у нас разные белки в теле синтезируются и так далее. И вот тут очень трудно отследить какую-либо предковость, очень трудно отследить какие-то родственные связи. То есть можно найти какую-то редкую мутацию, которая есть и у родителей, и у их потомков. Но это такой частный случай. А вообще изучить мою ДНК и сказать, сколько примеси в моих обычных генах, которые не связаны с полом, не связаны с передачей по женской или мужской линии. Сколько Чингисхана, да, например, в моих аутосомах, практически невозможно. И когда вы видите какие-то рассуждения о том, что вот столько-то процентов неандертальских генов, столько-то денисовских, а это всегда приблизительные прикидки по типичным частным заменам, однонуклеотидным. То есть это на самом деле вещи гипотетического характера, чем твердо доказанные факты. Вот. Поэтому к вот этим всем процентам генов, таких или сяких, если это не митохондриальная ДНК, не Y-хромосома, нужно аккуратно относиться и понимать, что это может быть неоднократно пересмотрено, что это первая гипотеза, которую мы получили после полногеномного секвенирования. Но это не какие-то точные вещи, что вот мы нашли неандертальский ген, он был только у них, а вот тут мы увидим популяцию человека. Таких разниц не будет. Гены будут в основном одни и те же, но с разными заменами внутри них, нуклеотидными. Надеюсь, после этого ролика что-то стало понятнее про митохондриальную Еву. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Рано или поздно мы постараемся записать еще один ролик с ответами на вопросы в комментариях. К счастью, обычно комментарии умные, вопросы тоже умные, чему я не перестаю радоваться. Еще раз хочу напомнить, что самое лучшее, что вы можете сделать после умного комментария, это нажать на колокольчик. Спасибо за внимание. Да зачем нам научная достоверность? Что она стоит в наше время?

Муравьев-вешатель, он же Муравьев-палач, Муравьев-людоед. С ним предпочитали не связываться, он без башни, все равно все найдет, отберет. Лучше долги заплатить, земли мало, за нее надо платить, недовольны все. Вот они, предпосылки Великой Русской революции. Во всех проблемах виноваты поляки, евреи и студенты. Конверт, якобы по легенде, передали Муравьеву прямо перед казнью из Петербурга, нарочным, лично в руки императорской канцелярии. Он сказал, вешайте, вешайте, вешайте. Повесили. Ну, я пойду прочитаю, что пишут, а там помилование. И в крестьянских домах очень часто висел портрет губернатора. Невиданная история. Просто невиданная, чтобы портрет губернатора, вырезанный аккуратно в рамочке, висел у крестьянина в избе.

Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сегодня у нас рассказ очень необычный, не о 19 веке. Я бы даже сказал, что он вообще не о прошлом, не о вчера. Он в какой-то степени о сегодня и о завтра. Почему? Давайте постараемся понять по ходу беседы. Потому что пока я к этой встрече готовился, собирал материалы, читал, смотрел какие-то передачи, я все больше и больше убеждался в том, что история нас, конечно, ничему не учит, сурово наказывает за невыученные уроки, но надо же делать какие-то выводы, надо хотя бы пытаться чему-то научиться, чтобы не наступать по 10 раз на одни и те же грабли. Надо хотя бы пытаться понять, как жили, работали, сражались, защищали свою страну, наши предки, чтобы не быть вынужденными снова и снова делать то же самое по кругу. В общем, после такого вступления я наконец-то оглашу нашу тему. Все, что мы слышали краем уха чуть-чуть и понемногу об этом человеке, ну, на 90% совершеннейшая неправда, это Михаил Николаевич Муравьев. Те, кто относился к нему с уважением при жизни, называли граф Муравьев Виленский. Виленский, потому что город Вильно. Это Вильнюс. Старинный, польский, скажут поляки, литовский, скажут литовцы, город, где находилась столица северо-западного края Российской империи, в котором на протяжении нескольких лет военным губернатором, начальником военного округа с неограниченными полномочиями был Михаил Николаевич Муравьев. Виленский — это неофициальный его титул. Есть Суворов, Рымникский, Голенищев, Кутузов, Смоленский. Это официальные титулы, это официальная приставка, часть фамилии, которая потом передается потомкам. А что касается Муравьева-Виленского, это народное, неофициальное, уважительное прозвище. Но кроме этого, у него была масса других, самое известное, которое, наверное, слышали даже те, кто вообще ничего не знает о русской истории. Самое известное – это Муравьев-Вешатель, он же Муравьев-Палач, Муравьев-Людоед, ярый реакционер, сатрап, душитель свободы, палач Польши. Даже сегодня в официальной историографии Польши, Литвы, Украины страшнее зверя нет, разве что Сталин и Берия. Вот он уверенно занимает третью строчку. Кто он был на самом деле? Откроем официальную биографию, и мы увидим. Генерал от инфантерии, граф в конце жизни, выпускник Московского университета, герой войны 812 года, губернатор Гродненский, Могилевский, Минский, Курский, Виленский и так далее. Умелый администратор, сооснователь Русского географического общества, почетный член Российской академии наук, ну и масса-масса других околонаучных званий, титулов, знаков признания. Ну, давайте разберемся и постепенно подойдем к тому, почему, собственно, эта лекция посвящена не прошлому, не 19 веку, вы поймете и почувствуете, что говорим мы почти о сегодня. Муравьев – отпрыск очень древнего, известного там с 15-16 века, небогатого, но богатого на таланты, как говорят, рода Муравьевых. Муравьевых в нашей истории очень много. Вот Иван Муравьев, воспитатель при великих князьях Александре Павловиче и Константине Павловиче. Александр Павлович – это будущее Александр I. Иван Муравьев станет потом послом в разных европейских странах, и в Париже, и в Испании, по-моему, и в Германии. Он отец известных декабристов. Сергей Муравьев – апостол повешенный, равно как и два его брата, тоже декабриста. Они все сыновья Ивана Муравьева. Апостол – это двойная фамилия, отдельным указом государя-императора. Ему разрешили носить фамилию апостол, потому что по другой линии Иван Муравьев был родственником запорожских гетманов по фамилии Апостол. Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Кто не знает, как выглядит Николай Николаевич Муравьев-Амурский, могут достать 5000-ную купюру. Там его изображение. Это губернатор Восточной Сибири, основатель Хабаровска, Благовещенска, Владивостока. Тот самый человек, который без войны, путем уверенной политики, последовательной сложных дипломатических переговоров, присоединил к России Преамурье. Братья нашего героя. Александр Муравьев, старший брат. Первый декабрист, один из первых, основатель Союза спасения. Мы о нем рассказывали, когда говорили о декабристах. Судили не тяжело его, довольно быстро вернулся на государственную службу. Дослужился до Нижегородского губернатора, был очень известным
своей неподкупностью и жесткостью императорских ревизоров. Приезжал с ревизией к разного рода городничим. Представляете, какой ужас был у городничего, когда к нему не просто ревизор к вам едет, а ревизор – бывший государственный преступник Муравьев. Вот у него, у городничего, плохо с сердцем-то становилось. Николай Муравьев, второй брат, это Муравьев Карский. Кавказский наместник в период Крымской войны, разбивший турок на Кавказе. Тоже известный человек. Мы потом Карс поменяем на Севастополь по итогам Крымской войны. А при наместнике на Кавказе Муравьеве Карском, тоже братья родном нашего героя, Кавказ станет доходной провинцией. Ну, я думаю, что это заслуги не только Муравьева, но и его предшественника Воронцова, видного предпринимателя, полукупца. Тем не менее, он ничего не испортил, и Кавказ при нем стал провинцией, которая не потребляет деньги в огромных количествах имперского бюджета. Понимаете, о чем я? А наоборот, прибыльная провинция. Люди зарабатывают, что-то перечисляют еще на общие нужды. Ну, Андрей Муравьев, младший брат, известный для тех, кто учится в семинариях, имеет церковное образование. Они проходят труды Андрея Муравьева. Это известный православный писатель, публицист, член Священного Синода, историк церкви. Считался в свое время главным историком по расколу. И вся история Никона и никонианства мы во многом обязаны исследователю, архивисту, историку Андрею Муравьеву. Он эту тему всю из архивов поднял и изучал. Отец этой блестящей плеяды братьев Николай Муравьев, генерал, создатель военного училища, частного. Первые годы он военное училище содержал за свой счет в собственной усадьбе. Потом это училище с годами стало казенным. Он вышел в отставку, поселился в Москве после войны 1812 года и на Бутырках. Представляете, где это? Не очень далеко. Сразу за Третьим кольцом, да, у нас? Бутырский вал. Тогда это была далекая окраина Москвы, Подмосковье. Вот он на Бутырках завел образцовую ферму. И даже не ферму, а скотный двор. Коровы, овцы, бараны. Написал труд наставления о приведении в порядок управления скотными дворами. В общем, такой был бывший генерал, эффективный фермер. Семья Муравьевых не бедная, 400 крепостных. Но не богатая, потому что 400 крепостных – это чуть-чуть богаче Пушкина. 400 крепостных, все заложены в казне, под залог взяты деньги, на эти деньги они как-то и живут. Развивают свою ферму. Детство Муравьев провел в селе с мамой. Папа военный на войне, заниматься сыном некогда. Поэтому мама была очень верующей женщиной. И она, любовь к православию, которая потом сильно отзовется в судьбах России, любовь к православию, убеждение в том, что русские и православные – это тождественные понятия, знак равенства. И вообще русский – это не этническое понятие, это понятие, как мы говорили с вами вчера, подданства, культуры и веры. Вот это любовь к религии, уважение, набожность мать передала всем своим сыновьям. Вот один даже стал историком церкви. А наш герой Николай Муравьев, хоть и стал военным, но тоже провел свою такую воцерквленность через всю свою жизнь. Поступает он куда? Он учится вместе с Грибоедовым. По-моему, они почти погодки. Учатся вместе в университете. Университет это небольшой, не то, что сейчас. То есть наверняка все студенты друг друга знали в лицо. 100%. Или вообще были знакомы. Грибоедов учится на философском факультете. Муравьев на самом сложном, на физмате. Круглый отличник. Блестящие абсолютно показатели по математике. При этом, опять же, человек глубоко верующий. Но в те времена между креационизмом и наукой не было неразрешимых противоречий, поэтому это было абсолютно нормально. Он настолько хорошим был математиком, что, отучившись в университете пару лет, тогда поступали, кто во сколько мог в университет, то есть не было такого, что в 18 лет. Муравьев поступил в 14. Он пару лет отучился и пошел к папе в военное училище. И еще отучился год там или сколько в этом военном училище, может быть. Полтора. При этом он папе помогал руководить этим небольшим учебным заведением. И еще был учителем математики. То есть не только учился, но и учил. Кстати, на Большой Дмитровке, рядом здесь, как раз находилось Московское училище колонновожатых. Колонновожатые – это младшие офицеры, как правило, которые ведут колонну. Ведет махина войск. Кто-то должен этим всем управлять. Колонновожатые обеспечивает порядок и отвечает за все штабные вопросы. Потом из колонновожатых будут получаться самые лучшие штабные офицеры, которые занимаются планированием походов, снабжением, ну, всеми техническими вопросами. Будущие офицеры генерального штаба – это когда-то бывшие колонновожатые, как правило. Ну, научиться ему не удалось, потому что началась война 1812 года. И где оказался Муравьев? Несложно догадаться.
Ему 16 лет. Как вы думаете? Но мы точно знаем, что он был на батарее Раевского в день Бородина. Артиллерийским снарядом тяжелое ранение в ногу. Он теряет сознание. Думали, что он погиб. Вот он стонал, мальчика жалко стало, его из-под трупов вытащили и куда-то там бросили на телегу, потащили. У него горячка, ранение тяжелое, но какая-то была смекалка. Где бы он ни останавливался, в избе любой, в деревенской, потому что перевозили с места на место, он везде просил, чтобы мелом жирно написали на входной двери «Здесь Муравьев пятый». Там как-то их считали, тогда было принято. «Здесь Муравьев пятый». И вот по этой надписи, вы не поверите, но старший брат, который везде бегал, искал куда тяжело раненого младшего, спустя несколько дней его нашел. Началось уже нагноение, врачи совершили необычную операцию. Могли бы ампутировать ногу, но они ему просто вырезали кусок ноги вместе с мясом до кости. Чудом это все зажило, но до конца жизни Муравьев ходил с тросточкой и сильно хромал. Он потом будет участвовать в заграничном походе, служить на Кавказе, но в конце концов подполковником молодым уйдет в отставку. До этого успев побывать участником всех декабристских обществ. Ну, поскольку старший брат Александр Муравьев, основатель Союза спасения, естественно, все Муравьевы где-то рядом. И вот Муравьев, член Союза спасения, там он поругался с Пестелем, потому что считал, что у Пестеля очень жесткий устав, это какая-то диктатура, нельзя так с товарищами. Вышел из Союза спасения, хотел вообще сделать общество более реформистским и стал одним из основателей нового Союза благоденствия, совсем уж почти официального. И все эти общества были властям известны. Муравьев пишет устав, и там какая-то коллизия между радикалами, которые хотят поставить целью захват власти и свержение абсолютной монархии,

дело, участия не принимал. Он повел себя довольно достойно, не стал списками называть всех соучастников, назвал только несколько фамилий тех, кто уже были последствия. Нового никого не выдал. Во всем искренне раскаялся, сказал, что никогда не поддерживал плана свержения власти, и его полностью оправдали. Взяли обратно на службу. Тут он написал еще рапорт Николаю Первому, как надо реформировать Россию, предложения рационализаторские. Николай Первый назначил его вице-губернатором в район современной Беларуси. И вот началась его профессиональная длительная служба. Надо понимать, что Муравьевы в целом, это русская фамилия, это русский дворянский род. Там были такие две фракции у декабристов, которые за русских, которые за немцев. Вот которые за немцев, это были интернационалисты, а которые за русских, это были русофилы. Они считали, что очень много немцев, ну, под немцами мы имеем в виду всех иностранцев, очень много немцев на русской службе, они друг другу составляют протекцию, русским молодым офицерам никуда не пробиться, немецкое засилье. И вот братья Муравьёвы, это такая русофильская фракция у декабристов, они, например, называли тогда уже, представьте, Петербург между собой Петроградом. Мы служим в Петрограде, они говорили. Он повесил указ царя Алексея Михайловича следующего содержания. Я вам его зачитаю. Язык 17 века. «Учали на Москву приходить всякие еретики, немцы, и просить царской службы, и мы, собра архиепископа, архиерея, архимандрита, иереи, на думу и положили думными людьми их сукиных детей немцев на воеводство не посылать, к воеводствам не определять, а быть им сукиным детям немцам только в Москве и записывать их на черную сотню, на службу нашу царскую, вступать по нужде в ратную». 18 мая 1661 года. Смысл понимаете. Немцев только в армию, больше никуда не назначать их. Вот такой указ там висел у Муравьева. Вы знаете, есть много в интернете разного рода царских указов той поры. Мне вот нравится указ Петра I по поводу ассамблеи. Читали, да? О достоинстве и гостевом на ассамблеях. Нет? Он длинный, я вам пару строчек хочу. «Перед появлением многонародным гостю надлежит быть мыту старательно, бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиной мерзкой урон не нанести». Далее там тра-ля-ля. «В гости, придя с расположением дома, ознакомиться заранее на легкую голову, особливо отметив расположение клозетов». Или вот еще такой указ на эту же тему. «Замечено, что девицы на ассамблеях являются, не зная политессу, яко кикиморы одеты бывают, одев фижмы из атласу белого на грязное исподнее, потеют изрядно, отчего зело гнусный запах приводит в смятение гостей иностранных. Указываю впредь перед ассамблеями мыться в бане с отчаянием, за исподним также следить усердно». Ну, вот такие вот петровские указы. Их очень любят читать на каких-то там корпоративах новогодних. Скажу вам правду. И Алексей Михайлович, и Петр I, это все фейки. Это все придумано, я проверял. Ничего такого никогда не было. Все неправда. На самом деле мылись наши девицы на ассамблеях намного лучше, чем иностранные. У нас все-таки другая банная культура, поэтому с этим точно проблем не было. И вот, в конце концов, Муравьев оказывается в Польше. Как раз момент восстания 1730-31 года. Польское восстание. Тут я должен вам немного рассказать предысторию. Москва и Литва, Великое княжество Литовское, а позднее Москва и Речь Посполитая – это геополитические исторические конкуренты. Во времена Минина и Пожарского это почти один язык. Переводчик не требовался. И там, и в княжестве Литовском, в Литве, и в Москве православные. Ну, в Литве правящие элиты литовцы, но их там так мало. В основном это те же самые православные русские бояре-князья. Они все между собой женятся, там вообще не поймешь, литовец, не литовец, русский. И каждое из этих государств старается стать центром собирания русских земель. Помните, в школе проходили процесс собирания русских земель Москвой? От Ивана Калиты начиная. И они воюют периодически друг с другом, вступают в союзы иногда. Чаще воюют. В силу многих обстоятельств, это сейчас не тема нашей встречи, о том можем как-то поговорить, в этом геополитическом противостоянии, даже несмотря на то, что Литва соединилась, Великое княжество Литовское, это современная Литва, Белоруссия, часть Украины, соединилась с Польшей, это, как ни странно, не усилило, а ослабило, и в процессе этого геополитического противостояния победила Москва. Но пока было противостояние, естественно, Западная Русь плюс Польша
заняли существенную долю исконных, как

0: называем сегодня, русских земель. Киев, Малороссия, Белоруссия современная и прочее, прочее. И вот дальше начинается постепенный процесс. Москва становится все сильнее, а Речь Посполитая все слабее. И начинается процесс, который я бы назвал реконкиста. Помните, как испанцев и арабов? Русская реконкиста. Постепенное отбирание у поляков исконных русских земель. В случае с Литвой это не была бы реконкиста. Потому что и те русские, по большому счету. Ну, там литовцы, но у нас татары. А с Польшей уже история другая. Потому что у них кардинально другая вера. Они считают нас, дело не в латинском алфавите, не в разнице между латиницей и кириллицей. Разница в том, что они считают Москву схизматиками, то есть вероотступниками. Просто хуже не бывает. Другая вера, другая модель управления, иные отношения между землевладельцем и землепользователем. То есть у нас все-таки, по крайней мере, до момента расцвета крепостничества, крестьянин и барин, они в церкви стоят вместе. Барин-отец служит царю. Ты, конечно, ему страшно завидуешь, потому что он богатый, сытно ест, сладко пьет, а ты землю пашешь и вынужден работать на него. Крепостное право всегда имело разные формы, как мы помним. То ты работаешь на него день в неделю, то можешь уйти от него, то даже если расплатился, не можешь. Опять же, история эта сложная, но смысл заключается в том, что они вместе. Особенно, когда барин с войны приедет, без ноги, без руки, ты тут начинаешь думать о том, что, может, тебе и спокойнее-то было землю-то пахать. То и вовсе не приедет. Похоронка придет отцу. То есть он служит кровью, ты служишь трудом. А в Польше ситуация другая. Поскольку большая часть, подавляющая часть землепользователей, они, опять же, русские и православные, а землевладельцы в основном католики-поляки. То есть между ними раздел еще идет идеологически, религиозные, сословные. То есть они просто с разных планет. Ну, совсем. Отсюда мы шляхта, мы люди, мы образованные, мы европейцы, а это быдло. Не ровня нам совсем, даже разговаривать с ними не о чем. Вот в этом здесь залог большого социально-идейного конфликта. В конце XVIII века в результате трех разделов Польши фактически все бывшие русские земли Екатерина забирает. Поляки настолько активно хотят реванша и так активно служат Наполеону, 90 тысяч поляков было в Великой армии Наполеона, истово и рьяно, что в конце концов Александр принимает решение, как мы понимаем сегодня, наверное, ошибочное, но кто бы знал спустя 200 лет, покончить с Польшей вообще, вот совсем, совсем покончить с Польшей. И Польша ликвидируется. Но образуется царство польское, которое, как мы помним с вами, получает уникальные права. То есть на самом деле живет как у бога за пасухой. Царство польского только личная уния царя с Москвой, то есть император является одновременно царем польским. Своя конституция, которой нет у нас, свой парламент, которого нет у нас, выборное самоуправление на всех уровнях властей, гарантии собственности, вся польская шляхта получает, естественно, права имперского дворянства со всеми вытекающими, собственная полиция и собственная армия. Это даже не конфедерация, союз. Союзное государство, Россия и Беларусь. Но, тем не менее, шляхта все равно недовольна, и начинается восстание 830-831 года. При этом надо понимать вот что еще. Как ни странно, русская элита дворянская, вы не поверите, она перед поляками преклоняется. Вот это настоящая Европа. Видите, как одеты. А как выглядит? Культурные люди. Полонофильство откровенное. Лучший друг Александра I кто? Черторыйский князь, который вообще-то был даже министром иностранных дел у нас какое-то время. Потом воевал с Россией. У либерального дворянства, можно сказать, уже у либеральной интеллигенции, определенное преклонение перед Польшей становится признаком хорошего тона. Он это ничего не напоминает? Они, конечно, славяне, но не то, что мы чумазы. Нас Орда испортила. Вот на Украине, це Европа же, понимаете? Что там матушка Екатерина, зачем забрала эти земли восточные у поляков? Да бог с ними, все пусть останется у них. Не надо было бежать, культурные люди, приятно с ними иметь дело. Девушки красивые. У Александра I даже рождается в голове такая совсем уж завиральная идея. По крайней мере, она обсуждается. Вообще, я не знаю, насколько. Может быть, ему приписывали это, но идея обсуждалась. А может быть, взять ту Польшу, которую мы сейчас имеем, царство польское, небольшое, Варшава-Краков, и вернуть им все те земли, которые Екатерина забрала. И будет большая Польша. И им приятно. А нам не жалко. Кемская волость, набирайте. Все равно же вы в составе империи. Ну, какая разница, куда этот Крым будет входить? Чисто на вопрос на карте. Все равно я император. Когда информация об этом, слухи поползли по столицам, что тут началось? Именно в этот момент молодые горячие офицеры, будущие декабристы, впервые заговорили о цареубийстве. Они сказали, вы знаете, так в истории России такого не было, чтобы мы земли, завоеванные кровью, кому-то отдавали. Если государь подпишет этот указ о возврате польскому царству в составе империи земель матушки Екатерины отвоеванных, государя убьем. Якушкин обнажал цареубийственный кинжал по пьянке на вечеринке и кричал, я лично закалю императора, лично. Подойду к нему, тогда же не было охраны, ФСО, подойду и закалю. И сам застрелюсь после этого сразу же. Но я спасу отечество. А другие говорили, нет, мы должны это сделать вместе, как Цезаря. Мы каждый подойдем с кинжалом, и каждый вонзит в него предателя по кинжалу. И все вместе погибнем. Сразу сдадимся, но мы как Брут, братья, спасем империю. Это было все очень серьезно. Даже Карамзин написал большую записку императору, что это исторически все русские земли. Нельзя это отдавать. Сегодня вы отдадите западную Белую Русь, а послезавтра они потребуют Киев и Смоленск. Боже упаси, не надо. Александр оказался в этом отношении умнее, чем советское правительство в момент образования СССР и не стал создавать вот эту гигантскую Польшу из непонятно каких земель, а как мы создали гигантскую Украину из трех республик. И как-то это все рассосалось. Ну вот 30-й год, начинается восстание. Муравьев. Могилевский гражданский губернатор. Молодой еще довольно, 30 с небольшим лет. У него логика какая? Он наобщался в Могилеве с поляками, поскольку там дворянство поляки, шляхта, население русские. И приходит к следующему выводу. Нас не уважают. Просто русские власти плевать на них поляки хотели. Почему они нас не уважают? Не уважают, потому что не боятся. Не боятся. Как заставить, чтобы уважали? Пусть боятся. Боятся, значит, уважают. Поэтому надо нагнать на них страху. Если они будут бояться, они не примкнут к восстанию и будут сидеть тихо. Вся эта местная элита у него в Могилевской губернии. Поэтому он там массу хитрости. Он собирал дворянство, шляхетство польское. Он там выступал с речами, грозил им страшными карами. У него были такие хитрости, описывает один из современников. Как, например, он, будучи губернатором, ему доставляли арестованных мятежников или подозреваемых в симпатиях к мятежу, как он проводил допросы. Я сейчас прочитаю. Это писал жандарм, который при генерал-губернаторе был. Муравьев всегда возил с собой какого-то инвалидного солдата. Ну, инвалидного имеется в виду ветерана. Этот солдат имел способность удивительно подделываться под голоса и крики разных мужчин и женщин. Вот этот инвалид в соседней комнате бьет розгами по кожаной подушке и истошно кричит разными голосами. А в соседней комнате идет допрос. Муравьев очень веселился, потому что боялись, что там творится вообще ужас. Все раскалывались. Муравьев очень веселился своей шутке и просил не выдавать его, никому не рассказывать.
1: Лука! Лука! Сатрапы! Три громче! Изумер! Сатрапы! Живодер! Что ты делаешь-то? Малец! Убийца! Убийца! Девицы.
2: Ну, брат, ты большой талант. Вот ты-то у нас роли сыграешь.
0: Считается, что именно тогда родился самый известный мем про Муравьева. Якобы один из польских дворян, узнав о приезде Муравьева в город, задал вопрос местному губернскому чиновнику. Простите, а это который Муравьев? Это наш новый губернатор? А не родня ли он случайно моему знакомцу Сергею Муравьеву-апостолу, которого повесили, подколол его так? Муравьев об этом узнал и попросил передать. Скажите этому ляху, что я не из тех Муравьевых, которых вешают. Я из тех Муравьевых, которые вешают. Вот так он стал Муравьевым вештелем. Скажу честно, этот анекдот про Муравьева есть везде, и нет никаких точно ему доказательств. То есть, может быть, и придумали. Так либо иначе. Потихоньку все успокоилось. Восстание 830 года, это было не совсем восстание в современном смысле этого слова. Это была настоящая война. Поскольку у поляков была своя армия, воевали между собой две регулярные армии, русская и польская. Брали пленных, обменивались пленными. Наши победили довольно быстро. И все утихло. Это была такая полноценная война с организованными сепаратистами. Ну, а Муравьев после этого пошел служить по разным должностям, и кем он только не служил. Был губернатором в разных регионах. Причем его назначали в трудные регионы, которые были, как бы сейчас сказали, бюджетный дефицит. малая собираемость налогов, дыра в бюджете, задолженности перед столичным Минфином. И вот Муравьев всячески средства вышибал всеми доступными методами. Основной метод у него был какой? Поймать должников, которые не платят налоги. Кто плательщики были основные налогов? Дворянство. Дворянство платило налоги за своих крестьян. Собиралось крестьян и платило. Поймать должников и как-то с ними разобраться. Как-то в Курске, где он был губернатором, какая-то помещица попросила отсрочить взыскание, поскольку у нее совсем нет средств. Муравьев сказал, что очень сочувствует. Пригласил его на городскую площадь, вызвал туда барабанщиков и аукциониста, собрали народ, местное купечество, сказали, нет средств, а вот лошади отличные и карета. И тут же с аукциона под барабанный бой продали ее карету вместе с лошадьми, чтобы обратно в имение возвращалась пешком. Нашла деньги, вернула. Информация о таких ярких публичных акциях Муравьева, она кругами расходилась, поэтому с ним предпочитали не связываться, он без башни, все равно все найдет, отберет, лучше долги заплатить. Его очень любили в Минфине за это. И назначили руководителем налоговой службы в итоге. Он стал директором департамента подати и сборов. Абсолютный аналог главы ФНС современного. Потом ему довешивали новых должностей разных. Поскольку у него математическое образование, такой математический ум. Помните с вами, что хороший математик, физмат закончил. Поэтому его назначили директором межевого ведомства. Часто непонятно, тогда это была очень важная работа. Страна огромная и немеренная, то есть ее не измерял никто. Представляете, сколько конфликтов? Где граница между поместьями? Где граница города? Кто за эту землю платит? Это чей участок? И вот межевое ведомство, это были топографы по всей стране. Они должны были всю страну посчитать, расчертить на карты, перенести. Вот такое у Муравьева было глобальное задание. Возглавляя межевое ведомство, он там институт создал специально инженеров-топографов. И был вице-президентом, одним из основателей Русского географического общества. Тоже по межевой части. Мерил страну. Ну и в конце концов, взлет его карьеры формальный. Это назначение министром государственных имуществ уже при новом царе, молодом Александре II. Это министерство управляло всеми госкрестьянами и госземлями. Представьте себе, это как современное Росимущество, только гораздо больше. Муравьев хорошо управлял. Крестьяне богатели. Тогда появились первые будущие капиталисты из крестьян. Он вообще поддерживал частную инициативу, создание хуторских хозяйств. Но самое интересное, то, что когда началась подготовка реформы освобождения крестьян, будущим императором-освободителем Александром II, были созданы разные специальные комитеты, Муравьев, как ведущий профильный министр госимуществ, активно в этом участвовал. Тем более он был декабристом в молодости чуть-чуть. И как вы думаете, как он занимал позицию? Он был против правительственного плана крестьянской реформы. Причем жестко и последовательно. Он считал, что это все игра на публику. Тот план, который предлагали либеральные реформаторы, в первую очередь Константин, брат государя-императора Александра. Это игра на публику, это для Европы, чтобы потом в газетах написали, какой у нас прекрасный царь и как страна стала Европой в 5 минут. Так не пойдет. Суть в чем была реформа? Ну так я совсем упрощу. Вот у вас квартира, дача, представьте себе, да? А теперь представьте, что это не ваш, а прапрапрадедушки. Квартира, дача, дом загородный, магазин, кафе, завод, собственность от прадедов. Более того, не украдено, не приватизировано, а получено за службу. Как правило, за службу, потому что кто-то из ваших прадедов погиб на войне, кто-то без руки, кто-то без ноги, вон портреты их все висят. Вот их жаловал государь имуществом в награду за службу. И ваши родные веками этим имуществом управляли. И на эти деньги жили. Вы им тоже там следите за ним, поддерживаете своих крестьян. Они с голоду не мрут. Вы рачительный собственник. И тут какая-то реформа, у вас просто это отберут. Но так же не бывает. Это неправильно. Это вот со стороны крестьян все ужасно. Рабство. А вот с этой стороны? А потом вся элита империи, военная вся почти, она так либо иначе зависит от этого имущества. И к нему стремится. Если у него нет поместья, он хочет его иметь. Просто так взять и освободить. Ну, так не бывает. Помните, я вам рассказывал про декабриста Якушкина, который после войны к папе в поместье приехал и решил освободить всех крестьян. Он, кстати, родственник Муравьева через жен. Жена Муравьева и жена Якушкина – это родные сестры. Он собрал всех на крыльце, сказал, мужики, все, свобода, равенство, братство. Все свободны. Идите куда хотите, я всех отпускаю. Вот вольная, Федька-приказчик сейчас подпишет. Они говорят, а жить на что? Ну, хотите, арендуйте у меня землю. Арендуйте, договоримся. Варя, ну что-то не понял. Мы свободны, а земля у тебя, что ли, останется? Ну да, это не моя земля, это вообще отца, деда и прадеда земля. Я вам не могу отдать, нет. Я вас лично отпускаю, вопросов нет никаких. Может, барина найдете подобрее. Нет, а как арендуем? А если не урожай, кто будет платить? Не, ну по договору. Крестьяне так постояли, покумекали, говорят, знаешь, барин, давай так, давай по старинке. Мы будем ваши барин, а земля будет наша. Знаете, какое отношение у крестьян было к земле? И вот реформа Александра II и других либералов, назовем это так, она сводилась к тому, что крестьян отпустили без земли. Без земли. Но понимая, что в этом случае крестьяне просто умрут с голоду, а земля пропадет, не будет же ее дворянство обрабатывать само. Но при этом государство заплатило дворянам за эту землю. То есть государство платит дворянам за землю. Не за всю, там за часть какую-то. Примерно половину. По-разному. Дальше. Дворяне получают деньги и часть земли отдают крестьянам. С этого момента крестьянин становится должен кому? Государству, которое за него заплатило из казны. Государство доброе, оно говорит, я знаю, что у вас денег нет, давайте на 50 лет. На 50 лет льготный процент или вообще без процента. Потихоньку отдадите. Что получается в результате? Выглядит очень красиво. Но, первое, вы думаете, что дворяне довольны? Дворяне недовольны. Потому что, цена, по которой заплатили, дворяне считают нерыночная, по кадастру заплатили, нечестно. Ну, все равно, чтобы у вас сейчас дачу забрали по какой-то там непонятной стоимости. Второе. Вам тоже не заплатили. Вам выдали векселя государственные. Мы их потом оплатим вам. Денег нет, то указаны, откуда столько взять. 30 ВВП сразу, чтобы всю эту землю выкупить. Поэтому дворяне недовольны. Крестьяне вроде бы должны быть довольны, потому что они стали лично свободны, могут уйти в город. И плюс не надо отдавать деньги за землю. Но крестьянам-то кажется, что эта земля на самом деле их земля. И теперь они должны государству отдавать деньги за свою собственную землю. Да еще долго отдавать, еще дети будут за меня расплачиваться. У него же психологически это его земля. Он на этой земле 300 лет, его семья, в этой деревне. Это его земля. Кто-то давал деньги в долг друзьям? Руку поднимите. А теперь поднимите руку, честно. Неважно, отдали долг и не отдали. У кого после расчетов полных резко улучшились отношения с теми, кому вы в долг давали? Природа не знает таких случаев. Человек, который взял у вас в долг, он благодарен вам ровно 1.5 минуты. Ну, пока он или не решит свою ближайшую проблему, он взял у вас в долг на что-то. Он что-то приобрел, берешь чужое, отдаешь свое. Кровопийца. Ну что, у него денег же много. У него же денег полно. Мог бы мне и простить. Даже если вы без процентов даете, а с процентами вообще швах. Поэтому крестьяне что делают? Они государство ненавидят. Это какое-то жилье на нас наживается. Мало того, что нашу собственную землю нам продали, так еще и деньги за это требуют. И в-третье, раньше у меня земли было вот столько у крестьянина, а стало вот столько. Потому что ведь не всю землю отдали крестьянам, надо что-то оставить еще и помещику. Мало ли, приусадебное хозяйство. Он может сам как-то захочет какой-то вишневый сад там высадить, дачи построить, бизнесом заняться. Все не забирали, только часть. Начинается малоземелье, земли мало, за нее надо платить, недовольны все. Вот они, предпосылки Великой Русской революции последующие. Что предлагал Муравьев, консерватор? Он говорил, все неправильно, это все либеральная трескотня. Нельзя никому ничего давать бесплатно. Крестьянину вы дали бесплатно землю? Он вам спасибо не скажет. Надо, чтобы он купил. Пусть купит. Создайте для него условия, для крестьянина. Пусть у него будут деньги какие-то. Я не буду повторять, у него были конкретные планы. Но смысл в том, что не надо вот этого раз указом отмены крепостного права, надо растянуть эту неприятную ситуацию 10 лет, за эти 10 лет сформировать слой собственников крестьян, кулаков. Эти кулаки эту землю выкупят, государство чуть-чуть поможет. Но как только он заплатил свои деньги, он за эту землю умрет быстрее, чем за царя-батюшку. Он станет хозяином. И тогда это опора трона. А вот эти подарки, их никто не ценит. Только врагов себе наживете. Поэтому разругался с либералами и сделавший успешнейшую карьеру 10-кратного губернатора, министра главного по межевому хозяйству, члены императорских академий наук и прочее, уволили со всех постов одним днем. Довольно некрасивая такая была ситуация. Но прошло немного времени. Начались очередные проблемы в Польше. Там неспокойно. Там постоянно что-то происходит. Начало 60-х годов 19 века. Вот тогда появляется известная поговорка в народе, что во всех проблемах на Руси виноваты кто? три составляющих. Во всех проблемах виноваты, как говорили тогда, поляки, евреи и студенты. Вот. И вот вспыхнуло польское восстание, 1763 год. В январе 63 года одновременно, все очень организовано, в 10 городах ранним утром совершаются нападения на воинские части, на военные гарнизоны русские. Десятки убитых солдат. В Польше нет никакой армии. Это такие бандформирования, подполье. Одновременно нападение в 10 городах, сотни раненых солдат и офицеров. Начинается террор. Убивают наших чиновников, убивают офицеров, нападают на православные храмы, причем с особым изуверством все это происходит. Восстание охватывает не только царство польское, но вот северо-западный край. Это современная территория Литвы, чуть-чуть Украины и Белоруссии. Столица Вильна, Вильнюс, северо-западного края. Врываются в усадьбу, там русская барыня, просто всех русских вешают. Барыню вешают в главном здании прямо на люстре. Называли жандармы-вешальщики, польские террористы. И в лес, в схрон. Потом выясняется, что некоторые эти банды возглавляются, сложно поверить, но священниками, ксензами. Они прямо с паперти призывают к войне с Петербургом, с Москвой, к священной войне, к освобождению Польши. А другие банды возглавляются дворянами. Вообще движущая сила – это польское шляхетство. Но именно тогда происходит что самое главное? Чем кардинально это восстание отличается от всех других? Впервые разыгрывается следующая карта. Дворянство, шляхетство и духовенство, ксензы, объясняют крестьянам, которых мы сегодня называем белорусами, украинцами, литовцами, главным образом белорусами и малороссами, что они настоящие русские. Вы русские. Мы с вами три славянских братских народа. Украинец-малорос, белорос и поляк. А то москали. Это вообще не русские. Это какая-то чуть, татарва. Там русских нет. Вот все, что до Днепра, это русские. Ну, со Смоленском так чуть-чуть. А дальше это татарские земли. Была история реальная. Мы посылали воинские команды, которые ловили по лесам эти банды. Ну, прям как бандеровцев буквально, там в схронах где-то. Посылаем, она там вступает в бой. Естественно, это рота солдат эту банду рассеяла, часть убежала. Солдаты празднуют победу. Пришли в какой-то дом к местному сельскому батюшке в деревне, самый большой. Тот от души поблагодарил офицеров, поднял с ними чарочку, солдат накормил. Солдаты довольные ушли, но все-таки православный батюшка свой на месте. Ночью остатки этой банды пришли, на ремни нарезали этого батюшку, храм сожгли. Ну что делать, сделали с его семьей, с матушкой, история умалчивает. Дикое зверство, невиданное. Раньше такого не было. Прошлое восстание – это борьба военных между собой. А это просто какой-то лесной террор. При этом власть контролирует города. Вроде бы все в порядке, как на Кавказе. Везде в городах стоят гарнизоны, и все в порядке. Но как только в деревню заходишь, там власти уже нету. Потому что ночью придут и объяснят тебе из леса, кто здесь хозяин. А то и днем. Потому что все знают, что местный польский граф руководит бандой штыков в 200 и финансирует ее. И получает деньги от подпольного правительства. Были еще подпольные правительства, подземные называли. Его никто не трогает, потому что он граф. Он же такой же, как петербургский граф. И народ метался, не мог понять, а кто наша власть? Вот этот губернатор, который в Вильне сидит военный, он меня не защищает. Лучше с этим быть как-то потише. А те ведут активную пропаганду. Если все вместе мы сбросим москалей, то что произойдет? Вы же обижены в результате крестьянской реформы. Мы вам земли дадим потом. Дадим вам потом земли, и будете богатыми, счастливыми. ВВП будет у вас, как во Франции. Все нормально будет. Сразу разбогатеете. Надо только москалей сбросить. И вот здесь вспоминают о большом польском опыте той поры еще 830 года. Муравьева. Царь его возвращает с пенсии, с неограниченными полномочиями, генерал-губернатором северо-западного края в столице города Вильна. Это 6 губерний. Вся современная Белоруссия, Литва, чуть-чуть Украины. Вы помните, что во время того восстания был патриотический подъем, известное стихотворение Пушкина «Клеветникам России», как раз относящееся к той поре. Есть стихотворение Тютчева по поводу второго, следующего польского восстания. Вот что он писал в августе 1863 года. «Ужасный сон отяготел над нами, ужасный безобразный сон. В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон». То есть воскресли мертвецы прошлого восстания 30 лет назад. Офицеры, поляки по национальности, массово дезертируют. Над солдатами, попавшими в плен, производят экзекуцию русскими солдатами, называется производство в гвардию. У гвардии такие лацканы, на мундирах такие специальные. Поэтому они берут солдат и заживо разрезают им грудную клетку и разворачивают ее так. Мы вас произвели в гвардейцы, говорит, лежите. Дикие зверства. Власть растеряна. Растеряна до такой степени, что уже голоса в Петербурге. Варшаву мы потеряли, это точно. Давайте попробуем сохранить северо-западный край или хотя бы Малороссию сохранить. Потому что вот-вот пишется еще Англия и Париж. И мы получим Вторую Крымскую войну. Как только восстание полыхнет посильнее, как только им удастся поднять крестьянство по-настоящему, это все, это развал России. Поэтому лучше от чего-то отказаться. Уже предлагают дать части этих земель независимость. И вот в этот момент приходит Муравьев, оговариваются условия, помимо неограниченных полномочий, то есть право военного суда, конфискации поместья и решения любых вопросов на территории, он говорит, я буду проводить свою политику, которую считаю нужной. Вы мне не мешаете. Вся империя российская строилась таким образом. Надо договориться с элитами. Занимая новые территории, неважно где, на Кавказе, в Сибири. Почему у нас такой экстенсивный, успешный рост империи? Мы кооптировали элиты. Мы давали им права дворянства, все полномочия, сильно не влезали в их внутренние отношения. И элиты со временем становились очень лояльны столице Петербургу. Отсюда Багратион и среднеазиатские элиты. Ну, про татарские говорить нечего, они просто слились с нашими воедино. Немцы самые преданные нам, лифлянские немцы прибалтийские. Финны, даже шведы, как барон Маннергейм шведский, это же тоже поколение шведской элиты, которая служила всегда империи. Только с поляками так не получилось. Вроде бы им как все права дали, они все равно хотят жить отдельно. И Муравьев переворачивает эту историю. Он апеллирует напрямую к народу. Он говорит, я русский, вы тоже все русские. Это наши русские земли исконные. Их какое-то время несправедливо оккупировала Польша. Но мы это брали обратно. И мы здесь будем восстанавливать русскую власть. Потому что вы все крестьяне, русские и православные. Я пришел вас защищать. Он формирует народные дружины, вооружает крестьян. Если будут банды выходить, разбирайтесь с ними. Зовите солдат и сами защищайтесь. И первая же народная дружина такая старообрядцев, обиженные властью старообрядцы, хватают и громят крупную банду, возглавляемую одним польским графом. Прошлый губернатор говорил как? У них есть авторитетные люди, вот ксёнцы, например, с ними надо договариваться, потому что они мутят народ, надо договариваться. Муравьев приехал, будем договариваться, это будем. Это как будем договариваться? Первых, которые мутят народ, привести и повесить. Так мы с ними договоримся. В первую же неделю Муравьев повесил публично на площади двух польских священников. Можете себе такое представить? Следующим был повешен польский граф. Тот самый, которого старообрядцы поймали. Банду его разгромили. Там такие начались интриги. Суд шел военный. Из Петербурга писали. У него обнаружились защитники у этого графа. Повесили. Потом поймали офицера императорской армии, который дезертировал. Фамилия его известная Сираковский. Свободный поляк, он за свободу боролся. Министр МВД прислал письмо, что ни в коем случае нельзя применять к нему смертную казнь. Он офицер, отправить его в Петербург, разобраться. Королева Виктория прислала письмо с просьбой помиловать Сираковского. Сираковский вел себя нагло, смеялся в открытую. На суде. Отпустите меня, еще и денег дадите, говорит. Вся Европа за меня цивилизованная. Было бы ООН, то проголосовали бы. Вот. Только когда он дошел до плахи, понял, что что-то не так, у него началась истерика у этого Сираковского. Пытался вырваться, плевался, исходил пеной. Муравьев мастер пиара, конечно. Казни проводил публично. Оркестр, барабанный бой, зрители. Суд открытый. Нагонял страху, помните, да? Боятся, значит, уважают. Сираковского, значит, расстрел. Дворянин, офицер, повешенный публично. Ну, знаете, что происходит с трупом после повешения? Не очень это эстетично. Конверт, якобы по легенде, передали Муравьеву прямо перед казнью из Петербурга, нарочным, лично в руки, императорская канцелярия. Он сказал, вешайте, вешайте, вешайте. Повесили. Ну, я пойду прочитаю, что пишут, а там помилование из Петербурга пришло. Не успели. В Беларуси сейчас есть национальный герой, там тоже свои проблемы с историей определенные, еще с советских времен. Некто Калиновский. Кастусь Калиновский, поляк, считается почему-то национальным героем, борцом за освобождение белорусского народа. Но загадка, это вот такой типичный садист, типа Бандеры. Банда Калиновского славилась особенно изысканной жестокостью. Он прятался, какие-то у него были конспиративные квартиры. Ну, в конце концов, русская полиция поймала его. Тоже Общественная кампания, простите, герои. Приговорили к расстрелу по законам военного времени. Муравьев отменил приговор расстрельный. Сказал, ну, если общество требует, расстреливать нельзя, конечно, нельзя. Повесить на площади публично. Пару лет назад, как раз перед выборами в Беларуси, массовыми, ни с того ни с сего взявшимися манифестациями, прямо перед этими выборами в Вильнюсе археологи копали, и вдруг откопали труп Калиновского и вот этого Сираковского. Рядышком были, под Вильнюсом. Устроили торжественные государственные похороны. Оркестр, лафет, не знаю, какой уж там государственный флаг покрывал их символическое надгробие, салют. В общем, спектакль был по полной программе. Вот они, истинные борцы за свободу Белоруссии. Помимо этих показательных казней, он запугивал, он бил шляхту рублем. То есть участие в мятеже доказывалось, имение конфисковывалось, иногда сжигалось. Несколько раз были сожжены имения, когда доказывалось, что не просто хозяин имения участник мятежа, но он еще и виновен в смерти собственных крестьян, которые отказывались участвовать в мятежных войсках. А теперь представьте, для остальных крестьян как приятно. Не просто этого мятежника барина в кандалах в Сибирь, еще и дом его сжигался публично, а вся земля раздавалась крестьянам. Поэтому в общей сложности было 17 тысяч поляков выслано в Сибирь, участников, сочувствующих и так далее. Очень методично. Он совершенно не русский администратор. План, график, система, как работает военный суд, доказательная база, следствие, опять же, вооруженное самоуправление крестьянское. Обложил налогом всю шляхту, вся шляхта платила специальный налог на подавление восстания. Представляете? Дополнительно. 10% от доходов каждого имения. На борьбу с мятежниками. Как только мятеж закончится, все возвращается. Поэтому вы заинтересованы. Поскольку прятались эти банды в лесах, край лесистый, решено было прорубить просеки, чтобы вооруженным командам воинским было легче, не подвергаясь риску, отлавливать банды. Как бы вы решили прорубить просеки? Сжечь леса – это зверство. Нет, конечно. Чьи леса? Шляхты. Значит, крестьяне приглашаются этой шляхтой, и говорится, вот просека 20 метров, рубите, и вот до туда. Весь лес ваш забирайте себе. Многие построили себе новые дома, богатые избы. Крестьяне с таким энтузиазмом взялись за вырубку барского леса. Это были идеальные просеки, ни копейки бюджетных затрат. Но при этом Муравьев понимал, что борется с последствиями. Самая главная базовая проблема. Местные жители, белорусы, литовцы, малоросы не должны воспринимать свою землю как не Россию. И, как сейчас говорят, как антироссию. Они должны воспринимать себя русскими. Значит, католичество практически ликвидируется. Костелы переделываются в православные храмы. Ксензы выселяются. Масштабная программа реставрации церквей. Они были в ужасном состоянии все. Реставрация церквей и строительство новых. Вплоть до того, что всем крестьянам Муравьев за личный счет крестики покупал нательные и каждому давал православные. Пожалуйста, вот приходи, от губернатора тебе крестик. Строится огромное количество русских школ, то есть в несколько раз увеличивается количество русских школ, начальных, средних. Земли, которые конфисковывались у шляхты, делились между крестьянами. За счет этого, если по всей стране в результате крестьянской реформы в среднем крестьяне получили в два раза меньше земли, чем у них было до реформы, то на территории северо-западного Виленского края в среднем в полтора раза больше, чем было до реформы. Они Муравьева боготворили. Помните, у Твардовского есть такое стихотворение – поэма «По страну Муравия». Такая страна Муравия какая-то счастливая, где муравьи, где травка-муравка. И Твардовский говорил, у меня есть с детства воспоминания, что Муравия – это такой крестьянский рай. Ну, что это значит, я не знаю. Наверное, какая-то трава особая. Твардовский из смоленских крестьян сам, из смоленской деревни, приграничной с Виленским краем. Это крестьяне в своем фольклоре говорили, что когда мы все получим муравьевскую землю, то мы так счастливо заживем. У нас будет счастливая страна своя, Муравия. И в крестьянских домах очень часто висел портрет губернатора. Невиданная история. Просто невиданная, чтобы портрет губернатора, вырезанный аккуратно в рамочке, висел у крестьянина в избе. Тогда в Вильнюсе открывается русский драматический театр. В музеях меняются музейные коллекции. И добавляются предметы русской старины. Ну, чтобы школьники приходили в музей, сразу понимали, что это русская земля, вот старинный музей. Здесь всегда жили русские, а не кто-то еще. Закончилось это все тем, что все успокоилось. И когда в Вильно в 1864 году приехал государь-император, Это произошло уникальное, шокировавшее всех событие. Губернатор его вышел встречать, построение, ну, как положено. Губернатору под 70 Муравьеву уже в этот момент. И император Александр II отдал ему честь первым. Не наоборот, а сам отдал честь губернатору. Беспрецедентный случай. Ну, а потом все как обычно. Муравьев сделал свое дело. Муравьев может идти. Вроде все успокоилось. Надо теперь как-то гайки раскрутить посвободнее. И его к 70-летию отправляют в отставку с почетом, с графским титулом, передачей по потомству, со всем уважением необходимым. Но программу русификации полную Виленского края он завершить не успел. Потом еще немного послужил. Последнее дело было у него расследование первого террористического акта в истории Российской империи. Это когда Каракозов стрелял в Александра II. Была создана комиссия, расследование поручили Муравьеву. Либералы пришли в ужас, ждали репрессии. Все думали, что Муравьев, естественно, объявит что-то поляки. И дальше всех поляков опять под нож. Нет, Муравьев провел независимое расследование и показал, что поляки не имеют к этому никакого отношения. Это уже новая волна революционеров, нигилистов, космополитов, предшественников будущих народовольцев и будущих большевиков. Последнее, что удалось сделать Муравьеву, постройка в его родовом имении храма в память сослуживцев, солдат, погибших во время усмирения восстания польского мятежа 1863 года. Утром они храм осветили, а вечером во сне Муравьев умер. Ему было 70 лет. Муравьев-вешатель, если оторваться от анекдота мема, Муравьев-вешатель — это любимое выражение Герцена с его тяжелой руки. Оно и вошло в историю. Герцен отозвался так. «Деревенской глуши, темной ночью, во сне умер, без свидетелей, без попов, без раскаяния, без слез и помощи, задохнулся отвалившийся от груди России вампир». Другого ждать от Герцена нельзя. Он же надеялся на революцию. Лондонский сиделец, понимаете, он надеялся, что страна развалится. Ведь речь шла на самом деле о том, что поднимутся крестьяне не только Белоруссии, Малороссии, Литвы. Там был заговор на Поволжье, известное казанское дело, так называемое, хотели и там крестьян поднять. Что, в принципе, страна посыпется после Крымской войны. Несколько лет все прошло. Но ничего не получилось. Ничего не получилось, в том числе из-за таких людей, как Михаил Муравьев. У него было 4 детей, все выросли достойными людьми. Он был известным трудоголиком, просыпался каждый день в 7:30. Ложился спать в одно и то же время, в 2 часа ночи. Заставляли врачи, надо хотя бы чуть-чуть спать. Все подчиненные во всех воспоминаниях вспоминали Муравьева как исключительно эффективного управленца, умного, вдумчивого, дающего четкие, понятные распоряжения. В истории он остается и по сей день как жестокий политик, вешатель, одиозная фигура. Как вы думаете, сколько за 2 года борьбы с польским мятежом было повешено или расстреляно распоряжениями Муравьева мятежников и преступников?
3: 8-12 тысяч.
0: Сколько?
3: 8-12
0: тысяч. Еще какие версии? 128 человек. 128 человек за 2 года, включая уголовных преступников. Там были, например, расстрелянные за изнасилование русские. Русские крестьяне какие-то. По пьяни кого-то изнасиловали. С отягощением жертва скончалась. Расстреляли 3 с распоряжением военного губернатора. Всего 128 человек, включая уголовных преступников. Помимо прямых боевых потерь, которые были, естественно, с обеих сторон, я не считаю боевые потери по ходу настоящих военных столкновений, честных, как я называю, военных столкновений между мятежными отрядами и армией, помимо боевых потерь, только на территории Муравьевского губернаторства зафиксировано 1000 убитых террористами поляками. Это вот как повешенная графиня, убитые священники, члены их семей. 1000 человек. Поэтому масштабы зверств, как вы понимаете, почти 1 к 10 против того, что творили тогда мятежники. Но самое главное, заслуга Муравьева не в этом. Не в том, что он был там эффективным министром, хорошо управлял, хорошим губернатором был, размежевал всю Россию, сделал правильные карты, прекрасно налаживал дело в любом ведомстве, в любом министерстве, в любом уделе, которая ему поручалась. Главная заслуга Муравьева заключается вот в чем. Дело в том, что до Муравьева предполагалось, что Белоруссия, Литва и существенная часть Украины – это Польша, занятая Россией. Муравьев перевернул эту конструкцию и вернул эту землю. Вот белорусское государство современное и Белоруссия как отдельный народ прямая заслуга Муравьева. Они тогда поверили в то, что они русские, сохранили православие, сохранили свой язык и не стали поляками. Муравьев показал, что процесс дерусификации, который происходит сейчас повсюду на территориях бывшего Советского Союза, этот процесс обратим, его можно остановить, если апеллировать не к элитам продажным. Муравьев не апеллировал к польским графам, местной шляхте. Он апеллировал к людям напрямую, которые говорили с ним на одном языке и были с ними одной веры. Он им давал оружие. Представьте себе, сколько у него было противников в Петербурге. Что ты творишь? Ты вооружаешь крестьян. Да они сейчас собственного графа не на рогатину, на штыки поднимут. А завтра новая Пугачевщина. Они вооружены. А Муравьев говорил, нет, эти крестьяне русские, они будут за государя-императора. Они сражаются с нашими врагами. И я буду их поддерживать и отмечать еще за это. Он апеллировал напрямую к народу. Своих абонентов в Петербурге, знаете, как он называл? Не поверите. Либералы-космополиты. Эти, говорит, либералы-космополиты в Петербурге не понимают. Местное крестьянство русское за нас. Надо работать с ними. Петр Столыпин – прямой последователь Муравьева. Мы знаем, что он был саратовским губернатором. До этого был еще гродненским генерал-губернатором в Гродно, Белоруссии. Там же, где губернатором был, кстати, Муравьев. Прекрасно знал его методы. Очень высоко о Муравьеве отзывался. В общем, когда мы думаем о том, кому бы еще поставить из забытых несправедливо или не забытых совсем деятелей памятник, чьим именем назвать улицу, у нас все время какие-то экстремальные идеи. Давайте поставим памятник Дзержинскому на Лубянке. Я не буду говорить сейчас о фигуре Дзержинского, противоречивая фигура. А давайте вот улицей Берии назовем. Эффективный менеджер, атомную промышленность создавал. Эффективный менеджер, да, можно сказать. У нас есть эффективный менеджер, настоящий государственник, который аж 128 смертных приговоров убийцам, мятежникам и террористам подписал. Всего лишь. Каждый утверждал лично, и как только восстание пошло на спад, запретил выносить смертные приговоры. Мы не должны быть слишком жестоки. А имени Муравьева у нас нету ни улицы, ни памятника, ни мемориальной доски. Был, кстати, памятник Вильна, очень большой и красивый. Но его после революции поляки с надругательством снесли. И все. И больше ничего. Даже чуть ли не в 90-е годы, была шумная история. В Польше назвали, в Варшаве, по-моему, назвали площадь имени Джохара Дудаева. И тогда наши депутаты, патриоты из Мосгордумы обратились к Юрию Михайловичу с письмом, сказали, ну если поляки вот такие имени бандита Джохара Дудаева у себя площадь назвали, то нам надо назвать площадь перед посольством польским имени Муравьева. Не от большого ума. Мне кажется, это было большим оскорблением для графа Муравьева сравнить его с Джохаром Дудаевым, честно говоря. Так и не решились. Письмо написали, отпиарились и не решились. Ни площади, ни улицы Муравьева у нас нет. Есть только, как говорится, памятник нерукотворный. Это стихи все того же Птютчева. Несколько строк я вам прочитаю. Ими закончим. На гробовой его покров мы вместо всех венков кладем слова простые. Немного было бы у него врагов, когда бы не твои, Россия. Враги Муравьева были враги России. А у него была простая политика. Друг – враг. Крестьяне – простые люди, они наши друзья. А вот шляхта-террористы – они наши враги. Враги России – это были враги Муравьева. Такой он был человек. Все, спасибо за внимание.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про целый мир. Целый мир, который находится совсем недалеко от нас. Мы время от времени с ним контактируем, иногда даже сталкиваемся с его обитателями. Порой они нас несколько пугают, даже заставляют этого мира иногда опасаться. Но я надеюсь, что после того, как мы познакомимся сегодня с ними поближе, опасения исчезнут. Мы будем говорить сегодня про мир самого обычного пруда. Ну, вообще, понятно, что в пресных водоемах живет огромное количество различных существ. Среди пресноводных беспозвоночных есть моллюски, ракообразные, кольчатые черви, кого только нет. Но значительную часть пресноводных животных, на самом деле большую их часть, составляют как раз насекомые. И вот именно про пресноводных насекомых мы сегодня и будем говорить. Я сразу оговорюсь, что мы, безусловно, не сможем за сегодня поговорить про все разнообразие пресноводных насекомых. А мы пройдемся такими, совсем широкими мазками. Мы поговорим про самых ярких представителей, с которыми купающийся человек действительно имеет шанс столкнуться в пруду, или в реке, например. Как будет организован наш рассказ? Понятное дело, что разнообразие насекомых, в том числе пресноводных, колоссально. Я буду рассказывать по отрядам, причем сначала я расскажу про отряды насекомых с неполным превращением и затем про отряды насекомых с полным превращением. Что это такое, я тоже обязательно напомню. Для начала, как я уже сказал, сначала мы поговорим про отряды насекомых, развитие которых происходит с неполным превращением. Что имеется в виду? Что из яйца выходит личинка. Личинка более-менее, не обязательно совсем похожа, но более-менее похожа на взрослое насекомое. Взрослые стадии насекомых называются имаго. Соответственно, личинка вынуждена линять многократно, параллельно с этим расти, линять, расти, линять, расти, линять, расти, линять, расти. И затем во время последней линьки высвобождаются крылья из крыловых зачатков и получается имаго, взрослое насекомое. Важно помнить, что взрослые насекомые, крылатые насекомые, уже дальше не линяют и, соответственно, не растут. То есть маленький жучок в большого жука не вырастет. И маленькая стрекоза в большую стрекозу тоже уже не вырастет. Так вот, сначала мы говорим про насекомых с неполным превращением. Первый отряд, который мы рассмотрим, это поденки. Пожалуй, что про поденок знают, наверное, рыболовы. Особенно нахлыстовики. Потому что действительно различные имитации поденок – такая распространенная приманка для рыбы. Личинки поденок выглядят очень обаятельно. Как и у всех насекомых, у них 6 ног. На конце брюшка 3 длинные хвостовые нити. По бокам брюшка жабры, которыми они могут шевелить. А на груди, напомню, грудью у насекомых называют отдел тела между головой и брюшком. На груди у этой личинки можно увидеть сзади 2 таких темных выроста, параллельные телу. Это, собственно говоря, зачатки крыльев. Поденок можно встретить и в прудах, и в ручьях, и в больших реках. А взрослые поденки выглядят, достаточно сильно отличающимся образом. У них сохраняются хвостовые нити. У большинства, правда, сохраняется 2, а не 3. 2 пары крыльев. Первая пара большая, вторая достаточно маленькая. Самое интересное в поденках – это их жизненный цикл. Дело в том, что поденки являются древнейшими крылатыми насекомыми, которые существуют на нашей планете. И они были одними из первых существ, которые вообще
научились летать. А понятное дело, что если ты единственная группа существ, которые умеют летать, и среди твоих сородичей хищников нет, то хорошо летать совершенно не обязательно. И вот взрослые поденки, они летают, но делают это, ну, скажем так, очень умеренно по сравнению с остальными насекомыми. А, во-первых, они не умеют лететь строго вперед. Они делают несколько взмахов крыльями, вверх поднимаются и опускаются вниз. По такой синусоиде летят. Ну и вообще фигуры пилотажа им тоже не очень хорошо даются. А по понятным причинам, с появлением воздушных хищников, в первую очередь таких, как стрекозы, большая часть родственников поденок вымерла. Ну и, соответственно, эволюция насекомых пошла в сторону совершенствования полета. А вот поденки – это супердревняя группа, которая сохранилась. За счет чего? За счет того, что у них очень интересно изменился жизненный цикл. Большую часть своей жизни, ну, в зависимости от вида, от года до трех, большинство поденок обычно год проводят на личиночной стадии. Они усиленно питаются, линяют и растут под водой, чтобы затем, когда придет время, подплыть к поверхности воды. За долю секунды у них по спинному шву треснет кутикула, ну, твердый покров, защищающий их тело. Тут же выстрелят. Это на замедленной съемке выглядит потрясающе, как будто из-под воды такой цветок выстреливает хрустальный. Выстрелят две пары крыльев, пара больших, пара маленьких. И тут же моментально должна взлететь с воды поденка. А что интересно, поденки – это единственные насекомые, которые сохранили супердревнюю черту. У них осталась одна линька на крылатой стадии. Помните, я вначале сказал, что крылатые насекомые не линяют. Я немножко слукавил. Есть одно исключение – поденки. Ну, древние насекомые линяли на крылатых стадиях, потом в процессе эволюции они от этого отказались. Не очень удобно. А вот у поденок сохранилась одна линька на крылатой стадии. То есть получается, что из личинки выходит стадия, которая называется субимаго. Ну, нечто между личинкой и имаго. То есть она летать уже умеет, а размножаться еще нет.

а ими питаться могут кто угодно. Поэтому в крылатой стадии они проводят совсем недолго, спариваются, откладывают яйца и, собственно говоря, все. А умирают. Но здесь мы сталкиваемся с очень интересным, таким, даже можно сказать, экстравагантным эволюционным разворотом, который случился в их поведении. Дело в том, что если твоя крылатая стадия плохо умеет летать, очень аппетитная для огромного количества хищников, но сама никак за себя постоять не может, то есть один замечательный прием, который очень часто используют небольшие беззащитные организмы – массовость. Удивительно, но некоторые виды поденок, ну, разные, некоторые виды в большей степени, некоторые виды в меньшей степени, но в целом для всех видов поденок почти характерно единовременная линька на крылатой стадии. Есть виды, которые делают это совсем массово. Массовый вылет поденок описывается, ну, как одно из по-настоящему величественных зрелищ на планете Земля. Ну, описывается он обычно так. Тихий июльский вечер. Гладь большой равнинной реки. Солнце закатывается за горизонт. Ни ветерка. Тишина. И как только край солнца скрывается за горизонтом, из воды поднимается, вот как на этой фотографии, облако поденок. А поденки, ну, среди них есть совсем маленькие представители в районе там полусантиметра, а есть вполне себе почти двухсантиметровые. Поднимается облако поденок, тут же вода в реке вскипает от рыб, которые выпрыгивают, чтобы полакомиться поденками. Тишина разрывается криками птиц, которые пикируют, чтобы ими полакомиться. А на утро все вокруг, как после снегопада, завалено дохлыми поденками. Я всю жизнь мечтал посмотреть на это зрелище. Посмотрел на него один раз в своей жизни. И честно могу сказать, так близко я больше не хочу на это смотреть. Это интересно, но дело в том, что мы были в экспедиции в Монголии с моими коллегами. И на двух байдарках пересекали большое озеро Харус-Нур, озеро черной воды. Был тот самый тихий июльский вечер, то самое недуновение ветерка, то самое солнце, которое закатывалось за горизонт. Мы были почти на середине озера. Ну, темнеет там не быстро, ветра не было, поэтому мы в очень расслабленном режиме гребли. И вдруг я вижу, что мне на весло садится субымага, поденки из семейства цинида. У них крылатые стадии совершенно очаровательные. Такие беловатые крылья, ярко-темные глаза, черные. И я вижу, что он на весле у меня прямо начинает линять субымага на имага. И я кричу своим коллегам, что «Коллеги, у меня тут ценис линяет». Мне кричат «Да-да, у нас тоже». Я еще поначалу тогда подумал, главное не повредить, пусть спокойно перелиняет на имага. И тут солнце скрылось за горизонтом. Действительно поднялось облако поденок. Это поденки семейства циниды. У них имага живут, ну, крылатые стадии, живут очень недолго, буквально полчаса. Как вы понимаете, им нужно вылететь и тут же на что-нибудь сесть, чтобы перелинять с субимага на имага. А из твердых объектов посреди озера было только наши две байдарки. Ну, мы, конечно, выгребли, но фильмы ужасов, честно говоря, даже не конкурируют, потому что ты облеплен такой шевелящейся массой, вдохнуть невозможно. Хорошо, что мы в курсе были, что взрослые поденки в принципе не питаются, когда ты живешь всего пару часов, можно и потерпеть. Такие существа называются афаги. Организмы, не питающиеся на взрослой стадии. Еле спаслись практически. Вот эта фотография, это, собственно, она сделана мной.
после того, как мы из этого

поденочного хаоса выгребли, я просто во тьму сфотографировал со вспышкой. Это не снег, не пыль, это поденки. Ну, можете представить себе масштабы того, сколько их было. В нашей полосе таких массовых вылетов обычно не бывает, но достаточно массовые случаются. Следующий отряд, про который мы поговорим, это стрекозы. Ну, если поденки – это существа, которые, ну, за счет того, что их взрослые стадии живут совсем недолго, не часто попадаются людям на глаза, ну, только если кто-то разглядывает, не знаю, там, воду в пруду и видит проплывающую поденку, их все-таки довольно легко опознать по трем хвостовым нитям, или рыболовы их знают. А вот стрекозы знают все. Ну, как выглядят взрослые стрекозы, я думаю, тут описывать не надо. Все наверняка обращали внимание, что взрослые стрекозы бывают двух, ну, таких общих видов, вариантов. Бывают изящные тонкие, как вот на этой фотографии, а бывают достаточно грузные, большего размера, ну, такие вертолетоподобные существа. Это два разные подотряда. Вот такие изящные стрекозы. Это стрекозы, которые относятся к подотряду равнокрылые, с грузным телом относятся к подотряду разнокрылые. Ну, в русском языке и те, и другие называются стрекозы. В английском, например, равнокрылые стрекозы называются damselflies, а разнокрылые стрекозы называются dragonflies. Поэтому тут есть некоторые нюансы. Сначала мы поговорим про личинок, а в воде живут именно личинки стрекоз, про личинок равнокрылых стрекоз. Ну, они очень обаятельные. Иногда выглядят немного пугающе. Люди с ними, особенно купальщики, сталкиваются в тот момент, когда личинки стрекозы приходит время вылезать на сушу и последний раз линять, высвобождая крылья. Она тоже предпочитает выползти, ну, по какой-нибудь травинке или бревну. И вот если человек стоит в пруду или в реке, то для личинки равнокрылой стрекозы он является идеальным объектом для того, чтобы с него, собственно говоря, и перелинять на крылатую стадию. Поэтому, если вы на себе обнаружите вот таких существ, их очень легко опознать. У них на конце брюшка три таких вытянутых листовидных выроста, которые выполняют функции жабр, а также плавника. В общем, бояться их совершенно не надо. Они, несмотря на то, что бывают довольно крупные, там, до 5 сантиметров, на самом деле совершенно безобидны. Ну, вот здесь тоже фотография личинки равнокрылой стрекозы. Вот здесь хорошо видны как раз эти листовидные жабры. А теперь следующий подотряд – разнокрылые стрекозы. Личинки разнокрылых стрекоз выглядят иначе и, честно говоря, существенно более устрашающе. Они крупные, ну, их тело не так вытянуто, поэтому, ну, обычно их размеры, ну, могут достигать пары сантиметров, иногда чуть больше. Но, тем не менее, они довольно грузные, медленно так вальяжно перебираются. И опять же, при встрече с личинкой разнокрылой стрекозы у человека может, ну, по крайней мере, не самые приятные эмоции возникнуть. Бояться совершенно нечего. Они абсолютно безобидны. Из интересных особенностей. Вот на конце брюшка личинки разнокрылой стрекозы мы не видим никаких жабр. Как же они дышат? У вас может возникнуть закономерный вопрос. Оригинально. На конце брюшка у них видны несколько выростов, таких заостренных. Эти выросты образуют структуру, которая называется анальная пирамида. Они могут открываться и закрываться, соответственно, открывая или закрывая просвет кишечника.
И вот в последнем отделе кишечника, в задней кишке, который раздут и занимает у личинок разнокрылых стрекоз значительный объем всего брюшка, спрятаны жабры. То есть они, соответственно, в этот оригинальный орган набирают воду, омывают жабры, дышат и выталкивают воду. И с помощью этого же органа они могут реактивно двигаться, набирая побольше воды в брюшко и резко из кишечника ее струей выстреливать. И если вдруг вы где-нибудь в пруду столкнетесь с таким организмом и не будете испытывать к нему какую-то неприязнь, то можете опустить ее в какую-нибудь, не знаю, тарелочку с водой и увидите, как она будет достаточно неожиданно реактивно передвигаться. Но вообще, честно говоря, да, вот здесь вот тоже хорошо видна приоткрытая сзади анальная пирамида. Но самым удивительным у личинок стрекоз и самым пугающим, честно говоря, является структура, с помощью которой они добывают пищу. Дело в том, что личинки стрекоз достаточно медлительны. Они не умеют быстро плавать, не умеют быстро бегать. Так вальяжно передвигаются по дну. Но при этом они хищники. А что делать, если ты медлительный, но при этом хищник? Быть хорошим хищником-засадчиком. И у личинок стрекоз для этого существует специально появившееся в процессе эволюции приспособление, которое называется маска. Вот здесь вот видно, что из-под головы раскладывается такая штуковина с крючками. Вот. Это модификация ротового аппарата, которая на конце имеет, ну, такую фактически клешню. Этой маской личинка стрекозы может делать довольно жуткие вещи. Притаившись на дне, она, резко выкинув маску вперед, может схватить проплывающую рыбку или какого-то другого организма. Ну, как вот здесь вот произошло. А могут личинки стрекоз совершенно жутко поступать. С помощью этой маски могут разделывать, например, ну, различных дохлых рыб или, ну, в общем, любые трупы, которые находят. И, опять же, это достаточно интересно. Можно в аквариуме, если посадить несколько крупных личинок разнокрылых стрекоз, и кинуть им кусок мяса, ну, ассоциации с фильмом «Чужой» очень яркие будут. На этой фотографии изображен процесс последней линьки стрекозы. Происходит он следующим образом. Личинка стрекозы вылезает на травинку. У нее по спине, на груди трескается кутикула. Она постепенно вылезает, повисает затем вверх ногами и дает гемолимфе, ну, жидкости, соответствующей крови у насекомых, затечь в жилки, в крыльях, которые являются трубочками, и, соответственно, фактически надуть, ну, как надувную игрушку, только используя жидкость, надуть крылья. Затем они затвердеют, и стрекоза улетит. И очень часто по берегам рек и озер можно увидеть вот такие держащиеся за травинки шкурки. Это не трупы стрекоз, это их линичные шкурки просто. Следующий отряд. Я напоминаю, что мы пока говорим про отряды насекомых с неполным превращением. Это отряд полужесткокрылые. Здесь нужно сделать небольшое пояснение. Дело в том, что раньше существовал понятный всем отряд клопы. Сейчас клопы и еще несколько отрядов, бывших до этого самостоятельными, вместе объединены в большой отряд очень полужесткокрылые. Вот мы здесь будем говорить именно про клопов, которые в качестве подотряда относятся к отряду полужесткокрылые. Вообще, если поденки и стрекозы, у них все достаточно строго, личинки живут в воде, ну, у поденок всегда. У стрекоз есть, на самом деле, архаичные семейства, у которых личинки ведут такой полуводный образ жизни, но, тем не менее, все равно ассоциированы с водой.
А имаго взрослые стадии живут обязательно на суше. То клопы – это вообще-то в основном наземные насекомые. Но среди них есть водные обитатели. Но для водных обитателей, для водных клопов характерно, что если клоп водный, то у него и личинка, и имаго живут в воде. А вообще у клопов довольно интересный ротовой аппарат. Он выглядит как хоботок, которым они могут что-то проколоть. Ну, например, свою жертву, если клоп является хищником. И вот про самых крупных и бросающихся в глаза, в хорошем смысле этого слова, клопов мы как раз сейчас и поговорим. Ну, во-первых, это водомерки. Водомерки – это на самом деле несколько семейств. Ну, здесь вот представитель семейства Геррида. Собственно, те существа, которые ну, обычно именно их люди и замечают в качестве водомерок. Водомерок вообще-то довольно много разных. С водомерками все интересно. У них может показаться, что 4 ноги. Это не так. Ног у них, как у всех уважающих себя насекомых, 6. Но первая пара так торчит вперед и выполняет скорее хватательно-держательную функцию. А вот на вторых двух парах они скользят по пленке поверхностного натяжения. На этой фотографии, кстати, замечательно видно, что ноги водомерки как бы продавливают поверхность воды. Ну, позволю себе напомнить, что пленка поверхностного натяжения – это верхний слой воды, который за счет особых возможностей связываться друг с другом молекул воды несколько отличается по своим физическим свойствам от толщи воды. И вот для нас с вами пленка поверхностного натяжения не настолько существенна, а для маленьких существ вполне себе. И вот водомерки по ней скользят на широко расставленных ногах. У них, во-первых, специальные волоски на лапках есть, и, во-вторых, они смазаны таким жироподобным веществом. Для человека водомерки абсолютно безобидны, а вот для существ, которые падают на поверхность воды, вполне себе смертоносны. Понятно, что если ты живешь на поверхности воды и покидать ее особенно не можешь, ну куда с такими ногами еще уйдешь, то единственное, кем ты можешь хорошо питаться, это теми, кто в эту пленку поверхностного натяжения влип. У водомерки есть чувствительные волоски, которые воспринимают колебания воды, расходящиеся от несчастной тонущей мухи. Водомерки сбегаются, протыкают ее тело и начинают питаться ей. Довольно жутковато. Но следующий клоп, про которого мы поговорим, я думаю, мало какое существо из обитателей пруда вызывало такое количество визгов, как клоп водный скорпион. Ну, разумеется, это никакой не скорпион. Это клоп водный скорпион. Он немножко смахивает на скорпиона, действительно. Относится к семейству Непида. Для человека он, несмотря на свой вот этот пугающий облик, а передняя пара конечностей превращена в такое подобие клешней, между ними торчит, казалось бы, устрашающий хоботок, он совершенно безобиден. Вы можете водного скорпиона пустить, походить по своей ладони, и он ни в коем случае не будет пытаться вас укусить. А вот этот шип, торчащий сзади, который производит впечатление жала какого-то, на самом деле это дыхательная трубка. Дело в том, что абсолютное большинство водных клопов дышит атмосферным воздухом. Соответственно, клоп водный скорпион высовывает из воды эту трубку, протыкая пленку поверхностного натяжения, и дышит атмосферным воздухом. Его не стоит бояться вообще. Хотя, конечно, соглашусь, он жутковатый. Его родственник, относящийся к этому же семейству, Непида, но это другой род. А если водный скорпион относится к роду Непа, то это представитель рода Ранатра.
Ранатру иногда еще называют водный палочник. К палочникам она никакого отношения не имеет, это совершенно другая группа насекомых. Ну, как и водный скорпион, не имеет никакого отношения к скорпионам, которые паукообразные. Как и собрат по семейству водный скорпион, ранатр является хищником, ну, как и абсолютное большинство водных клопов. Вытянутое тело. Когда она оказывается на суше, она еще так то ли пугающе, то ли нелепо выставляет вперед передние лапы. Сзади вот этот торчащий шип – это тоже дыхательная трубка просто. Ранатры бывают достаточно крупные, ну, до нескольких сантиметров. И тоже они, правда, не часто встречаются в средней полосе России, но местами они встречаются, скажем так, пятнами. В каком-то озере их может быть много, в каком-то совсем немного, в каком-то не быть вообще. В основном они чем южнее, тем их становится больше. Но вот для существ, да, для человека точно так же ранатра не опасна, а вот для существ размером с нее ранатра вполне себе опасна. Такой тоже страшноватый хищник. Сидит обычно у поверхности воды, высунув наверх вот эту дыхательную трубку, практически не шевелится, прикидывается, не знаю, травинкой, палочкой, расставляет хватательные ноги передние, и как только кто-то проплывает мимо, хватает, подтягивает и начинает высасывать свою жертву. А вот это клоп, которого стоит опасаться. Не сильно, но это действительно один из немногих обитателей почти любого пруда, который может причинить довольно неприятные эмоции. Это клоп-гладыш, он же называется, народное название у него водяная оса. Как можно догадаться, водяная оса не случайная и очень намекающая на его свойства названия. Дело в том, что как пищевой объект человек гладышу, конечно же, не интересен. Гладыш... Ну, для водных клопов он достаточно крупный, да и вообще для наших клопов. Ну, собственно, там чуть больше сантиметра. Но человека прокусывать для еды он не собирается. А вот если гладыша схватить, к сожалению, он почти гарантированно будет защищаться с помощью своего толстого хоботка. Никакого яда у него нет, но за счет того, что хоботок толстый, он очень болезненно прокалывает кожу. И действительно ощущение, не один раз кусал гладыш, это правда очень больно. Поэтому если вы купаетесь в пруду и видите что-то такое, лучше не хватайте его руками. Ну, гладыши плавают очень интересно. Они плавают нижней стороной тела вверх и гребут задними ногами. Поэтому обычно человек видит гладыша как-то вот в виде чего-то такого рядом с поверхностью. Вот такой объект хватать в пруду руками не надо. Не смертельно, но действительно очень больно. Еще один клоп, который часто встречается в прудах, ну, его, в принципе, можно перепутать с гладышем, если ни разу не видеть. Но на самом деле совершенно от него отличается. Это представитель семейства гребляки. Абсолютно безобидное существо. Гребляком называется, потому что одна из пар ног у него в виде таких весел, которыми он гребет, как будто действительно веслами. Совершенно безобиден. И, в общем, их опасаться не стоит. Теперь переходим к отрядам насекомых с полным превращением. Я напомню, полное превращение подразумевает, что из яиц выходят личинки, которые совсем не похожи на взрослую особь. То есть ни зачатков крыльев нет, может даже ног не быть. А затем они окукливаются. На стадии куколки происходят очень серьезные перестройки организма, и в результате из куколки выходит имаго, взрослое насекомое, которое радикально отличается
по строению своего тела от личинки. Ну, понятно, что недостаточно гусенице приделать крылья, чтобы получилась бабочка. Тут нужны значительно более глубокие перестройки. Они происходят на стадии куколки. Первый отряд насекомых с полным превращением, про которых мы поговорим, это жесткокрылые. А разнообразие водных жесткокрылых в наших прудах очень большое. Ну, как выглядят взрослые жуки, я думаю, все себе представляют и в общих чертах понимают, что в процессе эволюции представители отряда жесткокрылые превратили первую пару крыльев в жесткие надкрылья, чехлы, которые прикрывают вторую пару крыльев. Похожее, на самом деле, случилось и с клопами. У клопов тоже первая пара крыльев, только не жесткие, а такие кожистые надкрылья, которые прикрывают вторую пару, над которой они летают. Так вот, ну, как выглядит жук, я думаю, более-менее все себе представляют. А вот личинки жуков могут выглядеть очень по-разному. Мы поговорим сейчас только про самых крупных жуков. Ну, здесь изображен представитель семейства дитисцида – плавунцы. Среди плавунцов есть совсем небольшие жуки, а есть, ну, очень-очень крупные, такие как представители рода дитискус. Да, такие жуки могут немножко напугать. Но, во-первых, его еще поди поймай, он достаточно быстро плавает. А во-вторых, если вы возьмете даже в руку такого жука, он, конечно, вас может попробовать немножко укусить, но челюсти у него совершенно недостаточно мощные для того, чтобы причинить какое-то неудобство. Обратите внимание, что одна из пар конечностей у него тоже превращена в такие практически весла. А вот личинки плавунцов выглядит совершенно иначе. И даже для нас с вами значительно менее безобидные создания. Ну вот справа здесь изображена личинка. Существо может показаться немножко нелепым. Плавать с такой формой тела быстро не получится. Им и не надо быстро плавать. У них очень удивительный ротовой аппарат. На голове личинки жука-плавунца мы можем заметить две челюсти, такие серповидные, которые торчат вперед. Выглядит опасно. Впрочем, опасными они и являются. Но возникает вопрос. Ну, схватить-то добычу, ладно, такими серпами можно. А дальше-то что делать? Дальше происходит потрясающее. Внутри этих челюстей проходит канал. Когда личинка жука-плавунца вцепляется ими в свою жертву, она впрыскивает в нее пищеварительные соки. Жертва в мучениях погибает, начинает перевариваться изнутри, и дальше личинка жука-плавунца ее высасывает. А учитывая, что личинки жука-плавунца могут быть, ну, до 10 сантиметров в длину, палец я им крайне не рекомендую подставлять. Они не опасны для нас с вами. То есть, если вас укусит личинка жука-плавунца, а иногда они атакуют людей первыми. У меня, опять же, в Монголии, правда, в другую поездку был удивительный случай, когда мы с моим коллегой ловили пресноводных беспозвоночных в небольшом прудике. Я был в шортах и в сандалях. И стоял примерно по колено в воде и чувствую, что что-то колется, икры как-то колет. Поднимаю ногу, а там штук 15 таких 3-4-сантиметровых личинок жуков-плавунцов. Мы очень удивились друг другу, разошлись мирно. Некоторые, правда, из этих личинок все-таки были отправлены в пробирку со спиртом, но нога не растворилась. То есть никакого опасного яда они не впрыскивают, переварить существо размером с человека они не могут. И кусочек нашего тела тоже не могут переварить. Поэтому если вы видите личинку жука-плавунца, с ней надо быть, ну, уважительным. Но палец лучше не совать,
так, в общем, даже если вдруг она укусила, в этом нет совершенно ничего страшного. Но если это крупная личинка, то это достаточно больно. Ну, как иголку в палец втыкать. Следующее семейство – это водолюбы, гидрофилиды. Ну, среди них тоже есть совсем маленькие жуки, есть очень большие, как черный водолюб. Отличаются они внешне от плавунцов довольно неплохо. У них такое более полусферическое тело. Если у плавунцов оно совсем обтекаемое, то здесь не настолько. И самое главное, что водолюбы значительно лучше плавунцов ходят по суше. То есть если плавунец себя на суше ведет практически, как, не знаю, там, ну, как вот морскую черепаху достать, она, конечно, куда-то ползет, но, в общем, явно ей не очень хорошо. Вот с плавунцами примерно так же. А водолюбы не то чтобы бегают по суше, но вполне себе передвигаются. Да, бывают достаточно крупные, как черный водолюб. А вот их личинки – это настоящие чудовища. Причем они бывают большие, с указательный палец. А у них совсем чудовищные челюсти, которые предназначены явно, что именно для захвата и удержания жертвы. Никакого канала с ядом в этих челюстях нет, но откусить-то такими челюстями все равно не получится. Если вы когда-нибудь столкнетесь с личинкой жука-водолюба, обязательно попробуйте ее покормить. Можно курицей, они ее любят, они вообще все любят. Так вот, то, как питается личинка жука-водолюба, это действительно жутко. Схватив свою жертву, личинка водолюба выползает на мелководье, поднимает голову над водой, удерживая свою жертву вот этими монструозными челюстями, а дальше изо рта начинает фонтаном пищеварительных соков поливать свою жертву. Это прямо видно, такая струйка воды, ну, в смысле струйка жидкости. Параллельно потихоньку размалывая получающуюся такую полупереваренную кашицу этими жутковатыми челюстями и дальше всасывая то, что получается. Ну, в общем, жутко, но очень эффектно. Правда, из-за того, что они вырастают больших размеров, крупные личинки водолюбов действительно похожи просто на такие темные сегментированные мешки с челюстями. Выглядят жутко, могут укусить. Опять же, никакого яда не впрыскивают, но внешний вид настолько пугающий, что, в общем, честно могу сказать, что при том, что я занимаюсь всю свою жизнь пресноводными насекомыми, заходя в пруд, вот единственное, о ком я думаю, чтобы на него не наступить, это все-таки личинки водолюбов. То есть страшного ничего нет, они даже обычно не кусают. Что успокаивает, предпочитают они жить в зарослях, поэтому если вы просто заходите в какую-то незаросшую часть пруда, вероятность столкнуться с ними практически минимальная. Но даже если столкнетесь, не пугайтесь слишком сильно. Кроме жуткого внешнего вида, они вполне себе безобидны. Следующий отряд, о котором мы поговорим, это отряд ручейники. Ну, взрослые ручейники выглядят как такие странноватые недобабочки. Ну, в принципе, кем они являются? Они являются родственниками примитивных бабочек, но это отдельный отряд. Нас с вами, опять же, интересуют личинки ручейников. И вот личинки ручейников – это что-то умопомрачительное. Дело в том, что тело большинства ручейников, брюшко, выглядит как такая белая, ну, не знаю, честно говоря, хочется использовать слово «сарделька», с большим количеством нитевидных жабр. Понятно, что это просто мечта рыбы, любой.
Именно поэтому личинки ручейников являются такой великолепной рыболовной наживкой. Если вы оказались на водоеме, где вы видите достаточно большое количество личинок ручейников, обязательно попробуйте на них порыбачить. Вам понравится, я гарантирую. Ну, если, конечно, вам их будет не жалко, потому что существа чрезвычайно обаятельные. Так вот, и здесь мы сталкиваемся с удивительным примером того, как в процессе эволюции изменялось, не приспосабливалось не тело организма, а его поведение. Дело в том, что, повторюсь, большинство да, личинок ручейников совершенно беззащитны перед рыбами. Но многие семейства ручейников в процессе эволюции стали строить домики. Домик ручейника – это просто цилиндрический чехол, собранный из различных материалов. Это могут быть песчинки, камушки, пустые раковины моллюсков, иногда даже раковины с живыми моллюсками внутри. Моллюски, наверное, очень удивляются, когда становятся элементом домика ручейника. Нагрызенные ими кусочки травы, иногда просто из слюны они делают домики. Склеивают объекты они специальными выделениями. Ну, по составу это подобно шелку веществу. Как клей подводный работает совершенно великолепно. И, соответственно, в этом чехле, который ручейник носит с собой, он живет, потихоньку его достраивая по мере роста. Что удивительно, ручейники строят домики не абы из чего. Каждый вид ручейника строит строго определенный тип домика. И обычно, не до вида, но до рода, в большинстве случаев всегда можно четко опознать ручейник просто по домику. Более того, те виды ручейников, которые обитают, например, на илистых грунтах, они к своим домикам по бокам приделывают две длинные палки, или травинки плотные, которые превращают их домик в подобие саней. Площадь поверхности увеличивается, и домик не проваливается в ил. А ручейники, которые обитают в быстрых горных потоках, они по краям своего песчаного домика приделывают два ряда, по одному ряду с каждой стороны, крупных тяжелых камушков, чтобы их меньше сносило. А то, насколько в процессе эволюции ручейники приспособились к разным местообитаниям, именно изменяя конструкцию домика, потрясает. А больше всего потрясает здесь следующее. Ведь ручейники не учат друг друга строить домики. А интуитивно нам легко представить, как в нашем генетическом материале и в генетическом материале всех остальных организмов заложена информация о строении тела. Но в генетическом материале ручейников, в геноме ручейников, заложен еще фактически план этого домика. А что здесь важно? Что домики ручейников являются цельными законченными структурами. То есть это не та ситуация, когда он начинает строить домик и просто увеличивает. Если мы имеем дело с домиком, к которому надо приделать с двух сторон по палке. Это законченная структура. Здесь мы сталкиваемся с очень ярким примером того, как достаточно сложные поведенческие механизмы могут быть жестко генетически детерминированы. Возможно, отдельно взятая личинка ручейника считает себя гением инженерной архитектурной мысли. Я шучу, конечно, но тем не менее. Думаю, что фантастика. Я приделаю эту палку сюда, а эту сюда. Это же гениально. На самом деле она просто реализует, пусть сложную, но четкую генетическую программу. Да, тут можно о многом задуматься. Ну да ладно. Что интересно, с ручейниками проводят, разумеется, много поведенческих экспериментов. Подробно мы про это говорить сейчас не будем, потому что поведение насекомых совершенно отдельная тема. Если личинку ручейника вытащить из домика и посадить в аквариум, то первое, что он начнет делать и не остановится, пока не закончит, это собирать новый домик.
А коварные ученые вытаскивали личинок ручейников, сажали в аквариум и насыпали им разные кучки строительных материалов. И личинка ручейника ходит и придирчиво выбирает ту кучку строительные материалы, в которых будут наиболее похожи на то, из чего в природе должен был бы быть построен домик. Но понятно, что такие хитрые обезьяны, как люди, могут обмануть несчастных бездомных ручейников, заставить их построить домик из бисеринок, цветного стекла. Есть ювелирная фирма в Швеции, например, которая использует труд бездомных личинок ручейников для создания украшений. Ну, их потом обрабатывают, домики, специальным лаком и, в общем, делают серьги, подвески. Надеюсь, ручейникам после этого дают хотя бы спокойно окуклиться и вылететь. Ну, вот здесь как раз ручейники, построившие домики из жемчужинок и кусочков золота. То есть им просто насыпают строительные, в виде, в качестве строительных материалов кусочки драгоценных, полудрагоценных камней, золота, серебра, и вот получается что-нибудь такое. Последний отряд, про который мы сегодня будем говорить, это отряд двукрылые, ну или комары и мухи. А взрослые двукрылые выглядят либо как комары, либо как мухи. Маленькие комары, очень маленькие комары, огромные комары, практически невидимые глазу мухи, крупные мухи, очень большие мухи. А вот личинки двукрылых могут выглядеть крайне разнообразно, но единственное общее, что у них у всех есть, у них даже у некоторых есть голова, у некоторых нет головы вообще, у некоторых личинок двукрылых только, собственно, рот с челюстями остался, головной капсулы нет. Так вот, единственное общее, что есть у всех личинок двукрылых, это то, что у них напрочь отсутствует сегментированные ноги. У взрослых двукрылых они есть, у личинок никогда нет. А разнообразие водных личинок двукрылых, понятно, что далеко не все личинки двукрылых водные. А, так вот, разнообразие водных личинок двукрылых колоссальное. А по числу видов это, безусловно, самая большая группа водных насекомых. Мы только про нескольких самых ярких и крупных, ну или как-то значимых для нас представителей сейчас поговорим. Первое – это семейство мошки, симулиида. Ну, в верхнем правом углу, в левом, прошу прощения, в верхнем левом углу здесь сама мошка изображена. Мошки – это те самые докучливые мошки в районе 2 мм длиной, которые чрезвычайно неинтеллигентно сгрызают кусочки кожи у нас и слизывают выделяющиеся капельки крови, вызывая серьезные раздражения. И, ну, это действительно одни из немногих насекомых, которые могут в прямом смысле слова загрызть человека до смерти. Не сгрызут мясо, конечно, но человек просто может умереть от болевого шока, если он окажется в футболке и шортах где-нибудь на Ямале летом. Так поступать не стоит. А вот в правой половине рисунка здесь изображены их личинки. И личинки мошек, ну, чрезвычайно милые создания. То есть по уровню обаяния я даже не знаю, кто с ними может соревноваться. Они такой кеглевидной формы. Многие из них с двумя торчащими в стороны веерами из таких длинных щетинок. Они прикрепляются задним концом тела на твердые предметы на быстром течении. Располагаются так, чтобы эти веера смотрели против течения и фильтруют. А время от времени они, у них на груди есть одна непарная лыжноножка. Лыжноножками у личинок насекомых называют любые выросты, похожие на ноги, но ногами не являющиеся. И об эту непарную лыжноножку они так по очереди отжимают вот эти веера. Выглядит действительно очень симпатично. Из-за того, что личинки мошек являются фильтраторами, причем пассивными, то есть они не создают ток воды, они просто обладают органом, который позволяет прочесывать воду, которая через него проходит, выбирая питательные частицы. Как и прочие пассивные фильтраторы, личинки мошек предпочитают быстрые реки, ручьи. Именно поэтому
мошки обычно атакуют рядом либо с реками, либо с какими-то ручьями, но не рядом с болотами и озерами, как другие кровососы. Ну, вот здесь личинка совершенно другого семейства, типулиды, комары-долгоножки. Сами по себе комары-долгоножки – это существа, которых боятся. Это те самые здоровые большие комары, которые летом иногда прилетают на дачи, на окна, начинают об них биться, и люди начинают сразу переживать, чтобы к ним залетел малярийный комар, все плохо. Это, конечно, не малярийные комары. Малярийные комары – это представители род Anopheles из семейства кулициды, кровососущие комары. Малярийные комары выглядят, ну, для неспециалиста точно так же, как все остальные кровососущие комары. Малярийные комары вас кусают многократно за сезон, если вы из города куда-нибудь выезжаете. Но, по счастью, на абсолютно большей части территории нашей страны малярию они не переносят. Потому что для того, чтобы малярийный комар переносил малярию, он должен быть сам носителем малярийного плазмодия. Это такой одноклеточный паразит. Так вот, вот эти огромные комары – это комары-долгоножки. Взрослые их стадии вообще совершенно не опасны. Они преимущественно афаги, как и поденки, то есть не питаются, живут, соответственно, недолго на веществах, которые накопила личинка. А вот личинки у них тоже крупные, могут быть, ну, почти с палец размером, чуть меньше обычно, правда. Вот такие тоже, не знаю, сарделькообразные создания. А населяют обычно небольшие реки или ручьи. А, ну, для существ меньше них размером они опасны, а так для человека абсолютно нет. То есть личинки комаров-долгоножек совершенно безобидные создания, как и мага. Но вот есть еще одно такое, ну, скорее такая закономерность, что у личинок двукрылых из-за того, что у них нет развитых ног, не всегда понятно, с какой стороны голова. Вот если с какой-то стороны тела личинки двукрылого много выростов, то обычно там не голова. Вот тут голова справа, а слева задний конец тела. И если на него укрупненно посмотреть, он выглядит вот так. А что здесь что? Ну, тут есть выросты. А вот эти вот две глазоподобные структуры на самом деле являются дыхательными отверстиями. То есть личинки комаров-долгоножек могут высовывать немножко из воды, ну, скорее цеплять к пленке поверхностного натяжения задний конец своего тела и дышать атмосферным воздухом. Но из воды они кислород тоже умеют получать через как раз поверхность тела на вот этих вот длинных выростах. Еще одно создание. Увидев такое в пруду, можно, ну, сомневаться, стоит ли там купаться. Нет, ничего страшного в реальности нет. Это личинка мухи-крыски. Называется она так, семейство журчалки серфида. Называется она так из-за своего длинного выроста. Этот вырост является ничем иным, как телескопически выдвигающейся дыхательной трубкой. Крыски любят жить, личинки мух-крысок любят жить в наиболее грязных водоемах. Если в воде много органических веществ, они там гниют. Пищи там много, а вот кислорода из-за процессов гниения очень мало. Личинкам крыска совершенно не является для них препятствием. Они занимаются своими делами на дне и высовывают на поверхность в несколько раз длиннее своего тела дыхательную трубку. На ее конце расправляется такой веер из щетинок, который позволяет ей цепляться за пленку поверхностного натяжения. И таким образом она дышит. А опять же, совершенно безобидный, часто встречающийся обитатель наших прудов. Ну и в завершении, безобидный на личиночной стадии, но те, кто на стадии имага,
доставляют нам много хлопот и неприятностей и вообще портят жизнь. Это комары. Вот так выглядят личинки комаров, кровососущих комаров семейства кулициды. Их чаще всего можно встретить у поверхности воды, потому что у них есть, ну, у многих из них тоже есть такая специальная дыхательная трубка, которой они цепляются за пленку поверхностного натяжения и дышат. А если в этот момент дотронуться пальцем до поверхности воды, то они, смешно кувыркаясь, начнут уходить в глубину. Вот так выглядят личинки кровососущих комаров. И, например, если вы на даче у себя где-то в бочке увидели много таких существ, ну, вы сделали рассадник комаров у себя прямо под окнами. Поэтому лучше в общих чертах представлять, как выглядят личиночные стадии комаров. Хотя, конечно, личинки кровососущих комаров тоже чрезвычайно обаятельные и изящные создания. Ну, на этом, наверное, вот такими широкими мазками мы пробежались по основным группам пресноводных насекомых. Давайте перейдем к вопросам. Так, каким образом происходит синхронизация времени вылета у насекомых, в частности, у паденок? Значит, важно сразу, что очень часто названия паденок пишут с ошибкой, они пишутся паденки через О, а не через А. И в некоторых энциклопедиях, я даже детских в основном, правда, я сталкивался с тем, что говорят, ну вот написано прямо, что они паденки, потому что они падают. Ну, имеется в виду, что они взлетают вверх и затем падают вниз. Они, как я уже рассказал, летят по синусоиде. Нет, они паденки, потому что живут по дню. То есть живут в среднем действительно около одного дня. Что касается синхронизации вылета, это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, за счет того, что они все одновременно вылетают, они одновременно размножаются, одновременно откладывают яйца и одновременно начинают развиваться. Плюс ко всему, они выделяют вещества, которые стимулируют окружающих паденок тоже начинать линять. Но вообще здесь надо тоже, ну, как-нибудь обязательно поговорим просто про коммуникацию насекомых химическую. Там много интересного. Так, все эти организмы вторично водные или первично водные? Вообще насекомые... Значит, ну, я на всякий случай напомню, что первично водными называются организмы, которые на протяжении своей эволюционной истории никогда не покидали воду. Вторично водными называются организмы, которые предки которых в процессе эволюции выходили на сушу, а затем возвращались обратно в воду. Насекомые сами по себе – это наземная группа организмов, то есть они появились как класс на суше. Это не так часто вообще-то среди беспозвоночных встречается, чтобы группа ранга класса была именно исходно наземная. Соответственно, все личинки насекомых и насекомые, которые живут сейчас в воде, являются формально вторично водными организмами, потому что они, их предки были наземными до этого. Их далекие предки, которые еще не были насекомыми, вышли из воды на сушу. Поэтому все пресноводные насекомые – это вторично водные. Так, меня просят отключить демонстрацию экрана в скайпе. Сейчас я это сделаю.

Хорошо. Это подводный клей ручейников, который они используют для строительства своих домиков. Принес какую-нибудь пользу науке? Пока нет. Хотя действительно, вот это шелкоподобное вещество, которое выделяют ручейники, оно обладает интересными свойствами. То есть это действительно суперпрочный подводный клей. Но это как раз случай, когда человечество пока не решило, что ему нужно что-то непосредственно такое, потому что различные синтетические вещества, которые обладают сходными свойствами, они, в общем, человечеством созданы, поэтому как бы сама идея того, что может быть подводный клей, да, а так, в общем, непосредственно этим веществом не пользуются. Личинка комара-долгоножки питается мотылем обычного комара. А, во-первых, что такое мотыль? Мотылем называют личинок двукрылых, относящихся к семейству хиронамиды или комары-звонцы. Имаго, то есть взрослые особи комаров-звонцов, очень похожи на кровососущих комаров, но не кусаются вообще. Они хорошо отличаются по таким перистым антеннам, мохнатым практически антеннам, торчащим вперед. Если увидите комара с мохнатыми антеннами, это как раз представители семейства хиронамиды, комары-звонцы. Они совершенно безобидные, но единственное, если собираются большими кучами, то скоплениями очень сильно гудят. То есть для меня было загадкой долгое время, почему они называются комары-звонцы, потому что, ну, даже писка особенного на самом деле не слышно от них обычно. Но один раз тоже в Монголии, когда мы встали с палатками на берегу озера Айрак-Нуур, ночь у нас прошла полностью без сна, потому что там было много, по-настоящему много комаров-звонцов, которые гудели так, это вот ощущение, что вой сирены просто у тебя над ухом, чудовищно. Так вот, соответственно, то, что обычно мы называем обычными комарами, которые нас кусают, это кулициды, кровососущие комары. Их личинки выглядят иначе, я показывал в конце. А то, что называют мотылем и используют для кормления аквариумных животных, для рыбалки иногда, это личинки хиронамид комаров-звонцов. Так вот, да, типулиды, ну, личинки комаров-долгоножек являются хищниками, вообще ведет себя как такой, знаете, медленно ползущий комбайн. Ползет и хватает челюстями все, что может съесть. Среди, ну, хиронамиды это вообще очень большое по числу видов семейства. Там бывают маленькие, по размеру организмы достаточно крупные. И вот маленьких личинок хиронамид, она, конечно, за милую душу уплетают. Личинки типулит. Зачем личинка в палец, если имаго такое маленькое про комара? Если мы говорим про семейство типулиды, комары-долгоножки, у которых как раз личинки бывают с палец почти размером, то сам комар-долгоножка тоже крупный, но, безусловно, он уступает по весу. А здесь есть интересный момент. Вообще часто бывает, что у насекомых с полным превращением личинка крупнее, причем может быть ощутимо крупнее, так и у жуков многих бывает, чем взрослый организм. Зачем это надо? Ну, потому что насекомым с полным превращением нужно проходить стадию куколки. Это энергозатратная стадия, потому что идут активные перестройки в организме. Но при этом питаться на этой стадии обычно личинка не в состоянии. Поэтому очень часто, да, у личинок насекомых с полным превращением крупные большие личинки, больше, чем имаго. Так, почему отряд клопов так разнообразен в водах? Почему так много видов связало себя с водой? Ну, если говорить про клопов,
то на самом деле клопы как раз, если взять как бы весь подотряд клопы, я напомню, сейчас клопы – это подотряд внутри отряда полужесткокрылые. Так вот, в основном клопы являются наземными организмами. Водных – это очень большая группа насекомых. Водных видов там...

тебе водным организмом, а если надо, улетать. Ну, правда, честно могу сказать, что водные клопы, что водные жуки, летать умеют, но делают это не очень охотно. То есть, если вы поймаете какого-нибудь крупного плавунца, и будете держать его в руке, рассматривать, он не будет пытаться улететь. То есть эту ситуацию он не будет воспринимать настолько дискомфортной, чтобы все-таки воспользоваться способностью к полету. Так, зачем насекомые полезли в воду? Чтобы спрятать свои личинки? А эволюция насекомых – это очень большая и очень интересная тема. А первыми в воду, видимо, ушли как раз поденки. Да, а древние поденки ушли в воду, потому что, как мы в самом начале обсудили, они не могли существовать в мире, где есть воздушные хищники, стрекозы в первую очередь. И поэтому у них жизненный цикл так причудливо изменился. На личинку приходится практически все время жизни. На имаго, взрослую стадию, совсем чуть-чуть. И что еще спасло поденок от вымирания? То, что их личинки действительно были первыми насекомыми, которые ушли в воду. А с пресными водами и заселением пресных вод – это вообще совершенно отдельная история. А жизнь, ну, эволюционировала очень долго в океане. Затем она вышла, ну, мы говорим сейчас о многоклеточной жизни. А бактерии-то везде жили. Так вот, затем жизнь вышла на сушу, сформировались наземные экосистемы, а пресные воды, судя по всему, заселялись последними, уже после того, как сформировались наземные экосистемы. Именно поэтому там так много вторично водных групп. И когда поденки, их личинки уходили в воду в процессе эволюции, у них там почти не было конкурентов. Именно поэтому среди семейств поденок мы на их личиночных стадиях можем увидеть колоссальное разнообразие экологических ниш, ну, образов жизни, которые они занимают. И это тоже удивительно. Но затем вслед за поденками потянулись стрекозы, ну, они их там не оставили в покое, и различные другие насекомые. Но вообще про заселение пресных водоемов нужно обязательно будет как-нибудь отдельно поговорить, это действительно очень интересно. Так, считаете ли вы, что домик ручейника – это намек на возможность клонировать человека-гения? Домик ручейника – это намек прямой на то, что сложные формы поведения достаточно могут быть полностью запрограммированы в геноме. Все. Знаете, гениальность – это такое расплывчатое понятие, и нам с нашим сознанием не до конца все понятно, поэтому это домики ручейников – это повод задуматься о многом в целом. Мы считаем стадию имаго полноценным животным, но если оно живет всего сутки и не питается, так ли это? Может, личинка основное насекомое, а имаго так сбоку бантик? Это очень интересно. Действительно, нам, чья основная часть жизни, которых проходит на стадии, приходящейся на, в общем, половозрелое состояние, кажется, что детство, развитие организма – это такая подготовка, а затем начинается, вот она, взрослая, настоящая жизнь. А не у всех организмов так. У поденок основной стадией, безусловно, является личинка. А имаго – это просто крылатые половые органы, фактически.

в задачу и мага-поденок входит только размножиться и постараться улететь в соседний пруд или в соседнюю реку и отложить яйца там, иногда героически погибнув. Ну, потому что поденки, которые живут в озерах, они могут яйца прямо скидывать на воду, и они потихоньку тонут, опускаются на дно. Но очень велико разнообразие поденок, личинки которых развиваются в горных ручьях, в быстрых потоках. Вы понимаете, что если сбросить кладку яиц в горный поток, то ее ну, снесет, и все, куда-нибудь в море. Или в соленое озеро, если мы говорим о центре континента. И вот некоторые поденки, они заканчивают свою жизнь крайне героически. Самка, готовая отложить яйца, своими всеми ногами хватается за травинку, торчащую из вот этого горного потока, и начинает ползти, залезает в воду, у нее ломаются крылья, она не отпускает при этом травинку, доползает до дна, приклеивает куда-нибудь на камень кладку яиц, и затем отпускает лапы, и ее сносит течением, быстро ее тут же кто-нибудь съедает. Поэтому далеко не у всех организмов взрослая стадия является основной. А что считается сложноножками при взрослении? Какие личинки питаются на этапе окукливания? Есть ли насекомые, у которых появились вторично жабры? Много вопросов. По счастью, на все на них можно ответить. Что случается с сложноножками при взрослении? Если мы говорим про подвзросление, мы подразумеваем не рост личинки во время линик, а личинки насекомых с полным превращением точно так же линяют, чтобы расти. А именно окукливание, то тело перестраивается. Есть специальные группы клеток, которые называются имагинальные диски, из которых формируются части тела взрослого насекомого. И если вскрыть куколку, то прямо там будет видно, как закладываются ноги, и нога насекомого на стадии, когда она еще выглядит как имагинальный диск, вот такой зачаток в куколке, выглядит эффектно, как такой из нескольких концентрических кругов сложенный блин, а затем эти концентрические круги начинают телескопически удлиняться, и, собственно говоря, получается конечность. А лыжноножки просто рассасываются. Какие личинки питаются на этапе окукливания? На стадии куколки обычно насекомые не питаются, но и более того, у абсолютного большинства насекомых куколки – это практически неподвижная стадия или крайне малоподвижная. Но есть существа, у которых куколки достаточно подвижные. Например, у комаров как раз куколки плавают в толще воды вполне себе. Выглядят как такие смешные маленькие чертики. Если

неандертальцев к речи, про то, что я говорю чаще всего, что они, скорее всего, не говорили, Станислав Владимирович, он оптимистично сказывается на этот счет. Мы вообще не во всем сходимся во мнениях, то есть на некоторые вопросы, которые моделируются в антропологии, которые не установлены абсолютно достоверно и точно, да, и мы скажем одно и то же с ним, наши мнения расходятся. Иногда мы придерживаемся разных школ. Я не уверена, что неандертальцы обладали речью в полном смысле этого слова, с грамматикой, семантикой и так далее. Несмотря на большой мозг, несмотря на развитые зоны Брака и Вернике, речевой аппарат у них был слишком грубый и примитивный, и есть статьи, которые вызывают у меня большое доверие, методы, в которых используются хорошие, о том, что неандертальцы могли использовать очень малый набор звуков. То есть, в принципе, у них и гласных, и согласных было по несколько штук. И для полноценной речи, если бы она постоянно использовалась, это было недостаточно. Мне по сумме этих факторов вот, морфологических кажется, что о настоящей речи говорить не приходится. Что настоящая речь – это последние, там, дай бог, 100 тысяч лет. Настоящая – это понятно, что здесь лингвисты ко мне могут докопаться, что такое настоящая речь. Но я имею в виду языки, в которых сложные предложения комбинируются в рекурсивные структуры большие. Я думаю, что такая речь развитая – это достаточно молодое явление, что она свойственна для нашего вида. Несмотря на то, что есть статьи, которые речь удлиняют до гейдельбергцев, что какими-то словами уже люди могли пользоваться 500 тысяч лет назад. Наверное, какими-то отдельными языковыми сигналами пользовались. И неандертальцы, наверное, пользовались. Но, на мой взгляд, просто это еще речью называть нельзя. Однако четкой ясности нет. Нет какого-то метаанализа, который бы говорил, кто, скорее всего, прав. Я с моим пессимизмом или Станислав Владимирович с его более лояльным отношением к способности неандертальцев. Так, это все вопросы из-под последнего ролика, на которые я хотела ответить. Вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы, соображения, комментарии под этим роликом тоже, если они у вас будут. И я хотела вставить еще небольшой рекламный блок. Это все мероприятие нашего музея. Конец марта будет огонь. Я очень советую тем из вас, кто интересуется жизнью музея и новостями биологии, и вообще хочет больше знать о том, как устроен реально объективный мир вокруг него, и хочет, чтобы мир у него был большой, не сводился к маленькому быту, в котором приходится жить каждому из нас. Какие вещи могу посоветовать? В этот четверг, 18 марта, состоится дискуссионный клуб. Это офлайновое мероприятие, посвященное будет эволюции пола. Там рассматриваются дьявольски интересные темы про то, в общем, как отношения между полами, зачем полы эволюционировали, как одного из полов можно отказаться, в чем на самом деле разница между полами. Вот, в общем, советую тем, кто в Москве и может прийти, я советую приходить, вход будет по билету в выставочный комплекс. То есть, в основном мероприятии билетов нет, вход как бы свободный для посетителей музея. Дальше, 21 марта и 1 апреля, это четверги, тоже вечера, у нас будут онлайн-лекции для всех желающих, кто не может прийти в музей, кто далеко живет или занят и так далее. Одна из которых посвящена кремациям в прошлом, высокотемпературная антропология. Вторая посвящена убийствам в прошлом, применению криминалистического метода в антропологии. Обе лекции должны быть просто потрясающие. В конце прошлого года были лекции от специалистов Института археологии РАН, с которым мы делали эту выставку. И это продолжение этого цикла, то есть это еще две лекции от специалистов Института археологии. Я очень советую, потому что они обаятельные, темы очень интересные, остро актуальные, в общем, остро актуальные для антропологов, понятно, но тем не менее уверен, что они будут замечательными. Дальше, хотела напомнить, что у нас последний месяц работы, собственно, выставки «Травмы прошлого», если кто-то до нее еще не дошел, то до 4 апреля, уже меньше месяца, кстати, осталось, но, в общем, время забежать сюда еще есть. И время, кстати, приобрести экскурсию со мной, например, тоже. В принципе, если у вас будет такое желание. Хотя там нужно убирать день, это, конечно, непросто, но тем не менее. И последнее рекламное объявление, которое я хотела сказать, это то, что в конце марта я проведу стрим. В прошлом году у нас был стрим такой пробный тест, и в этом году мы постараемся каждое время года делать по одному стриму, весенний, летний, осенний, зимний. Если у вас есть желание со мной коммуницировать вживую, то есть я, конечно, стараюсь отвечать на вопросы, но, наверное, на весь спектр я ответить не могу. Вот. На стрим я постараюсь это сделать по возможности. Вот, ссылки на все мероприятия будут лежать под роликом. Ролики, которые можно пересмотреть, я надеюсь, появятся прямо вот здесь, которые близки к теме, которую мы сегодня обсуждали. До новых встреч на канале Дарвинского музея. Вас сегодня разбудил крик, похожий на крик моего самого любимого животного, но на самом деле это был крик детеныша кенгуру. До встречи! Ты думаешь, я бездельничаю? Я, между прочим, смотрю, какие будут вопросы. Так. Окей.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, друзья! Неожиданная и очень приятная новость. Вы, конечно, знаете, что НАСА давно уже собирается доставить с Марса на Землю образцы марсианского грунта. Это, правда, очень важно, потому что там маленькими походными приборами его невозможно исследовать. А тут мы бы большими настоящими приборами, тонкими методами исследовали марсианский грунт и все узнали бы про Марс. И НАСА уже начало эту программу. Последний марсоход Perseverance собирает образцы грунта, закачивает их в маленькие титановые пробирочки, такие контейнеры. Потом другой марсоход должен собрать эти контейнеры, а потом на Марс должна прилететь ракета, которая погрузит на себя эти контейнеры, взлетит над Марсом, перегрузит их в другую ракету, и та отправится к Земле. Так вот, вся эта многоходовка НАСЕ не удается. Было сообщение недавно, что у НАСЫ не хватает денег, чтобы решить эту очень сложную и очень дорогую проблему – доставка грунта с Марса на Землю. И что вы думаете? Кто взялся за дело? Представьте себе, за эту задачу взялись китайские инженеры, от них всего можно ожидать. Они долгие годы шли по пятам советской, потом российской, американской космонавтики и уверенно повторяли то, что уже было пройдено. И вот в последние годы они вырвались вперед. Кто сел на обратной стороне Луны впервые в истории космонавтики? Китайский аппарат. Кто сел на поверхность Марса, съехал с посадочной платформы, сделал селфи и сейчас уже третий год бегает по Марсу, изучает его недра? Китайский марсоход. И теперь китайцы объявили, что в 2028 году они доставят с Марса на Землю образцы марсианского грунта. Ну, им очень хочется быть первыми. Они теперь вровень со всеми идут и хотят вырваться вперед. Но кто им может помешать? Правильно, Илон Маск. Он сказал, что его гигантская ракета Starship полетит к Марсу без людей в автоматическом режиме в 2026 году, а затем в 2028 уже с экипажем. Маск обычно делает то, что обещает. Вот только сроки не всегда выдерживает. Но тут, я думаю, он очень постарается, чтобы не выпустить китайских инженеров вперед и доставить марсианский грунт руками человека с Марса на Землю. Посмотрим. Марсианская гонка началась. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое. Зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски неземного подкаста и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео.
2: Друзья, очередная космическая сенсация. Частная компания SpaceX сделала космический скафандр. И непрофессиональный космонавт вышел в нем в открытый космос. И то, и другое звучит очень необычно, но давайте разберем. Во-первых, частная компания – это крупнейшая в мире ракетная корпорация SpaceX. Ее ракеты самые мощные на сегодняшний день, так что не надо делать скидок на слово «частная». Это очень мощная инженерная структура. Во-вторых, скафандр, который назван для внекорабельной деятельности, на самом деле для нее не годится. Это совершенно очевидно. Я это разберу чуть позже. Третье. Не такие уж это не профессионалы. Это некоторые из них инженеры НАСА, другие уже Айзек Манн. Он летал в космос, так что он уже формально астронавт. Но давайте разберемся. Что это за скафандр? Почему столько шума? Действительно, он необычный. В последние годы мы понимали, что есть два типа скафандров. Одни должны сохранить жизнь астронавтов, так называемые спасательные скафандры. Не надо ничего делать, не трогай ничего, не крути ногами, руками, только живи в этом костюме и вернись на Землю. Ну, или куда-то, куда тебе надо. Другой скафандр – автономный маленький космический корабль размером в одного человека. Он должен давать свободу рукам, ногам, голове, дыханию. Он должен снабжать человека всем необходимым и радиосвязью, и питанием, потому что в нем иногда работают по много часов. Так вот, тот костюм, который сделал Илон Маск и его инженеры, очень симпатичный, очень красивый. Но он не приспособлен для работы в вакууме. Это мягкий скафандр. И представьте, вас как автомобильную шину надувают изнутри, а потом попробуйте сложить в локтях руки. Или, что самое важное, сжать перчатку, а мы же работаем пальцами, руками. Я предлагаю тем, кто попадет в павильон «Космос» на ВДНХ, найти небольшой экспонат. Это такой пластиковый ящичек, внутрь которого вставлена перчатка от космического скафандра. И у вас есть возможность засунуть туда руку. А из ящичка откачивается воздух. То есть внутри вашей перчатки одна атмосфера, а снаружи почти ноль. Попробуйте сжать пальцы хотя бы один раз. Ну, далеко ходить не надо. Попробуйте сжать хорошо надутую шину велосипедную. Мы ее так и проверяем. Не сжимается, значит, давление там выше, чем в окружающем воздухе. Это правда трудно. То, что сделал Маск, это космический спасательный костюм. Он гарантирует жизнь, мы в этом убедились. Все четыре астронавта в разгерметизированной капсуле живы-здоровы. Один из них по пояс высунулся в космический вакуум, хотя тот космический не сильно отличается от того, что внутри капсулы. Вакуум есть вакуум. Но, конечно, напряжение было невероятное. Человек первый раз в открытый космос попал. И кадры, которые мы увидели, доказали, костюм не очень сгибаемый. Он надут, как воздушный шарик, а точнее, как автомобильная шина, и в нем, конечно, работать нельзя. Более того, у него нет автономной системы жизнеобеспечения. Все подается по шлангу. Значит, вы вообще больше, чем на метр-полтора от корабля не отлетите. Так что это первый шаг, но это очень интересный шаг. Космические скафандры делают годами и годами. Большие заводские коллективы, огромные конструкторские бюро. А тут частник взял и за пару лет сделал, доказав, что частная инициатива даже в такой крайне сложной отрасли, как космонавтика, всегда эффективнее государственной. Поздравляю Илона Маска и его ребят.
1: Мы с вами ежедневно оставляем за собой цифровой след. Не удивлюсь, если через несколько сотен лет ученые будут изучать по нему наши бытовые привычки, ну, как сейчас пытаются узнать больше о повседневной жизни неандертальцев и Homo sapiens по раскопкам. Но интернет – это не только доступ к миллионам документов, тысячам научных и сотням полезных программ. Мы все знаем, что в сети обитают мошенники, которые охотятся за нашими персональными данными и деньгами. Люди справляются как могут. Придумывают сложные пароли для разных аккаунтов, не отвечают на незнакомые номера, ну или вообще не общаются в онлайне. Но все это как шапочка из фольги. Современный образ жизни подразумевает не только использование технологий, но и защиту себя и своих близких в цифровой среде. Есть даже такой образ жизни, кей-кор, приверженцы которого – ценят приватность и уделяют кибербезопасности особое внимание. Доверить защиту своих данных можно по подписке «Касперский премиум». С ней вы можете автоматически генерировать сложные пароли и безопасно хранить их, шифровать и хранить важные документы, спокойно переходить по сотням ссылок. Ведь если вам попадется сомнительное, «Касперский» об этом сообщит, и вы покинете страницу. Еще один бонус. В «Касперский премиум» встроен определитель номера, который оградит вас от спама и мошенников. До 22 сентября можно оформить годовую подписку на «Касперский премиум» со скидкой до 20% и получить подарок от партнера. Для этого переходите на сайт по ссылке в описании, ну и по QR-коду. По промокоду «Неземной» латинскими буквами вы можете приобрести Касперский премиум с дополнительной скидкой 10%. Она суммируется с акционными предложениями на сайте. Это «Неземной подкаст». С вами Владимир Сурдин, астроном. Я перехожу к очередным, не столь горячим, но очень интересным новостям. У меня есть целый список на сегодня. Первым номером идет сообщение о том, что радиоастрономы обнаружили странные радиокруги на небе. Именно радиокруги. Они не видны ни в оптическом, ни в инфракрасном, ни в рентгеновском диапазоне, а только в радио. И самое приятное в этом сообщении для меня, да, и для всех астрономов то, что наконец-то радиоастрономы прозрели. Они получили четкое видение. Дело в том, что у них проблема. Радиоантенны большие, их диаметры метры, иногда десятки, а порой даже сотни метров. Но и длина волны, на которой они работают, тоже сантиметры, метры. А мы хорошо знаем, что влияние дифракции, то есть огибания волной препятствия, мешает маленькой антенне создать четкое изображение. До сих пор радиоастрономы работали так. Что-то там на небе излучает радиоволны. Наводим радиотелескоп, измеряем поток, мощность приходящего излучения, но картинку получить не можем. Правда, были отдельные эксперименты, когда с помощью нескольких радиоантенн, расставленных на большое расстояние, на разных континентах расположенных, методом интерферометрии, то есть сложения сигналов, принятых разными антеннами, удавалось получить очень четкое изображение конкретных источников, ну, например, окрестностей черной дыры в какой-нибудь галактике. Но это были отдельные эксперименты, и никакой надежды не было обозреть весь небесный свод с четкой радиокартинкой, получить радиоизображение таким, ну, а может быть, даже лучше, чем мы видим глазами на небе, а желательно и лучше. Так вот, такая возможность скоро представится, а в общем-то она уже настала. Радиоастрономы уже давно, уже более 10 лет назад, задумались сделать гигантский радиотелескоп, который даже не помещается на одном континенте. Часть его находится в Австралии, вторая часть в Южной Африке. И там были обнаружены радиотихие места. Ну, вы понимаете, радиоастрономия очень сильно страдает от помех. А у нас столько радиопередатчиков, и сотовые телефоны, и военные локаторы, и гражданские системы радиосвязи, и широковещательные станции, которые мы иногда слушаем на приемнике. Вся эта какофония мешает радиоастрономам услышать слабые сигналы из космоса.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Уже древних комментаторов Гомера занимал вопрос о том, что не только есть вопросы, на которые нет ответа, но есть и вопросы, на которые никогда не будет ответа. Хрестоматийный пример с тех времен – вопрос, как звали Ахилла, когда он скрывался среди девушек. Я напомню, что переодетый Ахилл таким образом действительно пытался избежать участия в войне и был разоблачен хитроумным Одиссеем, который в результате серии трюков спровоцировал одну из девушек, переодетого Ахилла, взяться за оружие. Гомер, однако, ничего не сообщает о том, какое имя носил Ахилл до момента своего разоблачения. В 30-х годах 20 века Курт Гёдель доказал свою знаменитую теорему. Технически там две теоремы, но часто говорят просто о теореме с большой буквы, теореме Гёделя. Она гласит, что в маломальски богатой математической системе найдется такое утверждение, которое в принципе будет невозможно доказать, и равным образом невозможно будет его опровергнуть. Не только сейчас нет ответа на вопрос, истинно это утверждение или нет, но такого ответа не будет никогда. Современников эта новость низвергла с заоблачных высот, основанного на логике мира, на Землю. Для меня же теорема Гёделя имеет символическое значение. Мне нравится интерпретировать ее так, что всегда, всегда найдется то, про что задавать вопрос. Мы здесь, в студии, задаем вопросы. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат психологических наук Сергей Николаевич Яниколопов. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Кандидат физико-математических наук Иван Владимирович Чижов. Здравствуйте. Здравствуйте. И доктор физико-математических наук Владимир Сергеевич Адашин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Все, наверное, помнят Конан-Дойлевскую «Азбуку пляшущих человечков». И все когда-то писали что-нибудь шифрованное. И вот совершенно другая история. Некоторое время назад было потрачено 3 миллиона долларов для того, чтобы разложить на множители число 15. То есть узнать, что 15 есть действительно 3 умножить на 5. И эти две истории – часть одной и той же, общей истории. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
3: Что, вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? Шутка это или острота, но плоская какая-то, примитивная, без подтекста. Но если вспомнить, что ключ – это один из приемов соблюдения секретности доступа в твое жилище и, следовательно, попадает под юрисдикцию криптографии, насколько повышается статус? А если так, то стоит вспомнить, что не только примитивные ключи существуют, сверхнавороченные, то интерес еще больше возрастет. А, в общем-то, шифровать люди учатся с детства. Секретные записочки пишут. Впечатлительные девочки тайны своих дневников за зеркальным почерком прячут. Овладевают дети грамотой. Читать начинают. А там...

0: в любом литературном жанре. Азбука пляшущих человечков, замена одних букв алфавита на другие или полушепотом по телефону. Нашу любимую книгу помнишь? Открой 56-ю страницу, 6-я строка сверху. Там сказано, где тайник. Варианты, где конспиративная встреча проходить будет. Правда же, никак не догадаться непосвященному. Но детективы почему-то не смущаются от такой изощренной находчивости. Щелкают загадки, как орешки. Интересно, кстати, как? Но приходит очередь серьезной литературы, в том числе научно-популярной. Вот где настоящие детективные истории начинаются. Как древнеегипетскую письменность разгадали? Что с головоломками древних языков майя? А потом на пиктограммы стали обращать внимание, дивиться их универсальности и удобству. Сюда же дорожные знаки и указатели примыкают. Первый раз, попадая за границу, все, очевидно, слегка удивляются. Везде одинаково. Что, кстати, хоть и на малую толику, но помогло быстрее освоиться в незнакомой обстановке. Но удивление быстро проходит, ибо давно поняли мы, что живем среди шифров. Пользуемся ими прямо и опосредованно, и с гордостью можем заявить, что криптографии мы практически на «ты». С серьезной языковыристой наукой, ума и находчивости требующей.
1: Ну, смотрите, криптография, что говорить, тема модная и, мягко говоря, актуальная, особенно в последнее время. Это раз. Но до того, как мы будем обсуждать коммерческие, политические, всякие другие аспекты шифров, насколько верно то, что есть некая склонность человека шифровать что-то, что, казалось бы, шифровать не нужно. Но вот действительно, там, где можно что-то высказать, можно и что-то утаить. Неизменная популярность шифрованных текстов. Неизменная популярность теории о том, что в одном тексте зашифрован какой-то другой текст. Это что? Свойство человека? Свойство нашего мышления? Свойство проявления, другое проявление того, что мы просто способны мыслить?
2: Ну, я бы так не сказал. Значит, в детской психологии известно, что есть такая стадия и у мальчиков, и у девочек, когда они делают тайники. Тут они различаются. Девочки, как правило, делают тайники на улице. Мальчики очень часто дома.
1: Девочки на улице?
2: Девочки на улице. Значит, ну, по-разному. Это все дошкольный возраст, значит, но вот начинается в определенном возрасте. Там три вещи. Значит, коллекционирование, тайники и секреты.
1: Ну, две последние я бы в нашем приближении объединил бы.
2: Ну, да. Но, в принципе, они, так сказать, немножечко различаются, потому что тайник делается для себя, а секреты – вещи, с которой можно поделиться с друзьями.
1: Все-таки по есть секрет, разница. По секрету, естественно, по секрету, да.
2: Ну вот дальше, так сказать, люди взрослеют и начинают вот эти самые секреты, по-видимому, усложнять и для окружающих тоже. И дальше вот возникают криптографы.
1: А это тренировка, что ли, тренировка способности во взрослом возрасте что-то свое защищать и утаивать или как?
2: Ну, для самого человека, да, конечно. Защищать и утаивать свой внутренний мир, свою картину мира. Если происходят сбои, то это иногда, так сказать, как проекция в теорию заговора может выйти.
1: Да.
2: А когда это в норме, как бы.
1: Это хорошее упражнение, хорошее, утаивание собственного.
2: Хорошее упражнение, что вот есть некие границы моего «я». Я их защищаю разными способами. Где-то враньем, где-то недоговариванием, а где-то, где надо, на самом деле, это проявить как-то, ну вот, прибегая к тайным кодам, к шифровкам, но уже с друзьями.
3: Враг мысли – слово. Враг недомыслия – ум. Друг глупости – вера.
1: Смотрите, есть два аспекта. Есть, с одной стороны, вещь чисто виртуальная, закодированная на бумаге вещь. С другой стороны, чисто материальная, замок, любой замок, подбор к нему ключа. Это ли не взлом кода в каком-то смысле? Это взлом кода в каком-нибудь смысле?
4: Очень механистический.
5: Очень приближенно.
4: Мягко говоря, да.
2: И потом не надо путать коды и шифры.
1: Это разные. Объясните, пожалуйста.
2: Код, вообще говоря, используется вот в обычной, там, скажем, жизни чаще всего для того, чтобы защитить информацию, передаваемую информацию от искажений. Понимаете? То есть вот вам нужно передать, а канал связи плохой. Много ошибок, да? Вот используются коды, замечающие ошибки, исправляющие ошибки. При этом, вообще говоря, перед в теории кодирования, как правило, даже не ставится задача скрыть смысл информации. Нет такой задачи. А вот криптография решает как раз задачу скрыть смысл передаваемой информации. При этом не скрывается сам факт передачи информации. А есть еще и стеганография, когда скрывается сам факт передачи информации.
1: Учите меня этому слову.
2: Стеганография.
1: Стеганография.
2: Да. Вот это вот, это тоже не криптография, это стеганография. То есть скрывается сам факт передачи информации. Ну, пример.
1: Можете привести пример?
2: Конечно, конечно. Это как-то традиционный такой пример. Вот берут люди, там, вот, ну, например, народовольцы, там, революционеры, пишут молоком там какой-то текст в книге, который им дали почитать, потом передают его на волю, совершенно легально гладят горячим утюгом, и текст проявляется, да, вот так сказать. Вот это вот стеганография, скрыт сам факт передачи.
1: В том смысле, что если бы мы пытались это выяснить, мы должны были подозревать все возможные каналы, и это было бы бессмысленно.
2: Ну да, совершенно верно. Сейчас, конечно, делается не так. Сейчас стеганографическая информация вшивается, так сказать, в компьютерах обычно в изображение, то есть передается картинка, да, ну какая-нибудь такая. А на самом деле...
1: Вот такая.
2: Ну, например, такая, там, фото, ну ничего.
1: Ох, мы сейчас теорию заговора подогреем в чьих-то
2: головах. Да, какая-то теория заговора.
1: Здесь уже зашифровано.
2: Нет, заговоров – это стандартная процедура, принятая в очень многих, так сказать, системах связи.
1: В лучших домах.
2: Ну, почему? В армиях, например, там различных стран. Да, надо же передавать информацию, чтобы так сказать, как бы... И шифрование, конечно, тоже. Я просто сразу различаю некие термины.
4: Фильм «Игры разума».
1: Да.
4: Там главный герой как раз и занимается тем, что пытается, берет вырезки из газет и пытается сквозь буквы посмотреть, что же там на самом деле передается. Не тот текст, что там написано о каком-то событии, а на самом деле, может быть, в этих буквах скрыт какой-то тайный смысл и тайные шифровки, которые передаются, например, правительствам других стран, своим подпольщикам. Вот, или
1: ну,
4: еще
1: в фильме-то мы видим потом, что на самом деле это была шизофрения. А,
4: ну, конечно, в фильме это шизофрения, но в принципе вот эта шизофрения, она граничит с реальностью.
1: Вот, и это, собственно, отчасти мой вопрос. Во-первых, тяга человека к символу, по-видимому, здесь проявляется, потому конечно. Что человек свой, у нас есть свойство усматривать в одной вещи не саму эту вещь, а символ чего-то другого. И это какое-то внутреннее
4: вот явление по поводу секретности хотел бы еще отметить то, что если посмотреть на современный мир, то мы увидим, что в нем очень много социальных сетей. Человек в социальных сетях выкладывает информацию о себе.
1: Да.
4: То есть никаких тайн на самом деле у человека, в общем-то, нет. То есть заподозрить его в том, что каждый человек занимается тем, что постоянно шифрует или кодирует сообщение каким-то образом, наверное, это, мне кажется, не совсем так.
1: И какими-то методами в результате можно узнать про человека существенно больше, чем ему кажется?
2: Безусловно. Просто вот сейчас для психологии одна из самых серьезных таких задач – это вот как много человек о себе сообщает, не понимая, что он это делает. И в итоге возникло целое направление преступности, так называемый кибербуллинг или там сталкеры, то есть преследователи, которые занимаются вымогательством, получают удовольствие от того, что жертва испытывает страх.
1: Доходило до ужасных случаев, до суицида.
2: Но при этом самое интересное, что жертва-то твердо уверена, что человек, который за ней наблюдает, это вот где-то рядом, потому что все видно. А потом выяснилось, что жертва была в Сан-Франциско, а человек сидел в Токио.
1: Так все устроено? Достаточно читать? Да, внимательно
2: ну, достаточно,
1: читать.
2: Например, в сеть войти.
1: Давайте перейдем к компьютерам. После этой небольшой разминки. И посмотрим следующий сюжет.
0: Все, о чем рассказывалось в предыдущем сюжете, если не детские лепет, то цветочки не больше. И хоть много чего было наработано в криптографии, ягодки пошли, когда наступил компьютерный век. А как иначе? Сутками сидели, к примеру, над перебором вариантов. А компьютеру с его быстродействием миллион, другой, третий перебрать несложно. Типичный рядовой пример, говорящий в основном о том, что принципиально другой стала криптография. Бумажных денег все меньше, электронных больше. И вот в чем вопрос. Если за обыкновенными портмоне был нужен глаз да глаз, то что говорить о кошельках электронных? Суммы-то там какие? Подумать страшно. Мучается обыватель. Где надежней? Под подушкой, в наволочке? Вроде бы из твоего контроля не уходит личного. Всегда присмотреть можно. Но на поверку иллюзорная эта надежность. Банки побежали в негласном соревновании. Деньги подпадали под власть компьютеров. Немало своих голов программисты поломали, чтобы обеспечить надежную защиту. И вроде бы справляются в общем и целом. Хочется только, чтобы и в каждом отдельном случае. Доходит информация, что хакерские атаки не прекращаются. Это такая новая профессия появилась. Хакер. То есть взломщик всевозможных защит. Чем он, по сути, от медвежатника взломщика сейфов отличается, неясно. Но по внешнему виду не фомка у него в руках. Секреты филигранного мастерства в голове держит. И что интересно, за короткий век компьютеризации достигла профессия хакера такого размаха, что диву даешься, когда только успевают. Очевидно, это объясняется еще более небывалыми успехами тех, кому противоборствуют, компьютерам. Порой кажется, что дразнят они нас. Только объявят, невозможно что-то конкретное в обозримом будущем решить. Годик пройдет, и решение прорисовывается, и в обыденность входит. Компьютерный перевод, к примеру, анализ текста на заимствование и плагиат и тому подобные чудеса. Молодежь быстрее привыкает, а те, кто постарше, не перестают удивляться. Находишься за границей, не исключено, на другом конце планеты, расплачиваешься в небольшой лавочке кредитной картой московского банка, и в ту же секунду на мобильный телефон приходит сообщение. Платеж произведен, баланс такой-то. И будто бы кто виртуальный подмигивает с экранчика. Пока, до связи. Что по сравнению с этим всем фокус и Кио и его менее талантливых коллег.
1: Вы знаете, мне что кажется, что, раз уж затронута была история, первые компьютеры, насколько я понимаю, возникли по двум поводам. Для обслуживания бомбы, которую делали в этот момент, для того, чтобы узнать, с какой силы долбанет. И это было исключительно важно, и это была концентрация всех национальных ресурсов в тех странах, где это делалось. И там первые, самые-самые первые компьютеры, вызывающие сейчас улыбку, делались там. И для взлома кодов.
5: Считают отцом криптографии Клода Шенона, вполне заслуженно, да, доказательство его, так сказать, основополагающих теорем, которые сделали из криптографии математическую науку, да, то есть как бы...
1: А это нужно было для практических целей?
5: Это необходимо было. Почему? Для практических целей. Ну, потому что впервые было обосновано, так сказать, понятие стойкости. Вот когда система шифрования является стойкой, то есть когда ее, скажем так, невозможно взломать. Невозможно, и все, такие системы существуют.
4: Какой бы вычислитель ни был у человека, сколько
5: бы
4: вы
5: не взломаете,
4: вы не взломаете эту систему.
1: А можно-то спросить совершенно наивно, а что-то все ею не пользуются? Или все как раз именно этим и пользуются?
5: Нет, почему? Этой системой пользуются. Вот, эта система пользуется для особо, так сказать, серьезной информации. Но там есть одна проблема. Нужно иметь очень-очень длинную случайную последовательность. И вы ее можете использовать только один раз. В следующий раз вы должны использовать другую.
1: Когда вы говорите «очень длинный», вы имеете в виду «очень длинный».
5: Я имею в виду длинную, равную длине сообщения. Вам нужно передать фильм. Будьте добры, фильм представить в двоичном виде, сколько он там займет. Вот сколько там, это гигабайт, да? Вот случайная последовательность длины гигабайт.
1: И мне просто долго ее генерить, да?
5: Нет, ее как генерить случайную последовательность, ее нужно создать, используя, так сказать, ну, я не знаю, шумящий диод, там что-то, понимаете, должна быть
1: настоящей
5: случайной последовательностью, да? Вот, после этого на другом, так сказать, ваш корреспондент должен иметь точно такую же последовательность. Точно такую.
1: То есть задача невыполнима, и нужно передать саму случайную последовательность.
5: Заранее.
1: А я правильно понимаю, что если бы...
2: Это еще одноразово.
5: Да, еще один раз.
1: И это одноразово.
5: И это одноразово. На следующий фильм следующий.
1: Почему? Потому что иначе возникнут какие-то паттерны, и их можно будет начать
5: ухватывать. Потому что иначе вы можете сложить два открытых текста, зашифрованных на одном и том же ключе, и вы получите сумму двух открытых текстов, которые обладают очень специфической частотными характеристиками.
1: Я начну вылавливать оттуда куски того, что там происходит.
5: Оттуда и тот текст, и другой. Да? Если у вас достаточно длинные сообщения. Да.
4: Ну, вот с описанной системой еще проблема, что все-таки она стойка только в одном каком-то смысле. Ведь когда вы передаете сообщение, то вам важно, чтобы оно еще не изменилось, это сообщение. А вот описанная система, она очень чувствительна к изменениям. Когда вы передаете как раз зашифрованное с помощью шифрогаммирования сообщение, то злоумышленник его перехватит, но он может действовать не... его задача будет, например, не восстановить само сообщение, а поменять какие-то биты.
1: Я пишу вам, приходите ко мне на передачу, да, а вы получаете, ни в коем случае не приходите ко мне на передачу.
4: Ну, условно говоря, да, ни в коем случае не приходите. Я само сообщение не знаю, но я наугад изменил какие-то биты в надежде, что это сообщение будет тоже, приобретет какой-то осмысленный вид, и просто-напросто отправляю дальше. И вот при такой схеме невозможно узнать, были изменения или этих изменений не было. Но таким образом, в общем-то, вот эта система, она теряет онлайновость.
1: Онлайновость.
4: Да.
1: Вот, это что значит?
4: Есть, ну, вот интернет,
1: да.
4: Это у вас, вам нужно в интернете передавать сообщения в режиме реального времени практически.
1: Ну, вот я плачу карточкой
4: да,
1: своей.
4: У вас все происходит в режиме реального времени.
1: В магазине.
4: А в этой системе вы теряете вот этот вот режим реального времени, вам приходится каждый раз фактически выходить, общаться с человеком в офлайне, вот, не в интернете. Не через интернет, не через каналы связи, а, например, даже лично передавать вот эти гаммы, эти ключи. И это становится совершенно неудобно для реальной жизни и неприменимо.
1: У нас на очереди PGP. Чем сейчас мы пользуемся в онлайне, на интернете? И почему это хорошо и какие тут опасности?
5: PGP – это система, которая включает в себя много разных вариантов.
1: Да.
5: Понимаете?
1: Да, варианты этого дела.
5: Да, да, да.
1: Для нас сейчас в некотором смысле это такой кластер методов, связанных двумя ключами.
5: Совершенно верно. И вот, например, шифрогаммирование, так сказать. Вот, совершенно не обязательно действовать так, иметь совершенно случайную гамму, вот эту случайную последовательность. Ведь если противник... рассуждаем так, не может отличить данную последовательность от случайной, ну, значит, она для него случайная.
1: Случайная.
5: Так, не может никак отличить. Поэтому мы можем попытаться сделать так, взять маленький кусочек действительно случайной последовательности и с помощью какого-то алгоритма развернуть ее в длинный
1: Псевдослучайно.
5: Псевдослучайно, совершенно верно. Вот такие алгоритмы, такие системы называются шифраторами потоковыми или поточными. Да? Вот они из маленького кусочка последовательности производят длинную, выглядящую как случайную последовательность. На самом деле, конечно, псевдослучайно.
1: А дальше все как было.
5: А дальше все как было, да, понимаете? Но разница в том, что нужно хранить и там маленький кусочек. А вот теперь как его передать, если еще люди друг друга не знают? И вот тут уже возникает следующий шаг, который действительно родился относительно недавно, в середине 20 века, даже во второй его половине. Это работа Диффи и Хелмана, это работа Рависта Шамира Эдельмана. Вот, это асимметричная криптография, вот то, что... Мы сейчас, о чем говорили, была симметричная криптография. И отправитель, и получатель должны иметь одинаковый ключ. Да. Вот этот маленький кусочек. Да? А родилась асимметричная криптография, которая использует уже весьма серьезные математические закономерности из теории чисел, из теории полей, эллиптических кривых и прочее.
1: Удивительно, что деятельность столь практическая, да, тем не менее, периодически, и я это не первый раз от вас слышу за сегодня, взывает к... сильно абстрактным математическим понятием и к строгим математическим теоремам. Давайте посмотрим следующий сюжет, а потом продолжим про математику.
0: Надеемся, что в предыдущем сюжете мы конспективно обозначили некоторые легенды и фокусы, вершины и пропасти компьютерной криптографии. Не ручаемся за корректность термина, но за неимением лучшего остановимся пока на нем. И к тому же понимаем, что не очень-то рвутся посвящать в профессиональные секреты медвежатники 21 века. И все же, по мере возможности, любопытства ради, расскажите, что сможете. Каковы методы расшифровки относительно простых кодов? Ведь есть уже свое отработавшие, не секретные. А квантовая криптография действительно ли абсолютная зашифровка? Абсолютно надежна? Или ждет своего гения-разрушителя? Ведь народная мудрость говорит, что нет в мире ничего вечного. Ничего такого, что навсегда. И что это за особые хакеры, которые в компьютеры Пентагона сумели пробраться? Интересный выходит характер и судьба порождает наш сумасшедший век. С одной стороны преступники, с другой гении. Или просто профессионалы высочайшей пробы. Кстати, можно ли научиться быть хакером? Хотя бы средней руки. И если нет, то почему их ряды множатся? И вот еще что хочется узнать. Если электронный взлом происходит с определенной целью, к примеру, материальной, не оправдать, но понять можно. Если любопытство ради тоже понимаемо, тем более, когда разоблачить кое-что надо у укрывшегося за компьютерно криптографическими знаками. Пусть будет как будет. Сами, надеемся, разберутся. Но вот что движет людьми, которые насылают на пользователей, на наши бедненькие компьютеры многочисленные вирусы. Изощренно подленькие нередко. Сколько труда на их придумывание, изготовление и запуск тратится на эту разрушительную гадость. Но в чем заинтересованность этой части лжепрограммистов? Что за удовольствие они получают? Садистское? Но неужели только оно? Не глупые ведь люди.
1: Сергей, а что за удовольствие получают люди, которые пишут вирусы просто так? Или ваши коллеги скажут, что таких людей нет, что они тренируются для того, чтобы писать вирусы для чего-нибудь более серьезного, проникновение в иранскую ядерную программу или еще что-нибудь?
2: Нет, ну я так понимаю, что вообще это, так сказать, несколько потоков людей. Одни люди изначально заточены на то, что они что-то могут добыть, ну, как медвежатники. Если брать эту метафору. Другие твердо придерживаются идеологии такого вот современного анархизма, что все, что запрещается, надо попробовать сломать.
1: Просто потому, что это запрещается?
2: Потому что, да, если вы сделали забор, то в этом заборе нужно сделать дырку. Если вы сделали еще что-то вот закрывающее, то это вот вызов. И они готовы это сделать. Другое дело, что через некоторое время эти потоки начинают сближаться, потому что появляются другие люди, которые понимают, что вот этого анархиста можно использовать для разных целей. Можно организовать и против иранской ядерной программы, и против эстонцев или еще кого-то, так сказать. То есть вот хакерские атаки, когда идет объединение большого количества хакеров, конечно же, там и идеалисты, и материалисты сближаются и образовывают единое большое сообщество.
1: Сливаются в прекрасном компьютерном экстазе. Наш век, вот сейчас, в очень узком смысле век, век хакеров.
4: Сейчас хакером может стать абсолютно любой человек.
1: Почему?
4: Потому что это уже, знаете, область деятельности. То есть это не просто уже искусство стало. Хакерство. Это уже некая работа, причем с...
1: Сейчас, вы знаете, вы намекнете, где учат или как?
4: Нет, мы не намекнем, где учат, конечно.
1: Но вы-то знаете, где учат.
6: Они сами учатся.
4: Они сами прекрасно учатся.
6: Замечательно, понимаете? Это человек сидит, разбирает программу, смотрит, как функционирует. Просто не надо путать, скажем, вот то, что называется хакерство, да, и, например, криптоанализ. Это вообще, говорю, разные вещи.
1: Поясните, почему нет, не надо путать?
6: Ну, по той простой причине, что, как правило, все эти хакерские атаки, они крайне редко связаны с тем, что ломается какой-то шифр. Как правило, запускается какой-то специфический вирус, троян или прочее, который просто перехватывает там пароль, ключ или еще что-то в этом роде, меняет. А сам шифр остается целенький и здоровенький, вот, собственно, и все.
1: А чего-то боимся хакеров?
6: От того, что-то сказать, как бы вам сказать, вот я сейчас приведу пример. Вот у вас есть сейф, да, ключ там хитроумный, все совершенно замечательно. Приходит там медвежатник и вырезает дырку автогеном.
1: Да.
6: Ну, все. Вот тот, который автогеном, это вот хакер. А тот, который, причем хорошим, так сказать, автогеном, а тот, который ключик подобрал, это криптоаналитик.
1: А я думал, что хакеры ключи подбирают. Хакеры делают
6: деньги. Нет, понимаете.
1: Так, автогены для вас DDoS или что?
6: Нет, обязательно. Почему? Там и вирусы все, так сказать. Вот. Все это может быть в сочетании, конечно, происходить. Вот, например, Stuxnet, это вот вирус, который остановил иранскую программу, он был сделан очень квалифицированной командой, высокой, очень высокой квалификации, и там работали, там просто много анализировали.

0: Есть некоторый ящик.
1: Трудно представить уровень зашифрованности всех этих процессов. Охотно веришь, что миллиарды лет, отпущенные природой на создание уникальных криптограмм, не такой уж большой срок. Их изучение – великая задача, поставленная перед биологией. Как многие предрекают, ключевой науки 21 века. Это вам не шифр, составленный с целью скрыть маленький человеческий секретик, не государственный даже секрет, и где уж там какому-нибудь Пентагону тягаться. Пусть горюет и усовершенствует защитные системы своих суперкомпьютеров. Наука приступает к разгадке великой криптограммы природы, ею для чего-то созданной и явно не спешащей делиться тайнами. Но тайны для того и существуют, чтобы разгадывать их. Не исключено, человека она создала именно для этой цели.
2: Ну, смотрите, большая плотность информации. Во-первых, есть идея... Поправляйте меня сразу и хватайте за руку. Нужно передать информацию. Плотность... Во-первых, выработан какой-то язык. То есть какой-то код, с помощью которого передается информация. Информация зашифрована каким-то, закодирована, правильно говорить, да? Каким-то довольно замысловатым образом. После этого есть механизм считывания, есть механизм дупликации и есть механизм контроля за считыванием. И много чего происходит, много чего записано. Так я поверхностно я вижу аналогию.
0: Нет, но хочу услышать вас. Это просто классический канал передачи информации.
3: Да, да, вот она, там это, аналогия это, есть. Там без шифра. То есть, да, вот нет, там, да, самое нет, там важное. Шифров. Вот этот сбой. Значит, когда вот по какому-то коду сообщили, а принимающая сторона не поняла.
2: Ну, сбой, генетическая болезнь. Сбой.
3: Да, да, болезни генетические. Вот они пошли в шлам. Ну, либо бороться за их жизнь. И в этом смысле это вполне уместная аналогия. Но, насколько я понимаю своих коллег по этой передаче, их-то задача совершенно другая, когда эта информация должна быть засекречена. И получатель должен быть... не все человечество, которое родилось, так сказать, и дальше раскручивается, а несколько...
2: Там, можно я разовью аналогию? Можно я разовью аналогию? Попробую. А в эту клетку попадает вирус. Не компьютерный, а настоящий. Кстати, может быть, не случайно. Компьютерный назвали так. И начинает подчинять этот аппарат собственной программе. И начинает производить себя. Этому вы не найдете аналогии в том, что происходит?
4: Это же не криптография, если мы говорим о криптографии. Здесь же нет скрытия передачи, скрытия информации. И понимаете, давайте просто разбираться. Вот у вас имеется цифровая... Вот сейчас мы видим изображение на экране. Вообще говоря, за ним стоит просто последовательность нулей и единиц. Да. Вот преобразование вот этих вот блоков из нулей и единиц в какие-то вот цвета. Это что, криптография? Нет, конечно.
2: Знаете что? Я думаю, что... Говорят о ДНК как о шифре просто потому, что нам не до конца известен этот язык. Мы его узнаем. И с нашей субъективной точки зрения, да, это разгадка шифра. Мы хотим узнать, какой ген кодирует цвет волос, а какой...
4: Но это другое. Да, это другая. Это другая задача. Потому что ведь, смотрите, ДНК, это, она чем пишется? Это 64 кодона, да? То есть там вот каждому кодону рибосома сопоставляет аминокислоту. Аминокислот, 20, грубо говоря, там, да? Ну, еще есть стоп-кодон, то есть когда рибосома считывает вот по ДНК, значит, кодоны, есть такой стоп-кодон, она перестает считывать и так далее. Ну, то есть 21. Вот такое вот отображение, но полностью описано. Что там сложного?
2: Нам хотелось бы просто знать гораздо больше, чем мы знаем сейчас. И поэтому мы воспринимаем задачу как зашифрованную природу. Мы хотели бы знать, куда нужно посмотреть, чтобы узнать мою склонность к тому или иному заболеванию.
4: Ну, вот это
2: или
4: совершенно
2: или иной деятельности, или активности.
4: Ну, это совершенно другое.
3: Ну, это другая задача.
4: Абсолютно другая вещь.
3: Это же задача прочтения текста.
2: На самом деле, это задача прочтения текста на незнакомом языке. Да, но про рукопись Майя мы же будем говорить, ее расшифровывают.
4: Задача прочтения текста на незнакомом языке.

0: Вот это более правильная аналогия.
1: Итак, вы меня научили, что задача прощения текста на незнакомом языке – это не задача это задача, не имеющая прямого отношения к криптографии.
0: Это не есть криптография в чистом виде, понимаете?
1: Просто в обыденном сознании они, конечно, я очень
0: понимаю,
1: близки.
0: Но ситуация совершенно иная. Понимаете, в чем дело? Вот я могу сказать такие слова. Криптография – это создание управляемого хаоса. Я хочу сделать сообщение как можно более похожим на просто хаотическую случайную последовательность. Вот идея. А там никакой такой задачи не ставилось.
2: А там как раз обратная задача, чтобы это было более похоже на четкую, ясную структуру, которую мы бы хотели уметь читать.
1: Просто там язык уж больно сильно, этот алфавит, грамматика этого языка, уж больно сильно запутана. Да, очень сложные правила, влияющие друг на друга.
0: Мы видим, что там полно закономерностей, мы видим много статистических зависимостей, но мы не понимаем, что это значит. Да. Вот это совершенно другое. То есть это как же попытки прочитать сложный, непонятный нам язык.
3: И все.
0: Но и все.
3: Ну и потом криптография со времен пляшущих человечков уже очень далеко ушла. Да. Вот. И, к сожалению, сейчас язык у нас только один. Это 0-1.
0: Да.
3: Больше других языков у нас нет. Это две буквы 0-1. Вот. А если говорить про клетку, то, как мне кажется, тут природа фактически промоделировала некий канал, классический канал передачи информации. Ее задача была воспроизводиться. Для того, чтобы воспроизводиться, она должна передать информацию о том, как она хочет воспроизводиться. Эта информация была закодирована с помощью ДНК. Вот. Таким образом, клетка или кто-то сделал так, что клетка способна передать эту информацию просто в каком-то сжатом виде. Она же должна как-то объяснить. Это язык клетки. И когда вирус попадает в клетку, то, по всей видимости, здесь происходит следующее. Это вот если у вас есть канал передачи информации, какой-то злоумышленник берет и начинает там передавать какую-то свою информацию в этом канале. Имеет право. И в том-то и дело, что мне кажется, что клетка как раз недостаточно хорошо защищена в этом смысле криптографически, что вирус может нарушать этот канал. И тогда клетка начинает придумывать механизмы, я так понимаю, что это было сочинением эволюции, которые бы позволяли бороться с этим вирусом. И может быть там где-то в глубине есть какие-то криптографические примитивы свои клеточные. Но вот пока мы о них ничего не знаем.
1: В иммунной системе есть распознавание свой-чужой?
3: Система свой-чужой.
1: Некоторые ее поддерживают. А некоторые
3: конечно. Да. И вот это вот как раз аналог, когда организм, эволюционируя, как раз пытается как-то решать проблему того, что в него постоянно в канал залезают. И постоянно ему что-то портят. Вот как мы с вами. Нас постоянно что-то портят, и мы хотим сделать так, чтобы нас ничего не портили.
1: Очень бы хотелось.
0: Вот это называется в криптографии имитостойкость.
3: Да.
0: Да, вот есть такой специальный термин.
1: Стойкость.
0: Имитостойкость. Стойкость к подделке. Вот, так сказать. Текст прочитать не могу, но вот подделать его. Ну,
1: есть разные науки, многие из них восхитительны. Сегодняшний восхитительный вдвойне. И прекрасно, что такой род человеческой деятельности есть, и что столь много удалось узнать. Сергей Николаевич Яниколопов, Владимир Сергеевич Анашин и Иван Владимирович Чижов. Большое спасибо. До свидания.
3: До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И как всегда, по средам и субботам, вот в это время, мы начинаем с вами общаться и пытаемся сделать так, чтобы вам было интересно, весело, ну и желательно познавательно. Сегодня точно будет весело, сегодня и тема интересная, и гость у нас такой, который может и саркастически улыбнуться, скажем так, и чувство юмора отличное, поддержать беседу. Суперлектор. Ну и, соответственно, обязательно представляю второго нашего ведущего. Почти бессменного, они периодически меняются с братьями, и тем не менее, с братом, и тем не менее, Георгий, привет.
2: Привет, Виталий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы выходим в эфир два раза в неделю, по средам и субботам. И сегодня у нас постскриптум замечательного выступления доктора физико-математических наук Дмитрия Выбе, которое состоялось на 10-м форуме «Ученые против мифов». Это выступление привлекло гигантское внимание, и я сейчас скажу такой интересный момент. Этот доклад самый просматриваемый из всех выступлений на форуме «Ученые против мифов» за все 13 прошедших форумов. А это, между прочим, порядка 130 видео. И интерес такой неудивителен, потому что тема острая, любимая и горячая. Это тема летающих тарелок. Почему же они к нам не прилетают? Но прежде чем мы перейдем, собственно, к самому сегодняшнему эфиру...
1: Да, я сначала поприветствую Дмитрия, скажем, здрасте, рады вас приветствовать.
3: Добрый вечер.
1: Вот, а теперь, да, можем перейти к следующей теме.
2: Да, добрый вечер, Дмитрий. Хочу сказать, что у нас уже стартовала кампания следующего форума «Ученые против мифов 13», который пройдет 31 октября... 1 ноября. Пройдет он, увы, опять в формате онлайн. С одной стороны, увы, а с другой стороны, это предоставляет нам целый ряд новых возможностей. И билеты уже есть, и я надеюсь, что ссылка на программу форума появится сейчас в чате. Я прошу моих коллег ее туда вставить. И, кстати говоря, в этом чате я видел много интересных лиц. Я видел Женю Топу с канала «Утопия Шоу», я видел Андрея с канала «Космос Просто», я видел Дмитрия Соболева с канала «Упортый палеонтолог». Друзья, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что...
1: Скажу тебе больше, еще ДС Астры подтянулся. У нас сегодня прям аншлаг.
2: Да, и улица Шкловского, тоже она сейчас в чате. Не улица, конечно, а ее ведущий. Так вот, уважаемые зрители, дорогие друзья, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что после каждого нашего эфира мы высылаем список вопросов нашему уважаемому гостю, и он выбирает два лучших вопроса, а их авторы получают две прекрасные футболки форума «Ученые против мифов».
1: А если вы хотите с гарантией задать свой вопрос, то есть такая опция. И в этот момент я всегда рассказываю о том, как можно поддержать наши проекты и канал «Лаборатория научных видео», канал «Антропогенез.ру». Если данный конкретный стрим вам нравится, то всегда можно поддержать при помощи, например, суперчата, ну или по ссылке, которая есть в описании, и она же сейчас появится в чате, задаете вопросы, и вопросы, которые приходят к нам вот таким образом, задаются в самую первую очередь. Также у нас есть и у канала «Лаборатория научных видео» и проекта «Антропогенез.ру» свой Patreon, и поддержка там как раз-таки позволяет делать вот такие вот стримы, делать их как можно больше и, надеюсь, как можно качественней. Так что вот, собственно, наши позывные, наши адреса для поддержки.
2: Да, не стесняйтесь задавать вопросы, а я пока назову авторов лучших вопросов из прошлого нашего стрима. То есть эти счастливчики уже... получают каждый по футболке форума «Ученые против мифов». Значит, их выбрал физик Антон Бирюков, который вел наш предыдущий эфир.
3: Это, во-первых, зритель, подписавшийся «Таракан». Вопрос его звучит: используют ли вращение нейтронных звезд в качестве эталона времени? И второй зритель, Коробков Иван, рассматривается ли всерьез вероятность многомерности времени? То есть не параллельные вселенные, а многомерное время. Таракан и Коробков Иван, напишите, пожалуйста, мне, мои контакты сейчас появятся в чате, и мы вышлем вам замечательные футболки. А теперь, я думаю, настало время уже предоставить слово Дмитрию Вибе, и я готов задать ему первый вопрос.
1: А я готов его даже показать.
3: Итак, первый вопрос звучит так. Задает его Степан Медведев, точнее, он написал его в комментариях к видео выступления Дмитрия на форуме «Ученые против мифов 10». Зачем и для каких целей люди мусолят мифы об НЛО, верят в них, отстаивают их?
4: Я думаю, что вообще вот эта вся тематика, она представляет собой такую суррогатную попытку удовлетворить интерес, который в человечестве существует уже очень давно. Это интерес к возможности повсеместного существования жизни. Дело в том, что если взять труды писателей, философов, даже ученых 17-18 веков, даже 19 века, там совершенно без каких-либо сомнений утверждается, что жизнь во Вселенной, в Солнечной системе существует повсеместно, причем это высокоразвитые формы жизни, и даже позже, уже в 20 веке, после начала космической эры, фантасты нас забрасывали произведениями о великом конце цивилизации, о практически массовых посещениях Земли представителями неземных цивилизаций, а реальность при этом становилась все грустнее и грустнее. Мы ничего не нашли на Марсе, мы ничего не нашли на Венере, мы ничего не нашли где бы то ни было, мы не слышим никакие сигналы. И вот это вот отсутствие желаемого контакта приводит к тому, что люди замещают его чем-то существенно менее достоверным. И я думаю, что это вот такой страх одиночества во Вселенной приводит к тому, что людям хочется хотя бы придумать себе что-нибудь.
1: Спасибо. Для того, чтобы, Георгий, тебя было слышно, нужно включить микрофон. Такое дело.
3: Ой, простите, коллеги. Я еще раз скажу тогда спасибо и зачитаю вопрос от Виталия Хоменко. А почему никто не говорит, что термин «летающая тарелка» получился от неправильного перевода? Это правда вообще?
4: Я думаю, что если бы об этом никто не говорил, то Виталий об этом бы не узнал. Но на самом деле, если откуда мы сейчас все черпаем информацию, из Википедии, и если почитать статью «Flying Saucer» в Википедии, то там подробно описано, что термин этот появился уже довольно давно, в 19 веке. Он уже использовался для описания загадочных явлений в небе. Так что я думаю, что на самом деле перевод-то правильный. Кеннета Арнольда там немножечко подкорректировали. Может быть, именно он имел в виду не это. Но термин существенно более старый.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
1: А еще мы скажем спасибо Кэт Да Винчи, который стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео» и перешел на уровень стажер. Спасибо вам огромное за поддержку, очень приятно. И далее серьезный такой длинный обстоятельный вопрос. Алекс Болдвин задает. Спасибо лектору за скрытые от нас факты. Спасибо за скрытие информации от нас. Лектор либо не знает, либо преднамеренно не упоминает. Первое. Проект «Синяя книга правительства США». Троеточие. Проект «Advanced Aerospace Threat Identification Program» либо не знает, либо преднамеренно не упоминает уравнение Дрейка. Либо лектор не знает, либо преднамеренно не упоминает результирующий отчет по проекту «Синяя книга» и количество случаев с категорией «Неизвестно». Вот такой вот Алекс.
4: Тут, в общем, вопроса-то нет. Есть утверждение, с которым я совершенно согласен. Я преднамеренно не упомянул эти факты, проекты и прочее. И здесь я хочу сказать две вещи. Во-первых, друзья мои, у меня было полчаса. За полчаса я не могу упомянуть вообще обо всем. То есть я выбирал то, о чем я говорил, исходя из своих каких-то представлений, своих пожеланий. И среди этих представлений было нежелание говорить что-то, что хорошо описано в разных источниках. Автор этого вопроса утверждения знает о проекте «Синяя книга», он знает о уравнении Дрейка. Зачем бы я ему это начал опять все пересказывать? Если бы я был единственным носителем этой информации и его не выдал, меня можно было бы в этом упрекнуть. Но так прошу прощения и еще раз подтверждаю, я сделал это намеренно.
1: Спасибо. Друзья, я вижу, в чатике пишут, что что-то у кого-то там подвисает. Напишите, пожалуйста, всем ли хорошо видно, слышно, или это лаг там на стороне одного-двух человек, чтобы мы понимали. Спасибо. И продолжаем с вопросами. Александр К. Как это не летают? А как насчет видео, которое Пентагон признал подлинным? Пусть ученый объяснит дурачкам, таким как мне.
4: Да, такое довольно странное видео. По формальным признакам я могу сейчас просто сказать, там летающей тарелки не было. Там была какая-то точка или пятно. Про летающие пятна я ничего не говорил, я в домике. Но на самом деле это такой характерный пример видеозаписи, которая как бы вот является доказательством чего-то, но она является доказательством только до тех пор, пока ты не начинаешь над ней размышлять. А, собственно говоря, вот что дальше я должен сделать? Вот я посмотрел эту запись. Какие дальше мои действия? Никакой информации в этой записи нет. Никаких данных о скорости нет, о расстоянии нет. Очень сильно меня смущает реакция тех людей, которые эту запись делают, которые бодро весь ролик хохочут. С криками «Ой, смотри, смотри, ха-ха-ха, полетело». Ну хорошо, но какое это видео, но Пентагон признал его подлинность. Что дальше-то делать? Вот я понятия не имею, что запечатлено на этом видео.
1: Я, кстати, извини, Гоша, я тебя быстро перебью. Насколько я помню, у Утопы даже было видео на эту тему. Вот он знает, что с этим сделать, он сделал видео.
3: Да, присутствующий в чате сейчас Женя и его коллега Андрей из «Космос просто». У них, кстати, совместный ролик вышел, где они подробнейшим образом разобрали эти видео и рассмотрели их под лупой, и рассмотрели данные приборов, посмотрели там чуть ли не документацию по этим приборам. И рекомендую всем вот зайти на канал Топа и посмотреть ролик, где это видео разобрано вообще по кирпичикам, и выясняется, что ничего такого особенного в этом видео нет.
1: Парни, скиньте ссылку в чат.
3: Да.
1: На это видео.
3: Будем благодарны вам. А я тогда зачитаю следующие вопросы. Значит, во-первых, хочу поблагодарить зрителя под именем Ранхул Магот, который поддержал наш стрим и написал, что оштрафовать будут за ложный вызов уфологов? Ну, не знаю, кого вы вызываете и где.
1: Это уж к
3: уфологам, да, вопрос.
1: Без свечей, без зеркала, вот это все.
3: И Наталья конкретно так поддерживает наш стрим и пишет: «Спасибо за стрим. А если пофантазировать, какие астрономические явления заставили бы вас продолжить деятельность разумных существ?»
1: Предположить.
3: Ну, кроме... Да, предположить деятельность разумных существ. Ну, кроме очевидных осмысленных посланий, типа «Мы пришли с миром». Ну, я, кстати, Наталье советую посмотреть сначала выступление Дмитрия на форуме «Ученый против мифов», а Дмитрия прошу ответить, как будто этого выступления и не было.
4: Да, но во время выступления мне просто был задан похожий вопрос, и я поэтому просто повторю ответ, может быть, немножко его перефразировав. Для меня существование жизни во Вселенной, тем более существование разумной жизни во Вселенной, это очень важная тема. Это самая важная тема, которая вообще, на мой взгляд, может существовать в науке, в жизни, в эволюции человечества. И поэтому я предположу деятельность живых существ, когда я увижу надпись «Мы пришли с миром», когда у меня перед носом опустится летающая тарелка, и из нее выйдут рептилоиды, и даже в этом случае я поверю не сразу. Я и в этом случае буду проверять. Потому что я хочу радоваться контакту, а не своим галлюцинациям.
3: Спасибо. Вот спасибо. Комментарии к ролику, к сожалению, показывают, что многие люди готовы радоваться своим воспоминаниям сомнительным 40-летней давности там, и чему угодно. Вот. Но проверять их – это совсем конечно, другое будем, дело. Да. Да. И я благодарю Скопина Павла, который говорит нам спасибо и спасибо, задает, да, задает вопрос. Вроде бы успели этот вопрос вставить. Надеюсь, Виталий, да, ты его да, видишь. Есть. В 1985 году в журнале «Техника молодежи» был материал НЛО из кабины машиниста. НЛО 50 километров тащило поезд. И было сэкономлено 300 литров солярки. О, какая полезная вещь НЛО, оказывается. Это ли не доказательство существования НЛО?
4: Нет, это не доказательство. Газетная заметка не является доказательством существования чего бы то ни было. Вот это, к сожалению, как бы не очень понимаемо, что ли, людьми, что в самой серьезной газете может быть опубликована самая серьезная заметка, и это не будет доказательством чего бы то ни было и существования НЛО в частности. Самые засекреченные военные отчеты не являются доказательством существования НЛО. Вот я сам попал в эту ловушку. НЛО — неопознанный летающий объект. НЛО существует. Нет необходимости доказывать их существование. Но под НЛО у нас понимается исключительно космические корабли пришельцев, и я стараюсь следить за тем, чтобы их различать между собой, но не всегда у меня это получается. НЛО существуют. Я два раза даже могу это повторить. А вот космические корабли пришельцев, их существование должно быть доказано объективными данными. Каковыми заметки в газетах не являются.
1: Спасибо. Если вдруг кто-то не знает, это просто неопознанный летающий объект. Вот. Ну, мало ли... Пришел человек нечаянно на YouTube и в этот мир. Следующий вопрос задает Расул Исмаилов. Как эта вера в инопланетян ни на чем не основывается? В одной нашей галактике 200 миллиардов звезд. Таких галактик, в свою очередь, сотни миллиардов, если не триллионы. У многих из этих звезд есть планеты, и только на нашей планете есть жизнь. Как раз именно это невероятно.
4: Логика, которая встречается довольно часто. Ну и вот, коль скоро уж меня упрекнули в том, что я скрыл от народа правду про уравнение Дрейка, я про него тогда скажу пару слов. Дрейк, американский ученый, в 60-м, кажется, году сформулировал так называемое уравнение Дрейка, которое позволяет подсчитать количество цивилизаций, с которыми мы можем вступить в контакт, при условии, что нам известно несколько параметров. И эти параметры фактически представляют собой вероятность реализации каких-то шагов, каких-то этапов эволюции Вселенной, необходимых для появления разумной жизни. То есть это просто произведение вероятности того, что мы у данной звезды можем найти планету, умножить на вероятность того, что эта планета попадает в зону обитаемости, умножить на вероятность того, что у нее есть поверхность, умножить на вероятность того, что при всех этих условиях, при которых, как мы считаем, может возникнуть жизнь, она реально возникла, умножить на вероятность того, что она развилась до разумной степени и так далее. Там я, может быть, некоторые формулировки поменял, но это не меняет сути. Уравнение Дрейка — это произведение вероятностей. И значение некоторых из этих вероятностей нам неизвестны от слова «вообще». И количество звезд во Вселенной, количество планет во Вселенной при условии, что мы не знаем вероятность появления жизни, не значит ничего. У нас может быть 10 в сотой степени планет во Вселенной, но если вероятность появления разумной жизни 10 в минус 101, мы можем вполне остаться в одиночестве. То есть вот эта магия больших чисел, она на самом деле не должна вводить в заблуждение. Миллиарды, триллионы и так далее. Это все пустые слова, пока у нас нет объективных данных.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Том Ям присылает донат и поддерживает наш стрим. Спасибо, Том. И пишет, не планируется ли на «Ученые против мифов» доклад о критическом мышлении от специалиста по философии и науке? КМ все уважают, но критичность часто сводится к несогласию с общепринятым мнением или к отрицанию статистики историями. КМ – это критическое мышление, насколько я понял, я сейчас догадался. Это вопрос... Это ко мне. Да, мы планируем такие доклады, и даже хотели его на ближайший форум, такой доклад устроить. А ближайший форум, как я уже говорил, будет 31 октября. И ссылка на него сейчас появится в чате. Вот. Но пока... Ну, то есть весь вопрос в том, что нужен хороший специалист, к тому же хороший оратор, который вот будет в эту дату готов выступить. Пока что... А тот оратор, которого мы хотели пригласить, оказалось, что в эту дату он не может. Поэтому на ближайшем форуме, к сожалению, такого выступления не будет. Но рано или поздно мы обязательно сделаем и будем такие доклады делать. Вот. А следующий вопрос от мисс X уже адресован Дмитрию. И такой простой, незатейливый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про парадокс Ферми.
1: По-быстрому.
3: Так, ну, да, кратенько.
4: Вы знаете, вот вчера Нобелевская премия была объявлена про черные дыры. Сегодня мне позвонили с просьбой об интервью. Просьба была сформулирована так. Мы вас отвлечем буквально на одну минуту. Расскажите нам, что такое черные дыры и чем они интересны. Вот. Парадокс Ферми. Парадокс Ферми – это, в общем, тоже в некоторой степени отражение вот этой магии больших чисел. Вот в эпоху энтузиазма в 50-е годы казалось действительно, с одной стороны, что мы полетели в космос, и, значит, и остальные цивилизации тоже могут полететь в космос, значит, мы там обязательно пересечемся. Но и опять возникает вопрос, а почему не пересекаемся? То есть есть ли у нас вот такое огромное количество звезд в галактике? Есть ли у нас такое огромное количество планет? И... мы ожидаем увидеть огромное количество цивилизаций, где их космические корабли в Солнечной системе. То есть, с одной стороны, всего очень много, а вот реальных космических кораблей пришельцев что-то нет. И вот именно это представляется неким парадоксом. Но на самом деле, с учетом того, что нам известна единственная цивилизация, и мы все наши выводы и все наши ожидания базируем на наших знаниях об этой единственной цивилизации, то этот парадокс вполне может парадоксом и не быть, и можно придумать большое количество объяснений того, почему мы до сих пор космические корабли пришельцев в Солнечной системе не встретили. Но это вот всякие упоротые скептики наподобие меня, я не говорю о людях, которые их видят существенно чаще. Мы можем, например, оказаться просто тупо первой цивилизацией в нашей Вселенной. Первой цивилизацией, по крайней мере, вышедшей в космос. И, может быть, нам надо просто подождать. Мы можем оказаться единственной цивилизацией. Мы можем оказаться единственной цивилизацией, у которой чешутся руки куда-то полететь. То есть цивилизаций может быть много, но они могут совсем быть не в восторге от идеи общения с нами. Ну и, наконец, есть объяснение, что да, они уже давно здесь. И даже я один из них. И я во время своего выступления организаторов форума «Ученые против мифов» так намеком обвинил в том, что они рептилоиды. Это тоже объяснение.
1: В целом, да. Спасибо.
3: Спасибо.
1: Говорим спасибо еще Сергею, который поддерживает наш стрим. Спасибо огромное. И продолжаем с вопросами. Илья Владимирович задает вопрос. Как вы считаете, есть ли потенциальные планеты, где могут быть именно рептилоиды? И как вообще формируется представление внешности пришельцев? Были ли признаки, это второй вопрос, но я его тоже задам сразу от Ильи Владимировича, были ли признаки жизни в космическом пространстве, вне Земли, белки, бактерии или все новости, об этом неправда?
4: Так, давайте я начну сначала. Вот про рептилоидов я, как абсолютно все остальные жители Земли, не знаю ничего. Ну вот я уже тоже говорил, что, может быть, я сам рептилоид и этого не знаю. То есть тут возможны варианты, поэтому тут каждый волен включить свою фантазию и придумать что-нибудь желаемое. Если говорить о чем-то более реальном, у нас есть в Солнечной системе некоторое количество тел, на которых мы можем ну, при изрядной доле оптимизма ожидать обнаружения микроскопических форм жизни. Но в Солнечной системе нам по поводу рептилоидов точно ловить нечего. У нас условия для многоклеточной жизни существуют только на Земле, конечно, с учетом нашего углеродно-водного шовинизма, с учетом того, что мы опять все измеряем по себе. Так, у этого вопроса было еще продолжение, но я его уже забыл.
1: Ничего страшного.
4: Не про белки, а вот еще до белков.
3: А как вообще формируется представление
1: о внешности?
3: О внешности пришельцев.
4: Ну, как формируется? Берется человек, заменяется нос на хобот, или руки на щупальца, или глаза делают вот на таких вот этих. Но в основном фантазия крутится вокруг все равно нас. Потому что нам на других смотреть было бы неинтересно. И про признаки жизни. Белки сами по себе признаком жизни не являются. Потому что мы знаем, что и в Солнечной системе, и во Вселенной в целом органические соединения весьма распространены. Это вытекает из свойств углерода. И биология для синтеза сложных органических молекул, вообще говоря, не нужна. Для синтеза в целом любых сложных органических молекул. То есть если мы находим аминокислоты, белки, это ничего не значит. Если говорить о каких-то более убедительных признаках, что ли, то вот были и продолжают появляться сообщения о том, что какие-то остатки микроскопической жизни находятся в метеоритах, но широкого признания в научном сообществе эти сообщения не находят. Причина та, о которой я говорил уже, это слишком серьезная вещь, чтобы можно было вот так вот запросто с ней согласиться.
1: Спасибо. Я вижу, что у нас еще будет вопрос про конкретный метеорит.
3: Спасибо.
1: Чуть позже.
3: И очень в тему, как мне кажется, следующий вопрос. От Романа Дмитриева. Почему все ученые упорно твердят про исключительно органическую основу жизни? Почему никто не упоминает? Вот интересно всегда вот это вот, когда в вопросе говорится «никто, никогда, все».
1: Ни один человек.
3: Почему никто не упоминает, что пусть гипотетически, но на других планетах возможна жизнь на основе чего-то другого?
4: Ну, это не так. Об этом говорят, и говорят довольно много. И рассматриваются разные возможности, и даже проводятся лабораторные эксперименты, ну, не по созданию искусственной жизни, но, по крайней мере, по созданию молекул, которые были бы способны самореплицироваться. Ну и пока, в общем, не особо получается это сделать. Ну, собственно, с углеродом тоже не получается, и с водой. Но со всем остальным не получается еще хуже, но говорить о том, что эта тема никак не рассматривается, конечно же, нельзя. И есть и научные работы, и более популярные работы о том, что, возможно, какие-то другие химические основы для жизни при более высоких давлениях, например, при более высоких температурах. Но при этом, я уже упоминал это понятие, углеродно-водный шовинизм, конечно, существует. Но это связано не только с тем, что у нас узкое мышление. Это связано с тем, что, во-первых, единственная известная нам форма жизни — это форма жизни углеродно-водная. И, во-вторых, нам все-таки хочется найти какую-то жизнь, с которой мы могли бы как-то коммуницировать, как-то общаться. И какие-нибудь гипотетические разумные даже и живые существа, которые на другой химической основе живут где-нибудь внутри Юпитера, ну, нам ни жарко, ни холодно, есть они там или нет.
3: Спасибо.
1: Нас смотрят, кстати, 849 человек прямо сейчас, а лайков всего 274, что, согласитесь, непорядок, намек.
3: Видимо, нас смотрят слишком много представителей неорганической формы жизни, у них нет пальцев и мышек, и поэтому поставить лайк они не могут.
4: Ну, я давайте... об этом и говорю как раз.
1: Да-да-да.
3: Люди хотя бы, поддержите нас, представители вида Homo sapiens. И, кстати говоря, и в чате написали, я вспомнил, что у Михаила Никитина есть замечательные лекции, где он обсуждает как раз тему неуглеродной жизни и разбирает конкретные примеры, где она могла бы быть, чем мог бы быть заменен углерод, что может быть вместо воды и так далее. Очень интересная лекция, советую всем обязательно посмотреть. А Алекс Нестеров поддерживает наш стрим и спрашивает: посоветуйте пару современных научно-фантастических книг. Хотелось бы почитать что-то уровня Интерстеллара Нолана. Спасибо за ваш труд.
4: Спасибо вам за добрые слова, но, к сожалению, я ничего посоветовать не могу, потому что художественную литературу у меня читать времени нет. Я понимаю, что это плохое оправдание, но я с трудом успеваю читать профессиональную литературу, так что, к сожалению, тут я безграмотен совершенно.
3: Спасибо.
1: А вот Сергей продолжает. Примерно из той же серии вопрос. Дмитрий, смотрели ли вы сериал «Голубая книга»? Там, на мой взгляд, очень здорово художественно отражена ваша точка зрения. Есть ли у вас время на сериалы?
4: Нет. Потому что с этим все еще хуже. То есть я иногда пересматриваю «Теорию большого взрыва», «Coming Out», но и то я никак не, до конца не досмотрю, потому что потом какой-то перерыв случается, я забываю, с чего началось, начинаю сначала смотреть. Плохо, очень плохо со временем.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
1: А вот как раз и он. Я имею в виду вопрос про конкретный метеорит. Олег Иншеев задает. Иншеев, наверное, да?
3: Инишев.
1: Господи, простите, пожалуйста, Олег. Что скажете про метеорит ASFIR-086? На нем нашли белок? Или белок? Ну, скорее всего, белок.
4: Если бы нашли белок, вот это было бы хорошо. Но, к сожалению, про это я ничего не слышал. А то, что нашли белок, еще раз повторю, в этом нет абсолютно ничего удивительного. Потому что в силу свойств углерода органические молекулы синтезируются без участия жизни совершенно запросто.
3: Спасибо. И наш постоянный зритель, скрывающийся за ником Кукурузка, спрашивает: а если найдут жизнь, пусть примитивную, в Солнечной системе за пределами Земли, будет ли это доказательством наличия множества живых планет во Вселенной?
4: Я думаю, что да. Потому что условия в Солнечной системе весьма разнообразны. И если мы хоть что-нибудь в Солнечной системе найдем, но найдем доказательно, убедительно,

0: существенно меньшая масса и, соответственно, меньшая вторая космическая скорость. То есть выбить вещество с Марса и отправить его в путешествие по Солнечной системе существенно проще, чем проделать то же самое с Землей. Но, тем не менее, возможность такая рассматривается, и даже рассматривалась возможность того, что некоторые метеориты, которые падают сейчас на Землю, были именно с нее некогда выброшены. Но на самом деле по этим причинам массовым вероятность того, что что-то вылетело с Земли при падение метеорита, это вероятно существенно меньше. Мы с Марсом-то до конца не разобрались, как оттуда выбрасываются эти обломки. С Землей все еще хуже. Но на самом деле мы же идем природе навстречу. Мы разбрасываем по телам Солнечной системы наши космические аппараты. Так что если рассматривать это с точки зрения распространения жизни, как многие коллеги любят отвечать на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, теперь есть.
1: Спасибо.
2: Спасибо. На прошлом форуме «Ученые против мифов» у нас была дискуссия на тему, есть ли жизнь на Марсе. Я вот уж не думал уже, ну, скажем так, какое-то количество лет назад я не мог предположить, что такая дискуссия сейчас будет актуальна. Может быть, потому что я поверхностно был знаком с темой, или, может быть, что-то изменилось. Но вот у нас было между тем же самым Владимиром Сурдиным и Михаилом Никитиным, между астрономом и биологом, дискуссия на эту тему очень интересная. И я думаю, где-то в течение месяца она появится на канале «Лаборатория научных видео».
1: Я думаю, через пару недель, да.
2: Вот, дебаты. А, пользуясь случаем, проанонсирую дебаты, которые будут у нас на следующем форуме «Ученые против мифов», на 13-м. Тема дебатов – возможность создания системы искусственного интеллекта, подобного по своему уровню человеческому. То есть вот такие дебаты у нас будут. Форум пройдет 31 октября, 1 ноября. Приглашаю всех наших зрителей зарегистрироваться поскорее. А Илья Владимирович задает вопрос. Какая, на ваш взгляд, самая бредовая теория о НЛО? Самая бредовая.
0: Самая бредовая теория про НЛО, что это космические корабли пришельцев.
2: Спасибо.
1: Отлично. Дальше.
2: Так, Роман Борисенко спрашивает. А если предположить, что разумная жизнь вне Земли существует, но вероятность обнаружения сводится к нулю, так как время прохождения сигнала может быть намного дольше существования одной из цивилизаций? Испытаю верно. Я, правда, не понял, в чем заключается вопрос. Может ли такая быть... Да, как вы вообще прокомментируете, что жизнь есть, но вероятность обнаружения сводится к нулю?
0: Возможно и такое, да. То есть я еще раз повторю. Мы вот смотрим на себя, потом как бы мысленно заселяем галактику собой и начинаем фантазировать, как бы мы между собой общались. Может быть, все совсем по-другому, и какие-то цивилизации могут не хотеть общаться, прекрасно себя чувствовать на своих планетах. Мы можем оказаться первой цивилизацией, нам может просто не с кем общаться. Но на самом деле мы сейчас знаем, что планет много, и планетных систем много, и далеко не все они находятся на каких-то чудовищных расстояниях от нас. То есть там самая близкая к нам планета, планета у Проксима Центавра, находится в зоне обитаемости, может быть, там кто-то живет. Так что время распространения сигнала на самом деле не так уж велико по сравнению со временем существования цивилизации. Вот технологический наш этап, этап, на котором мы реально что-то в космос можем отправить и отправляем, да, он существенно короче, но даже в пределах этого расстояния уже заметное количество планет находится.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Топа не только в чате, но и с вопросом к нам пришел, да и с донатом. Спасибо, Жень. Наше представление о зеленых и серых человечках основано на иллюстрациях фантастов, что со временем эволюционировало в тех самых пришельцев, которых мы видим в фильмах. Но если бы они на самом деле существовали, как бы они выглядели? Гипотетически. Ну, в фильмах.
0: Понятия не имею. Тут, знаете, что интересно?

0: когда смотришь какие-то фильмы, видишь, что где-то те же там «Чужой», «Люди в черном», что создатели старались создать каких-то зрелищных существ, чтобы вот у них чтобы совсем что-то было эдакое, страшные какие-то челюсти, но на самом деле должна же быть какая-то биологическая целесообразность, и поэтому, наверное, рассуждать об облике возможных инопланетян можно только, если известны условия на их планете. Вот. А пока условия нам неизвестны, тут можно фантазировать, и я не думаю, что мое мнение по этому вопросу хоть чем-то весомее мнения любого другого человека.
1: Спасибо.
2: Ну да, можно, кстати, сказать, что у нас мы знаем условия на нашей планете, но облик каких-то других разумных существ, которые могли бы там возникнуть на нашей планете, мягко говоря, судя по всему, тоже мог бы быть очень разным.
1: Ну и сейчас вот есть достаточно большое разнообразие.
2: Да, то есть так вот сложились обстоятельства, что он получился вот таким, какой есть. Примат там с двумя ногами, двумя руками и головой. Вот. А каким бы он мог быть, если бы это были не приматы, черт его знает. Есть разные тоже. Художники развлекаются в этом плане много.
1: Мы, кстати, пробили планку в 1000 человек, которые находятся сейчас в прямом эфире с нами на стриме. Всем привет! Если вдруг вы не в курсе, что здесь происходит, то мы здесь пытаемся ответить на ваши вопросы. В данном случае конкретно Дмитрий Вибе отвечает на вопрос по итогам его лекции, если не ошибаюсь, на форуме «Ученый против мифов 10», почему летающие тарелки больше не летают. Вот. И следующий вопрос такой. Его задает Бук Новик. Разум человека – это высшая фаза эволюции или может появиться более совершенная, чем разум человека?
0: Я отвечу цитатой, по-моему, из Стругацких. Человек – это инструмент, который понадобился природе для создания венца творения. Рюмки коньяка с ломтиком лимона.
1: Спасибо.
0: Употребление спиртных напитков может нанести вред вашему здоровью.
1: Спасибо большое и за это тоже.
2: Михаил Аристов спрашивает, значит, он говорит: «Добрый вечер, Дмитрий, что вы можете сказать по поводу интервью пилота ВВС США Дэвида Фрейвора в подкасты Джо Рогана? Насколько можно или нельзя поверить в его рассказ о встрече на ЛО?»
0: Вы знаете, я не смотрел этот подкаст, поэтому ограничусь общим ответом. Во-первых, я верю в существование НЛО. Я их видел своими глазами. Мне не нужны ничьи свидетельства, чтобы я признал их существование. Если говорить о встрече с космическими кораблями пришельцев, я уже опять же сказал, я поверю только одному свидетелю в этом случае — себе, и то не сразу. Может быть, этим объясняется мой, в общем, небольшой интерес к подобным подкастам, видео.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Тимур Воронков, наш постоянный зритель и постоянный задаватель вопросов, прислал большой донат. Спасибо, Тимур, что поддерживаете наши стримы и задаете интересные вопросы. И вопрос звучит так. Слышал версию, что новорожденный человек видит мир искаженным, так как глаза не адаптировались, видимо. И лицо мамы он видит длинным с большими глазами. Это запоминающийся образ. А этот запоминающийся образ иногда приходит во сне. И человек думает, что это инопланетянин. Отсюда и стереотипный образ. Насколько эта версия маргинальна?
0: Боюсь, что это не вопрос в моей компетенции. Потому что это психология, тут я ничего не могу сказать.
2: Спасибо. Есть, да, вот любят различные такие версии. Точнее, часто появляются такие версии. Они вот про удлиненные черепа, как известно, ряд народов первобытных, разной степени первобытности. У них было модно заматывать голову, значит, различными новорожденным детям заматывать голову различными тряпочками, в результате чего она принимала такую продолговатую форму. Ну, то есть понятно, что это не череп пришельца, но начинают говорить, что они таким образом подражали настоящим пришельцам. То есть они видели длинную голову, хотели сделать такую же, и придумывали вот заматывать себе голову тряпочками. Но, опять же, что там видели эти люди, что они думали, проверить это, на самом деле, к сожалению, невозможно. И следующий вопрос Арка Аркан задает. Концептуальный вопрос. А какие ключевые требования к разумным сигналам? Есть ли такое, что любой разумный сигнал должен или не должен? Что является обязательным элементом?
0: Ну, на самом деле это вопрос сложный, потому что предъявляя какие-то требования к форме сигнала, мы тем самым как бы утверждаем, что он не может возникнуть в результате каких-то естественных небиологических, неразумных процессов. А наш опыт астрономический подсказывает, что вообще сигналы бывают очень разные. Поэтому, пожалуй, ключевое требование — это невозможность объяснить все-таки этот сигнал какими-то известными механизмами, вариациями известных механизмов. Но даже в этом случае всегда остается место для сомнения. И, ну, наверное, тут один из последних таких характерных примеров — это звезда Табби, которая обнаруживает переменность непонятной природы, которую не удается объяснить известными формами переменности, там, структурой околозвездного вещества, свойствами самой звезды. Но на самом деле, если даже про эту звезду читать профессиональные статьи, а не газетные публикации, то видно, что не рассматривается серьезная версия об искусственном происхождении, и практически полная есть уверенность, что будут найдены обычные объяснения. Так что, наверное, все-таки сигнал должен быть очень сложным и нести в себе следы какой-то информационной наполненности, что ли. То есть вот просто необычные колебания, они колебания яркости, колебания, может быть, еще каких-то параметров, но это ни о чем.
1: Спасибо. Как раз спасибо. Примерно про осмысленность, я так понимаю, следующий вопрос. Вадим Александрович его задает. Здравствуйте, спасибо за стрим. Какая версия происхождения сигнала «Вау», на ваш взгляд, наиболее вероятна? Были ли подобные сигналы после, и насколько актуальны сегодня программы сети?
0: Сигнал «Вау» интересен тем, что он больше как раз не повторялся. По крайней мере, во время работы программ по подобным наблюдениям больше подобных сигналов не было, и версий его происхождения тоже было высказано достаточно много, вплоть до того, что это могли быть какие-то события в Солнечной системе, связанные с активностью комет. Но, к сожалению, когда у вас вот есть одно измерение, очень мало что вы можете сделать. Возможности науки не безграничны. И одно наблюдение, единственное наблюдение — это практически гарантия того, что сказано ничего толкового быть не может. Было бы их хотя бы два или три. Так случилось. Программа сети, почему нет? Я знаю, что есть мнение среди коллег, что надо деньги направлять на какие-то реальные вещи, а сети — это, в общем, пока не очень плодовитый проект. Но, с другой стороны, если есть люди, которые готовы за это платить, если это не делается за государственные деньги, почему нет? В конце концов, не должно все быть уж прямо так научно и, скучно. Должно быть иногда и весело.
2: Согласен. Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Seven Sky?
2: Селенит Sky.
1: Селенит Sky. Хорошо.
2: Вопрос в том, как оценить вероятность возникновения жизни, если мы имеем единственный такой пример. сверхбыстро у нас жизнь возникла или сверхмедленно? То есть 5 миллиардов, наверное, лет или что-то такое.
1: Ну, просто 5 миллиардов норм, да.
2: Или 16.
1: Миллиардов норм.
2: Наверное.
0: Так. Ну, тут можно такие соображения высказать относительно времени. У нас на Земле жизнь возникла очень давно. То есть вот, насколько я знакомился с литературой, это 3,84 миллиарда лет. То есть если говорить о процессе формирования Земли, как вот ну, хоть чего-то с похожим климатом, то жизнь возникла на Земле немедленно после того, как для этого сформировались условия. То есть никакого периода ожидания не было. Вот только подостыла Земля, атмосфера окуталась, водичка на поверхности появилась, и уже мы что-то такое находим. Дальше есть еще одно, оно такое более туманное соображение. Ну, не то, что туманное, его сложно обосновать. Но суть его состоит в том, что если уж мы основаны на углероде, то жизнь во Вселенной в целом могла возникнуть после того, как во Вселенной появилось достаточное количество углерода. Углерод — это элемент, который синтезируется в звездах, то есть в начальной Вселенной его не было. Ну и вот высказываются такие мысли, что жизнь наша появилась практически сразу же после того, как во Вселенной накопилось достаточное количество углерода. Ну, конечно, сразу же это в астрономических терминах. То есть, допустим, жизнь вполне могла возникнуть там, через 50 миллиардов лет после возникновения Вселенной, через 100 миллиардов лет после возникновения Вселенной. Она вот раз и буквально там через каких-то 8 миллиардов лет появилась. И вот эти соображения, они как будто бы указывают, что появление жизни — это процесс довольно-таки вероятный. Но еще раз подчеркну, жизнь и разумная жизнь — это две очень большие разницы.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: И вопрос от Тимура Воронкова, который снова поддерживает наш стрим и задает
1: огромное
2: вопрос.
1: Спасибо, Тимур, за поддержку.
2: Да, он говорит, что люди не впервые спрашивают про фосфин на Венере. То есть он, видимо, имеет в виду, что в чате уже были вопросы про фосфин на Венере. И он как бы спонсирует ответ на этот вопрос. Да, могли бы вы прокомментировать?
0: Ну, это история такая довольно шумная, которая разворачивается буквально у нас на глазах. И суть ее состоит в том, что на Венере, точнее в толще венерианских облаков, обнаружен газ фосфин. Это ядовитый газ, который, молекула которого состоит из одного атома фосфора и трех атомов водорода. Некоторое время назад было высказано предположение, что наличие фосфина является так называемым биомаркером или биосигнатурой, то есть неким соединением, обнаружение которого в атмосфере какого-либо тела является намеком на возможное существование жизни. Доводов в пользу этого предположения основных два. Первый довод состоит в том, что фосфин быстро разрушается, и его наличие в атмосфере означает, что есть постоянно действующий источник. А второй довод состоит в том, что на Земле фосфин является продуктом деятельности живых существ, либо анаэробных бактерий, либо нас с вами. И вот эти два обстоятельства, они как бы указывают на то, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры — это ну, не то чтобы признак жизни, но некий повод задуматься и, может быть, начать планировать какое-то более детальное исследование при помощи аэростатов, при помощи космических, других космических аппаратов. Но вот это и все. То есть ни в малейшей степени речь не идет об обнаружении жизни. И даже если жизнь там есть, до ее реального обнаружения еще очень-очень-очень большой путь. Пока в атмосфере Венеры обнаружено необычное соединение, происхождение которого пока объяснить не удается. Все.
1: Понятно, спасибо. Спасибо. Дальше Т0 также поддерживает наш стрим и продолжает вопрос про 85-й год и машиниста. Итак, в 85-м году был материал НЛО из кабины машиниста. НЛО 50 километров тащило поезд, был сэкономлен 300 литров солярки. Вопрос. Сколько дней потратил капитан НЛО на объяснение руководству о сверхрасходе антиматерии?
0: Ну, тут я могу, пожалуй, ответить историей из моего армейского опыта. Я сейчас открою страшную тайну, о которой, конечно, никто не догадывается. Но в стародавние времена, не сейчас, но в стародавние времена шоферы армейские торговали солярой налево. И путем грамотно составленных путевок они это делали настолько эффективно, что в конце концов оказывалось, что они по документам с пустыми баками, а реально у них баки и канистры, и все заполнено соляркой, которую они запасли для продажи. Ну и вот я себе представляю, как, допустим, эта солярка обнаруживается, и командование спрашивает у шофера, откуда у тебя столько солярки? И он говорит, ну вы знаете, вот подцепил меня НЛО, тащило за собой, солярка сэкономлена.
1: Удивительно.
0: Боюсь, что более продуманного ответа я дать не могу.
1: Спасибо. Олег Инишев также поддерживает стрим и спрашивает, подскажите, как сейчас относятся в научном сообществе к панспермии?
0: Это зависит, наверное, от того, кого вы спросите. Почему-то биологи очень сильно в последнее время прониклись этой идеей, но вот лично мне она не кажется достаточно продуманной. Но если говорить о научном сообществе за пределами биологии, за пределами астрономии, вряд ли кто-то вообще о ней думает сейчас. Потому что ну, панспермия — это некоторое, как сказать, жульничество, что ли. То есть мы задаемся вопросом, откуда появилась жизнь на Земле. И мы говорим, она прилетела с метеорита. Откуда? Как она там появилась? Тут можно довольно много фантазировать, и есть публикации на эту тему, но это все в основном размахивание руками.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И задает вопрос Максим Песцов. А отправка сигналов инопланетным цивилизациям — это чисто пиар-проект? Ведь даже если кто-то получит сигнал, то не поймет, куда нужно отвечать. Или я неправильно понимаю?
0: В этой связи я всегда вспоминаю цитату из Винни-Пуха. Когда там, помните, пятачок тревожился. Идет ли слонопотам на свист? И если идет, то зачем? Я думаю, что это чисто наша вещь, местная, земная. Ну, не знаю, пиар или не пиар, пиар чего. Просто такая попытка как-то осмыслить самих себя через послание внеземным цивилизациям с явным пониманием того, что ответа не будет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Галина Гаврилко поддерживает наш стрим и говорит. Здравствуйте. Метеориты с Марса напомнили про фильм «Звездный десант». Получается, что отправка метеорита в качестве транспортного средства для десанта насекомых на Землю нецелесообразна?
0: Я думаю, что да, потому что это неуправляемый процесс. И гораздо эффективнее это делать при помощи космических аппаратов. Потому что метеорит, если его пытаться запускать организованным способом, то это и будет космический аппарат. Тогда зачем это вообще должен быть метеорит? Вот. А надеяться, что случайно что-то само куда-то прилетит, это непродуктивно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Селенин Скай. Снова спасибо за поддержку. Какие оценки, методики, вероятности существования жизни во Вселенной существуют и ваши к ним отношения? Можно ли вообще говорить о вероятности?
0: Но здесь есть некий такой вероятностный аспект. Я постараюсь сейчас изложить его понимание мною. Существует такая штука, которая называется антропный принцип. И антропный принцип, по сути, говорит о том, что нам о вероятности говорить нет смысла. Потому что наше появление может быть сколь угодно маловероятным. Но оно реализовалось, мы есть, мы задумываемся над этим вопросом. Если бы реализовался какой-то менее, какой-то более вероятный вариант, ну, нас бы просто не было, и никто бы об этом не думал. Ну вот люди говорят, что на самом деле кое-что о вероятностях тут измыслить можно, исходя из такого соображения. Значит, у нас есть физические константы во Вселенной, которые имеют определенные значения, и мы не знаем, почему они имеют такие значения. Это факт номер один. А факт номер два — это такая мысль, если бы эти константы имели какие-то не сильно другие значения, наше появление было бы невозможно. И рассматривая вот эти константы и рассматривая возможные интервалы их значений, мы можем посчитать вероятность того, что реализовалась именно та ситуация, которую мы имеем в нашей Вселенной. И вот эта вероятность оказывается какой-то там жутко маленькой, типа 10⁻⁸. И это уже как бы ну, ничего-то маловато вообще. И на этот вопрос можно дать два ответа. Один ответ состоит в том, что мы просто чего-то пока не понимаем. И на самом деле эти значения констант чем-то обусловлены. Они не являются случайными, мы просто пока не постигли их сущность. А второй вариант — это мультивселенная. Если помимо нашей Вселенной существует еще 10⁻⁸ степени Вселенных, то наше появление тоже не вызывает никаких возражений. Вот, так что, наверное, вот как-то так.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
1: Вера Иванов задает вопрос. Дмитрий, добрый вечер. Какие опасности лично вы видите в контакте человечества и инопланетной разумной жизни?
0: Вы знаете, я еще раз повторю, что для меня возможность контакта, реальность контакта — это настолько важная вещь и настолько жизнеопределяющая вещь, что я буду считать великим достижением Вселенной, если к нам кто-то прилетит, чтобы нас сожрать. То есть сам факт их наличия, это будет настолько замечательно и классно, что ну ладно.
1: На этой прекрасной ноте предлагаю сделать несколько объявлений. Дадим немножко отдохнуть Дмитрию Вибе. И в первую очередь скажу спасибо всем, кто нас смотрит. Сейчас 1120 человек находится в прямом эфире. Давайте, друзья, пробьем планку в 150, в 1500 зрителей хотя бы. В общем, расскажите про этот стрим своим друзьям, скиньте ссылочку, давайте, нам будет весело. Ну и благодарю всех, кто поддерживает наш стрим. Если вдруг вы не знаете, каким образом можно поддержать наш проект и лабораторию научных видео, и канал anthropogenes.ru, есть несколько вариантов. Ну, к примеру, есть и у проекта Anthropogenes, у проекта лаборатории научных видео, своя страничка на Патреоне. Таким образом, вы поддерживаете и эти стримы, и дальнейшее развитие наших проектов. Данный конкретный стрим, если вам нравится, можно задавать вопросы при помощи суперчата или при помощи ссылки, которая появится сейчас, опять же, в чате. Ну, и она же есть в описании. И вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь.
2: А я добавлю, что два из этих вопросов, из тех самых, которые будут заданы сегодня, а их уже заданы целых 40, а то и больше. Два из этих вопросов, они будут награждены футболками. Дмитрий после стрима выберет два лучших вопроса, и мы их объявим на следующем стриме и вышлем замечательные футболки формы «Ученые против мифов». На всякий случай я напомню, что на прошлом стриме, который проводил физик Антон Бирюхов, у нас в футболке выиграли два пользователя под никами Таракан и Коробков Иван. Уважаемые Таракан и Коробков Иван, напишите, пожалуйста, мне. Мои контакты сейчас появятся в чате.
1: Я давай напомню о том, какие стримы в дальнейшем можно посмотреть. Например, уже завтра на канале anthropogenes.ru вы сможете посмотреть лекцию, которая была на форуме «Ученые против мифов Z». И там вы увидите Виталия Егорова. Опять же, тема космоса, тема радиации. Виталий Егоров, если вдруг кто не знает, он же «Зеленый кот». Научный журналист, автор видеоканала «Открытый космос. Зеленого кота», автор книги «Люди на Луне. Главные ответы». Ну, естественно, доклад назывался «Летим на Марс». Это, в смысле, вопрос «Летим на Марс» и «Как перестать бояться и полюбить солнечную радиацию». 10 числа, в субботу, естественно, у нас будет по скрипту к видео, которое называется «Загадка величайших мегалитов. Бальбек без пришельцев» от Александра Соколова. Ничего себе, в прямом эфире будет два Соколова на канале anthropogenes.ru. Это ни в коем случае нельзя пропустить, так что присоединяйтесь к нам. Ну и в среду, 14 числа, также ожидается постскриптум доклада «Может ли историк узнать, как было на самом деле, разрушаем заблуждение о самой неестественной науке?» И это, между прочим, будет постскриптум к лекции, которая была на форуме еще «Ученые против мифов 9». Вот настолько интересная она была, и Кирилл Назаренко будет вместе с нами находиться в прямом эфире.
2: Вот такая у нас разноплановая предстоит неделя. И космос, и мегалиты Баальбека, и вообще, собственно, такие основополагающие истории, основополагающие вопросы, касающиеся вообще, а может ли историк узнать, как оно было на самом деле, или нет. А 13-й форум «Ученые против мифов» у нас пройдет уже в конце этого месяца, 31 октября и 1 ноября, в течение 2 дней. Приглашаю всех зрителей срочно на него зарегистрироваться. Ссылка сейчас появится в описании. А мы, наверное, продолжим тему пришельцев, НЛО, космических кораблей и прочего. Закончили мы на такой радужной ноте, что даже если кто-то к нам прилетит с целью нас сожрать, то это уже будет замечательное открытие, и Дмитрий Выбе выйдет навстречу, так сказать, этому агрессору.
1: Понимаете, да.
2: Да, то, что если он прилетел нас сожрать, это будет еще и доказательством того, что они, скорее всего, на углеродной основе, наверное.
1: Того, что они вряд ли едят.
2: Да, если они едят органические вещества, то это тоже такой хороший показатель. Вот. И вопрос задает, опять же, наш постоянный зритель Кукурузка. Она спрашивает, если... она или он. Есть ли у ученых план действий в случае обнаружения разумной жизни? Если они умнее, им решать, а если нет, долететь, завоевать, изучать, помогать, бояться? Какой план?
0: Ну, по крайней мере, я про такой план ничего не знаю. И я сомневаюсь, что его ученые разрабатывают, если он существует. На самом деле, все такие вещи – это скорее прерогативы МЧС. Ученым-то что делать? Изучать и все.
1: Ну, Дмитрий уже сказал, если такая ситуация будет, то он выйдет просто, ну, сожрать, что делать?
0: Ну, в общем, да.
2: По крайней мере, посмотреть, кто кого сожрет в этой ситуации. Дезмонд спрашивает, если инопланетяне присутствуют на Земле, наблюдая, они будут разумно сопротивляться изучению? Видимо, это утверждение. Стандартные научные методы не сработают. Могут помочь только методы контрразведки. Согласны?
0: Имеется в виду пытки?
2: Это, видимо, внедрение. Двойные агенты, вот это все.
0: Ну, это уже все есть. То есть, вот есть научные методы. И эти научные методы за время существования человечества доказали, что это способ получения наиболее достоверной информации. Это не значит, что информация, полученная научными методами, всегда 100% достоверна. Она максимально достоверна. И еще раз повторю, все, что мы хотим достоверно знать, мы должны получать научными методами. А все остальное — это уже... от лукавого, и, конечно, можно сейчас фантазировать о том, что, ну, да, вот инопланетяне уже здесь, они активно сопротивляются изучению. Ну и что? Делать-то что?
1: Спасибо.
2: Вопрос, наверное, скорее каким-то кинорежиссерам или писателям, которые эти ситуации многократно уже воспроизводят.
1: Так, вам фильмы. Вопрос снова от Жени. Вот Опер Шоу. Еще раз, Жень, спасибо. Могут ли другие цивилизации скрываться за сферой Дайсона?
0: Ну, могут, наверное. Но почему нет? Ну, это вот такой вопрос, на который мы сейчас можем давать любой ответ.
1: Это примерно, наверное, как в контексте чайника Рассела. Может ли он там находиться, а может не находиться?
0: Да, да, может.
1: Спасибо. И Эндрю Блэк пришел к нам в чат и задает вопрос. Где проходят границы между разумной и неразумной жизнью?
0: Вот это совершенно замечательный вопрос. Замечательнее его только вопрос, где проходят границы между живым и неживым. Угу. И прелесть этих вопросов состоит в том, что ответов у нас нет. И, в общем, непонятно, откуда бы они могли появиться. И здесь, ну, правда, вот не про разумную и неразумную жизнь, а про живое и неживое замечательный ответ дают геологи, которые я слышал неоднократно, что они совершенно осознанно поисками ответов на эти вопросы не занимаются. Потому что, цитирую, мы потратим на поиски ответов всю жизнь, ничем другим заниматься не будем, ответа не найдем. Поэтому работаем, как работается. А ответы на эти вопросы, на оба вопроса, ну, будем надеяться, что они прояснятся сами собой. Но как только мы начинаем пытаться найти ответы на них, ну, тут начинается такая страшная штука, что можно действительно в ней погрязнуть, в этих рассуждениях на всю оставшуюся жизнь и себя потерять, так что делай, что должен. Угу. Там сами разберемся на месте.
2: А как вот, вот вы можете прокомментировать, просто тот же самый Михаил Никитин в своих лекциях неоднократно упоминал, что НАСА использует следующую формулировку, что жизнь — это нечто, то есть это химическая система, то есть система, состоящая из химических элементов и способная к дарвиновской эволюции.
0: Вот такая. Да, это хорошая, правильная формулировка, но она нас несколько связывает именно, ну, от отчасти чем-то наподобие углеродно-водного шовинизма. Ну, то есть, опять, мы смотрим на себя и говорим, вот, наверное, вот это вот. Но в целом это правильно, но возникает вопрос, в какой момент, например, какая-то самореплицирующая молекула уже должна считаться живым организмом.
2: Спасибо.
0: Но я бы вот тут с Михаилом Никитиным ни в коем случае не стал дискутировать. Все, что он говорит в этом отношении, существенно более умно, чем то, что говорю я.
2: Ну, он в данном случае имеет, что это некая рабочая формулировка, которая вот просто применяется как критерий, а не определение, а скорее вот некая используемая в работе формулировка, которая позволит, может быть, отличить нечто живое от неживого, встреченное в космосе. Вот, вот и все. Павел Панкратьев поддерживает стрим и спрашивает, а кто следующий, первый, полетит на Луну, и как это сможет помочь в нахождении внеземных цивилизаций?
0: Ну, кто первый полетит на Луну, это вопрос сложный, потому что планы такие есть у разных государств. Ну, имеется в виду, видимо, пилотируемый полет. А, первый пилотируемый полет уже состоялся, кстати. Так что тут это уже история. В плане поиска внеземных цивилизаций это не поможет никак. Луна — это пустой, безжизненный мир, но слетали туда, получили много интересной информации, но все это не про цивилизацию.
2: Ну, Артур Кларк считал, точнее, не считал, писал именно о Луне, как о неком таком объекте, где нас могут ждать какие-то способы контакта.
0: Ну, началось-то все на Земле.
2: Да.
0: Ну, либо пока не нашли монолит, либо нас скрывает.
2: определенно. Гера Иванов поддерживает стрим и спрашивает. Дмитрий, как вы считаете, от громадного всплеска интереса в масс-культуре за последние полвека к поиску инопланетной жизни больше вреда или пользы? Что важнее, адепты или 2-3 светлых умных головы?
0: Ну, адепты вряд ли могут быть полезны, потому что адепт — это человек, который уже ответил на вопрос. Для того, чтобы поиск был результативным, человек должен сильно сомневаться в его результате. То есть он должен испытывать к своим результатам сильнейшее недоверие. В этом случае его результаты будут действительно достоверны. То есть, как бы это сказать, человек не должен хотеть найти инопланетную жизнь. То есть он может этим заниматься, сколько уж тут умных голов нужно, я не знаю, но не думаю, что 2-3 обойдется. Но это, конечно, должны быть не адепты. То есть у человека не должно быть, скажем так, желания или, может быть, какой-то финансовой заинтересованности в том, чтобы заявить об обнаружении жизни.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Пурлирхра спрашивает. Зачем вообще было составлено уравнение Дрейка? Ведь ни один из множителей неизвестен. Узнавать их придется на практике. Все предварительные формулы и оценки этого гадания на кофейной гуще.
0: Это вопрос тоже справедливый, но особенность уравнения Дрейка состоит в том, что оно вообще не несет в себе никакого физического смысла. То есть вот иногда задают вопрос, а что если уравнение Дрейка неверно? Уравнение Дрейка не может быть неверно. В нем нет физики. Это просто математика, это умножение вероятности. Поэтому, ну вот есть еще такая формулировка, уравнение Дрейка — это замечательный способ компактно сформулировать наше невежество. Но я не могу согласиться с тем, что ни один из множителей его нам не известен. Там присутствуют множители, которые определяют количество планет, определяют количество планет с поверхностью, определяют количество планет с поверхностью в зоне обитаемости. На эти вопросы мы сейчас начинаем получать уже вполне обоснованные ответы. И я бы сказал, что значения получаются весьма оптимистические. Но другое дело, что при этом остаются еще множители, уже непосредственно связанные с жизнью, про которые мы не знаем ничего, и там огромное поле есть для пессимизма. Но все-таки мы уравнение Дрейка сейчас постепенно информацией заполняем.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Далее вопрос от Игоря Жукова. Дмитрий Зигфридович, а есть ли вероятность, что мы еще не всю физику знаем, и другая цивилизация из космоса, обладающая большими знаниями, сможет к нам прилететь?
0: Ну, есть, конечно. Почему нет? На самом деле, вот когда пытаешься о чем-то таком думать, вот как бы мы сами могли осуществлять межзвездные перелеты, ну, в общем, понятно, что тут нужна новая физика. Вот, с тем, что у нас есть сейчас, ну, есть, конечно, вот проект Юрия Мильнера, но даже вот такой... В такой минимальнейшей постановке оказывается, что межзвездный перелет, управляемый межзвездный перелет, от которого можно получить какой-то результат, эта штука технологически пока невозможна. То есть нам определенно нужна новая физика, но раз она нужна нам, почему бы не предположить, что ее уже обнаружили какие-то другие существа?
1: Спасибо.
2: Вук Новик задает вопрос. А, прошу прощения, перескочил я немножко дальше. Виталик, извини. Да, Илья Владимирович спрашивает, какая планета может заменить нашу в будущем? А, какая планета может заменить нашу в будущем, если Земле вообще крындец придет? И на каких планетах может быть потенциальная жизнь?
0: Ну, в Солнечной системе решения этой проблемы нет, потому что, как было сформулировано, крындец придет Земле в связи с солнечной эволюцией. С эволюцией Солнца, а эволюция Солнца, в общем, ну, затронет все в Солнечной системе. И, конечно, можно там фантазировать о том, что мы переселимся на Марс, но мы тем самым проблему отложим на достаточно короткий срок, но ни в коем случае не решим. Что же говорить о потенциальных местах для бегства в других планетных системах? Тут, на самом деле, толком мы пока не очень много можем сказать. И когда мы там где-то говорим или читаем о том, что открыто 4000 планет, уже больше 4000 планет, то нужно понимать, что про большую часть из этих планет мы знаем только то, что они есть. И если говорить о том, что хочется знать температурный режим, свойства поверхности, состав атмосферы, то тут у нас возможности что-то измерять пока крайне ограничены. И вот я бы сейчас на современном уровне знаний не рискнул ткнуть пальцем в какую-нибудь планету и сказать, что ну вот, скорее всего, надо сюда лететь. Но, с другой стороны, у нас время какое-то есть еще. Солнце в красный гигант превратится не завтра.
1: А если нас астероидом накроет большим-большим? На Марс, по крайней мере, пока-то можно свалить?
2: Значит, не успеем, боюсь.
0: Нет, тут ситуация более простая. Если мы узнаем об этом, об этой угрозе заблаговременно, ну, можно что-то придумать, чтобы ее избежать, изменив траекторию астероида. То есть нам не нужно что-то делать с Землей, нам достаточно вот эту маленькую каменюку, маленькую по сравнению с Землей, куда-то отодвинуть. Вот. Если мы о грозящем таком катастрофическом столкновении узнаем за короткое время, то тоже, по-моему, в НАСА кого-то спросили, а вот если мы за месяц узнаем о столкновении с очень большим астероидом, что нам делать? Он ответил просто и скромно: молиться, потому что это будет самым действенным механизмом защиты. Но на самом деле как бы угроза-то это осознается, и опасные астероиды под контролем находятся. То есть это не такая опасность, которая может возникнуть, вот, а летит.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И тут уже Вук Новик задает такой исторический вопрос, который, наверное, требует какого-то отдельного исследования. Я не знаю, Дмитрий, проводили ли вы такое. А когда впервые заговорили об инопланетных разумных существах?
0: Тоже это, конечно, вопрос в какой-то степени, вопрос формулировки. Но вот в какой-то степени эта проблема поднимается, как он, о природе вещей, титул Креция и Кар. Это, по-моему, первый век до нашей эры. У него там как раз такая логика, что должно быть этого всего полно, потому что мы вокруг себя ничего в единственном экземпляре не видим, и глупо поэтому считать, что имеется единственный обитаемый мир. Ну, там, конечно, это поэтическое изложение, там можно спорить о том, что конкретно он имел в виду, но вот уже в 17 веке в научно-популярных книгах эта тема очень живо обсуждалась. И никаких сомнений в том, что миры обитаемы, у людей тогда не было.
1: Отлично. Иннокентий, несъедобных спрашивает. Предположим, что технологии инопланетян в рамках нашего осознания их как неких кораблей-роботов. Не будет ли это являться тревожным фактором того, что они не разительно превосходят нас, а значит опасны?
0: Не очень въехал в формулировку.
1: Предположим, что технологии инопланетян в рамках нашего осознания их как неких кораблей-роботов. Не будет ли это являться тревожным фактором того, что они неразительно превосходят нас, значит, опасны?
0: Не будет.
1: Иннокентий, точка. Не будет. Тогда давайте. Кукурузка. Зачем им к нам лететь с таким уровнем технологий? Примерно про тот же вопрос. Что интересного? Это посмотреть на себя в прошлом, изучая нас, какие могут быть варианты?
0: Это тоже хороший вопрос, но на него ответ тоже совершенно понятен. Мы на Земле регулярно этим занимаемся. И на разных уровнях историки, палеонтологи, геологи заглядывают в прошлое. потому что, заглядывая в прошлое, мы как бы отслеживаем свою траекторию, и благодаря этому, может быть, поймем, куда мы идем дальше. То есть это существует такая штука, как научное любопытство. Оно не нуждается ни в каких обоснованиях.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос задает Кукурузка. Уже не помню, какой по счету сегодня вопрос.
1: Только что задал его, Георгий, только что.
2: Следующий все, давай. Прошу прощения, Вадим Александрович. Ну, Кукурузку не грех лишний раз вспомнить.
1: Да. Спасибо, Кукурузка, всегда поддерживай.
2: Спасибо,
1: всегда
2: да. А Вадим Александрович, тоже приятно всегда видеть Вадима Александровича. Если вдруг человечество направит все свои силы и средства на изучение космоса, на какой путь вы бы рекомендовали, выбрать? Автоматические станции на орбитах и поверхности планет или пилотируемые миссии?
0: Ну, я думаю, что тут достаточно все ясно, и автоматическим станциям нужно отдавать приоритет по очень простой, банальной причине. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И если мы что-то можем сделать при помощи автоматических аппаратов, так и надо поступать. При этом они постоянно совершенствуются, они становятся все более, как сказать, умелыми. В общем, я думаю, что человеку имеет смысл лететь куда бы то ни было. Ну, когда уже будет почва подготовлена для этого.
2: Спасибо. И задает еще один вопрос Иван Круг. Господи, ну ладно, не буду я задавать вопрос Ивана Круга, потому что это очередное муссирование вопроса, что, ну, все-таки жизнь, наверное, есть.
1: Давай так, к Гансу.
2: Ганс Форальберг. Но ведь если на Марсе, на Европе или Энцеладе найдут следы жизни или ее остатки, то не будет ли это означать, что вся галактика напрочь заражена всякой жизнью?
1: Ну, уже, например...
0: Я отвечал уже на этот вопрос. Да, это будет именно вот это означать.
2: Так, замечательно. Виталик,
1: я тогда Антон перехожу Шумилкин. Сразу. Угу.
2: Да, давай. Да, Антона Шумилкина, спрашивай.
1: Откуда такая уверенность в зале, что инопланетный разум никогда не посещал Землю, а если это было во времена динозавров, это могла быть автоматическая, видимо, орбитальная станция, у которой со временем закончилось топливо, и она упала в океан. Ни опровержений, ни доказательств этого нет. Тогда почему все так уверены, что ничего не было? Опять же, кто сказал, что все? Ну, неважно. И я вижу, что Дмитрий немножечко подвис.
2: Так,
1: Дмитрий, слышно ли нас?
2: Картинка подвисла. Ну, пока, висит. Я думаю, может быть, переподключить. Виталик, может быть...
1: Переподключай, или я, и как хочешь. И давай я буду переподключать, а ты пока расскажи что-нибудь интересное нашим зрителям.
2: Да я могу сказать, что про наш у нас сейчас... форум. Да, пока у нас Виталий переподключает... Дмитрий, я всем рекомендую настоятельно посмотреть выступление Дмитрия на 10-м форуме «Ученые против мифов», если вы этого еще не сделали, которая как раз тема его была сформулирована «Почему тарелки больше не летают?». Дело в том, что этот доклад набрал больше всего просмотров, чем любой другой доклад за все 13 уже состоявшихся форумов «Ученые против мифов». Вот такой гигантский интерес к этой теме. Там тысячи и тысячи комментариев. Естественно, каждый комментатор считает своим долгом поделиться своим опытом наблюдения НЛО. Там в 80 каком-то году был я в лесу, шел к деревне, и тут огромный, движущийся со скоростью 100 км в секунду, параллелепипед пролетел надо мной. Вот рекомендую вам и сам доклад посмотреть. Для интереса посмотреть комментарии. Вот по ним можно, наверное, некую статистику даже провести и такое построить распределение различных мифов об НЛО в общественном сознании.
1: Вот. А я еще, Георгий, хочу сказать, что у нас был один постскриптум, он был офлайновый. Мы задавали уже некоторые вопросы, и Дмитрий тебе на них отвечал. И это тоже можно посмотреть на наших каналах, в данном случае на канале «Лаборатория научных видео». Я постараюсь прикрепить сразу по окончании этого стрима данный постскриптум, и тогда вы сможете его посмотреть просто в всплывающей подсказке примерно вот где-то тут. Вот. А пока мы Дмитрия все еще продолжаем ожидать. Георгий, расскажи про форум наш.
2: Да, следующий форум «Ученые против мифов» у нас запланирован на 31 октября. Так получилось, что он по датам пришелся на Хэллоуин. Вот, и поэтому там получилось, в программе оказалось много забавных тем, например, тема, касающаяся вампиров, ну, в биологическом смысле этого слова вампиров. А вот я вижу, что Дмитрий подключился, но я скажу еще пару слов о темах форума «Ученые против мифов». Значит, про вампиров, про лохнесское чудовище и вообще про озерных монстров. Очень интересный доклад планируется про ядовитые грибы. Да-да. И целых два выступления, которые будут касаться различных фильмов голливудских, посвященных пришельцам. Например, известный лингвист Александр Пиперский будет с лингвистической точки зрения разбирать фильм «Прибытие». Если вы помните, это фильм о таких восьминогих гигантских существах. Не восьминогих, я не помню, сколько у них было ног, но это такие гигантские спруты, которые общались, рисуя такие в воздухе такие кругленькие узоры, вот, с точки зрения лингвиста. А инженер и популяризатор космонавтики Игорь Тирский будет вообще освещать тему представления разумной жизни в кино. Вот такой вот обзорный доклад он готовит. Поэтому обязательно срочно зарегистрируйтесь на этот форум. Там есть и бесплатные возможность, то есть бесплатные билеты, то есть можно все это смотреть совершенно бесплатно, а если захотите, то есть платные билеты, в которые кроме просто просмотра трансляции входят еще всякие интересные вещи. Вот. Ну, например, ранний доступ ко всему нашему видеоконтенту на двух каналах, на канале Anthropogenes.ru и на канале Лаборатории научных видео. На этом я прервусь, и мы продолжим задавать вопросы Дмитрию.
1: Мы победили интернет, мы победили всех рептилоидов. Дмитрий победили снова с нами.
0: Да, тут приходил мой куратор с Меркурия.
2: И прервал все. Так, Виталий, ты зачитай, пожалуйста, еще раз этот вопрос от Антона Шумилкина, потому что он длинный и странный.
1: Длинный и странный. Итак, еще раз. Ну, во-первых, речь идет, естественно, о непосредственно лекции, которая была на форуме «Ученые против мифов». Откуда такая уверенность в зале, что инопланетный разум никогда не посещал Землю, а если это было во времена динозавров? Это могла быть автоматическая орбитальная станция, у которой со временем закончилось топливо, и она упала в океан. Ни опровержений и доказательств этому нет. Тогда почему все так уверены, что ничего не было? И он продолжает, да? Почему считается, что развитие жизни в разумную... Так, ну это второй вопрос. Давайте сначала, наверное, с первым разберемся.
0: Да. Ну, во-первых, я думаю, что есть достаточно большое количество людей, которые уверены, что так и было. Но на самом деле это просто неинтересное предположение. Ну, давайте предположим, что они прилетали во времена динозавров. И опять возникает вопрос, что дальше? Что делать с этой информацией? Если нет опровержения, это на самом деле скучно.
1: И все.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вот, кстати, в чате Антон Шумилкин написал, что это не его вопрос. Видимо, каким-то образом съехало имя. Вот.
1: Ничего,
2: а может быть, следующий вопрос от Антона Шумилкина? Да, вот может быть, следующий... Да, может быть, следующий вопрос от Антона Шумилкина. Почему считается, что развитие жизни разумно и высоковероятно, с учетом, что на Земле для этого понадобилось достаточно случайное вымирание динозавров, которые сотни миллионов лет были малоразумны?
0: Ну, еще раз могу ответить, что мы не очень хорошо себе представляем, каковы необходимые условия для появления разумной жизни. И, соответственно, мы вряд ли можем как-то уверенно судить о том, что именно вымирание динозавров сыграло в этом ключевую роль. И если оно сыграло в этом ключевую роль, насколько оно было случайным, потому что относительно связи между гибелью динозавров и падением астероида тоже есть разные мнения. Так что, я думаю, нельзя выносить никакие резкие суждения.
1: Спасибо.
2: Далее, вот, наверное, Виталик, пропущенный вопрос Ислама Асхабова.
1: Наверное, его, да.
2: Который поддерживает стрим и спрашивает. Прокомментируйте ролики из 4 частей интервью с инопланетянином, где якобы допрашивают инопланетянина военные США.
0: Никак не буду комментировать. Это из той же оперы, что там тепловоз, 300 литров солярки.
1: Понятно, спасибо.
2: Хорошо.
1: Следующий вопрос от Максима Песцова, я так понимаю, да?
2: Да, да.
1: Есть ли какие-то решения для защиты межзвездных путешественников?

0: давайте лучше действительно реально
1: своих друзей. И там он впадает в такое вот оцепенение. И впадает он его на всю ночь, на все утро. И ждет рассвета. А с рассветом пастух выгоняет коров в поле. Коровы голодные выходят из своего коровника и начинают есть травку. И вместе с травкой съедают оцепеневшего муравья Федю, в котором сидят кто? Правильно, личинки-двустки. И таким образом они снова попадают в корову. А если они уже попали в корову, так они прекрасно знают, где найти коровью печень, чтобы продолжить там свой подлый паразитический род. Вот такая вот история. Ну, теперь давайте все-таки попробуем мы с вами разобраться, кто у нас паразиты, а кто нет. Вот покажите нам, Александр, пятую картинку. А кто это, ребята? А, ну, вы наверняка видели даже в некоторых мультфильмах. Правильно, это рыба. Рыба прилипала. Ну, вообще-то они называются прилипаловые рыбы. И они относятся к ставридообразным. Их много. Их, по-моему, слушайте, я сейчас не помню сколько, но их очень много. Их, по-моему, видов 30, наверное, не меньше. Вот. А, причем есть прилипало обыкновенное. Не прилипало, а прилипало обыкновенное. Да, вот прилипало, как украинская фамилия прямо. Не чтобы сказать прилипало обыкновенное. Нет, ну, биологи это называют прилипало обыкновенный. Да. Странно очень. Ну ладно, будем с этим мириться. Так вот, рыба прилипала. Это ремора, по-моему, называется вот конкретно это. Вы знаете прекрасно, как она прилипает. Да? Прилипает она к черепахам, прилипает к крупным рыбам. А вот посмотрите внимательно, вот эта вот присоска сейчас очень хорошо видна. Как вы думаете, братцы мои дорогие, что это за присоска и как она эволюционным путем образовалась? Из чего? Нет, ребята, это не морщинки на лбу. Морщинки на лбу – это у меня уже вот после 60 лет пошли. А это не морщинки. Ну, правильно, они работают как морщинки. Такая вакуумная присоска. Это видоизмененный передний плавник. Вот у них этот плавник съехал сюда на голову, стал таким плоским, покрылся вот такими морщинами и превратился в хорошую надежную присоску. И вот благодаря этой присоске прилипало, он прикрепляется к большим рыбам, к черепахам. Как вы думаете, паразит он или нет, ребят? Нет. Какой же он паразит? Он же не ест плоть. Он же, как та личинка двустки, он же не питается телом этой черепахи. Попробуй там еще панцирь-то ее прокуси. Или акула. Вот он прилепился. Как бы покажите нам следующую картиночку. Вот он там будет на акуле прилипал. Видите, сколько их? Нет. Они не паразиты. А вот это, видите, это вот гигантская, это китовая, то есть акула гигантская. Она вся в прилипалах. Они ее используют просто как транспорт. Потому что все крупные рыбы, черепахи, к которым они прикрепляются, они совершают длительные миграции, длительные путешествия по океану. И с ними прилипалы тоже путешествуют. Они могут жить и без своего хозяина совершенно спокойно. Они хищники, кстати. Они питаются рыбами всякими, кальмарами питаются. Но если они прикрепились, то в качестве благодарности они очищают тело своего хозяина, кстати, от паразитов. Вот от настоящих паразитов, за что их и терпят. А потом вот стало что-то слишком холодно. Куда-то моя акула плывет на север. Мне это не нравится, прилипали. Но она от нее отстегивается и ищет, кто в обратную сторону плывет на юг. Прилепится и плывет назад на юг. Вот так она и живет. Да? И прилипал очень давно, еще с незапамятных времен, в некоторых регионах, вот на Филиппинах, да, и если вы помните мультфильм про флиппера, то там, по-моему, кто-то ловил при помощи, прилипал черепах, да, привязывал за хвост веревочку и, значит, запускал, прилипало, находило черепаху и тянули назад. На самом деле это немножко не так происходит. То есть выходят действительно вот эти филиппинцы с прилипалами, с крупными, они до метра бывают, вот такие вот бывают огромные эти прилипалы. Вот, выходят они в лодке в море, в садочке у них там плавают эти прилипалы и смотрят, вон она поплыла, черепаха, ее же видно, вот она. Карапакс-то ее виден в волнах. И вот тогда они фас, и на нее выпускают прилипал. Причем одна прилипала, она тянет около 30 килограммов в среднем. То есть, если черепаха очень крупная, больше 30 килограммов, а не бывает.

бывает там и по 100, и по 200, и даже по 300 какая-нибудь кожистая черепаха, да, огромная, самая огромная. Вот, тогда охотник на черепах выпускает 2, 3, иногда 4, или даже 5 прилипал. Просто они на одном линии, на одной веревке. И они быстро находят жертву. Ребята, вон черепаха плывет, быстро к ней. Хоп, прилепились. И вот тогда он уже надежно подтягивает к себе вот эту вот черепаху. Таким вот образом и охотились. А вот следующая картинка. Давайте посмотрим следующую картинку. Кто это? Угадали? Ну, вы в магазине видели, наверняка ели. Очень вкусно. В масле, копченые, да? Это минога. Миног много разных видов. Ребята, минога – это не рыба, кстати. Миноги, мексины – это отдельный класс, это не рыбы. Это класс миноги. Так вот, минога – это настоящий паразит. Вот сейчас следующая картинка, посмотрите на ее ротик. Какой у нее хороший ротик. Минога, минога, а зачем тебе такие зубки? Вот посмотрите на нее. Видите, какие острые зубки, да? У нее тоже присоска. Но минога, она так называемый факультативный паразит. Что значит факультативный? Факультативный – это значит, она может паразитировать, а может и не паразитировать. Минога, если она маленькая, да, личиночка, вот такая вот еще, она называется пескаройка. Маленькая личинка, а потом, когда она, вот следующую покажите нам фотографию, Александр, когда она подрастет побольше, эта пескароечка, она превращается, уже почти похожа на настоящую миногу, она называется семидыр. Почему семидыр? Видите, жабры у нее, семь дырок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь дырочек, это семидыр. И вот у нее уже к тому времени есть присосочка. Но далеко не каждой миноге повезет прилепиться к какой-нибудь рыбине. Ну, если повезет, здорово. Очень часто, кстати, на лососях они паразитируют. И вот если минога нашла свою жертву, большую рыбу, если она к ней присосалась, видели ее рот, да, вот тогда она начинает питаться ее мясом, ее плотью. Вот это уже серьезно. Рыба становится ослабленная, рыба начинает болеть, рыба начинает страдать. Ну, что поделаешь, вот такова жизнь. Так, теперь давайте посмотрим следующее. Как мы с вами знаем, паразитами могут быть кто угодно. Могут быть животные, могут быть растения, могут быть грибы паразитами, да? Могут быть всевозможные микроорганизмы. Вот посмотрите дерево, да? И дерево все в папоротниках, да? Вот папоротники, все они облепили все дерево. Ребят, как вы думаете, папоротники паразиты или нет? А вот следующую фотографию нам покажите еще, кстати. Такая же картина. Дерево, бедное дерево, и на нем целый ботанический сад. Видите, как его уделали? Там, вон, я смотрю, и бромелевые какие-то, и папоротники, и, по-моему, орхидеи, да? Вот это паразиты или нет? Нет, ребята, это не паразиты, это эпифиты. Эпифиты – это растения, которые используют в качестве опоры, да, вот они существуют, прикрепившись на другие растения, на деревья, да, на деревья, на кустарники. Но они при этом не пьют соки своего дерева хозяина. Они используют его как опору. И, как правило, они никакого вреда не приносят этому дереву. Вот, если у вас есть дача, может быть, вы слышали, иногда бабушка вздыхает: «Ой, у нас вся яблоня в лишайниках, надо их почистить, они же паразиты». Нет, бабушке так можете смело сказать: «Бабушка, лишайники, мхи, они не паразиты, они эпифиты. И хорошо, что они на яблоне появились. Это говорит о том, что у нас в саду хорошая экологическая обстановка. Если воздух грязный, то там лишайники жить не будут. И не надо их счищать с яблони или с вишни, или со сливы. Никакого вреда дереву они не приносят. А вот следующую фотографию нам покажите, пожалуйста. Это у нас кто будет? Вот видели такое растение, да? Ну, в наших краях не очень. Например, в Москве, в Подмосковье такое растение не увидишь. А вот южнее, в Киеве, кстати, очень много. В Белоруссии, кстати, встречается, да? И далее вот южнее, в Европе, полным-полно в Европе, во всех европейских странах, и в Польше, и в Германии. Вот такой вот шар, круглый шар, это вечно зеленый такой кустарник, шарик такой, видели, да? Он называется амела. Это вечно зеленый кустарник, полупаразит. Почему полу?
Ну, почему полу мы с вами поговорим чуть позже, да? А почему паразит? А потому что вот он-то как раз-то и питается соками дерева, на котором он сидит. Ну, что касается конкретно амелы, это вообще растение очень любопытное. Да? Потому что амелу, ой, как ее только не называли, ей во всех народах приписывали магические свойства. Ее страшно любили колдуны, ни одно колдовство не обходилось без амелы. Страшно любили алхимики, лекари, да, то есть она в состав. Кстати, амеловый отвар, он использовался как антидот против ядов, против отравлений. Вот древние медики, они такой делали отвар из ягод, вернее, у амелы они не ягоды, вот, они ложные ягоды, плоды называются, ну, неважно. И каких только названий не было у амелы. И птичий клей ее называли, да, золотая ветвь, друиды называли ее золотая ветвь, и она входила в эти снадобья друидские. У друидов уже много колдунов было. Вот. А в Англии ее называют ветка поцелуев. Почему? Потому что там есть такая традиция. Если девушка вдруг случайно стала под деревом, под амелой, которая на ветке дерева, то девушку можно поцеловать. И вот парень идет, смотрит, такая девушка стоит под амелой. Она как, сэр, как вам дела? Ну, леди, извините, вы же сами стали под амелой, да? Вот такая традиция в Англии. Вот, поэтому ветка поцелуев. Значит, с амелой, вот какая еще интересная история. Как она размножается? Она паразит, безусловно. Но ведь ей же надо путешествовать с одного дерева на другое, да? Как это сделать? Она же летать не умеет. Ну, можно семена, крылаточки сделать, но эти семена, они же не сядут на дерево, они на землю куда-нибудь приземлятся. Тоже не вариант. Вот что бы вы придумали, да? Вот были бы вы амелы, что бы вы придумали, как бы нашим семенам четко на другом дереве оказаться? Нет никаких идей. А вот эволюция придумала для амелы. Очень любопытный сценарий. Покажите, вот, Александр, следующую фотографию. Вы увидите круглые вот эти вот плоды. Они бывают белые, бывают красные, у разных видов амел разные. И внутри этих плодов такой клейкий сок. Эти плоды, кстати, любят птицы. Многие птицы, вот дрозды, например, их очень любят. И они начинают эти плоды поедать. А сок этих плодов, он очень-очень клейкий. Кстати, этот сок использовали в старину, из него делали птичий клей. То есть этим птичьим клеем мазали веточки, и к веточкам птички приклеивались, и их собирали. Нет, не для того, чтобы в клеточку посадить, а для того, чтобы скушать, ребята. Потому что мы с вами уже говорили, что в средневековой Европе все жили очень-очень голодно. Было очень много бедных людей. Европа была перенаселена, и еды на всех не хватало. И ели все подряд. В частности, ловили даже вот таких птичек. И сейчас, кстати, в Европе вот таких птичек из рога так расстреливают и едят. И в таких культурных и цивилизованных странах, как Франция, Италия, там вот есть такое хобби. Из рогаток стреляют по нашим вот зябликам, малиновкам, которые там зимуют, и употребляют их в пищу. Это очень большая проблема, и орнитологи всего мира давно с этим борются. Так вот, птички едят ягодки амелы, но у них во рту после этого вяжет, и вообще вот все склеивается клюв, и они начинают свои клювы чистить на другую веточку, летят на другое дерево, и начинают там счищать вот этот вот клей с клюва на веточку, и вместе с клеем там попадают и семена, которые всходят. Вот мой друг Михаил Маратович Диев, ботаник, он в свое время пытался выяснить, почему амела у нас не растет. И даже вот делал такой раствор клейкий, и даже пытался деревья заражать этим раствором. Но вот, к сожалению, Михаил Маратович ушел из этой жизни, не довел этот опыт до конца. Ну вот не могут ответить ботаники на этот вопрос. Почему, скажем, в Киеве или там в Минске амела растет? Ведь там же тоже бывает минус 20, минус 30 морозы, да? А у нас не растет. Вот что ей у нас не нравится? Совершенно непонятно. Ну, я думаю, что рано или поздно мы разгадаем эту загадку, ребята. Я думаю, ученые это все разгадают. Так, следующую нам покажите фотографию. Следующая у нас фотография номер 14. Эту фотографию я вам уже как-то показывал, когда мы говорили о пустынях. Это моя фотография. Я ее сделал в пустыне Негев в Израиле. Это один из видов заразихи. Заразих очень много. Заразиховые, их десятки видов всевозможных. Но это растение настоящие в полном виде паразиты. Почему? Потому что у заразихи, у нее, она не может жить без хозяина. Вот видите, там рядом какой-то кустик, да?
Вот она врастает в корневую систему этого кустика. У заразихи у нее ничего нету. У нее нету. Она не